0: для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Сообщения о якобы планируемой осенней мобилизации в России являются информационной атакой Киева. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям». По его словам, потребности российской армии полностью обеспечиваются контрактниками и добровольцами, поэтому необходимости в мобилизации нет. Медведев также заявил, что подобные слухи распространяются в период избирательной кампании, чтобы ослабить Россию изнутри и расколоть общество. Ранее об отсутствии сценария, который потребовал бы мобилизации, говорил и Владимир Путин.
2: О финансах.
1: Инвестиции в нефтегазовые компании принесли президенту США Дональду Трампу от 1,5 до 4,4 миллиона долларов после начала конфликта с Ираном, сообщает CNBC. По данным телеканала, с 27 февраля по 31 августа 9 крупнейших энергетических активов Трампа выросли в стоимости на эту сумму. В Белом доме заявили, что президент и его семья не могут влиять на решения независимых управляющих, которые распоряжаются активами.
2: О вооружениях.
1: Работники французского автоконцерна «Рено» не хотят заниматься производством оружия вместо автомобилей, заявил представитель профсоюза Флоран Гримальди. По его словам, сотрудники не согласны с переходом к военному производству и опасаются угроз увольнения. Профсоюз сообщил, что «Рено» планирует выпускать по 600 тяжелых беспилотников в месяц. Эти планы уже стали причиной протестов профсоюза.
2: О болезнях.
1: Новый вирус, передающийся через укусы клещей, выявили ученые в Китае. Исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine. Вирус получил название Asian Longhorn Tick Neurovirus или ALTNV. Он вызывает лихорадку, слабость и нарушение работы желудочно-кишечного тракта. При заражении только этим вирусом все наблюдавшиеся пациенты выздоровели. Однако при одновременном заражении с другими клещевыми вирусами умерли 7 человек.
2: О школе.
1: Учителям не стоит проводить контрольные работы по четвергам, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, работоспособность школьников в этот день недели снижается, а пик активности приходится на понедельник, среду. Онищенко также рекомендовал не ставить на четверг сложные предметы. Информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек, китайский юань 12 рублей 74 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
3: Судебный финт Брюсселя. Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии против передачи доходов от замороженных российских активов в Украине. Дипломатия с оглядкой. Почему в Берлине заговорили о готовности к переговорам с Путиным и как на это отвечает Москва? И 14 лет за простую фотографию. За что на самом деле осудили ярославца за госизмену? Лучше вообще ничего не фотографировать. Пришел Измайлов. Будем разбираться. В Брюсселе законность переписали прямо на коленке. Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии, которая пыталась заблокировать передачу доходов от наших с вами замороженных активов на военные нужды Украины в Будапеште. Еще как-то что-то пытаются держаться и апеллировать к международному праву. Но в европейских инстанциях такие тонкости теперь не в моде. Заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор политических наук Артур Демчук пытается понять, в какой музей нужно сдать этот судебный вердикт Брюсселя в качестве шедевра двойных стандартов. Артур Леонидович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ну, что это такое?
4: Ну, здесь, видите, принято такое иезуитское решение. Здесь речь идет не о том, что там проиграл Будапешт или не проиграл, а о том, что суд решил, что типа это не его компетенция, что суд вообще не может никакого решения выносить по этому вопросу, поскольку это политическое решение, оно не связано там с какими-то экономическими законами Европейского Союза. То есть фактически, используя как изумление, казуистику, да, то вроде как и Будапешт не проиграл, просто иск не может быть рассмотрен. То есть, если бы было принято решение, что действительно нужно это все передавать и так далее, то фактически суд бы легализовал вот это, ну, пиратство или, как сказать, незаконный отъем денег других государств. Это могло бы, опять-таки, очень сильно повлиять на финансовую систему Евросоюза. Поэтому я думаю, что там, естественно, все лоббисты финансовые напряглись, чтобы суд принял такое иезуитское решение. Вроде как ни да, ни нет, мы неполномочны, вот, и, соответственно, чтобы всем сохранить лицо. Венгрия вроде как тоже сейчас не должна быть в убытке, поскольку она вроде не проиграла. Возникает вопрос, кто вообще должен такое решение принимать. Ну вот, действительно, видите, когда нельзя сказать да и нет, можно пойти вот на такую хитрость и сказать, что это не наш вопрос, мы некомпетентны, обращайтесь куда-то еще.
3: Ну, а кто, куда еще обращаться, кроме Спортлото, да? То есть вот, а кто компетентный? Да.
4: В чем и дело, что это решение может быть опять-таки пересмотрено только политическим путем. Там же получилось как, что Венгрия воздержалась при голосовании, то есть она вроде как не блокировала, а воздержалась при голосовании, а сейчас, соответственно, при новом премьер-министре Венгрия считает, что ее мнение не учитывается, когда вот сейчас распределяются эти средства. То есть это вопрос не о том, что Венгрия хотела заблокировать помощь Украине. Я думаю, новый премьер Венгрии, он как раз будет прогибаться под Евросоюз, чтобы Украине деньги передавать. Он просто хочет перед своими избирателями показать, что с Венгрией все-таки должны считаться, что его голос тоже должен что-то значить. Это как-то такая вот обида, то, что без Венгрии там что-то решается и так далее. Поэтому он хотел, допустим, предыдущее решение отменить, а следующее уже, чтобы с участием Венгрии принимались остальные все решения. Поэтому здесь эта речь не идет о том, что он прямо так хотел сразу эти деньги Украине отдать, а просто показать, что Венгрия тоже имеет свой голос, несмотря на то, что это не такая большая страна, как, например, там Германия, Франция или Италия.
3: Как это связано, мы иллюзий с вами не питаем никаких, да, относительно Венгрии, венгров и всего остального, но как это связано с высылкой 10 наших российских дипломатов оттуда?
4: Ну, здесь можно еще связать это все с такой более широкой картиной. Дело в том, что Венгрия при Орбане очень сильно испортила отношения с Евросоюзом по поводу миграционной политики. Венгрия фактически закрыла свои границы для мигрантов, и поэтому Европейский Союз наложил там штрафы, по-моему, там чуть ли не 1 000 000 евро каждый день должна выплачивать Венгрия как штрафные санкции за то, что Венгрия не хочет принимать мигрантов, там выплачивать им какие-то пособия, там их где-то размещать, обеспечивать жильем и так далее. Вот, поэтому эти деньги, что называется, капают каждый день. И, естественно, Венгрии нужно каким-то образом с себя вот это финансовое бремя снять. Плюс новый премьер Венгрии хочет показать, что он лоялен Евросоюзу, чтобы, соответственно, разные там субсидии и так далее поступали в Венгрию. То есть, возможно, это был какой-то такой закулисный обмен, что мы сейчас высылаем российских дипломатов, соответственно, а вы нам как-то смягчаете вот эти штрафные санкции за то, что мы не принимаем мигрантов. Возможно, здесь какое-то было принято закулисное решение.
3: А вот эта чисто процессуальная история, может быть, длительной, что она начиналась еще с предыдущими властями, а теперь с учетом обновленной политики Венгрии по отношению к России, больше в этом направлении они, ну, имеется в виду вот с замороженными российскими активами и так далее, больше в этом направлении они работать не будут. И даже их голос, вот этот скромный, тоже уйдет в небытие.
4: Ну, скорее всего, им сейчас показали, что вы куда не обращайтесь, решения никакого не будет. Вот можно в любом случае его отклонить под тем или иным предлогом, вот говорить ни да, ни нет. Поэтому Венгрия, я думаю, сейчас просто, что называется, утрется и не будет больше никаких усилий предпринимать. Вот новый премьер сделал все, что мог. Вот скажет, я вот показал, мы иск подали, все, что мы, все возможности исчерпали, а дальше уже решение будет приниматься политически. юридическое. Но это не значит, что российские активы будут конфискованы. Все равно это решение не о конфискации активов, а о том, чтобы только прибыль, которую дают эти активы, в том же Евроклир, чтобы именно прибыль шла на нужды Украины. То есть российские активы, которые они были на момент заморозки, они такие же и остаются. Их, конечно же, когда-то все равно придется России вернуть. И я думаю, что общий пакет соглашений, который, собственно, вот эти американские эмиссары Витков и Кушнер, когда ездят и в Москву, и в Киев, и беседуют с европейцами, я думаю, что одним из пунктов этого пакетного соглашения будет разморозка и возвращение российских государственных активов.
3: Ой, ну это, наверное, в какой-нибудь следующей жизни. Или жить в эту пору прекрасно уж не придется ни мне, ни тебе, да?
4: Как? Я думаю, мы это увидим в пакете соглашения, потому что без этого пункта, так же, как и с пункта нейтральности и невступления Украины в НАТО и отмены всех антирусских и против всех дискриминационных законов против русского языка и русской православной церкви, общего соглашения все равно не будет.
3: Да, спасибо.
4: Они будут вынуждены это принять.
3: Зав. Кафедры сравнительной политологии, факультет политологии МГУ, доктор политических наук Артур Демчук. На этом фоне в Германии резко вдруг и внезапно вспомнили про дипломатию. Глава МИДа Йохан Вадефуль на полном серьезе заявил о готовности вести диалог с Владимиром Путиным. Ну, зима просто нависает. И тут, да, давайте поговорим. Мы сами миролюбивее, нас никого нет. Глава нашего МИДа Лавров посоветовал европейцам заучить главное. Планов нападать на Европу у России нет, но если Запад сам решится на агрессию, ответная война станет очень короткой и совершенно другой. Короткую войну евродипломатам показал бы и военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров в одном из своих интервью сделал целый ряд крайне любопытных, я бы даже сказал, запредельно жестких заявлений. Он, в частности, сказал, что Европа петушится, Европа готовится к войне, но если такая война случится, то она будет принципиально новой и, заметьте, очень короткой. Ну, а теперь я попытаюсь ответить, почему будет война короткой и необычной. Многие российские обыватели, да и нормальные люди с хорошим образованием, считают, что если Европа попрет на Россию, ну, там, допустим, 25 стран со своими армиями, вот такой могучей кучей навалятся на Россию, то нам хана, извините за выражение, это не дипломатическое. Но вы знаете, европейские политики и генералы очень плохо изучили ядерную доктрину России. А в ней появилась годика полтора-два назад принципиально важная поправка. Знаете в чем? Она заключается в том, цитирую примерно, но близко к тексту. Если даже противник нападет на Россию и будет иметь преимущество и в личном составе, и в вооружениях, в обычных вооружениях, то Россия оставляет за собой право ради того, чтобы сохранить территориальную целостность и суверенитет, достает за собой право использовать ядерное оружие. Вот это для диких мозгов, заблудших политиков и генералов Европы до сих пор не дошло. Еще раз повторяю, Россия оставляет за собой право достать из ножен ядерный меч. Вот почему война будет, если она случится. Вот она будет почему и новой, вот почему она будет и короткой. Потому что и наши, и тактические ядерные ракеты, и межконтинентальные ракеты очень быстро превратят Европу в пылающие развалины городов и поселков. Вот в чем вопрос. Москва тысячу раз предупреждает. Ребята, не лезьте, не петушитесь, как говорит Сергей Викторович Лавров. Тем не менее, они готовятся. Они хотят бросить нам вызов. Мы его примем. Наверняка примем достойно. И ответ действительно будет коротким. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: За один случайный кадрик с кладбища или за госизмену? Что на самом деле произошло с жителями Ярославской области, разложит Александр Коц.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о попытках России договориться с США и НАТО о гарантиях безопасности.
7: Мне было поручено, я презентовал в Брюсселе эти наши предложения. И если мы посмотрим вот на все те элементы, на запуск, конечно, это российский ультиматум, но если мы посмотрим на каждый элемент наших предложений, то если бы это было реализовано, конечно, ситуация в сфере безопасности в Европе сегодня была бы значительно лучше. Не было бы вот этого внешнего аспекта, который тоже сыграл роль в том, что мы были вынуждены принять решение о начале специальной военной операции. Что там было? Первое, НАТО останавливает в своем расширении. Второе, что ее военная инфраструктура возвращается к состоянию на 97-й год. Мы свято соблюдаем мораторий, который предложила Российская Федерация на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе после того, как американцы из него вышли. А Европа промолчала, бессловесно промолчала. Это поразительно, потому что речь шла о фундаментальных интересах европейской безопасности. И мы с послами, когда европейскими говорили, их предупреждали. Американцы собрались выйти из этого договора. Вы свой голос можете поднять в защиту этого документа, который десятилетиями служил интересам европейской безопасности? Ну, это российско-американский договор, вы договоритесь с американцами.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Итак, за снимок оградки, за кадрик, за один кадрик с кладбища или за госизмену? Что же на самом деле произошло с жителем Ярославской области, который уехал на ближайшие 14 лет в не самые приятные и уж точно самые отдаленные места? И почему об этом важно знать всем и говорить подробно? Александр Кот, спецкор «Комсомольской правды», член СПЧ, опубликовал статью, в которой в очередной раз разложил вроде совсем очевидные вещи, но которые почему-то вызвали опять вой у либеральной, отбывшей в другие не лучшие места общественности. Но проблема, судя по всему, есть, да, раз ярославцу это было не очевидно. Александр Кот на связи. Саша, приветствуем. О чем речь?
9: Да, приветствую, Игорь, приветствую.
3: Будем разбираться, да, что это за история?
9: Ну, Ярославский областной суд приговорил 48-летнего местного жителя Николая Щербакова к 14 годам строгого режима по статье «Госизмена». По-моему, эта статья более мягкого режима не предполагает. И тут, конечно, понеслось из каждой инфопомойки, что вот, тюрьма народов, посадили несчастного человека за одну фотографию, и как-то из этого обсуждения ушло не только слово «госизмена», но и «шпионаж», а в приговоре это слово есть, и там четко говорится в приговоре о том, что аж с октября 24 года этот товарищ систематически ходил на кладбище, то есть не просто там мимо прошел, да, и ой, понравился памятник, дай-ка сфотографирую. Нет, он прям как на смену ходил, как
3: на работу.
9: Работал. Да. Да, и собирал, собственно, то все, что он фотографировал представителям украинских спецслужб. Собственно, вот здесь уже должны заканчиваться разговоры о несчастном мальчике, который что-то там, 48-летнем мальчике, который что-то там снимал, он отправлял это представителям украинских спецслужб. Ну, как можно дальше что-то еще оправдывать, тем более, что эта работа велась систематически, где он противнику попадали. Но вроде бы и не секретные данные, да, что там можно на памятнике сфотографировать, дату рождения, дату гибели, фамилию, имя, может быть, часть, да, выбита на плите, как правило, там делают такие однообразные, да, памятники погибшим в зоне СВО. если хоронят централизованно, это все можно анализировать, умножать на количество этих надгробных плит, раскладывать по датам. И тут уже сразу по потере конкретных подразделений за конкретные какие-то недели, а это уже, ну, объективный контроль, удар это был или какая-то наступательная операция. Ну, то есть противник понимает, какой ущерб, урон он нанес нам, действуя против того или иного подразделения. Что тут было с мотивацией, сложно сказать, нет подробностей, но, например, недавно похожее дело было в Томской области, и там, как ФСБ сообщало, за вот такую съемку платили денежку 100 тысяч рублей за 400 снимков, ну, получается, там по 250 рублей за душу, да, вот так они торговали, то есть это не идейные какие-то страдальцы за правду против ненавистного режима, это вот просто решили заработать, да, и вот сейчас там говорят, да это же просто вот всем очевидные вещи, это вот памятники, которые стоят у всех на виду, это же не гостайна какая-нибудь, а я скажу, что вообще сведения о потерях в мирное время и в период проведения специальных операций составляют государственную тайну. Это введено указом президентским еще в 1995 году, а в 2015 году этот пункт как раз расширили. Потери личного состава в мирное время в период проведения спецоперации являются государственной тайной. СВО юридически у нас проходит как специальная операция, поэтому тут никаких разночтений быть не может. Через потери вскрываются и дислокации, и наименование частей, и численность, и состояние боевого обеспечения. То есть ровно то, за что и платят. Ну, не просто же за фотографию памятника платят, вот за оперативную информацию, которая есть в открытом доступе, за ее сбор, обработку и пересылку. И для любителей формальности, да, 275-я статья, это государственная измена, она ведь покрывает не только сведения, которые имеют гриф секретности, да, там четко прописано, что сбор по заданию иностранной разведки сведений, которые могут быть использованы против безопасности страны, это сам по себе уже состав, независимо от того, был ли там на снимке штаб совершенно секретно, не было. Гражданин воюющей страны выполняет задание противника. Как это называть иначе, кроме как государственная измена, шпионаж, я не знаю. Вот, там вообще санкции вплоть до пожизненного, ему дали 14 лет, то есть ниже среднего. Ну, гуманно по нынешним временам, по военным временам, если помнить, что такая работа, она вообще ведется для того, чтобы такие кладбища только расширялись. Игорь.
3: Ну, честно говоря, я вот слушаю и прочитав информацию, да, публичную, в которой ты напоминаешь вот эти очевидные вещи, прихожу к выводу, что любая информация, которую присылает человек осознанно, да, по заказу, неважно, это кладбище или это соседская там квартира или еще что-то, это вот все же про одно. Не надо ничего пересылать стране противника, да, никакую информацию.
9: Ну, про соседскую квартиру черт его знает, смотря кто сосед, если это офицер Министерства обороны, то однозначно. А так, я не думаю, что каждый сосед сильно интересует иностранной разведки, но если вы пересылаете фотографии,
3: если интересует, да.
9: НПЗ, там, допустим, или электроподстанции, или уж тем более понравилось вам на зиккурате стоящий панцирь, да, и вот сфотографировали и зачем-то послали это человеку, представившемуся иностранной разведкой, но это однозначно совершенно государственная измена и огромный срок.
3: Да, и здесь, в общем, да, вот эти истории с релейными шкафами совсем, вот в данном случае этот осужденный в Ярославской области, он, ну, почему он это делал? Он понимал всю суть, вот без дурака валяния, да, что он работает на иностранную, на вражескую разведку, да, за деньги или еще по каким-то поводам. Ну, то есть, вот, как бы, что здесь, что он сказал в оправдании? Я не знаю, что здесь можно сказать.
9: Ну, суд, к сожалению, по делам госизмене проходит в закрытом режиме, поэтому мы не можем судить, что он там сказал, а предполагать не хочется. Но совершенно очевидно, что наверняка он говорил, что раскаивается раскаивается. У нас обычно любят, что там не согрешишь, не покаешься, да? Любят что-нибудь натворить, а потом на камеру извиняться или каяться. Ну вот в такие раскаяния слабо верится. Я думаю, что он, как и любой преступник, думал, что его не поймут. Понимают, что он подзаработает и остановится, а ему вполне возможно сказали: слушай, но останавливаться уже поздно, если ты не будешь продолжать, но мы просто сольем все данные российским правоохранителям, и он уже продолжал через «не хочу», да, но при этом получая денежку. Ну, тут корыстный мотив совершенно очевиден, а может, он был каким-нибудь идейным там человеком с красивым лицом, с хорошим лицом, который таким образом считал, что помогает бороться добру со злом, черт его знает. Но, судя по томскому прецеденту, это все-таки больше какая-то личная корысть и уверенность в том, что его не поймают, а сам он, когда подкопит нужную сумму, сможет остановиться. А остановиться тебе уже никто не даст.
3: Да, спасибо. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», член СПЧ. Кто, может быть, еще в чем-то не уверен, пожалуйста, статья на сайте kp.ru. Все по полочкам, со статьями разжевано. Не надо сотрудничать с иностранными враждующими разведками. Ну и все подробности этой и не только истории в авторской программе Александра здесь на радио «Комсомольская правда». Аналитика с именем. Подключайтесь, все будет. Ну, а с новостями физкультуры Василий Воронин.
10: Новости спорта. Ярославский «Локомотив» на своем льду обыграл китайский клуб «Шанхайские драконы» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3-1. Ярославский «Локомотив» выиграл второй матч подряд со старта регулярного чемпионата. «Шанхайские драконы» потерпели первое поражение в сезоне. Баскетболисты московского ЦСКА и стамбульского Бешикташа устроили массовую потасовку во время товарищеской встречи в Анталии. Матч между командами прошел во вторник и завершился победой турецкого клуба со счетом 80-57. В середине четвертой четверти защитник ЦСКА Иван Ухов и форвард Бешикташа Юджин Амаруи начали небольшую потасовку, которая началась при счете 63-49 в пользу стамбульской команды. Ухов резким движением отбросил от себя руку Амаруи, который его опекал под кольцом, после чего форвард стамбульской команды начал что-то высказывать российскому защитнику и нанес удар ладонью по щеке. А Ухов попытался ответить сопернику. К потасовке присоединились баскетболисты обеих команд. По ее завершении Ухов и Амаруи были удалены с площадки до конца встречи. Журнал «Франс Футбол» опубликовал список из 30 номинантов на «Золотой мяч» 2026 года. Об этом сообщается на сайте издания. Среди претендентов – восьмикратный обладатель награды Лионель Месси, Интер Майами, действующий чемпион Усман Дембеле, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Реал, Ламин Ямаль, Барселона, Квича Кварцхелия, ПСЖ и Винисус Джуниор, Реал. Также в списке представлены Джуд Беллингем, Реал, Гарри Кейн и Луис Диас, Бавария. Эрлинг Холланд, Манчестер Сити, Лаутаро Мартинес, Интер и Садио Мане, Аль-Наср. ПСЖ представлен наибольшим числом номинантов. 9 футболистов клуба попали в шорт-лист. Победитель будет назван 26 октября на церемонии награждения. С вами был Василий Воронин.
11: Новости спорта. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
12: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад». На радио «Комсомольская правда».
13: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки Авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон – «When I'm Home».
14: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
14: О важном.
1: Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе проведенного накануне телефонного разговора не обсуждали возможные изменения в переговорной команде США. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии британской газете Financial Times. Также он опроверг информацию источников издания насчет якобы отмененной встречи Путина и главы ЦРУ Джона Рэдклиффа и подчеркнул, что такие мероприятия не планировались. Также Белый дом выступил с резким опровержением статьи Financial Times о якобы планируемом смещении спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера и придачу ключевой роли в переговорах по урегулированию на Украине директору ЦРУ Джону Рэдклиффу.
14: О политике.
1: ООН имеет много дефектов, но это самый представительный орган международного сообщества. Об этом заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Политик подчеркнул, что не может сказать, что международное право находится в абсолютном кризисе, поскольку ключевые институты международного права продолжают работу. Кроме того, никто не отменял фундаментальные принципы международного права, в том числе принцип «договоры должны исполняться» и оговорка о неизменности обстоятельств, породивших заключение договора. Продолжает сохранять полномочия и Организация Объединенных Наций. Медведев добавил, что попытки заменить ее каким-то суррогатом ничем не заканчиваются.
14: Об образовании.
1: Министерство просвещения России совместно с Российской академией наук и Московским физико-техническим институтом разрабатывает единые государственные учебники по физике базового и углубленного уровней. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Ключевое, они будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами и будут отвечать современным достижениям науки и техники, сказал Кравцов.
14: Обо всем остальном.
1: Уровень воды в Дунае в черте Будапешта упал до рекордно низкой отметки, нарушив речное судоходство и сократив в городе число туристов. Данные, полученные водомерным постом, всего на 1 сантиметр превышают условную нулевую отметку. Это не означает, что глубина в Дунае составляет сейчас 1 сантиметр. Показатели водомерных постов на реке имеют условный характер и отражают уровень воды в определенном месте. Глубина Дуная в Будапеште составляет сейчас на фарватере в среднем 3-3,5 метра, что недостаточно для прохода больших судов. Таких низких значений еще никогда не было.
14: О спорте.
1: Московская «Динамо» со счетом 2-1 по буллитам обыграла владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» континентальной хоккейной лиги. В следующем матче московская «Динамо» 12 сентября сыграет с «Динамо» из Минска. «Адмирал» 11 сентября на выезде сыграет с московским «ЦСКА». В других матчах среды казанский «Акбарс» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 2-1. Петербургский «СКА» в овертайме победил тольяттинскую «Ладу» 2-1. «СКА» и «Акбарс» одержали третью победу в чемпионате.
3: Здесь, Измайлов, а на Байкале очередная трагедия. На туристической тропе нашли тело 61-летнего мужчины, погибшего, по всей видимости, от когтей медведя. Это уже не первый, даже не второй, даже не третий случай за месяц. Так, например, в соседней Бурятии хищник насмерть задрал местного жителя, искавшего коров. Почему медведи в России массово выходят к людям? Попытался выяснить Юрий Кораблев, но теперь прямо сейчас сам сдает олимпийский норматив по бегу от хозяина тайги.
15: Август и сентябрь текущего года стал тревожным для жителей и туристов многих регионов России. По всей стране резко участились случаи выхода медведей к людям и нападений на человека. От Бурятии, Красноярского края до Иркутской области и Сочи хищники все чаще появляются в городах, поселках, на туристических базах и даже в дорогих отелях. Зафиксированы случаи гибели людей. В нескольких регионах введен режим повышенной готовности. Закрыты туристические маршруты и усилены бригады охотников. Так, 31 августа две жительницы поселка Подтесово Енисейского района Красноярского края 67 и 73 лет отправились в лес за грибами и не вернулись. Тела женщин обнаружили 2 сентября волонтеры. На телах нашли рваные раны, характерные следы нападения медведя. В республике Алтай медведь утащил из палатки 29-летнюю туристку из Новосибирской области. Корреспондент «Комсомольской правды» Вадим Алексеев тогда рассказывал об обстоятельствах произошедшего.
16: Девушка вместе со своим молодым человеком отдыхала в палатке. Как рассказывают очевидцы, вышел медведь, эту девушку просто потащил в сторону леса, который находится прямо здесь же, по сути. Девушка погибла.
15: 7 сентября глава Бурятии сообщил о смерти мужчины, на которого медведь напал в Закаменском районе. Сельский житель провожал жену на автобусную остановку. По пути он зашел в лес проверить домашний скот, где на него напал хищник. В Бурятии с начала года зафиксировано более 50 выходов медведей к населенным пунктам. В Иркутской области в городе Братске раненый медведь напал на охотника. А 7 сентября медведь проник на территорию 5-звездочного отеля «Поляна 1389» на Красной Поляне в Сочи. Хищник зашел в корпус и бродил по коридору, пока не столкнулся с людьми. Молодежи показалось это весело.
17: Закрывай! Ну, медведь.
15: Сочинский национальный парк фиксирует многократный рост выходов медведей к людям. 14 случаев в 2024 году до 150 эпизодов за первые 5 месяцев текущего года. Зоологи и охотоведы называют несколько причин резкого роста числа конфликтов между медведями и людьми. Вот что в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.
18: Бурый медведь – хищник. Причем он хищник в эволюционном, анатомическом и в поведенческом планах. И каждая встреча с бурым медведем, если он не отделен от вас клеткой, смертельно опасна. Просто каждая. Второе. У нас в течение уже, наверное, больше 20 лет идет недопромысел медведей. Катастрофический. По всей стране. Вот когда управление охотничьего хозяйства какого-то региона говорит, что в регионе надо стрелять 100 медведей. Оно говорит это не просто так. Оно исходит из определенных данных, и вот эта квота выписывается таким образом, чтобы медвежья популяция росла, но не очень сильно. Поэтому медведей становится больше, больше и больше, и конфликтов будет становиться больше, больше и больше. Вот и все.
15: Еще, по словам специалистов, нужно выделить несколько других причин, почему участились случаи выхода медведей к людям. Это не урожай кормов. В лесах Сибири и Дальнего Востока не уродили кедровые орехи и ягоды. Основная пища медведей перед зимней спячкой. Трава стала жесткой, кормовая база обеднела. Голодные звери вынуждены искать еду у жилья. Следующее. В этом году в Сибири прошли масштабные пожары. Животные массово покидают горящие леса, теряют среду обитания и мигрируют в поисках пищи, что приводит к встречам с людьми. Ну и последний человеческий фактор. Открытые мусорные контейнеры, пищевые отходы, корм для домашних животных привлекают хищников. Если зверь однажды нашел легкую добычу у жилья, он вернется снова и перестанет бояться людей. Эксперт школы выживания в дикой природе Дмитрий Алешкин рассказал, как туристам необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой нападения медведя.
19: Если вы едете совсем в дикую природу, то тогда вы готовитесь по очень простой схеме. Вы максимально изолируете вашу еду, которая у вас есть, все резкие запахи. Когда вы выбираете лагерь, смотрите, чтобы не было рядом медвежьих троп, медвежьих стоянок. Громко разговариваете, включаете музыку. То есть делаете все, чтобы предупредить медведя, ну, хищника, о том, что вы рядом. Зачем это делается в дикой, абсолютно дикой природе? Для медведя человек – это стресс. Соответственно, любой стресс – это нервы и нежелание с этим стрессом как бы сталкиваться. Соответственно, обозначая себя на месте, вы говорите «я здесь». Более как бы опасная ситуация – это внезапная встреча. То есть не когда вы на лагере там, находитесь, а движетесь там, по тайге, по тундре, там вот с медведем можно действительно неожиданно встретиться как для вас, так и для него. И здесь ну, нападение в теории возможно, но опять же, если вы будете заранее себя там, обозначать, свистеть, опять же, громкие звуки издавать, иметь при себе там, отпугивающее устройство в виде сигнала охотника либо фальшфейера, то есть то можно вы быстро использовать, зажечь и тем самым испугать медведя. Все это будет работать.
15: Знаменитая сибирская отшельница Агафья Лыкова, проживающая в заповеднике Хакасии, столкнулась с агрессивным медведем. Хищник вышел на косогор возле заимки в 20 метрах от женщины и не реагировал на крики и звон посуды. Сейчас Агафья Лыкова отпугивает медведя шумовыми петардами. В прошлом году другой хищник уже утащил ее собаку. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: В России захотели устанавливать в жилых домах зарядки для электромобилей вообще без согласия жильцов. Инициативу Ассоциации производителей электрозарядных станций предлагает приравнять к базовым коммунальным услугам. Ну а чего? Сейчас, чтобы впихнуть розетку во дворе, нужно собрать бюрократический ад, пройти и 100% голосов собственников. В итоге управляющие компании либо отправят либо отправит вас подальше, либо выставит космический ценник из-за пожарных правил, мол. Если закон продавят, спрашивать разрешение у бабушек у подъезда больше не придется. Эту идею уже вовсю поддерживают в гильдии управляющих компаний. Как заявляет президент организации Вера Москвина, упрощение правил безопасности и подключения к сетям – единственный путь к прогрессу.
20: Если заручаться согласием жильцом, то это общее собрание. А общее собрание, как правило, проводится, в лучшем случае, раз в год, когда управляющая компания отчитывается перед собственниками, либо планируется капитальный ремонт. То есть, иными словами, если мы будем ориентироваться на общее собрание, тогда эта история, она займет безумное количество времени. То есть, оперативно этого сделать никто не сможет. Но такая необходимость существует. И там, где есть определенные мощности, скорее всего, эти пункты будут установлены. Если мы не сделаем это сейчас, мы никогда не перейдем на альтернативное использование энергии для автомобилей. Никогда. А нам это нужно сделать быстро, прям завтра. В принципе, самая основная задача сейчас, чтобы это никак не повлияло на платежки жильцов, не из их кармана, естественно. Для этого нужно сделать все правильно, выделить отдельный кабель, отдельную мощность.
3: Ну а далее, как всегда, самое время посмотреть, а что там у вас под капотом.
21: Рекламно-информационная программа.
22: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
23: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Сложных моментов в жизни любого автомобилиста хватает с лихвой. Каждая минута на дороге таит в себе массу опасностей. Вот, например, преодоление железнодорожного переезда. Если вы считаете, что это пустяки, то жестоко ошибаетесь. Никто из нас не застрахован от случая о ужас, когда на переезде вдруг заглохнет автомобиль. А многие ли из нас знают алгоритм действий в этой ситуации? Конечно, в первую очередь надо позаботиться о безопасности своей и пассажиров. Согласно правилам дорожного движения, водитель обязан сначала высадить всех попутчиков и сделать все возможное, чтобы эвакуировать машину с путей. Перед тем, как попробовать завести автомобиль, откройте водительскую дверь, чтобы успеть покинуть салон в случае опасности. Многие ошибочно считают, что если автомобиль встал на первых путях от обочины, значит состав придет слева. Если на вторых путях, поезд появится справа. В действительности поезд может появиться с любой стороны. Если машина оказалась заблокирована между двумя опустившимися шлагбаумами, дежурный по переезду освободит вам путь и сообщит о препятствии машинисту поезда. Если дежурного на переезде не видно, не медлите, сбивайте шлагбаум. Покинув переезд, немедленно вызывайте ДПС. Инспектор, который будет оформлять ДТП за поврежденный шлагбаум, может выписать штраф от 5 до 10 тысяч рублей, но это меньше из зол в такой ситуации. Если путь заблокирован заграждающим барьером, то осторожно выкатитесь на барьер передними колесами и двигайтесь дальше. Барьер сложится и даст вам дорогу. Такая функция конструктивно заложена в устройство. Кроме того, барьер оснащен датчиком наличия автомобиля. Это не позволит ему открыться под днищем автомобиля и повредить его. Если убрать автомобиль с путей не удалось, то надо предупредить машиниста о препятствии. Для этого в обе стороны вдоль путей идут по одному человеку. Сигнал подают вращающими движениями тряпкой или руками. В темное время суток – фонарик. Идти придется быстро. Тормозной путь грузового состава может составлять больше километра. Также надо подавать сигнал тревоги клаксоном. стоя рядом с автомобилем. Один длинный, три коротких гудка. В темном

0: И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Немецкий физик Арнольд Зоммерфельд номинировался на Нобелевскую премию 84 раза, но так и не получил ее. Радио «Комсомольская правда».
4: Здесь Измайлов. В России продолжают сжиматься новостройки. Средняя площадь квартиры упала еще на 2,5%. Эксперты констатируют, ценники на квадратный метр растут куда быстрее доходов, поэтому гражданам приходится выбирать максимально компактные габариты. Наш Юрий Кораблев тренируется легко сгибаться в 3 погибели, чтобы научиться комфортно спать в кладовке.
0: Честное риэлторское.
5: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Средняя площадь проданной квартиры на первичном рынке в России в январе-феврале составила 44,5 квадратных метров, сократившись на 3,5% год к году, подсчитали в ЦИАН. Снижение ускорилось. За весь прошлый год оно составило 2% до 46 квадратных метров. Аналитики dataflat.ru говорят, что средняя площадь проданного лота в новостройке в январе-феврале сократилась на 6% год к году до 44,7 квадратных метра. Снижение площади квартир связано с ограниченной покупательной способностью. Например, в Москве и области за последний год средняя цена предложения на рынке новостроек увеличилась на треть до 510 тысяч рублей за квадратный метр в феврале, заявили в ЦИАН. Почему средний размер продаваемых квартир в новостройках продолжает сокращаться? Комментирует эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев.
6: Квартирография все компактнее и компактнее, где, собственно говоря, застройщики пытаются использовать каждый квадратный метр полезной площади. Становятся и спальни гораздо компактнее, пытаются убрать коридоры и тем самым компенсировать затраты на покупку. Условно говоря, у вас трехкомнатная квартира или двухкомнатная квартира была раньше 80-90 метров, то сегодня такое же расположение функционал квартиры двух-трех комнат, он начинает уменьшаться и превращаться в 80-60 метров и так далее, для того, чтобы человеку, покупателю, было гораздо удобнее купить этот лот, эту квартиру. То есть, когда у тебя меньше квадратных метров, но тот же функционал за меньшие деньги, гораздо проще покупателю пойти в этот проект, купить эту квартиру. Это первая причина. Ну и вторая причина, конечно, застройщики начинают немножечко хитрить, то есть выставляя трехкомнатные квартиры и трехкомнатные меньше площади, но по той же цене они увеличивают стоимость квадратного метра. Квадратный метр растет в стоимости, соответственно, лот

0: сам уменьшается, но цена конечная у тебя остается та же самая. Соответственно, это некая такая хитрость застройщиков. Делают специально, чтобы были более эффективные планировки, более эффективные квартиры с тем же самым функционалом за деньги, которые, собственно говоря, клиент платит.
1: Наиболее заметное снижение средней площади купленной квартиры на первичном рынке среди городов-миллионников, согласно ЦИАН, за прошлый год показали Омск и Самара, где значения потеряли по 9% до 50 квадратных метров. В Казани средняя площадь сократилась на 8% до 44 квадратных метров. В Нижнем Новгороде на чуть меньше 8% до 47 квадратных метров. Минимальный размер реализованных лотов аналитики зафиксировали в спутниках крупных городов. Это коммунары Кудрово в Ленинградской области, Химки в Подмосковье и Михайловск в Ставропольском крае. В то же время в Старой Москве площадь проданного лота в январе-феврале текущего года составила 53 квадратных метров, прибавив год к году 2%. Это следует из данных DataFlat. Это объясняется ужесточением контроля за исполнением требований по минимальной площади квартир. Городские власти, напомню, запретили строить жилье менее 28 квадратных метров еще с августа 2024 года. Существовавшие на тот момент небольшие лоты постепенно вымываются с московского рынка. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
2: «Честная риэлторская».
3: В России наметился перелом по IT-преступлениям и телефонным разводам. С начала года их число рухнуло почти на треть. Наша Виталия Осипова сама перехватила инициативу во время звонка из банка, тактично развела липового майора на пару тысяч и тут же инвестировала их в шоколадку.
4: С начала 2026 года число киберпреступлений в России снизилось на 30%. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства. Он назвал это очень-очень неплохим результатом. В июле о снижении количества киберпреступлений заявила Минцифры. По данным министерства, по итогам первых шести месяцев 2026 года их число сократилось на 30%. До 250 тысяч против 370 тысяч в прошлом году. Такую динамику можно связать с комплексными мерами, которые были приняты в прошлом году, заявил радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедров.
5: Учитывая проводящиеся в Российской Федерации изменения федерального законодательства, касающиеся антифрод мер, пакета антифрод, первый, второй, третий, конечно же, можно было ожидать серьезных уменьшения массового бытового телефонного мошенничества и ряда кибермошенничеств. Это связано прежде всего с как раз групповым массовым сегментом такого рода преступлений, потому что произошло ограничение прежде всего точек, связанных с получением серых сим-карт, получением и открытием банковских счетов, вербовкой дропов, номиналов, регистрацией юридических лиц. То есть, пройдясь даже по этим верхнеуровневым точкам, правоохранители, регуляторы, Минцифры, они очень серьезно пощипали весь этот криминальный бизнес. И результатом явилось, конечно же, то, что граждане Российской Федерации стали меньше и менее активно, во-первых, участвовать, оказывать соучастие такого рода преступлениям из-за границы, международной киберпреступности. А с другой стороны, это заставляет киберпреступность очень серьезно перестраивать свои схемы деятельности, разумеется, влияя и на уменьшение общего удельного количества таких преступлений.
4: Что касается абсолютных цифр, то по информации Банка России за первое полугодие злоумышленники пытались похитить у россиян более 3,5 триллионов рублей, но реально смогли выманить менее 15 миллиардов. Тоже огромная цифра, но по факту это меньше 1%, а точнее 0,4% от той суммы, на которую потенциально покушались мошенники. Чтобы минимизировать потери от киберпреступлений, нужно продолжать повышать уровень киберкультуры. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
6: У нас сейчас есть куча цифровых инструментов, люди ими пользуются, по большому счету, вслепую. Просто нажимают на кнопки, не понимая, что за этой кнопкой кроется вообще в целом, как работает система. То есть, если мы начнем массово, знаете, такой, как правильно назвать, вот такой киберликбез проводить, чтобы люди понимали, как это работает, это свяжет руки злоумышленникам просто практически всем. Потому что сейчас, если к вам подойти на улице и начать рассказывать о том, что я там, не знаю, с глаз вижу, принеси деньги, я с глаз тебя сниму, это не работает, потому что мы все уже научены. Но почему-то, когда вам пишут где-нибудь там в Телеграме, что мы Роскомнадзор, а ну-ка быстренько переведите нам деньги, а то мы на вас дело заведем, люди в это верят. Чтобы эти обе абсурдные ситуации не работали, нужно заниматься таким вот киберликбезом массовым.
4: Певица Лариса Долина установила своеобразный рекорд, отдав телефонным мошенникам самую большую сумму в Москве за последние 3,5 года. Артистка в 2024-м продала квартиру в Москве под воздействием телефонных мошенников и перевела на подконтрольные им счета 175 миллионов рублей. После других операций суммарный ущерб составил 317 миллионов. Сумма оказалась самой большой среди пострадавших от аферистов-москвичей. На втором месте оказалась пара пенсионеров, которая отдала злоумышленникам почти 298 миллионов в апреле 2025 года. Аферисты убедили 76-летнего мужчину и его сожительницу разместить все имеющиеся сбережения на якобы безопасном счете. Пенсионер покупал золотые слитки и передавал их курьерам. Студентка из Москвы из-за мошенников лишилась драгоценностей на сумму более 150 миллионов рублей. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что ее аккаунт на государственном портале был взломан, после чего от ее имени финансировалась противоправная деятельность. При этом до 2023 года сумма отданных телефонным мошенникам средств не превышала 50 миллионов рублей. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Здоровый разговор.
7: Всем привет! Это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. В соцсетях девушки активно обсуждают, что им не нравится в поведении партнера. Не поверите? Но одна из самых раздражающих привычек – это садиться на постель прямо в уличной одежде. Якобы это говорит об отсутствии воспитания, да и вообще негигиенично и чревато инфекциями. Давайте разбираться. Итак, какие бактерии живут на нашей уличной одежде? На тканях могут обитать совершенно разные микроорганизмы. Но вот только некоторые из них более-менее знакомые обывателю – грибки рода кандида, золотистый стафилококк, энтерококки и так далее. Все эти микроорганизмы могут быть и на уличной, и на домашней одежде, и даже на постельном белье. На ткани бактерии попадают с тела человека и из окружающей среды. Пытаться достичь дома стерильной чистоты действительно бессмысленно. Микробы с улицы и тела все равно окажутся на тканях. Хорошая новость в том, что большинство микроорганизмов, которые обитают на уличной и домашней одежде, безопасны для нас с вами. Инфекции могут вызывать только некоторые микробы, и то у людей с ранениями на коже. Так что, если ваша одежда не измазана грязью или кровью, сесть в ней на кровать можно. Вреда здоровью это, скорее всего, не принесет. Гораздо опаснее садиться на постельное белье, извините, в несвежем нательном белье. А также потенциально опасными считается одежда инфицированного человека и ткани, испачканные разного рода биологическими жидкостями. А также обязательно нужно снимать и сразу отправлять в стирку форму фермера, медицинского работника. Потому что на такой одежде могут быть и патогенные микроорганизмы, которые вызывают инфекции.
2: Здоровый разговор. Реклама.
8: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
9: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
11: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
10: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
11: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
11: Об атаках.
14: В Сочи накануне вечером оказался под массированной атакой БПЛА в одном из районов города. На фоне атаки начался сильный пожар, а из-за атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной. Пострадали 8 человек. Также сообщалось, что из-за угрозы беспилотников был прерван концерт Татьяны Булановой. Он проходил вечером 9 сентября в концертном зале «Фестивальный». Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал об угрозе атаки, призывал жителей укрыться в безопасных местах. И также была частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной.
11: О происшествии.
14: Пострадавших при пожаре в Тюмени, где ликвидировали открытое горение в местной школе, нет. Людей в здании не было, сообщает МЧС по Тюменской области. Ранее в четверг в тюменской школе произошел пожар. Он охватил здание по всей площади. МЧС сообщала о ликвидации открытого горения на площади 3600 квадратных метров.
11: О конфликтах.
14: Пентагон планирует осенью направить на Ближний Восток 3-й экспедиционный батальон морской пехоты. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Он должен заменить 11-й батальон, который находится в регионе с июня. Параллельно с этим глава Пентагона Пит Хексет продлил дислокацию некоторых подразделений на Ближнем Востоке до 2027 года. Развертывание сил ПВО планируется продлить бессрочно. Эти подразделения входят в состав группировки 50 тысяч военнослужащих США, дислоцированных на Ближнем Востоке. И также американские военные проводят ротацию. По данным источников издания, все эти шаги направлены на то, чтобы дать Дональду Трампу военные ресурсы для еще более длительного противостояния с Ираном. Власти США готовятся к тому, что военная кампания против Тегерана может затянуться до конца президентского срока Трампа. Канье Уэст может выступить в Москве. Об этом газете «Известия» рассказал источник со стороны артиста. Команда рэпера не уверена, что концерт получится провести в Санкт-Петербурге, поэтому сейчас рассматривает российскую столицу как площадку для выступления. А из соцсетей организаторов тем временем исчезли несколько публикаций о концертах рэпера, запланированных в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». Официальный курс доллара на сегодня 85.46, евро 99.25, юань 12.74. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Кремль рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Газовый голод в Европе, биржевые цены на газ улетели за $950, а в Германии вовсе рискует замерзнуть зимой. И тайные арктические маневры в условиях дипломатического пиратства. Как скандинавский хитрый план с грохотом провалился, а русская миссия с блеском завершена. Мы норвежскую семгу в кармане не держим. Пришел Измайлов. В Кремле надеются, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию возобновятся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
15: Мы не хотели бы и не будем обсуждать в публичном формате никакие пункты, тем более, что каких-либо, ну, скажем так, оформленных, стройных программ или дорожных карт на настоящий момент нет. Есть общая инициатива, общее желание политическое, которое было подтверждено, выйти на возобновление трехсторонних переговоров. Мы надеемся, что в обозримой перспективе эти переговоры будут возобновлены. И по-прежнему продолжаем контакты с нашими американскими собеседниками.
3: Ну, а пока дело к зиме, в европейских хранилищах слупы ищут газ. Дмитрий Песков отметил, российский газ мог бы быть для Европы более дешевой альтернативой. Альтернативой для Германии, если бы европейцы руководствовались здравым смыслом.
16: Ну, вы знаете, по логике вещей и, скажем так, исходя из здравого смысла, конечно же, европейцы должны искать более дешевые источники энергообеспечения и более дешевый газ. Более дешевым газом мог бы давно для них стать российский газ. Российский трубный газ, российский сжиженный газ. Хотя сжиженный газ продается всегда по спотовой цене. Европейцы находятся сейчас в очень сложном положении, об этом неоднократно говорилось. У них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа. И даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы. Это говорит о том, что вот нынешний уровень цен на газ на бирже не является рекордным. Рекорды еще будут установлены дальше. И европейцы отдают себе в этом отчет. Исходя из здравого смысла, конечно, они могли бы давно воспользоваться Северным потоком, одна нитка которого остается живой и работоспособной, и она может быть запущена в одночасье, что называется. Но здравый смысл в Европе затмевает политическая ангажированность и маниакальное желание нанести России стратегическое поражение. Пока мы видим, что европейцы сами наносят себе ущерб своей экономике, ущерб своим гражданам, закупая на споте газ по цене, которая значительно превышает цены на российский трубный газ.
3: Но пока с европейским здравым смыслом туго, цены на газ в Европе впервые с конца 2022 года взлетели в какие-то астрономические $950 за 1000 кубометров и даже выше. Германия вообще рискует остаться с жестким дефицитом топлива зимой. Так, по данным западных агентств, немецкие подземные хранилища газа, ПХГ, заполнены лишь наполовину. Это самый низкий показатель за последние 15 лет. Даже при лучшем раскладе к ноябрю они накопят максимум 77%, чего еле-еле хватит на мягкую зиму. А вот если вдарит аномальные морозы, берлинцам придется греться лишь воспоминаниями. Вслед за газом уходит в космос и нефть. Brent пробил отметку в $100 за баррель, а WTI подорожало до $94. Так вот все это где-то в среду в начале сентября и происходит. Экономист, директор Институтного общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов. Василий Колташов с олимпийским спокойствием и хитрой улыбкой наблюдает за всей этой европейской энергопаникой и уже приготовил калькулятор, чтобы подсчитать убытки еврозоны. Что получается, Василий Георгиевич, здравствуйте.
17: Ну, получается, что убытки еврозоны будут расти, потому что растет стоимость природного газа. $940 за 1000 кубометров сжиженного природного газа, такова цена последнего периода, и дальше вверх. Соответственно, мы знаем, что цены на газ могут доходить до $4000 за 1000 кубометров. Были такие ситуации, и, следовательно, в условиях отсутствия аравийских поставок Европейский Союз должен будет где-то этот газ изыскивать и переплачивать за него постоянно. Это стресс для промышленности, это дополнительное давление на экономике. И получается так, что по возрастающей будут эти проблемы по мере приближения к зиме и, по всей видимости, до середины зимы, а может быть и дальше. Никакого выхода не предлагается. Максимум, что они осмелились сделать, это в 21-м пакете санкций, не запрещать себе покупать сжиженный природный газ в России. На чем на сохранении права покупать настаивали Франция, Италия, Испания и Греция.
3: А, ну, это такая крутая отметочка, $950, да? И это там точно временно, в моменте на бирже где-то? Или это прям по полной программе теперь так и будет?
17: Нет, это цена, которая устанавливается на сегодня, это уже не $400, потому что еще относительно недавно цена была $400 за 1000 кубометров, и это считалось, да, как-то что-то начинает происходить. Но, в общем-то, они вообще в Европейском Союзе и в Британии переходили к этому биржевому способу торговли, к так называемым спотовым ценам, для того, чтобы снизить цены на газ, а получается, что они все время имеют склонность резко вырываться вверх. Ну, не все время, но периодически, да, вот это периодически наступает. То есть, и причем, если сейчас Европейский Центральный Банк, ставка которого составляет 2,4%, пойдет на снижение ставки, чтобы поддержать экономику, то это только усилит рост цен. Единственное средство сдержать эти цены – это повышение ставки, то есть это банкротство мелких фирм, это дополнительная нагрузка на домашние хозяйства, это общее углубление вот нездоровой экономической ситуации при одновременной политике некоторого сглаживания через увеличение заимствований. Но дело в том, что увеличение заимствований, например, во Франции уже поставило ее в один ряд с Грецией по доле долга к ВВП, то есть с Грецией 2009 года. И получается, что тоже так долго не протянешь, то есть накапливаются проблемы. И Германия здесь, естественно, является образчиком, потому что самая успешная и вроде бы здоровая экономика в самом печальном состоянии, но это, если мы говорим по относительно долга, относительно того, куда идет германская промышленность. И вот это положение, оно очень и очень беспокоит самих граждан Германии, но не правительство. Правительство думает, что граждане как-нибудь решают свои проблемы сами в условиях, когда цены вырастут на все. На электричество, на газ, на жизнь. Единственное, что продовольствие, многие виды продовольствия могут не очень сильно подорожать, просто потому что в Европейский Союз заливается дешевое зерно из Украины, ну и не только зерно.
3: Речь идет вот здесь в большей степени о чем? О сворачивании чего-то, если говорить, например, о Германии в целом, о европейской экономике, промышленность крупных производств, тяжелых производств привычных, или европейцу придется платить за отопление, не 500 долларов в месяц, за 1000, не 50 тысяч рублей на наши деньги, скажем, а 100 тысяч рублей на наши деньги в месяц.
17: Да, вот об этом речь идет как раз о том, что денежная нагрузка на домашнее хозяйство вырастет. И даже сейчас имеющегося газа хватит для того, чтобы перейти. Не хватит для промышленности, для химической, для металлургической, для энергетики. Вот здесь начинается проблема. То есть дорогостоящий газ убивает промышленность в Европейском Союзе, но дает возможность странам, у которых хорошие отношения с Россией, таким как Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии некоторые, покупать больше энергоресурсов и заменять собой европейскую промышленность. Ну, кстати, тоже, когда мы видим, несмотря на очень многие сложности в экономике, рост машиностроения более чем на 5% в настоящий момент, то это как раз политика замещения. То есть мы замещаем европейцев, которые раньше в эту нишу потребления машин, они у нас залезли и сидели там крепко до того, как сами это не отменили в 2022 году. И вот это идет процесс. То есть промышленное развитие в мире не останавливается, оно просто идет в других зонах. А европейская зона, она сжимается. Ну, а что касается газа, хватит им на отопление. То есть нужны будут только из экономии. Не потому, что физически не будет газа, а потому что денег будет жалко, и получается, что каждый год теперь им придется очень-очень поджиматься для того, чтобы пережить зиму, и это будет во многих странах, потому что даже в Средиземноморье зима штука суровая.
3: Как рассказывают, да, приходил слышать, многие просто оставляют свои дома, да, съезжаются к знакомым, к друзьям, к незнакомым, потому что отапливать дом, хорошо платить 100 тысяч или 50 на наши деньги, если они есть в месяц, да, кроме этого ведь еще и другие траты. Но насколько это фатально, что ли, для европейской экономики? Как-то бодрости дух-то не теряют? Или, может быть, им миротворец Трамп плечо подставит, бочки подвезет в долг или за что-нибудь?
17: Даром они ничего не получат от американцев. Да. Американцы, конечно, продадут им, сколько можно будет, жирного природного газа. Для того они во многом все это и затевали, всю эту ломку нормальных, естественных экономических связей с Россией. Однако европейские экономики не показывают какого-то такого явного спада, да, по ВВП, если судить, реализует, особенно Германия, конечно, сейчас, формулу пушки вместо масла. Все помнят, что это нацистский лозунг. Угу. То ли Гитлер, то ли Геббельс его придумал. Сейчас уже сложно вспомнить. Но суть проста, что мирная промышленность исчезает, а ресурсы направляются на то, чтобы производить пушки. То есть вот мы видим это автомобилестроение. Гражданское автомобилестроение умирает, военное производство возрождается, потому что там никакой конкуренции нет, там просто идут заказы от правительства. Правительство занимает деньги. Поэтому то, что Европа еще держится и будет еще пока, ну, может быть, даже и годы держаться в относительном равновесии, я имею в виду, что дефолтов правительственных не будет, что будут изыскивать деньги на покрытие расходов. Это результат столетий развития.
3: Спасибо, Василий Колташов. Тайные арктические маневры в условиях дипломатического пиратства. Как с грохотом рухнул хитрый план скандинавов, и как миссия русских ученых с блеском завершена.
18: Сказана реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
21: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения – это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: А знаете ли вы что? Будущего знаменитого диктора радио Юрия Левитана в детстве прозвали «трубой» за зычный голос. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда.
3: Итак, тайные арктические маневры в условиях дипломатического пиратства. Власти Норвегии по кляузе украинского нафтогаза арестовали на Шпицбергене наше научно-исследовательское судно. Профессор Молчанов, правда, сейчас чешут затылки, думая, что делать со сталью пока. Наши 69 человек, это ученые Русского географического общества, экологи, члены экипажа, журналисты, главный редактор радио «Комсомольская правда». Аккуратно, без лишнего шума, но с блеском были эвакуированы и возвращены на родину. А главное, миссия ученых также с блеском прошла и успешно завершена. Ну, 69 человек, а получается, скандинавский капкан с грохотом провалился. Все есть на сайте kp.ru. Андрей Горбунов, лично принимавший участие в этой интереснейшей экспедиции, уезжавший, совершенно не подозревавший, да, Андрей, что во что это во все выльется, вернулся не замерзший, бодрый. Умку погладить не удалось, насколько мы поняли.
23: Всем привет. Ну, вот ты говоришь, когда уезжал, даже не представлял, чем все обернется. Но всегда же ты уезжаешь в какое-то путешествие в надежде, что это будет большое приключение. И на этот раз ставка сыграла, скажем так. Но давай начнем с самого начала. Для чего вообще экспедиция РГО ездила на Шпицберген? И вообще, что такое Шпицберген? Шпицберген – это ряд островов в Арктике, архипелаг. И на протяжении последних 500 лет туда регулярно приезжают русские люди. Еще начиная с 16 века поморы туда ходили, чтобы добывать китовье мясо, чтобы там охотиться на бедных белых медведей. И вот это вот все, рыболовство, все дела. Потом экспедиции Российской империи тоже через архипелаг проходили. А в советские годы вообще там было несколько шахтерских поселков. Один из них Баренцбург, где, собственно, базировалась наша экспедиция. Другой – Пирамида, который сейчас уже законсервирован. Так вот, и за 500 лет накопилось столько информации, что РГО решило вот отправить туда ученых, чтобы они составили большую карту вообще российского присутствия на архипелаге. А, собственно, для этого и отправили. А сам Шпицберген, несмотря на то, что это территория Норвегии, это безвизовая зона. Договор об этом был подписан еще в 1920 году. Чтобы туда приехать, тебе не нужна никакая виза. Ты просто по заграну приезжаешь и можешь там оставаться сколько хочешь. Вот. Но в последнее время, ну, Норвегии, насколько я понимаю, выслушав и местных жителей, и ученых, которые этой проблемой занимаются, Норвегии не особо нравится этот самый договор от 1920 года. Поэтому они делают там на архипелаге особо охраняемые так называемые зоны, где нельзя ничего добывать, где даже вот какой-то останки старинного корабля лежат на берегу. И его нельзя взять на обследование, на исследование, потому что все, что старше 100 лет, никто, кроме норвежцев, не имеет права вот к этому прикасаться и как-то распоряжаться. В общем, там есть свои подводные камни. Вот с этим ученые поехали разбираться, и чтобы сделать эту карту, да, и возникла еще одна международная проблема, когда арестовали наш корабль профессор Молчанов, на котором мы и пришли на архипелаг. Но мне кажется, сейчас важно вообще подумать о том, что будет дальше, потому что единственное соединение с материковой Россией у Баренцбурга, у русской столицы Шпицбергена, оно было через как раз профессора Молчанова, потому что всю еду привозили при помощи профессора Молчанова, уголь тоже на нем отвозили, ученых доставляли. И сейчас судно арестовано, и, соответственно, вот эта ниточка, она оборвалась. Да, сейчас апелляции идут в международных судах, но это продлится как минимум полгода. И все же мы знаем, на что настроены сейчас международные суды. И, скорее всего, они не отменят арест профессора Молчанова. Поэтому очень интересно следить, как вообще будут дальше развиваться отношения Норвегии и России в этом плане.
0: А там есть наши, вот кто-то остался, в принципе, из наших сограждан, кто работает или там по...
23: Да нет, я только что, Игорь, сказал, что Баренцбург – это прям русский город, там живут только русские люди, 350 человек.
0: 350 человек.
23: Да, и там даже оплата российскими картами, там вот можно расплатиться. У тебя спрашивают, у тебя международная карта или российская? Можно ею расплатиться. Так что да, естественно, там живут и будут жить русские люди. Баренцбург, это прям, когда я говорю русский город, это я не бравирую, что там 5 человек русские, а остальные норвежцы. Нет, это реально исключительно русский город. И наша задача, задача государства, чтобы он таковым и остался, собственно.
0: То есть в прямом смысле проблема, да, подвоза и связи,
23: да,
0: вот,
23: да,
0: для, для наших сограждан.
23: И вот, ну, не хочется здесь сгущать краски, но вот я, когда сказал, что проблема продовольствия возникает, это цитата одного местного жителя. Его зовут Станислав, а фамилия у него Шуберт. Он не потомок, но вот яркий представитель вот местной русской диаспоры. И он как раз озвучил тему, что, ну, вот, привозили продукты профессором Молчановым. А что сейчас делать? А скоро полярная ночь начнется. В октябре до февраля солнце не будет вставать. В общем, есть проблемы, есть вопросы, но будем надеяться, что вот после всей этой операции по спасению, которая была предпринята двумя сторонами, Россией и Норвегией, и Норвегия там продемонстрировала то, что она готова идти на сотрудничество, то, что губернатор Шпицбергена даже выделил корабль свой личный, на котором мы из Бринсбурга до ближайшего самого крупного норвежского города архипелага дошли на его корабле. Вот. Но, опять же, говорить спасибо за это норвежской стороне, а я за эти последние два дня вот только и слышу спасибо, спасибо норвежцам, спасибо. Ребят, давайте мы не будем забывать, что норвежцы, Норвегия и создала эту проблему. Если бы они не арестовали наш корабль, тогда бы нам не пришлось не понять, как выбираться из Бринсбурга, и мы бы спокойно на профессоре Молчанове ушли, как и планировали, как и рассчитывали люди. И это же не только там вот наша экспедиция должна была уехать. Там угольная шахта в Бринсбурге, и вахта заканчивается у людей, и они планировали уехать домой. Они не смогли уехать домой, потому что вот, ну, нет корабля.
0: Собственно. Причем такой повод-то, да, значит, по запросу «Нафтогаза». У самой Норвегии не придумалось какого-то даже формальной какой-то истории. Корабль стоит, связи... Мне это напомнило...
23: Да ладно, по поводу «Нафтогаза». Тут вопрос не по поводу чего, а по поводу... Мне кажется, самое вопиющее, что это же все, ну, иск от 2014 года, и спустя 12 лет они вдруг об этом вспомнили. И я когда вот, ну, был на Шпицбергене, и только появилась эта новость, я был уверен, что это какой-то фейк, но не может в реальность. Да, мы живем, конечно, в очень абсурдистской реальности, и у нас сюрреализм вокруг, но чтобы настолько это было нелепо. Даже мне в голову не могло прийти, но в итоге корабль арестовали, причем это случилось в день рождения капитана профессора Молчанова. Вот такой ему сделали подарок. Так вот, все-таки хочу вернуться к тезису о том, что Норвегия сама же вот заварила всю эту кашу, а потом начала помогать МИДу нашему и Бринсбургу Арктику углю вывести, ну, на россиян туда. Зачем вы вообще пошли на условия этого суда? Почему вы согласились с этим иском? Ведь губернатор Бринсбург, губернатор Шпицбергена, он и, собственно, подписал постановление, что да, он дает добро на арест судна, а потом свой корабль дал, чтобы мы на нем уплыли до Лангира. Вопросов очень много, и мы будем следить дальше, как будет развиваться событие.
0: А когда вот у нас полтора минутки остается, про саму экспедицию, все-таки успешно, завершено, неуспешно, и в момент проведения работы наших ученых, специалистов, стояли ли над душой эти норвежцы, контролировали ли все?
23: Нет, я еще раз повторяю, Бринсбург – это прям территория России. Мы купили эту землю у голландцев еще 100 лет назад, поэтому нет, конечно, и там и не имеют, ну, ладно, имеют право находиться норвежцы, конечно.
0: Ну, вот о чем, да.
23: Но, тем не менее, нет, это чисто русский город, и там нету норвежцев, они не следят за тобой, там только русские люди, и мы куда хотим, туда и идем. Единственное, когда ты за пределы поселка выходишь, обязательно с собой нужно брать ружье, ну, это по законодательству так положено, потому что там на тебя может напасть белый медведь.
0: Встретить не получилось.
23: Встретить не получилось, но я видел белых медведей, вот как тебя сейчас, год назад, на земле Франца Иосифа, тоже в Арктике, во время другой экспедиции. Но дельфинов видел. И Китай видел.
0: Экспедиция успешно прошла, цели...
23: Да, экспедиция прошла очень успешно, процитирую нашего научного руководителя. Они создали матрицу русского Шпицбергена.
0: Здорово, мне кажется, еще мы узнаем подробности. Андрей Горбунов, главный редактор радио «Комсомольской правды», участник экспедиции «Эргон».
1: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». Комсомолка оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о несостоятельности слухов о подтасовке голосов на выборах.
26: Это невозможно. У нас сам принцип формирования комиссии, у нас их почти 100 тысяч, 96 тысяч еще временных, очень почти 100 тысяч, да, он основан на том, что не менее половины от представителей всех действующих партий. А второе, это все вот что есть в обществе, то и есть. Почему я говорю, что вот какое общество, такие комиссии? Они выражают интересы общества и партии. Вот сам принцип, первая степень контроля – это перекрестный контроль на три комиссии. У нас во всех комиссиях есть представители парламентских партий. Во всех комиссиях, во всех, 96 тысячах. И у них есть возможность на этом этапе уже контролировать друг друга.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда».
27: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
24: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
24: Об атаках.
25: Махачкала была атакована беспилотниками. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин. При падении обломков сбитых БПЛА произошли возгорания на портовой инфраструктуре города и в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы. Жертв и пострадавших нет, пожары потушены. Атака на Дагестан была отражена и все воздушные цели уничтожены, добавил Щукин. И также он попросил местных жителей не снимать работу ПВО и полеты БПЛА. А над Ростовской областью силы ПВО сбили около 90 беспилотников, это сообщает губернатор Юрий Слюсарь. Были атакованы Каменск-Шахтинский, Таганрог, Новошахтинск, Волгодонск, а также 16 районов области. При падении обломков беспилотников в Миллеровском районе повреждения получили два частных дома и автомобили. Также из-за повреждений линии электропередачи без света временно остались жители четырех домов. А в Тарасовском районе из-за упавших фрагментов БПЛА начался пожар в сухой траве. Его потушили. По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают экстренные службы.
24: О политике.
25: Дональд Трамп назвал взаимную неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским главной проблемой для урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной. При этом, по его словам, оба президента уже устали вести боевые действия. Трамп также прокомментировал свой недавний телефонный разговор с российским президентом. Он сказал, что беседа была прекрасная. Путин хочет заключить сделку, и если Зеленский хочет заключить сделку, это будет очень хорошо. Конец цитаты. Американский президент не исключил, что в обозримом будущем может пройти трехсторонняя встреча с участием президентов России и Украины, но когда она может состояться, президент США не сказал.
24: О спорте.
25: Российская теннисистка, пятая ракетка мира Мира Андреева, проиграла в четвертьфинале открытого чемпионата США. Ее соперницей была американка Кори Гауф, занимающая в мировом рейтинге четвертое место. Встреча продолжалась около 2 часов 20 минут. Завершилась победой Гауф со счетом 6-2, 6-7, 2-6. За 6 матчей с Гауф Андреева пока ни разу не смогла ее обыграть. Несмотря на поражение, выход в 1/4 финала стал для Андреевой лучшим результатом на US Open в карьере. В игре за выход в финал турнира Гауфа встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Вашингтон должен прекратить напор. Москва напомнила свои требования. Неделю уныния в Киеве. На Западе заговорили о скором поражении ВСУ, и медведи ломятся в двери. Почему тайга пошла в наступление на дачные поселки? Мы ломимся в ваши ушки. Пришел Измайлов. Здесь медведей пока нет. Итак, США должны полностью прекратить военную поддержку Киева. Только тогда урегулирование на Украине станет возможным, напомнил в сотый раз помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Россия считает приоритетной площадкой для переговоров Абу-Даби.
2: Было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. А что могли бы сделать американцы для скорейшего завершения?
6: Ну, прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву.
2: В целом, вот эта американская поддержка киевского режима, она все-таки снижена за последний год-полтора?
6: Ну, если брать предыдущие два президентства, когда помощь Киеву, в том числе военная, носила массированный характер, то, конечно, сейчас при Трампе она заметно снизилась. Это надо признать.
2: Сейчас обсуждается дорожная карта. Это дорожная карта только к возобновлению трехсторонних переговоров или дорожная карта все-таки больше к возможному мирному регулированию?
6: Я дорожную карту пока не видел. И думаю, что, наверное, никто не видел.
2: Пока речь только о возможном возобновлении переговоров вот такого уровня, как они были.
6: Вот об этом речь шла, что можно было бы возобновить контакты с украинской стороной, в том числе и в трехстороннем формате. Да, это об этом был разговор.
3: Кремль рассчитывает на возобновление диалога в обозримой перспективе, подтвердил Дмитрий Песков.
8: Мы не хотели бы и не будем обсуждать в публичном формате никакие пункты, тем более, что каких-либо, ну, скажем так, оформленных, стройных программ или дорожных карт в настоящий момент нет. Есть общая инициатива, общее желание политическое, которое было подтверждено, выйти на возобновление трехсторонних переговоров. Мы надеемся, что в обозримой перспективе эти переговоры будут возобновлены. И по-прежнему продолжаем контакты с нашими американскими собеседниками.
3: В Кремле также подчеркнули готовность Зеленского к компромиссам. Возникла не на пустом месте, а после четкого предупреждения Владимира Путина о том, что Киев открыл ящик Пандоры. В Москве напомнили, условия урегулирования в Киеве прекрасно знают, равно как продолжается работа по обмену пленными с Украиной и заключенными США.
16: Продолжается работа по обмену пленными с Украиной. Это одно направление работы. И одновременно тема обменами задержанными, арестованными, отбывающими наказание между Россией и США. Тоже продолжается эта тема. Постоянно находится в повестке дня российско-американских контактов. В том числе и на высшем уровне. Вы знаете, что по обращению Трампа как раз вот американский гражданин, который отбывал наказание, был освобожден по решению президента России. Эта работа продолжается.
3: Ну, на этом фоне наблюдатели заметили, что в Киеве как-то подуныли уже целую неделю. На Западе, да прям в Соединенных Штатах, заговорили о скором поражении ВСУ. А давеча тут несколько дней назад отмечали, что Киев разворовывает всю финансовую поддержку, все траты на войну с Россией, как только может, безбожно, совершенно никто не может понять, куда деваются деньги, оружие и все остальное. На сей раз интересно, что даже ярые сторонники Зеленского приуныли и затянули какую-то странную песенку. Специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды» смеется там, где Киев плачет. Евгений Умеренков с нами. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
9: Я не смеюсь там, где Киев плачет, потому что, в принципе, безусловно, радуясь нашим победам, мы всегда понимаем, что цена войны, она для обеих сторон в гуманитарном плане очень высока.
3: Это да.
9: А то, что вот вы сказали, действительно как-то вот в черную полосу вошел Зеленский, безусловно, и уж если CNN, ну, более преданный киевскому режиму СМИ, придумать сложно. То есть еще там неделю, ну, может, две недели назад там сплошным потоком
10: шли материалы о том, что вот Украина переломила, и как Россия вынуждена зализывать раны, и вообще все, так сказать, складывается в пользу Киева. И вдруг появляется материал, где открыто, и даже с привлечением оценок экспертов, утверждается, что инициатива-то на стороне Москвы, и Краматорск готовится Киевом практически к сдаче, а дальше для российской армии будут все возможности после преодоления вот этого пояса фортеций, да, неприступных якобы крепостей, дальше открывается возможность для быстрого продвижения вглубь Украины. Если такие публикации появляются, вот, повторю, в CNN, значит, действительно дело плохо. И поэтому, когда, вот, если кто видел кадры встречи посланников Трампа в Киеве, там сам Зеленский, его вся эта комарилья, они так пытались вести себя раскованно, смеялись. Ну вот это скорее нервный смех. Это смех от страха. Это психологическая защита от того, что на них надвигается. И это было замечено в том числе и некоторыми депутатами Украинской Рады, которые сказали, что ну, это просто вот, совершенно неуместное поведение. Почему? Потому что, когда гибнут украинские солдаты на фронте, здесь пытаются шутить, так сказать, в том числе показывая маечки с надписью «Украинский режим». Ну, похохмели ребята, в общем. Чего ждать от КВНчиков другого-то? Ничего не приходится. Но ситуация действительно складывается по многим направлениям. Очень-очень-очень тревожно. И я бы сказал, трагически и как-то необратимо плохо для режима Зеленского. До того, как... Вот тоже ведь очень много значит, что перед началом визитов, сначала в Москву, потом в Киев, Уйков и Кушнера, в американской прессе появляются статьи, вот «Комсомолка» об этом писала, вроде той, что в Foreign Policy опубликовал Адриан Коротницкий, где он прямо сформулировал, что у Зеленского иссяк резерв доверия народа. И где он ну, фактически призывает его добровольно уйти с поста, вернее, как уступить место каким-то другим, более вменяемым политикам Украины, которые, то есть пусть он займется там внутренними делами, чем-то еще, да, а вот вопросы войны и мира пусть более адекватные товарищи попытаются рассматривать.
0: А тут если там более адекватные, но... да, вот весь вопрос.
10: Да, да, да, да, вопрос да. В этом. Но, понимаете, тут весь фокус в том, что Адриан Коротницкий – это человек, который активно работал на первый Майдан. Это человек, который однозначно входит вот, в мозговой, так сказать, трест по отрыву Украины от России уже лет, там, не знаю, 20 с лишним. И если он сейчас заговорил о том, что Зеленский потерял доверие украинского народа, причем аргументация в этой заметке, если вот отрешиться от того, что это написал американец, и причем русофоб и, так сказать, бандерофил, то это вот то, что в нашей прессе можно встретить, да, данные ошеломляющие о уровне коррупции, о том, как народ относится к Зеленскому, потому что абсолютное большинство считает, что в этой коррупции виноват именно Зеленский. А он при этом, так сказать, пытается отбиться тем, что ко мне-то никаких конкретных предъяв нет. И этот Коротницкий разъясняет, что согласно Конституции главе государства предъявить уголовные обвинения никакой там НАБУ или САП не имеет права. То есть это дело парламента. И получается, что это лукавство Зеленского, такое циничное и откровенное, что есть, а я-то здесь ни при чем, ко мне никаких предъяв нет. Не, это его обкладывают. Его обкладывают для того, чтобы, ну, наверное, как-то сподвигнуть к принятию реальности. Ведь он до последнего, вот буквально там 2-3 дня назад, давал интервью, по-моему, Аксиев, ну, западным СМИ, и повторял свою непреклонную позицию, границы 21-го года. Ну, хорошо. Мечтать не вредно. А реалии-то какие?
3: Спасибо. Евгений Умеренков, спецкор отдела международной политики «Комсомольской правды». Но в России рекордный наплыв медведей. Отовсюду повылезали косолапы и кошмарят нашего брата.

0: 8 388 21 22. Светлый ангел. Жизнь продолжается.
1: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
5: Так, в России фиксируют рекордный наплыв медведей. Звери не просто выходят к трассам, а наглым образом ломятся в жилые дома. В Иркутском Усть-Илимске косолапый зашел на дачный участок и требовательно стучал кулаком в дверь, пока хозяева судорожно пытались забаррикадировать прихожую шкафом. А в Красноярском крае ситуация еще жестче. Там пошли на крайние меры, о которых рассказывать-то страшно и не хочется по отношению к косолапам, говоря о том, что популяция, мол, превысила норму в 3 с лишним раза. Демография работает на полную катушку без ипотеки и материнского капитала. Но еды, видимо, хватает не для всех. Режим повышенной готовности в Петропавловске-Камчатском. Там перед зимой от голода и несчастий зафиксирован тоже выход медведей в черту города. Полсотни мишек, вышедших к населенным пунктам, замечены как раз в соседнем Красноярском крае. Ну и, в общем, со всех уголков приходят вот подобного рода сообщения. К сожалению, некоторые встречи заканчиваются летально. На Байкале один из свежих случаев нашли тело 61-летнего мужчины. Судя по всему, его тоже разодрал медведь. Он пропал, его искали все, но никто ничего не помог. В Бурятии тоже скончался 56-летний мужчина, которого хищник атаковал прямо в лесу. А тот что-то пошел искать пропавших коров. Решать проблему лицом к лицу в тайгу с медом, малиной и фотографиями косаток отправился Юрий Кораблев.
6: Август и сентябрь текущего года стал тревожным для жителей и туристов многих регионов России. По всей стране резко участились случаи выхода медведей к людям и нападений на человека. От Бурятии, Красноярского края до Иркутской области и Сочи. Хищники все чаще появляются в городах, поселках, на туристических базах и даже в дорогих отелях. Зафиксированы случаи гибели людей. В нескольких регионах введен режим повышенной готовности. Закрыты туристические маршруты и усилены бригады охотников. Так, 31 августа две жительницы поселка Подтесово Енисейского района Красноярского края 67 и 73 лет отправились в лес за грибами и не вернулись. Тела женщин обнаружили 2 сентября волонтеры. На телах нашли рваные раны, характерные следы нападения медведя. В республике Алтай медведь утащил из палатки 29-летнюю туристку из Новосибирской области. Корреспондент «Комсомольской правды» Вадим Алексеев тогда рассказывал об обстоятельствах произошедшего.
7: Девушка вместе со своим молодым человеком отдыхала в палатке. Как рассказывают очевидцы, вышел медведь, эту девушку просто потащил в сторону леса, который находится прямо здесь же, по сути. Девушка погибла.
6: 7 сентября глава Бурятии сообщил о смерти мужчины, на которого медведь напал в Закаменском районе. Сельский житель провожал жену на автобусную остановку. По пути он зашел в лес проверить домашний скот, где на него напал хищник. В Бурятии с начала года

0: Зафиксировано более 50 выходов медведей к населенным пунктам. В Иркутской области в городе Братске раненый медведь напал на охотника. А 7 сентября медведь проник на территорию пятизвездочного отеля «Поляна 1389» на Красной Поляне в Сочи. Хищник зашел в корпус и бродил по коридору, пока не столкнулся с людьми. Молодежи показалось это весело.
1: Закрывай!
2: Ну, медведь.
0: Сочинский национальный парк фиксирует многократный рост выходов медведей к людям. 14 случаев в 2024 году до 150 эпизодов за первые 5 месяцев текущего года. Зоологи и охотоведы называют несколько причин резкого роста числа конфликтов между медведями и людьми. Вот что в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.
3: Бурый медведь – хищник. Причем он хищник в эволюционном, анатомическом и в поведенческом планах. И каждая встреча с бурым медведем, если он не отделен от вас клеткой, смертельно опасна. Просто каждая. Второе. У нас в течение уже, наверное, больше 20 лет идет недопромысел медведей. Катастрофический. По всей стране. Вот когда управление охотничьего хозяйства какого-то региона говорит, что в регионе надо стрелять 100 медведей. Оно говорит это не просто так. Оно исходит из определенных данных, и вот эта квота выписывается таким образом, чтобы медвежья популяция росла, но не очень сильно. Поэтому медведей становится больше, больше и больше, и конфликтов будет становиться больше, больше и больше. Вот и все.
0: Еще, по словам специалистов, нужно выделить несколько других причин, почему участились случаи выхода медведей к людям. Это не урожай кормов. В лесах Сибири и Дальнего Востока не уродили кедровые орехи и ягоды. Основная пища медведей перед зимней спячкой. Трава стала жесткой, кормовая база обеднела. Голодные звери вынуждены искать еду у жилья. Следующее. В этом году в Сибири прошли масштабные пожары. Животные массово покидают горящие леса, теряют среду обитания и мигрируют в поисках пищи, что приводит к встречам с людьми. Ну и последний человеческий фактор. Открытые мусорные контейнеры, пищевые отходы, корм для домашних животных привлекают хищников. Если зверь однажды нашел легкую добычу у жилья, он вернется снова и перестанет бояться людей. Эксперт школы выживания в дикой природе Дмитрий Алешкин рассказал, как туристам необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой нападения медведя.
4: Если вы едете совсем в дикую природу, то тогда вы готовитесь по очень простой схеме. Вы максимально изолируете вашу еду, которая у вас есть, все резкие запахи. Когда вы выбираете лагерь, смотрите, чтобы не было рядом медвежьих троп, медвежьих стоянок. Громко разговариваете, включаете музыку. То есть делаете все, чтобы предупредить медведя, ну, хищника, о том, что вы рядом. Зачем это делается в дикой, абсолютно дикой природе? Для медведя человек – это стресс. Соответственно, любой стресс – это нервы и нежелание с этим стрессом как бы сталкиваться. Соответственно, обозначая себя на месте, вы говорите «я здесь». Более как бы опасная ситуация – это внезапная встреча. То есть не когда вы на лагере там, находитесь, а движетесь там, по тайге, по тундре, там вот с медведем можно действительно неожиданно встретиться как для вас, так и для него. И здесь ну, нападение в теории возможно, но опять же, если вы будете заранее себя там, обозначать, свистеть, опять же, громкие звуки издавать, иметь при себе там, отпугивающее устройство в виде сигнала охотника либо фальшвейера, то есть это можно. То, что можно как бы, быстро использовать, зажечь и тем самым испугать медведя. Все это будет работать.
0: Знаменитая сибирская отшельница Агафья Лыкова, проживающая в заповеднике Хакасский, столкнулась с агрессивным медведем. Хищник вышел на косогор возле Заимки в 20 метрах от женщины и не реагировал на крики и звон посуды. Сейчас Агафья Лыкова отпугивает медведя шумовыми петардами. В прошлом году другой хищник уже утащил ее собаку. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: Ну, от лесных хищников с их мертвой хваткой к тем, кто должен профессионально ставить клыки на место, но кусается пока только ценами на услуги. Пока медведи бесплатно равняют заборы в тайге, найти врача, который аккуратно поправит вам забор во рту, в малом городе приключение не для слабонервных. В регионах обострился катастрофический дефицит стоматологов. Наш Виталий Осипов решил ответственно подойти к проблеме сохранности своих зубов и понесла их прямиком в депозитарий банка.
6: В российских частных и государственных клиниках ощутимая нехватка стоматологов, рассказали аналитики и участники рынка. Особенно востребованы ортодонты, имплантологи и детские стоматологи. По разным оценкам, дефицит этих специалистов сохраняется на уровне 15-20%. С начала 2026 года российские медицинские организации разместили около 25 тысяч вакансий для стоматологов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще заметней, на 11% вырос спрос на ассистентов-стоматологов. Частные клиники остаются основными работодателями для стоматологов. В сервисе ХХРУ отметили, что из 20 медучреждений страны, наиболее активно искавших таких специалистов, лишь 2 оказались государственными. Лидерами по числу предложений стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. Директор Центра проблем финансирования Организации здравоохранения Финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рогозин в интервью радио «Комсомольская правда» озвучил статистику по обеспеченности стоматологами в нашей стране. Вот что сказал эксперт.
7: Посмотрим на официальные данные по обеспеченности России стоматологами, да, на население, да, на, обычно она считается на 100 тысяч населения, да, сказать, сколько врачей. По официальным данным Росстата, в 2024 году на 100 тысяч населения приходилось 46 врачей-стоматологов, 46. А средний уровень по европейским странам обеспеченности врачами 72 стоматолога на 100 тысяч населения, да. То есть мы видим, что реально российский уровень обеспеченности стоматологов ниже среднего европейского примерно в 1.5 раза. То есть объективно дефицит есть именно физических людей, врачей, как сказать, да?
6: Во многих регионах возможности врачей не успевают за потребностями населения. Особенно остро дефицит кадров ощущается в малых городах и территориях с более низким уровнем социально-экономического развития. Это происходит по причине ограниченного числа бюджетных мест в вузах. Проще говоря, страна мало готовит стоматологов. Такое мнение выразил Андрей Рогозин.
7: В чем проблема? Проблема видится в том, что, вероятно, все-таки планы приема в медицинские вузы российские, они формируются без учета, с одной стороны, реальной потребности населения в стоматологической помощи, да, и без учета потребности частного сектора стоматологического, который на самом деле сейчас ведет, играет значительную, если не основную роль, особенно в отношении взрослого населения по стоматологам. В частности, по официальным данным Минздрава, например, в 2024 году укомплектованность должностей стоматологов в государственных медицинских организациях 95%. То есть это на самом деле очень хороший уровень обеспеченности. А практически все ставки в государственной системе заняты. Да? Получается, что проблема в том, что сами планы, сами штаты медицинских организаций, которые сейчас формируются самими главными врачами на местах, они зачастую не отражают реальные потребности населения в стоматологах.
6: По оценке экспертов, в 2026 году потребность в стоматологах в негосударственных медучреждениях выросла примерно на 20% по сравнению с 2025 и в 1.5 раза по сравнению с 2024. Согласно данным Росстата, в 2024 году в стране работало 67 тысяч стоматологов, тогда как в 2023 их было 70 с половиной тысяч. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Дмитрий Солонников о том, меняется ли отношение Европы к России в лучшую сторону.
10: Ситуация не совсем однозначная, конечно, и усиление роли контрлид после победы в Саксонии-Анхальт может иметь двоякие последствия. С одной стороны, это может быть продолжена такая тенденция. 20 сентября еще выборы в двух землях, Мекленбург, Верхней Померании и в Берлине. А с другой стороны, наоборот, силы мейнстрима могут закручивать гайки. Там давно подбирались к тому, чтобы вообще запретить партию «Альтернативы для Германии». В общем, Мерц может пойти на этот шаг. Поэтому говорить о том, что силы выступают за изменение курса нынешнего кабинета в Германии дальше будут разрастаться, не факт. Могут начать разрастаться, а могут их полностью закрыть. То же самое во Франции. Да, сейчас национальное объединение Мари Ле Пен пытается в свою предвыборную повестку, а выборы там уже весной, включить тему прекращения войны на Украине. Но опять же, не прекращение войны там, да, а более осторожного участия Франции в этих военных действиях.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
8: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
8: О спецоперации.
12: Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары по логистике и портам Украины. В Николаеве был поражен склад беспилотников для ВСУ. В порту Черноморске объекты таможенного терминала для хранения военного груза. На пути в Одессу два сухогруза с грузами для ВСУ и сопровождающий буксир, говорится в заявлении Минобороны.
8: О расследованиях.
12: В Москве задержали бывшего сотрудника охраны посольства Британии, собиравшего для СБУ данные о дипломатах. Это заявляет ФСБ. Украина планировала использовать полученную информацию для атаки на посла Британии в Москве и других дипломатов с целью провокации, утверждают в ведомстве.
8: А США.
12: Взрослые граждане США получат по 5000 долларов в случае победы республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре. Это заявил Дональд Трамп на партийном съезде в Далласе. Выплата будет называться «Дивиденды Трампа», добавил он. Как подсчитала Bloomberg, это обойдется американскому бюджету в более чем 1 триллион долларов. Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября этого года. На них будут избраны все 435 членов Палаты представителей и около треть состава Сената. С учетом того, что в США проживает более 235 миллионов совершеннолетних граждан, дивиденды Трампа обойдутся в более чем 1 триллион.
8: О судебных делах.
12: Мещанский суд Москвы отправил под арест художника-постановщика сериала «Ликвидация» Александра Кондратова. Он проходит по уголовному делу о госизмене. Мосгорсуд признал арест мужчины законным, пишет ТАСС. 52-летний Кондратов был задержан в мае по административному делу о мелком хулиганстве. Подробности дела неизвестны. Мужчина признал вину. Суд назначил ему 15 суток ареста. После этого его несколько раз арестовывали по административным делам. Александр Кондратов работал художником-постановщиком. Вышедший в 2007 году сериал «Ликвидация» принес ему премию «Золотой орел». Московское метро после 30-го года продлят по 7 направлениям в области. Речь идет о Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и двух направлениях в Ленинградском городском округе. По словам губернатора Подмосковья, непосредственно на территории Московской области планируется построить 12 новых станций. Вероника Борисенкова, служба информации.
13: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа на 102.6 FM. Свидетельство о регистрации средств массовой информации номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
14: Утро. Это «Утро с той ноги». Сегодня у нас в студии Дмитрий Иванов и Алена Медведева.
15: Да, сегодня без ошибок в анонсах. Обычно мог появиться там «Дома Иванов», такой у нас есть персонаж. Но сегодня да, Дима Иванов, Алена Медведева в студии. И сегодня, ну прям... У меня большой день, хоть и выходной. У меня много задач, много мест посетить, потому что ключевое, конечно, сегодня Стадион Экспресс. 16.30 по Великолукскому, 18.30 по Екатеринбургскому. Если уже ребята приехали в Великие Луки, знаю, что болельщики часть точно. Будет поддержка у команды гостей сегодня. Это целый сериал вчера разворачивался про сегодняшний матч, потому что команда и болельщики из Екатеринбурга не могли улететь своевременно, как запланировали. Закрыто было воздушное пространство для рейсовых самолетов. В общем-то, задержался рейс, но, кажется, улетели. Чуть позже, но улетели. В общем, чисто с корабля на бал будет сегодня команда из Екатеринбурга. Болельщики разными окольными путями, я даже смотрел по всем их соцсетям, через Витебск некоторые ребята добирались, через Беларусь там отметились. В общем, поддержка будет у гостей, и всех призываю на стадион поддержать наших ребят, потому что, ну, такие соперники к нам пока приезжают, наверное, раз в год. Если мы хорошо себя проявили в предыдущих матчах.
14: Вот так, вот такие новости спорта.
15: Но это даже
14: сегодня
15: не новости, да, это как анонс, афиша. Все лучше часам к 4, если получается, потому что будут очереди на входе, чтобы точно к стартовому свистку быть уже на своем месте. Часа в 4, если вы заранее билеты не приобрели, рекомендую к стадиону подобраться. Вчера, например, на Луки ФМ был гость, капитан Луки Энергии Виктор Киселев в программе «Наш спорт». Пообщались о предстоящем матче, о настроении в команде, можно послушать, переслушать. Ну, а художественности можно тоже добавить. Первый профессиональный клуб Виктора, капитана Луки Энергии, был как раз «Урал-2». Он с системы екатеринбургской команды свою карьеру начинал. В общем, переплетений масса вполне себе художественных вот таких. Вот. Я шарф забыл на эфир взять.
14: Зачем тебе шарф?
15: Для антуража.
14: Ах ты ж. Настолько, да?
15: Настолько, да.
14: Нужно быть включенным, погруженным.
15: Единственное, у меня еще футболка прошлого сезона есть, приобретенная, но она добиралась уже чуть ли не последняя, чтобы была она немножечко не по размеру с моими текущими габаритами.
14: Угу.
15: В общем, ее точно я бы не брал, но мысль была.
14: Так, это все, да, по спорту?
15: Да, я буду на нем вспоминать постоянно про сегодняшний матч, поэтому 16.30 прозвучит еще не раз. Ну, так, ключевое все, да, Лига Чемпионов, Кубок России, все идет, но это уже не так интересно, потому что сегодня матч-дэй у нас в Великих Луках. Все, ладно, отпускаю.
14: Вот так. Что ж, у нас сегодня 10 сентября, четверг. И сегодня из уже вчерашнего Международного дня красоты мы плавно перетекаем в Международный день макияжа. Ну, не будем, может быть, сильно рассиживаться. Не знаю, насколько это будет интересно мужской аудитории.
15: А мы не знаем, какая у нас аудитория в большинстве своем, поэтому почему и нет. Вот, я считаю, что макияж зло, потому что девушки все красивые.
14: Вот так вот.
15: Да.
14: Ну, неправда же.
15: А я штукатурку воспринимаю только как строительный материал, поэтому...
14: Ну, вот я, например, на постоянной основе не ношу тональный крем, но там что-то подкрасить это... губки, глазки, это всегда, пожалуйста.
15: Ну, ладно, ладно. Я вот эти вот ваши вот тональные кремы, мне постоянно время попадается, в последнее время клип, там, ну, снимают мужчину, он стоит, держит, значит... какое-то средство, ну, типа гель для душа, наверное, назовем, а поверху озвучка идет. Средство 15 в одном, гель для душа, крем для ботинок, зубная паста, кондиционер, масло для бензина, там, ну, все, вот это все одно, там, приправа для супа, там, ну, все, все просто вот в этой бутылке. Ну, вот у меня стоит тюбик.
14: Это
15: вот
14: твой стиль, да?
15: Это old school вообще, да, мужской минимализм.
14: Да, кстати, тоже мне попадался этот прикол. Кстати, известно, что за год женщина съедает целый тюбик помады, просто облизывая губы.
15: Но еще неизвестно, сколько он объемом?
14: Объемом?
15: Нет, но я визуально представляю, сколько там конкретного веса, мне вот интересно.
14: Можно узнать. Но еще, конечно, неизвестно, сколько мужчины съедают за год губной помады.
15: И губ. Просто мы сразу губы съедаем, да, нам не надо.
14: Mm-hmm.
15: Нам не нужен посредник между пищеварением и кусочком губы, когда нервничаешь, так, кусаешь. Язык еще можно, да, нормально попитаться.
14: Ну, вообще, косметика — это такая уже тема не новая, древняя. Еще в Древнем Египте, в Древней Греции это все уже было. И что еще могу рассказать интересного? Что, например, даже сейчас, по сегодняшний день, вот, например, в «Тени для век», чтобы вот для создания, используют вещество из рыбьей чешуи. Это создает перламутровый эффект. Вот. Это уже древняя технология, да, еще в Древнем Египте так тоже делали.
15: Древние технологии. Звучит, кстати. У меня из последних косметических прям таких, что я помню, действий, это почему-то чайные пакетики, которые я вместо, ну, на мешки под глазами накладывал. Зачем-то, не знаю, просто где-то услышал. Было. Но я почему-то помню, что это лет 10-15 назад было. Вот такой я за собой следящий называется.
14: Ну... Может быть, тогда и помогло. Самовнушение тоже мы не отменяем.
15: Не, мешки у меня уже, по-моему, до затылка, поэтому нормально. Часть меня.
14: Ну, девушки, конечно, тоже используют кучу всяких уходовых средств, и не знаем, насколько это
15: все
14: помогает.
15: Кстати, можешь подобрать какой-нибудь, может, список, а я буду угадывать, что это. Там эти названия чудные.
14: А, названия.
15: Как вариант, да.
14: Хорошо.
15: Потом посмотрим, насколько я готов к семейной жизни. Mm-hmm. Потому что использовать вот эти все штуки, оборачиваешься, а ты уже чем-то ботинки чистишь, и все. И получил сковородой по голове. Mm-hmm. За такое расточительство.
14: Так, ну я нашла список, но
15: ну, давай,
14: я сама не все знаю.
15: Ну вот ты так аккуратно, незаметно, то, что не знаешь, и пропускай. Хотя ты можешь задавать, тебе же отвечать не надо.
14: Да.
15: У тебя же там подписано, что это.
14: Ну да, так-то мне тут все выдается. Так, значит, так скажем, необычные бьюти-термины. Отгадает ли у нас Дмитрий сегодня их? Гамаш. Что это такое?
15: Гамаш? Ну, это какая-то краска по типу гуаши пускай будет. Куда нужна краска? Ну, не знаю. Гамаш. Что-то с глазами?
14: Вообще нет. Даже
15: вообще
14: не с лицом.
15: Гамаш. Крем для ног.
14: Ну, ближе.
15: Что это? Нет, ну тут я дальше не разгоню.
14: Потверже текстура, ну, ты отгадаешь.
15: Отгадаю. Крем.
14: Из таких частиц состоит.
15: Ну, что-то типа крем все равно.
14: Но тверже.
15: Тверже? Что-то типа, что может быть, воск какой-нибудь.
14: Ну, почти. Это мягкий скраб.
15: Так, ладно, теперь вы по базе. Скраб — это, в общем, чтобы скрести что-то, скрябать, по сути, по факту,
14: да,
15: если упрощать.
14: Да, чаще всего это для тела используется.
15: Черные точки вот эти, там вот это все, да, это вот эти вот. Ну, короче, я понял.
14: Ну, не черные точки, а, так скажем, омертвевшая кожа, чтобы вот ее убрать.
15: Ну, короче, скрябать, да, мертвую кожу.
14: Да. Да. Так, следующее слово у нас — кушон.
15: Кушон?
14: Вы, дорогие мужчины, тоже себя проверяете, знаете ли вы такие термины?
15: Кушон. У кушона капюшон, у меня тут быстрее все скороговорки вспоминаются. Без понятия. Вообще даже, вот без идей, в какую сторону.
14: Ну хорошо. Тогда я скажу, что это тональное средство в виде губки, пропитанной флюидом. Ну да, тональный крем на губке, вот так.
15: Ну и бог с вами, что называется.
14: Следующая штука, кстати, у меня есть, в ящике лежит, я купила и не пользуюсь. Вот это вот, конечно, расточительство, вот это...
15: А когда пригодится, зато будет.
14: Ой, ужас какой-то. Слово «бустер».
15: Бустер, ну это ближе к каким-то энергетикам, это что-то усиляет, ускоряет.
14: Ты в верном направлении.
15: Ну, потому что, ну, бустер это есть, это, оно очень общеприменительно, оно не только в сфере косметики может быть, а что там можно оживлять уставшую кожу, что-то, я не знаю, что там может быть. Не знаю, бустер сильно для меня, ну, сильно универсальное слово.
14: Бустер — это концентрированная сыворотка. Ну, такая вот, да, уходовая косметика, усилитель для ухода. Вот так вот. Ой, вот это я вообще совершенно сама не знаю.
15: Пока у меня сколько там? Ноль из четырех? Ноль из трех? Хорошо идем, хорошо идем.
14: Следующее, ну, наверное, попроще, надеюсь. Тинт.
15: Зачем я сам придумал эту игру? Тинт. Вообще без идей.
14: Да, это... Это такая, ну, помада, блеск.
15: Тут даже зацепиться просто не за что было. Даже вот в составе слова как-то перевести что-то куда-то никак. Что-то помада, ладно.
14: Да, это такой стойкий пигмент. Он придает губам натуральный яркий оттенок. Угу. Вот так вот. Так, какой еще словечко?
15: А зачем прятать натуральный оттенок под помадой, чтобы потом на него наносить натуральный оттенок? Почему не оставить обычный? Ну ладно, ладно, это мои мысли уже вслух такие. Просто это как убрать брови, чтобы их нарисовать. Это вот из этого же репертуара.
14: Ну, чтобы нарисовать новые.
15: Да, закатаем толстым слоем губы, чтобы потом поверх нанести натуральный оттенок. Вот это...
14: Да, причудливые девушки, конечно, их не понять порой.
15: Нам вообще, мы уже и эту затею бросили пытаться, поэтому просто принимаем как есть.
14: Так, ну и давай последнее слово, праймер.
15: Праймер, битумный, мастика, крови, ой, не туда пошел, это не то. Ну, праймер, ну я же знаю, что это в стройке, например, ну... Как это применить? Ну, что вообще по-хорошему это что-то склеить должно. Гидроизоляция какая-то. Нет, я ухожу все-таки в строительную сторону. Я знаю, я его слышал в быту даже, что он существует в косметичках. Ну, вот все, меня уносит. У меня уносит на кровлю.
14: Нет, ну, может быть, тебя это выведет как-то.
15: Ну, что-то склеить... Нет, защитить, нет, в общем...
14: Хорошо, я подскажу и скажу уже ответ. Это база под макияж.
15: База под... Ну, короче, все, да. Ну, суть та же, да, но мне ближе другая история, поэтому пока прервемся на небольшую паузу, после чего вернемся в студию Лукефа.
8: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
18: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
15: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Алена Медведева, Дима Иванов в студии. Мы продолжаем. У нас сегодня четверг. Четверг такой день афиш, премьер в кинотеатрах. Кстати, вот обычно обновляется расписание. Но пока посмотрел я, честно говоря, смотреть там не на что. По премьерным показам, на сверхъестественных никаких. Отстрелялся «Колобок», самый главный фильм, на который стремились попасть все. И теперь уже как будто неинтересно. Так, чуть-чуть прошел мимолетно по касательный «Человек-паук», конечно, после «Колобка». Вот. Но сейчас, да, ждем премьеры. Я думаю, теперь пора уже ждать конца года. Там супер-мега-блокбастеры планируются в декабре как раз под конец года. Много-много-много кто пойдет. Сериал по Гарри Поттеру там же где-то появится, поэтому сразу весь сезон. В общем, будет что посмотреть, а у нас не по четвергам, да, в театре обновляется репертуар? Ну, как афиша, или она не привязана к дням недели вообще?
14: Нет, не привязана.
15: Или, скорее всего, к выходному дню, если что-то новенькое, новинки?
14: Ну, скорее, да, конечно. Что? Большинство все-таки спектаклей у нас в выходные дни. Хотя не обязательно.
15: Что, смотрел? Да, «Ежик в тумане» с 12 сентября. 0+, это мне подходит, это мое.
14: Ага, «Ежик в тумане» заинтересовал тебя.
15: Да, 0+, все, можно идти.
14: Да. Это у нас состоится премьера уже совсем скоро, 12 сентября и 13 сентября. Да, уже совсем-то ничего осталось. Да, это формат бэби-театра, малая сцена, кукольный театр. Если вам интересно, если вы думаете, куда же сводить ваших деток на выходные, вот, пожалуйста, вам идея, как прекрасно провести время с семьей.
15: Да, а сегодня на стадионе тоже. Подальше от кричащих дядек, но тоже с детьми надо ходить на футбол. Это своя определенная тоже культура. 16:30, стадион «Экспресс», «Лукэнергия», «Урал», «Екатеринбург», команда первой лиги. Я сегодня с этой темой не слезу, пока матч не закончится. Вот, так что я сегодня потерянный человек. Что у нас еще? По праздникам там особо-то тоже, да, сегодня у нас не сильно. День порадовал, потому что все планируют идти на экспресс.
14: Ну, все-таки сегодня рабочий день, поэтому...
15: Ну, праздникам-то даты эти все они особо не нужны, поэтому тут уж как попадет, что называется. Ну, а к выходным уже постепенно можно готовиться. Кстати, вот так незаметно уже пролетела треть сентября. Кстати,
14: да.
15: Не 3 сентября, а 3 сентября. Поэтому вот так стремительно. Уже скоро и зима, наверное, начнется. Ты как вообще к осени относишься?
14: Ну, хорошо. Ну, время, когда уже можно успокоиться, так скажем. Разложить мысли по полочкам.
15: Я сейчас в любимой стадии наблюдений, как на меня косо смотрят.
14: Почему это?
15: Потому что идут женщины в капюшонах, в пуховиках, а я все еще могу идти в шортах и в футболке.
14: Угу.
15: Мне норм, мне нормально. Я пока еще отслеживаю эту стадию. Когда я совсем перестану видеть таких же, как я, тогда я облачусь во что-то другое.
14: Угу. А ты случайно не тюлень?
15: Тюлень.
14: Да?
15: Ну, тюлень это больше ленивый такой вот.
14: А вот, моржи их
15: называют.
14: Моржи,
15: да. Я и тюлень, и морж. Ну нет, не моржу, у меня просто... Мне нормально и до минус 15, и минут 10 футболки на улице лопатой помахать. Вот прям хорошо.
14: Ох, а у меня в плюс 14 иногда уши мерзнут.
15: Да, ну это бывает, да. Я чтобы окна не открывал зимой, это такое это невозможно, когда спишь. В одеяло заматываешься, как в кокон, и все.
14: Ну что ж, Дима у нас горячий парень.
15: Да, я вот примерно так же, я и зимой на эфирах, поэтому, как заметила, кондиционер всегда прокачан, да, поэтому такая история.
14: Да, я пришла, сразу такая, так, кофта где моя?
15: Этот навык нарабатывается, да, это нормально. Я вообще в осени еще люблю вот этот красок, контраст очень сильно.
14: Да, скоро...
15: Ты как человек, который не успел с подругами сфотографироваться в фотосессию на зелени, ждешь каких-то особых кленовых моментов, я не знаю, красно-желтых?
14: Да, да, я жду этого момента, но уже, кстати, желтеет листва, и я надеюсь, будет какой-то такой момент, когда еще как бы не совсем все полысело, но уже пожелтело, покрасновело.
15: Тут еще важно, чтобы, да, ветер сильно не задувал, не сносил эту всю красоту сугубо на землю. Время собирать первоклассникам или второклассникам там гербарии на уроках природоведения, но как будто уже устаревает история.
14: Да почему нет?
15: Так как если папа собирает гербарий, что-то ищет в куче листьев, но люди тоже косо смотрят.
14: Нет, но до сих пор...
15: Надо с табличкой выходить. Я собираю гербарий ребенку. Вот,
14: да, до
15: вот.
14: Сих пор же трясут в садиках, в школах, там, поделки меня приносите.
15: Самое удивительное у меня было, когда я перебирал, там, перебирал в шкафы старые с книгами совсем подряд. Году эдак в 2020-м обнаружить гербарий в одной из книг, собранный в каком-то из классов школы. Ну, забавная история. Листочки вот эти, рябина там точно была, и уже не помню что.
14: Ну, кстати, да, вот красочность этого времени сезона, времени года, это вот одно из преимуществ осени все-таки. У меня есть такая история, когда я за одни сутки увидела все времена года. Это удивительно просто. Я в тот момент переезжала в Якутию. И мой путь начинался с моего родного города Магнитогорска, Челябинская область. Тогда это у нас был, получается, это конец сентября. И тогда была прекрасная погода, бабье лето. И я помню, как в тот день я на машине ехала в футболке, в шортах, что-то такое, с открытым окном. Вообще прекрасная, самая теплая погода. Дальше мой путь, точнее, мой транспорт сменился на поезд. В поезд я села и наблюдала такую картину. Ну, я ехала примерно полсуток, плюс-минус. Сначала было, ну, лето, да, все, зеленая листва, дальше желтое, оранжевое. Чем дальше, тем все темнело и темнело, насыщеннее были цвета, и там уже красные такие прям листья. Потом, значит, я пересела на следующий транспорт, на самолет. Я прилетаю, а там... снег.
15: Да, там зима.
14: Снег, пурга, и я думаю...
15: А ты все так же в шортах.
14: Я надела пальто, но даже в пальто мне было очень холодно. И я действительно больше в ту осень не надела это пальто. Хотя вот, я буквально там, вот говорю, вчера я была в шортах. А тут уже, уже без пальто.
15: Вот, вот она, наша география прекрасной и необъятной страны. Да. Ну... круто, за сутки так прикольно, да. Я бы на такое посмотрел. Тоже с Краснодарского края куда-нибудь в Мурманск. Но тут время надо года подгадать, потому что все-таки летом такую историю не словишь, наверное.
14: Ну да.
15: Вот сейчас вот она примерно такая актуальная. Где-то можно подловить. В общем, вот как провести выходные, кому позволяет бюджет, время и возможности наполните свои сторисы и чувства четырьмя разными временами года вот, в разных локациях. И все это по России можно сделать, да.
14: Да, ну, главное ловить межсезонье какое-то. Ну, наверное, весной еще тоже такое может пройти.
15: А весной не будет... осенних листочков. Вот таких.
14: Ну да.
15: То есть весну еще как-то притянуть к лету можно за зелень?
14: Ну да.
15: Просто там капелей вот этих нет такого весенних, а расцвета какого-то.
14: Да, там будет все кроме осени, к сожалению.
15: Вот. А осенью, в принципе, все кроме весны. Хотя, ну тоже, это куда-нибудь на Алтай надо, туда.
14: Ну вот если...
15: С одной стороны гора в снегу, с другой верблюд пасется. Может там подловить.
14: Нет, ну вот если снег уже выпал, но подтаял.
15: Ну это, да,
14: похоже
15: такой
14: на весну?
15: Обманка такая, да, это как бутафория получается весна. Ну вот да, не получится. Кстати, вот это, вот в их прелесть, кстати. Этих времен года, которые многие не любят. Промежуточных таких историй. Весна по-своему хороша, осень по-своему хороша, да.
14: Кстати, мы сказали про «Ёжика в тумане», мы не сказали про то, что у нас в конце месяца еще будут спектакли «Взрослые» и «Взрослая премьера». Я также напоминаю «Земля Эльзы». Если я не ошибаюсь, 26-27 сентября приходите на премьеру. Я думаю, что это будет прекрасный спектакль.
15: А
14: у меня прям ожидания высокие.
15: А как вообще выстроена вот эта система премьер и постановок? То есть вот есть сентябрь, две премьеры, только они, да?
14: Ну как, просто... нет, есть же репертуар, есть спектакли, просто действующие.
15: Ну, да. Сейчас, да, пока вот вроде в сентябре не было, это такой вкатка в сезон, понятно, что работа с премьерами, а потом это будет уже больше ассорти по ходу сезона, там, в течение месяца,
14: например. Да, сейчас немножко втянемся, и будет много всего. На любой вкус и настроение, так скажем.
15: Вот. То я просто... В спорте у меня все понятно. Вот есть футбол, вот каждую неделю матчи, там, они все разные, с разной развязкой. Вот, все. Будем ждать, смотреть афишу.
14: Да, помимо вот «Земля Эльзы», еще у нас будет «Мы живем в чудесное время, Оля». Это премьера прошлого сезона. Я там в главной роли, если
15: да,
14: что, приходите.
15: Да, я смотрел, ползал по своих целях каких-то там, хотел привлечь для своей аудитории как-то. Мне очень нравится хэштег «В этом городе делать нечего». Вот я прям его сарказмировать собираюсь на полную, везде. То есть типа, для тех, кто говорит, что вот я хочу вот в своей группе воздухоплавательной вести такой вот периодический афиша, которая не связана с воздухоплаванием. Вот, потому что на этой неделе это однозначно футбол, это реально событие. Вот. Потом постановки театра, в том числе, премьерные особенно, вот, вот такие. В городе делать нечего. Такой, открой интернет, посмотри. Просто куда можно, все можно найти, да, поэтому бесит, бесит.
14: Да нет, на самом деле много всего у нас есть. Я вчера на квиз ходила. Если не ошибаюсь, сегодня, по-моему, будет стендап. Антон сказал, что пойдет.
15: Антона, надо на футбол, Антон. Слушай, а потом туда, а потом на стендап. Да, по-моему, Старовойтов, Стас, по-моему. Стас Старовойтов, кажется, я где-то афишу видел. Да, наверное, 10 сентября, кстати.
14: Да, это вот сегодня. Так что, если успеваете еще купить билеты, пожалуйста.
15: Ну, надо. Ну, то что они в один день это все делают?
14: Вот, не разорваться. Вот как это делать нечего?
15: Вот да, не разорваться, да. Причем в один конкретный день не разорваться. А потом красный флаг поднимут и приходится уходить на новости.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский, глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев, а также депутаты Великолукской городской думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина посетили ЗАО «ЗЭТА». Состоялась встреча с трудовым коллективом предприятия. В формате открытого диалога завочане смогли обратиться к представителям власти, задать интересующие их вопросы, поделиться предложениями и обозначить темы, которые сегодня особенно важны для работников и жителей города. Обсудили вопросы, связанные не только с деятельностью предприятия, но и с городской повесткой, в том числе благоустройством Великих Лук, развитием городской инфраструктуры и повседневной жизнью горожан. К 135-летию со дня рождения академика Виноградова мемориальный дом-музей организует юбилейные мероприятия. Научно-познавательную лекцию «Цепные дроби» проведет доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, ведущий научный сотрудник Математического института имени Стеклова Российской академии наук Максим Королев. Лекция пройдет 15 сентября в 13 часов в управлении образования администрации города Великие Луки. Великолукский дом культуры Ленинского комсомола начнет сезон большой концертной программой. Она состоится 30 сентября в 18:30 и объединит на одной сцене все творческие коллективы ДК. Среди них будет и два новых, которые только в этом сезоне влились в творческую семью. В этот вечер артисты представят зрителям свои лучшие номера.
8: О валютах.
20: Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
8: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
21: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
14: Игра, кто же первый скажет?
15: С Катей Пахомовым обычно совместно сразу. Доброе бодрое утро!
14: Давай, 3, 4.
15: Доброе бодрое утро! Да, вот так вот. Да, отлично. Все,
14: что ж, мы никуда не делись. Дмитрий Иванов, Алена Медведева, и это «Утро с той ноги».
15: Да, новостей послушали, новостей, и как будто и добавлять ничего не хочется. Ну, любители футбола следят за Лигой чемпионов сейчас по ночам параллельно. Кстати, в Кубок России, если заглянуть, сегодня Челябинск играет с Динамо, а из Барнаула в Барнауле играют. Так что вот тоже они на Алтай отправились. Вот сегодня Алтай сколько раз вспомнил. Ладно. Что когда-нибудь тут, я там буду.
14: Что тут добавлять? Вон Дима не знает, куда ему сегодня деться.
15: Да я нет. У меня выбор категоричный. Футбол, конечно. Стендап должен был подстраиваться под футбол, я считаю. Вот. Так вот.
14: Ну, немножко обидненько, да, что как-то пролетает.
15: Ну, да. Мне просто в целом там, день обмена идей. Есть там что-то? Ты
14: да,
15: нашла, да, за эфиром?
14: Сегодня, оказывается, вот такой интересный праздник. Международный день обмена идеями. Что? Какими можем обмениваться идеями?
15: Я тебе сейчас идею помещу одну в голову, почему я так фанатею от спорта. И многие, возможно, которые даже не понимают, почему они от него так фанатеют. Именно... Был такой замечательный, прекрасный мэтр Василий Уткин, комментатор футбольный, спортивный, который, к сожалению, несколько лет назад нас покинул и своим присутствием, и своими цитатами просто нас теперь не может пополнить, но они всегда остались с нами. Одна из его мыслей в том, что спорт — это единственное вообще в принципе в мире, что осталось, что мы узнаем прямо сейчас в режиме реального времени, вот, не зная концовки, ничего. То есть вся литература, постановки в театре, они кем-то уже написаны. Даже если это переосмысление, это кем-то написано, отрепетировано. И, ну, кто-то уже в любом случае что-то знает. Для зрителя это может быть в новинку, но это уже написанная история. А спорт прямо здесь и сейчас. Все развязки, кульминации какие-то, вот именно спортивная интрига какая-то, она каждую секунду, всегда каждый матч, каждые выходные, она новая. Вот. И ты смотришь новости. Что-то случилось, тебе рассказали спустя какое-то время под тем углом, которым было нужно. Тоже не подходит. Вот мэтр, вот такую вот мысль. Вот за это мы это и любим. Во многом, потому что мы не знаем, чем это закончится. Мы можем надеяться, понимать, что мы сегодня проиграем, а потом не проиграем. Как мы проиграем? Позорно, не позорно. Это все всегда что-то вот особенное.
14: Ух ты.
15: Вот такая вот
14: мысль. Ничего
15: что
14: себе.
15: Именно единственное, что в этом современном мире у нас осталось, чего нам не преподносят уже написанного, это спорт.
14: Круто. Вот. Крутая идея. Мне очень понравилось на самом деле. Такая интрига абсолютная.
15: Причем вот мы буквально вчера с Виктором Киселевым, капитаном Лукинергии, обсуждали. Он вспоминал лучшие матчи, ну не лучшие, а запоминающиеся матчи, которые у него вот за эти полгода в Лукинергии были. Мы проигрывали. Игра, по-моему, была с Чертанова, если не ошибаюсь. Там 87-я минута матча, 3 минуты до конца основного времени. Просто матч чемпионата, вот который каждую неделю будет с новым соперником. Лукинергия сравнивает счет 1-1, стадион в неистовстве все. Мы не успели еще отойти от этого гола, они забивают второе, это уже мы выходим, мы только что 3 минуты назад проигрывали. Все, ради этих 3 минут был весь матч, то есть с точки зрения какой-то эмоциональности. Я достаточно уже не эмоциональный человек на поле, мне уже удивить крайне сложно, но вот оно все равно, вот это, плюс массовая вот эта эмоция, она ж подхлестывает. Вот ради тех 3 минут было прикольно сходить в тот день на футбол, 100% не пожалел, как бы. Про деньги там вообще речи не идет, билеты тоже смешные, по большому счету. Но вот это вот история, конечно. Когда лучники наши прекрасные, замечательные тоже, они день ото дня, вот эти тысячи выстрелов делают, все, они роботы, максимально роботы, а потом соревнования, именно вот конкретно в этот момент времени, восьмерка какая-нибудь, не десятка, а восьмерка, а у другого бах и все десяточки сегодня, вот такой вот парадокс.
14: Ну это вот, что, вот так, волнение
15: вот такое
14: сыграло?
15: Обмен. А что угодно, муха мимо летела, не знаю, что-то какой-то, что-то дернулось, ну, к примеру. Понятно, что ну, роботы, но не роботы в любом случае, поэтому...
14: Да, все-таки это живой процесс какой-то.
15: Мне нравится, когда на Олимпиадах тоже вот эти, там наши тонометры на экран выводят. Корейские лучники просто ноль. Вообще вот, то есть пульс ровнейший, они вообще... И как будто сердце не бьется в моменте у них. Тух! С ума сойти просто. Ну, вот такая вот тебе мысль про спорт.
14: Круто, круто. Да.
15: Но это Уткин. Это, конечно, Светоч был.
14: Да, спасибо ему за эту мысль. Я думаю, что мы все немножечко вдохновились, и мне даже самой сейчас захотелось, может быть, сходить на какой-то матч.
15: Вот самый сегодня матч, самый вот, чтобы пощупать атмосферу, это вот сегодня, но я понимаю, что, скорее всего, работа.
14: Да, так и есть.
15: Служба. И опасная, и трудна.
14: Да, к сожалению.
15: Так, давай, мы твою мысль какую-нибудь. Я вот просто мне так вспомнилось, да, она замечательная. Ты еще сказала обмен мыслями. Я не смог ее не закинуть.
14: Международный день обмена идеями. Ну вот я вчера была на квизе. На самом деле это второй раз в жизни у меня такой опыт в принципе. Я немножко побаивалась ходить на такие мероприятия, потому что кажется, что, ну блин, нужно быть супер каким-то всезнайкой и супер эрудированным человеком, чтобы ходить на такие мероприятия. На самом деле, вот вывод вчерашнего дня — нет, вообще нет. Очень сильно работает просто мозговой штурм. Когда ты видишь вопрос, и у тебя есть какие-то ассоциации, ты просто это вкидываешь в своей команде, а они могут докрутить и выйти к ответу.
15: А можно еще настоять на своем варианте, убедить всю команду, отвести их от правильного и... Эх, хорошо.
14: Ну тоже... что это такое?
15: Это
14: нет!
15: Это я.
14: Не надо.
15: Я делал так, я был уверен в своем ответе. Они колебались, я нет. Я их убедил... Зря.
14: Не надо так делать.
15: Да. Я понял, я, оказывается, на музыкальных квизах очень часто был. Хорошо они мне заходят ментально. Мне говорят, зовут ребята, пойдем на квиз. Ну, пошли. Оказывается, это были музыкальные. Там я много хорошо брал ответы, кстати. Вот жду футбольного, когда его снова проведут. Но он прям узкокалиберный такой, узконаправленный. Прям тяжело, мне даже вот пострадать пришлось.
14: Ничего себе, такое есть.
15: Ну
14: бывает.
15: Вот пару раз проводили, да, 2-3 раза в том еще сезоне. Ну да, там к вопросу о том, что делать нечего. Мне единственное, что не нравится, у многих уже такой формуляр, знаешь, какой-то рутины. Квизов достаточно много, там и франшизы разные, и организаторы. Там условно может попасться такая неделя, что там 4 квиза разных на неделе. И вот ребята и туда, и туда, и туда. Но это уже как будто переборчик легкий. Вот да. Прям каждый без пропусков, чтобы играть. Причем раньше были такие у нас и, например, квесты ночные. Дозор, пункт. Команда, мне очень нравился этот рассинхрон, когда лет 10 назад первые квизы заходили в город, местные ребята тоже делали. В субботу ночью мы где-то на заброшках каких-то бегаем, там тогда это все организовано было нормально, хорошо, можно и возможно. Где-то вообще в полях каких-то там, ну все такие в камуфляже, грязные все там, эти коды ищут. Следующим воскресенье вечером собираются в каком-то приятном месте все те же самые люди абсолютно. Потому что квест, по сути, был вот тем же самым квизом, только вот в таких полевых условиях. Ты штурмуешь вопрос в машине, чтобы понять, куда тебе ехать. Дальше это полевая часть, это просто такая вот развлекуха именно физическая, что ли. Основная это тоже все время проигрывалось в машине. Одна команда за минуту поняла, куда ехать, а другая 20 минут сидит и думает, куда ехать из этой задачки. Вот. Так что мне было очень прикольно, когда ты такой весь в костюме, грязненький такой, такой, тебе в 2 утра домой вернуться, помыться, доспать, лечь, а вечером приходишь все-таки. Чуть ли не в костюмах сидят все те же. Здравствуйте, здравствуйте. Вот так, рассинхрончик легкий.
14: Ну какая большая площадка. На машинах надо добираться куда-то.
15: Так это квесты, они... У тебя какая-то локация. Раньше это было преимущественно какое-то заброшенное здание. Как бы, и вроде было все легальные игры, кстати, проходили, получается. Сейчас даже трудно представить, что это возможно.
14: Нет, уже до такого.
15: На самом деле. Ну, просто с точки зрения юридической, здания-то все они кому-то принадлежат, даже если они не функционируют, даже если они 30 лет там заброшены. А у тебя загадка, в которой вот загадано либо координаты места конкретного. Это, ну, там мы заезжали километров 50 за игру, накатывали на машине, то есть там на бензин, естественно, на водителя. Такой вот формат, что загадки у тебя это... Ты в загадке откадываешь место, а на месте уже бегаешь, там ищешь коды где-нибудь под подоконником, там не написаны коды, вбиваешь и закрыл задание, все коды ввел, тебе следующее задание, куда оттуда ехать. Вот такой формат квестов был.
14: Я из квестов была только на страшных квестах.
15: Но это которые комнаты, в смысле?
14: Да,
15: квесты?
14: Комнаты. Но мне на них всегда так страшно, что меня уже не хватает на то, чтобы там думать, эти загадки разгадывать. Я стараюсь за кого-то спрятаться, просто вжимаюсь там в стены. Мне всегда очень страшно.
15: Кстати, я в комнатах и не был ни разу.
14: Да, правда?
15: Угу. ребят тоже делали. Вот все, это все те же самые вот квестоквизовые ребята. Я, кстати, к ним так и не зашел ни разу. И в других городах не посещал. А тем временем меня снабжают суперинформациями, тут инсайдерскими инсайдами. Вон, оказывается, вот уральские болельщики уже отметились на вокзале Великих Луг. Такая уже группа человек 15-20 довольных, бодрых и веселых добрались до Великих Луг. Команда, отлично, наверное, где-то вот на подъезде тоже. Ну, ребятам тоже не позавидуешь, которые играть приедут почти что с корабля на бал.
14: Такая жизнь стремительная.
15: Да, и далее. Сыграли и назад поехали. Вот такой вот он спорт.
14: Ох, все быстро в попыхах.
15: Да, ну а уже и третий выход у нас подзавершается. Нам пора уходить, наверное, на рекламу бы сходить. Ну да ладно. В общем, что? Машут красным флагом как-то прерывисто. Может, это какой-то знак, это морзянка? Нет, просто мы уходим на рекламу. Вот такое невербальное общение или вербальное со звукорежиссером Виталием.

0: 11-88-91-057.
1: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
4: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
6: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги, Дима Иванов, Алена Медведева в студии. И вот так стремительно пролетает эфир уже. Последний у нас выход, 8.47, великолукское время для екатеринбуржцев, прибывших в наш город. 10.47 по их времени, но сегодня они живут по великолукскому. Если слушают радиостанцию Луки ФМ, всем привет, знаем, что вы уже частично в городе. А почему я так акцентирую внимание на представителях Урала? Потому что именно футбол. Футбольный клуб «Урал» сегодня станет соперником «Луки Энергии» в Кубке России в четвертом раунде в 16:30 на стадион «Экспресс». Все-все-все-все-все-все-все-все-все. Кто может и не может поддержать «Луки Энергии». Да. Серьезный соперник. Заруба будет конкретная сегодня. Вот так вот. Все, я проговорил свой обязательный текст на сегодня. Завтра замучаю Катю и Антона результатами матча. Надеюсь, кстати, что Катя попадет на футбол, потому что ее воткнуло. Она пару раз ходила на матчи чемпионата, первенства. И вот те, которые по выходным, стандартные, еженедельные. Она выцегонила шарф еще у клуба. Вот такая вот у нас Катя.
7: Вот
6: говорит,
7: так.
6: У меня день рождения, говорит, был в том году. Подарите мне шарф. И как-то так получилось. И потом она говорит, что у нее дочка хочет собаку. Говорю, попроси у клуба. Тоже. Вот. У дочки будет день рождения, подарите ей собаку. Сразу можно в цветах Луки Энергии, кстати, собаку покрасить.
7: Да, можно. Можно в осенние цвета покрасить, так как у нас уже сентябрь.
6: А у нас, кстати, форма основная желто-красная. Вот, такая,
7: вот
6: осенняя.
7: Как раз таки.
6: Осень — наше время, но есть одно но. Кубковый комплект формы у нас голубой. Как мы раньше пели на трибунах «Небесные цвета, оле-оле-ола». Как-то так было.
7: Вот так. А еще сегодня про яркие краски. Еще один праздник.
6: Так.
7: День разноцветных букетов.
6: Ну, это изи вообще. Просто.
7: Да. Такой день сбора осенних цветов, в том числе и листвы. Я вот, например, когда вижу, вот у нас в театре есть такой общий стол, и там стоит пустая ваза, и осень на дворе, если я вижу кленовые листочки по пути, я не могу их не собрать, а не принести в эту вазу. Моя душа будет неспокойна, потому что я люблю на самом деле цветы, букеты. Я какое-то время была флористом.
6: А, еще вот как.
7: Да, у меня есть опыт. Как-то тоже на какой-то спектакль нужен был букет из искусственных цветов. И наш реквизитор, ну, не сильно обладал навыками сбора букетов, и я говорю, можно переделаю, я прям не могла смотреть на тот букет, ну просто вот так все собрали в кучу, там же есть техника сбора букета по спирали, вот, я как бы этому
6: обучилась. Я где-то как будто слушал историю, ну нет, наверное, было не от актеров, а, наверное, кто-то из КВН, что был какой-то номер, домашнее задание, там тоже про букеты, ну, видимо, там конфликт тоже, мужчина-женщина как-то там, мужчина, который... И девчонка рассказывала в каком-то интервью, наверное, комик, ныне просто комик, стендапер, возможно, что вот номер, как ее карьера флористки вот на пик пришла

0: вот в тот номер в КВН, где она там все это четко, классно делала в моменте, обыгрывала все и знала, что делает и как это все проговорить, чтобы это натурально. А как вот человек мыслит образами, ты сказала, театр, пустая ваза. Я сразу почему-то представил стол вокруг него, какое-то движение, какая-то постановка вокруг него, почему-то. Что-то всегда там должно происходить, вот у меня ощущение.
1: Условно,
0: я
1: да.
0: уже комнату представил, вот как будто малый зал, вот, и вот там стол, и на нем пустая ваза. Вот.
1: Да, все. Ну ты примерно все правильно представляешь. Я говорю про наше актерское фойе, но там на самом mm-hmm. деле жизнь кипит, такое закулисье, там постоянно кто-то ходит, такой проходной двор немножечко. Там всегда актеры там ждут своего выхода, например, на спектакль или чай пьют. Вот, да, там, в общем-то, да, вот и репетируют, в том числе, повторяют текст.
0: В общем, надо поставить там больше камер видеонаблюдения и снимать ситком просто.
1: Да.
0: Потом звук накладываю, озвучивать за кадром.
1: Кстати, классная идея.
0: Вот. Пользуйтесь.
1: Только кто ее реализует.
0: Пользуйтесь, согласовывайте камеры, да, это все.
1: Но идея классная, опять же, к нашему дню обмена идеями.
0: Угу. Этого мы вам сейчас полную тележку накидаем. Только в ритм войти, да.
1: Но это вот как тоже дома ставить, например, камеру, если у тебя есть животные, которые, например, шкодят, пока тебя нет. Тоже иногда получаются интересные кадры.
0: Мне почему-то сразу кажется, я сразу, ты мне не доверяешь? Вот это вот все, у меня сразу вот такое, ты следить за мной вздумал там, вот не знаю. При этом сам думаю, что если мне понадобится, я буду ставить скрытые камеры. Mm-hmm. Вот такой я человек.
1: Ну да. Вот мне буквально вот вчера отправили видео, у меня есть мои, так сказать, знакомые собаки, я их обожаю, я с ними жила 3 года, но сейчас нет, сейчас они москвичками стали. И они...
0: Все, зазнались?
1: Да, да, все.
0: Видео
1: я не вхожу в их круг общения.
0: Теперь видео каких-то снимаются, да?
1: Да.
0: Вот Москва, Москва.
1: Вот так вот. И они любят иногда без хозяев, например, на кроватке полежать. И...
0: А хозяева им как бы запрещают?
1: Ну, конечно. Конечно. И там такие интересные воспитательные программы проходят, показывают, что нельзя лежать на кровати с помощью игрушек. Берут игрушку и показывают, как будто будет игрушка. Это тоже актеры, семья актеров, поэтому такие подходы, понимаете? Пока игрушка такая ложится, типа вот, ой, какая хорошая кроватка, ну-ка я лягу на нее. А потом ругать нельзя, так нельзя, и бьет эту игрушку, и ну, животные понимают.
0: Mm-hmm. Вот если так. Это тебе. Ну все, остановите мой мозг, пожалуйста. Я еще и клишейными историями начал думать. Я потом видео оно ложится на кровать. Так, что за собаки? Маленькие, большие?
1: Большие дворняжки.
0: Берет эту игрушку так, лапы, смотрит на нее пристально.
1: Ну, каково тебе?
0: И что-то как будто говорит уже.
1: Что ты чувствуешь?
0: Что-то из Шекспира сразу начинается.
1: Возможно. Собаки, правда, они очень умные. Но не знаю, для чего это делается. Наверное, чтобы не отбить какое-то, не знаю, доверие, привязанность вот хозяев со своими животными. Не знаю, ну, чтобы они не боялись хотя бы. Но чтобы показывали, что так нельзя делать.
0: Ну, это, тебе, кстати, вот это будет. Интересно. Мне понравился такой подход.
1: Вот так.
0: Очень неплохо. Ну, а мы можем перейти уже, наверное, к звездам.
1: Конечно, уже пора.
0: Уже пора.
1: Так, что сегодня нам говорит гороскоп?
0: Да, сегодня календарь говорит, что 10 сентября, четверг, а гороскоп, что это подходящее время для подведения итогов. А в течение дня, возможно, резкие повороты, привычные планы или ожидания могут внезапно измениться. Угу. Значит, может дойти до дополнительного времени на стадионе «Экспресс», матч продлится до серии пенальти. Угу. Ну, это ладно. Поехали.
1: Так, что сегодня ждет овнов? Овны, используйте этот день для уборки, систематизации и завершения того, что давно тянулось.
0: Тельцы, вы, возможно, ощутите внутреннее напряжение из-за желания быть искренними и страха быть обиженным.
1: Близнецы, уделите часть времени порядку в доме, но будьте аккуратнее с техникой, она может сбоить.
0: Сбоить,
1: да. Почему сегодня все про уборку?
0: А, да, у меня как-то... Я как будто не обращаю внимания на уборку. Раки, внимательнее отнеситесь к информации, велика вероятность неверно истолковать слова других.
1: Львы, день не подходит для покупок и вложений средств. Лучше займитесь оценкой текущей ситуации.
0: И уборкой, да?
1: И уборкой.
0: Девы, в интеллектуальных вопросах важно сохранять ясность, сегодня легко запутаться.
1: Весы, сегодня неожиданно могут оказаться на виду темы, которые долгое время были скрытыми.
0: Скорпионы, сложности в общении с друзьями можно смягчить через терпение и мягкие слова.
1: Стрельцы, помните, в непредвиденных обстоятельствах вы способны находить оригинальные подходы и показать свой профессионализм.
0: В уборке.
1: Например.
0: Козероги, ваше доброе и меткое слово способно поддержать других.
1: Водолеи, не допускайте импульсных решений, они могут привести к потере контроля или конфликтам.
0: О, как интересненько мне сегодня живется. Ладно. Рыбы, будьте деликатнее, слова могут задеть глубже, чем обычно, а старые обиды неожиданно напомнить о себе. Ну, такой гороскоп на сегодня. Ну что, вроде как и все.
1: Вот так вот. Вам прекрасного денечка, наши дорогие радиослушатели. Спасибо, что были с нами. Не переключайтесь. Каждое утро в 8.00. Утро с той ноги. Не забывайте про нас.
0: Да, всем пока-пока. Всем прекрасного настроения. Все на стадион в 16.30 на «Экспресс». Болеть за Луки и энергию и поддерживать нашу команду. Всем пока.
1: Пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Там перезахоранивают они, из-за границы вывозят, хоронят там. Вот если бы вы были директор, мы побеждаем, грубо говоря, да, капитуляцию подписывает киевский режим, и что вы делаете с этим самым пантеоном? Потому что понятное дело, что там им лежать не место уже в таких обстоятельствах. Ракету по этому пантеону, было и такое предложение. Выкопать во враг, выбросить. Какое предложение? Пожалуйста.
4: Есть исторический ответ, давайте мы его зафиксируем и попробуем даже потом поддержать его реализацию. Этот поганый прах надо выкопать, надо его сжечь, зарядить в пушку и выстрелить в сторону Запада. Так,
3: вау.
4: Так на Руси уже делали, были прецеденты. Почитайте.
3: Красиво.
4: Именно так. Зарядить в пушку и выстрелить в сторону Запада.
3: Вот это финал сегодня. Да. Спасибо. Сергей Станкевич, историк, политолог, независимый аналитик. Станкевич объясняет в Телеграме. В Максе, по-моему, тоже объясняете, да? И там
4: пытаюсь.
3: Можете найти и подписаться. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Спасибо, до свидания.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о нежелании Запада вести диалог с Россией.
6: В Европе в этой атмосфере удушливой запрос на мир отсутствует как таковой. Да, действительно, есть политики, которые были готовы говорить, и они говорили с нами, мы никогда не отказывались. Орбан хотел говорить, он с нами говорил. Фицо хотел говорить, он ходил. Теперь что происходит в Евросоюзе? Время от времени они говорят о том, что нет, все-таки надо с Россией говорить. Мы говорим, хорошо, давайте. Дальше они начинают месяцами решать, кто будет выступать от имени Евросоюза. Это превращается в какую-то совершенно смехотворную историю, которая показывает всю несерьезность этих заявлений, а на самом деле мы прекрасно понимаем, что их задача заключается в том, чтобы максимально продлевать конфликт в Европе, на Украине, добиваясь, как они считают, как достижимая цель нанесения стратегического поражения России, ее экономического удушения, смены режима, изоляция на международной арене. Вот четыре компонента, по всем четырем они полностью провалились. Но они продолжают идти по этому пути. И я могу сказать, что там огромное количество в Европе вот, расхождений, расколов. Но чем глубже эти расколы, по многим вопросам, экономическая политика, экологическая, миграционная, идеологические расколы. Но чем они глубже, тем гуще субстанция под названием русофобия, которую они эти расколы замазывают.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 448 беспилотников над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской и другими областями. Так, в Воронежской области при падении БПЛА погибла женщина, еще два человека пострадали. При ударах беспилотников по Махачкале произошли пожары в порту и театре. В Ростовской области сбили около 90 БПЛА, там повреждены жилые дома и ЛЭП. Над Калужской областью уничтожено 10 дронов, над Тульской 2, там обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.
2: О политике.
5: В Белом доме допускают продолжение войны с Ираном до 29 года, как сообщает Wall Street Journal. Со ссылкой на источники, высшие советники Трампа в частном порядке поднимали с ним вопрос о том, что война с Ираном может затянуться до конца его президентского срока. Так, американский вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и другие чиновники предупреждали Трампа, что Тегеран способен продолжать сопротивление американскому давлению и морской блокаде, говорится в статье. Опасения советников связаны с тем, что затяжной конфликт приведет к истощению военных ресурсов США и создаст долгосрочные сбои на мировом нефтяном рынке накануне президентских выборов в 2028 году. Как отмечают собеседники издания, США планируют осенью направить на Ближний Восток 3-й экспедиционный батальон морской пехоты. Также Пентагон продлил дислокацию некоторых подразделений на Ближнем Востоке до 2027 года. Развертывание сил ПВО, по данным газет, и будет продлено бессрочно.
2: О расследованиях.
5: В Красноярске арестовали местного жителя за убийство 26-летней давности. Там возобновили уголовное дело относительно преступления, совершенного в октябре 99-го. Следователи снова опросили свидетелей, заново проанализировали материалы и смогли выйти на подозреваемого. В деле помог разобраться один из повторно опрошенных свидетелей. В самом начале расследования он не сообщал важные детали, потому что боялся мести.
2: О Москве.
5: Движение транспорта ограничат на ряде улиц в центре и на западе Москвы 12 и 13 сентября в связи с проведением московского осеннего велофестиваля, а также велогонок «Москва», «Россия» и московского детского велофестиваля. Ограничения затронут Садовое кольцо, Цветной бульвар и Университетский проспект. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня, вот впервые так сложилось, что мы очно беседуем, Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», ну, политолог, если одним словом. Здравствуйте, Евгений Николаевич.
7: Здравствуйте.
3: Начались теледебаты, это называется так, да, те, кто у нас планирует ныне заседать в Государственной Думе, они сейчас выступают по телевидению, государство дает такую чудесную возможность. Ну и, в общем, первые шаги сделаны, как вам, вот новый, скажем так, или очередной выход тех людей, которые в будущем, возможно, будут сидеть в Государственной Думе. Общие впечатления какие?
7: Ну, мне скорее нравится. Причем
3: дискуссионная часть или какая?
7: Ну, если говорить о дебатах, просто так получилось, что я вот смотрю на тех, кто у нас занимался на тренингах, а это представители разных партий. Ну, так получается, что ну, практически все парламентские партии к нам отправляли или сами люди приходили учиться своих представителей. Вот. Но в нынешнем созыве Госдумы 120 депутатов из 450 прошли через наши тренинги. Я
3: Ничего
7: надеюсь,
3: себе.
7: Что
3: да.
7: В девятом созыве мы увеличим численность тех людей, которые были на тренингах «Минченко консалтинг». Вот. Поэтому мне, конечно, интересно наблюдать, ну, насколько там те или иные люди научились, как они применяют какие-то технологии. Тем более, что мы в 2021 году на выборах предыдущего созыва мы сферу теледебатов революционизировали в России. Объясняю. Есть набор технологий, которые традиционно, например, используются в Соединенных Штатах Америки, ну, на президентских выборах, а у нас ни разу еще не использовались. Что имеется в виду? Первое, гораздо более плотная подготовка к дебатам кандидата, не просто выйти и оттарабанить какой-то текст, а исходить из того, во-первых, какая конкурентная ситуация будет в этих конкретных дебатах, психологические профили на других участников этих дебатов и четкое удержание образа. Ну, вот мы как раз работаем с тем, что называется архетипический образ там, лидера, политика, там, государственного деятеля и так далее. И мы к этому добавили еще две технологических новации, которые до этого на выборах у нас в России не использовались. Это онлайн-фокус-группы. Когда идут дебаты, в это время специально отобранная группа людей, мы выбирали неопределившихся избирателей, живущих в крупных и средних городах, они смотрят дебаты, по ходу там, отмечают, что нравится, что не нравится, и потом еще обсуждают с модератором, что понравилось, что не понравилось, кто победил, кто не победил. И, соответственно, это дает возможность очень быстро перенастраивать вообще, так сказать, технологии дебатов. То есть мы смотрим, вот это людям заходит, это не заходит, это не очень удачная вещь, и мы, соответственно, корректируем. Плюс мы еще сделали одну вещь, мы тоже это не придумали сами, мы это взяли из зарубежного опыта, это постпродакшн дебатов. Ну, потому что телевизор, особенно в неудобное время, смотрят далеко не все. Но если сделать нарезку правильную сильных моментов кандидата, если сделать кампанию комментариев, если сделать разгон этого через социальные сети, это дает уже, в общем-то, достаточно хороший эффект. Я смотрю, на этих выборах уже, по крайней мере, с постпродакшеном практически все партии работают, особенно стараются «Единая Россия». Вот. Но на этих выборах, так сказать, с дебатами федеральными партия «Новые люди» справляется сама, поэтому мы просто смотрим со стороны, как это делается. Мне очень интересно. И я бы сказал так, что партии явно готовятся, работают с образом. Ну, кто работает с образом? Работают с образом 5 парламентских партий, и я бы сказал, что зеленые. А остальные партии, которые не парламентские, они скорее выглядят как такие маленькие единороссы. Вот, то есть выйти. Почему-то им кажется, что надо быть солидными. Там костюм, галстук, каменное лицо, напряженная шея.
3: К вам на курсы не ходили, Евгений Николаевич.
7: Не ходили, это правда.
3: А вообще про оппозиционеров, коль уж заговорили об этом, давайте немножко продолжим. А почему у нас, вот, как мне кажется, какая-то выстроилась такая система, что если у нас оппозиционер, то он обязательно против власти. И не может быть такой оппозиционер, который критикует власть, да, но при этом критикует по делу, но вот мы понимаем, что у нас есть определенная повестка, у нас есть определенные цели и задачи, в том числе специальной военной операции. Но человек, который может покритиковать систему за то, что, ну вот, разгул, господи, прости, скажу страшную вещь, разгул силовиков, да, значит, иноагенты на каждом шагу, враги и предатели, а на самом деле вот никто не покритикует элиту, но в то же время за специальную военную операцию, безусловно. Вот таких как будто бы нет, выжженное поле, скажем так, да. Это, значит, одни прозападные, одни, которые уехали, а другие, это, собственно, ну, все в строю. И я, честно говоря, не понимаю, почему именно так у нас выстроилось. Вот почему?
7: Ну, во-первых, я не согласен с вашим описанием ситуации.
3: Давайте, поправьте.
7: Я бы сказал, что у нас оппозиционные партии разделены...
3: Они точно оппозиционные? Ну, точно оппозиционные.
7: Да, конечно, конечно.
3: По-моему, вполне системные, нет?
7: Но они системные в базе, ну, там, грубо говоря, там, русский патриотизм. Мы типа все за Россию. Но, собственно, подобного рода консенсус есть в очень многих странах. Не во всех, кстати,
3: говоря. Они, понимаете, что могут сказать? Даже те, кто уехали, тоже могут сказать, мы за Россию. Но я не знаю, как можно быть за Россию, уехав. Я вот не понимаю.
7: Ну, как? Мы типа, ну, вот мы за другую Россию. Там.
3: А, не вот. Знаю, тот за же другую самый, Россию, это уже не за Россию.
7: Объявленный иноагентом и террористом-экстремистом, по-моему, на всякий случай, там, Шахаду, да, это скажу, Михаил Ходорковский. Ну, вот он, у него да, были, да, вот у него были счастливые времена 90-е годы. Вот, ну, ему хочется вернуться туда, когда деньги решали очень многое, когда в Госдуме реально сидели прям проплаченные депутаты конкретными нефтяными компаниями, а кто ими изначально не был проплачен, получали за конкретное голосование деньги в конвертах. Ну, я это все застал, я это видел. Вот. А если брать партии парламентские, ну, я бы сказал так. Есть КПРФ, которая, ну, на самом деле, наиболее, наверное, сегодня радикально оппозиционная партия, в том числе и на уровне регионов. Ну, то есть, у них идея какая, что там Путин молодец, специальная военная операция – это хорошо, ну, типа, бояре плохие, надо их поменять, опереться на КПРФ. А есть ЛДПР и «Справедливая Россия», которые претендуют на роль резервной партии власти. Мне вот понравился, кстати, ролик у ЛДПР, даже два я ролика у них видел. Там у них люди стоят спиной камерам, стоит такая толпа людей, представляющих, видимо, ЛДПР, они стоят спиной. Ну, то есть, я так месседж считал, что мы пока еще не партия власти, но спиной к людям мы уже заранее повернулись. ЭСЭРы где-то в регионах, ну, скажем так, ведут себя более оппозиционно даже, чем коммунисты. Ну, и интересная ниша у новых людей, которые говорят, типа, а мы вообще про другое. Типа, ребята, вы разбираетесь в разных образах прошлого, а мы хотим про будущее.
3: Ну, про как можно быть технологии. Про другое, если ты просто за все хорошее, кавычу сейчас, ну, да, против всего плохого.
7: Но не совсем так. Нет, нет, нет. Смотрите, у них есть четкое отличие. Первое – против запретов. Второе – свобода. Третье – технооптимизм. Ну, потому что я вот, что, скажем так, выделил в этих дебатах, очень большой объем какой-то бессмысленной советской ностальгии. Ну, то есть, выходят люди, представители разных партий, говорят, давайте вернем...
3: Как было в советское время.
7: Как было в советское время, ЖКХ под контроль государства.
3: Так, а сейчас так... под чьим контролем, можно узнать?
7: А, ну, типа частная управляющая компания, допустим. Но в Москве жилищники вот эти вполне себе государственные.
3: Вот именно.
7: Да, это во-первых. А во-вторых... Честно говоря, я-то застал советское ЖКХ, вот, и я застал и ситуацию с отсутствием напора в центре города Челябинска, я жил в советское время, вот, отсутствие напора, негорячая вода, регулярное отключение, сантехника не дозовешься, сантехник приходит пьяный. И, кстати говоря, про это даже прям кино было официальное снято.
3: Афоня.
7: Да, Афоня. Про советских хамоватых, пьющих, лживых сантехников.
3: Но знаете, обаятельных.
7: Вот честно, честно вам скажу, мне нынешние скучные сантехники, которые вовремя приходят и делают то, что надо, нравятся гораздо больше. Чем
3: обаятельные вы на Юду жили. Нашли, вызвали, да, вот этих, да. Вот их имеете в виду?
7: Да, да.
3: Ну, понятно.
7: Вот.
3: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Евгений Минченко, известный политолог. Мы вернемся через 2 минуты.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю Радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
8: Реклама. Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
9: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
10: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
12: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
13: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Давайте продолжим. Но мы вот про оппозицию говорим. Сейчас идут дебаты, и люди, которые у нас должны, по идее, попасть в Государственную Думу, сейчас имеют возможность высказаться. И государство им гарантирует такую возможность за счет телеэфиров, предоставления телеэфиров. Слава богу, кстати, не радиоэфиров.
7: А то радиоэфиры тоже есть.
13: Есть, да?
7: Но да.
13: Вот, вы знаете, меня пока не заставляли, слава богу, спасибо большое на этом. Скажите, пожалуйста, ну, мы же с вами, только, пожалуйста, не говорите, что это не так. Понимаем, кто будет в Госдуме. Я не про конкретно людей, я говорю про конкретно партии. Может быть, пройдут отдельные люди от каких-то других партий или нет? Ну, давайте, скажите, ну, что?
7: Ну, давайте что? Так. Во-первых, «Справедливая Россия».
13: Так.
7: Есть определенный скепсис у экспертов на тему того, пройдут они или не
13: прям
7: пройдут.
13: Целой партии пройдут они или нет.
7: Да.
13: По будет ли она представлена в парламенте?
7: Да.
13: Обалдеть.
7: Ага. Ну, по крайней мере, последнее исследование Комитета по политтехнологиям РАСО говорит так. 25% говорят, мы считаем, гарантированно проходит. А 75% говорит, ну, типа, могут пройти 5-процентный барьер, но... могут и не пройти, но и, собственно, социология показывает 3-4% рейтингов на данный момент. С другой стороны, говорящее название в бюллетене, ну, гипотетически...
13: Миронова все знают, он громкие заявления делает.
7: Ну, насчет Сергея Михайловича я бы сказал так, что у него есть определенный рейтинг доверия. Я думаю, скорее даже инерционный с тех времен, когда он был спикером Совета Федерации. Но, конечно, назвать его харизматическим лидером, который тянет за собой партию, наверное, было бы несколько опрометчиво. Ну, собственно, у нас таких лидеров...
13: А вот кто у нас такой лидер?
7: Ну, был Жириновский.
13: Ну, нет, был, понятное дело.
7: Да, Леонид Эдуардович, ну, наверное, скорее Словский. Как лидер, да, для ЛДПР пассив, а не актив. Геннадий Андреевич Зюганов, он, ну, как бы уважаемый человек,
13: да, там, конечно. Патриарх. Мы вообще КПРФ очень любим, я хочу сказать, да, стена «Комсомольской правды».
7: Ну, тем более, да. Не, я просто очень хорошо отношусь к Геннадию Андреевичу, я считаю, что, ну, по человеческим своим качествам...
13: Да, он... человек-пароход.
7: Да. Вот, ну, тройка в «Новых людях». Нечаев, Авксентьева, Дованков. Ну, вот Дованков ворвался в эту тройку после президентской кампании, где он очень достойно выступил. Ну, а «Единая Россия» – партия президента. То есть,
13: а вы кого это... оттуда выделите? Дмитрия Анатольевича Медведева или кого?
7: Нет, у них же четко, мы партия Путина. То есть,
13: а лидер-то кто у них?
7: Они, как бы их...
13: Не Путин их лидер.
7: Но они говорят, если вы посмотрите на те же самые дебаты, а я по работе отсмотрел все да. дебаты,
13: вы которые... Вы все отсмотрели, данный... да?
7: Да, все, ага. все отсмотрел. Да.
13: А, но... Страдали?
7: Кстати, нет, нет, мне же интересно с профессиональной так, точки зрения. А, Путин Владимир Владимирович.
13: Ну, нет, но он же не буквальный.
7: Ну, еще раз, основатель нашей партии, партия президента.
13: Господи, основатель Советского Союза Ленин.
7: Ну, и, ну, как ну бы, тем не менее, ну, вот они и говорят.
13: А основатель Российской Федерации, получается, Ельцин. Ну, что-то я не вижу, чтобы мы на Ельцина равнялись.
7: Ну, как ну, ну, тем не менее. В общем, официальная риторика Единой России. Нет,
13: хорошо, кто у них все-таки, ну, как бы главный функционер в партии? Ну, давайте имя назовем. Кто именно в партии,
7: но а не за ее пределами? Именно в партии, я думаю, что Якушев.
13: А, ну вот, есть имя.
7: Да, конкретно. Владимир Владимирович Якушев, первый вице...
13: Можно ли его назвать ярким?
7: Ну, нет.
13: Вот.
7: Нет. Ну, это уважаемый, скажем, человек в аппаратной среде.
13: Да, понимаю.
7: В свое время, ну, один из лучших губернаторов у нас в стране, несомненно, в Тюменской области.
13: Ну, но с точки зрения представитель... харизмы не самый яркий,
7: ну,
13: правильно
7: ведь? Ну, да. Он, больше... он на это и не претендует.
13: Он про хозяйственную часть,
7: да,
13: понятно.
7: Хозяйственная и аппаратная. Ну, Дмитрий Анатольевич Медведев.
13: Вот.
7: Как одно из лиц партии.
13: А тут, кстати, и аппаратчик, ну, еще и, собственно...
7: Ну, видите, Дмитрия Анатольевича в списках же нету.
13: Вот. Но в партии-то он состоит.
7: Но в партии он состоит.
13: Он лидер партии.
7: Нет, он официальный председатель, нет, официальный руководитель партии вообще-то Дмитрий Анатольевич Медведев.
13: Все.
7: Якушев отвечает за, так сказать, работу аппарата, а официальный лидер партии – это Медведев. Но в агитации «Единой России» мы этого не видим, мы видим акцент все-таки на фигуре Владимира Владимировича.
13: Но Дмитрий Анатольевич – это яркий представитель партии. Тут
7: ну, он,
13: вряд ли можно поспорить.
7: Ну, кстати, он активизировался, ему нравится.
13: Он по Германии там жахнуть собрался.
7: Да-да-да.
13: Я уж не знаю, возражаете вы или нет.
7: Я считаю так, что вот надо бы как-нибудь раз вот пообещать и выполнить.
13: Да.
7: Да. Вот тогда мне кажется...
13: А можно ли вас назвать, ну, с политической точки зрения, не подумайте дурного, либералом? Скажите, пожалуйста.
7: Ну, нет.
13: Нет?
7: Нет.
13: Ну, таким, ну, вы так или иначе, я вижу вас, ну, в определенной степени критически мыслящего человека, вы можете и крепкое словцо употребить, когда мы с вами рассуждаем там вот о политике, да, в том числе об элитах, вы и можете и за там постоянно вот эти иноагентские списки покритиковать и прочее, и прочее. То есть вы в этом плане человек, ну, который смелее многих других политологов, я так скажу, или откровеннее многих других политологов, я так скажу, аккуратно. Но и поэтому я спросил про, ну, некую либеральную составляющую. Ну, мы же знаем, что у нас либералы. Кто такой либерал, да, у нас?
7: Да-да, давайте разберемся. Да, кто давайте, такой либерал?
13: Вот это вопрос, на самом деле, к вам. А как понимают либералы, это который критикует режим. Значит, кто критикует режим, это, значит, скорее оппозиционер. А есть люди с либеральными взглядами. Меня к ним тоже относят, вы не подумайте дурного.
7: Ну,
13: хотя я им не являюсь.
7: Знаете, я себя считаю русским патриотом. Вот. И,
13: одним словом, это как? Есть либерал, есть, наверное, консерватор,
7: ну,
13: или нет?
7: Понимаете, в чем дело? У нас очень сложно быть консерватором, потому что та Россия, которая, ну, вот, естественным путем, ну как естественным, тоже там петровские реформы там, и так далее, но историческая Россия была сломана в 1917 году, и на ее, так сказать, теле попытались выстроить такой плацдарм для победы в мировой революции. Это не получилось, плацдарм развалился, мировая революция оказалась не востребована, но настолько было вытоптано очень многое из исторической России, что эта традиция, она пресеклась. И, соответственно, консерватизм сейчас у нас, как правило, это советский консерватизм. Даже «Единая Россия», вот сейчас смотрю свежие ролики этой партии, они сделаны в брежневской стилистике. Вот я два ролика видел. Один про то, как мы все вместе, все поколения, там, вперед идем. Ну, то есть, это вот программа «Время» позднего Брежнева. И вот этот вот многонациональный стол, там собираются люди там, вот, разных национальностей, угощают друг друга блюдами национальной кухни. Но это вот советский интернационализм. Угу. Ну, то есть, прямо брежневская эпоха как эстетический ориентир. Ну, то есть консервативная политическая сила у нас при формальном проговаривании «мы там уникальная цивилизация» и так далее, дальше съехали и ушли в советскую эстетическую традицию. Коммунисты, ну, у них там ролик очень смешной на самом деле, где Геннадий Андреевич, там, Грудинин, Коновалов, там кто-то еще.
13: Платошкин, наверное.
7: Кто? Нет, Платошкина нет. Ну, там, грубо говоря, у них губернаторы и руководители так называемых народных предприятий. И они такие: «А хорошо же у тебя на предприятии». Он говорит: «Так и у тебя ж неплохо. А какие губернаторы у нас? Так надо же делать так везде в стране». Ну, то есть, прям сейчас такое вот, ну, совсем не носят. То есть, это классический такой сталинский поздний модерн, там, кино «Кубанские казаки». Вот. Этих в традицию ту вот, типа, позднесталинскую. Но уже в издевательском, скорее, ключе у коммунистов России, там, революция, гражданская война, там, ну, тоже такое. На самом деле, если посмотреть на стилистику, эстетику эсеров и КПРФ, ну, не знаю, они куда-то там в Хрущева стремятся. Вот. Ну, то есть, так или иначе, у нас из 5 парламентских партий 4, ну, как бы соревнуются, какой из видов советского прошлого больше понравится, как правило, возрастному избирателю. В этом смысле новые люди, которые предлагают образ будущего, вот этот вот свой технооптимизм и ставку на молодых, ну, вот они выглядят, по крайней мере, иначе. Там хорошо, плохо. Как бы, на мой взгляд, это нишевая абсолютная история. Это больше на молодежь, больше на людей с высшим образованием, больше на жителей крупных и средних городов. Но, в принципе, этого может хватить процентов на 10, а то и на 15. Ну, по крайней мере, они стилистически различаются. У вас же как бы идея была такая, что типа, а все партии одинаковые. Ну, нет, не все партии одинаковые. У них есть разная стилистика, разный формат. И на самом деле у нас за последнее время партии проходят очень серьезные изменения.
13: Давайте сделаем паузу, небольшой перерыв. Иван Панкин и политолог Евгений Минченко. Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
14: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» – самое лучшее радио на свете.
2: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
15: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». Комсомолка оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
16: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
16: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
18: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский, глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев, а также депутаты Великолукской городской думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина посетили ЗАОЗЭТа. Состоялась встреча с трудовым коллективом предприятия. В формате открытого диалога завочане смогли обратиться к представителям власти, задать интересующие их вопросы, поделиться предложениями и обозначить темы, которые сегодня особенно важны для работников и жителей города. Обсудили вопросы, связанные не только с деятельностью предприятия, но и с городской повесткой, в том числе благоустройством Великих Лук, развитием городской инфраструктуры и повседневной жизнью горожан. К 135-летию со дня рождения академика Виноградова Мемориальный дом-музей организует юбилейные мероприятия. Научно-познавательную лекцию «Цепные дроби» проведет доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, ведущий научный сотрудник Математического института имени Стеклова Российской академии наук Максим Королев. Лекция пройдет 15 сентября в 13 часов в Управлении образования администрации города Великие Луки. Великолукский дом культуры Ленинского комсомола начнет сезон большой концертной программы. Она состоится 30 сентября в 18:30 и объединит на одной сцене все творческие коллективы ДК. Среди них будет и два новых, которые только в этом сезоне влились в творческую семью. В этот вечер артисты представят зрителям свои лучшие номера.
20: О валютах.
19: Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
20: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
22: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
13: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», известный политолог, автор книги «Политбюро 2.0». Ну, я вам уже показывал, хвастался. Да, найдите, почитайте. С кем поговорить о политике, если не с вами. Я тут нынче задумался, может быть, в мэры какого-нибудь маленького городка податься, не поверите. Выборы идут, я сейчас слежу за технологиями и думаю, может быть, когда-нибудь вот это все мне надоест, и надо будет двигаться дальше, может быть, в политику. И в силу того, что я глубоко в душе хозяйственник, я думаю, может быть, какой-то город, нужно, понимаете, нынче у власти, вот особенно если это глава администрации, а не мэр в классическом понимании, понятен и подход, на самом деле. Подход, такой довольно старомодный, вернее, его отсутствие. Какую-то работу надо выполнять, по времени надо асфальтик уложить, а то, как украсить город, никто, в общем-то, не думает. Нужно придумать креативно, особенно слово креативный вообще отсутствует. И я вот задумался, что, может быть, как-нибудь подамся обязательно, и, может быть, даже выиграю. Я уж не знаю, пожалею об этом или нет.
7: А вы как собираетесь выигрывать? У нас прямых выборов-то практически не осталось.
13: Вот. вы подвели к моему вопросу. Действительно, коль уж мы заговорили про Сардану Авксентьеву, которая была народным мэром, вот это слово «мэр», его же сейчас не существует, у нас сейчас главы администрации. Как раньше говорили, читают как, сити-менеджеры.
7: Ну, они вот по-разному называются. Глава администрации, глава города, есть несколько систем.
13: Депутаты выбирают себе по предоставлению, там, по какому-то, в том числе
7: губернаторскому. Конкурсная комиссия.
13: Ну вот, конкурсная комиссия, да, выбирает, значит, главу администрации. Вот это нынче главы администрации, а не мэры. Ну, вроде как мэры кое-где все-таки остались.
7: Ну, три системы. Есть где-то прямые выборы. В крупных городах, столицах субъектов федерации, по-моему, уже нигде не осталось. Может, я путаю, может, где-то еще один-два есть. Но вот совершенно точно, к примеру, в Якутске, где Сардана Авксентьева в свое время неожиданно выиграла выборы у представителя партии власти, вот там в этом году отменили прямые выборы, и будет
13: уже вот комиссия. К этому-то я вас и подводил. Отменили, а может, вернем, потому что, ну, должен быть какой-то человек, которого называют мэр, который действительно хозяин города, да, у которого, значит, есть, ну, некая, значит, аппаратная возможность, не постесняюсь сказать, да, и не только аппаратная, какие-то вопросы действительно порешать, над которым стоит только губернатор, перед которым он должен отчитываться, и, собственно, все. Вот этот человек, который действительно хозяин города, и называется он мэром, а не каким-то там главой администрации. Кто-нибудь знает главу администрации своего городка? Да никто не знает, как его зовут.
7: Правда? Ну, вот я думаю, например, в Уфе сейчас все знают, потому что идет уголовное дело по мэру.
13: Именно поэтому,
7: да, да, да. И его то восстанавливают, то снова снимают, отправляют домой. Да, да, да. Идет большая схватка, я бы так сказал, там, потому что у него хорошие исторические отношения с Верховным судом региона. И, в общем, суды ему благоволят.
13: Вот эта система, она нам на пользу по итогу отсутствия прямых выборов? Да, коль уж мы про выборы с вами говорим.
7: Ну, смотрите.
13: Почему депутатов мы выбираем? Мне вообще плевать. Знаете, честно, хотите честно, скажу непопулярную вещь, со мной многие не согласятся, да плевать. Значит, мы выбираем каких-то депутатов, которых, в общем-то, видим в первый раз в бюллетене. Мы их навыбираем, они что-то там будут делать, непонятно что. В общем, голосовать как надо, скорее всего, на нужные кнопочки нажимать, скорее всего, будет так. А вот глав своего города, человек, который действительно будет делать то, что нам хотелось бы, вот есть определенные проблемы, скорее всего, с вывозом мусора, это проблема вечная везде, вот есть конкретный человек, который обещал, что он с этой проблемой справится. Мы знаем, этого человека зовут Вася Пупкин, он наш мэр, он должен решать эту проблему. Вот. А мы, вот депутатов мы выбираем, а мэров нет. Это точно правильно.
7: Ну, смотрите, тут я буду против мейнстрима. Лично я за прямые выборы мэров.
13: Либерал, говорю же.
7: Нет, опытность и здравый смысл. И я бы сказал так, что я видел разные системы, и все-таки прямые выборы мэра обеспечивают гораздо более высокий уровень доверия, точно так же, как и прямые выборы глав регионов. Вот я могу сказать, что у нас есть ряд регионов, где нет прямых выборов, где там региональный парламент по представлению президента, главы субъекта матрешечного, в который это входит, если это матрешка, или там, если национальная республика, просто по представлению президента с подачи парламентских партий, точнее, представленных в регионе партий. Но вот мне кажется, это все от лукавого, равно как и муниципальные фильтры.
13: Почему так?
7: Мое мнение, конкурентные прямые выборы глав регионов и мэров муниципальных образований – это скорее благо. То есть, как любое лекарство, оно там может превратиться в яд в больших дозах, да, но в целом я считаю, что это было бы лучше. Было бы лучше с точки зрения и доверия населения к власти, и с точки зрения, на самом деле, ответственности и глав регионов, и глав муниципалитетов перед людьми. Ну, приняли решение, какое приняли. Я думаю, что, может быть, в какой-то момент оно будет пересмотрено. Тем более, что я за последние 40 лет, когда у нас регулярно там, кстати, менялась политическая система, успел посмотреть на разные варианты и, так сказать, поучаствовать в их использовании. Но в целом я могу сказать, что выборы, не выборы – это сегодня вопрос не самый важный. А важные вопросы. Первое – это финансирование местного самоуправления, наличие у них источников доходов.
3: Ну, СВО идет.
7: Я понимаю, СВО идет у всей страны, но в целом, конечно же, у нас муниципальный уровень очень часто имеет полномочия, которые он не в состоянии с имеющимися ресурсами реализовывать, переданные им полномочия. То есть даете полномочия, дайте ресурс на то, чтобы это делать. Это первое. А второе – это силовики. Ну, то есть, сегодня количество вот этих вот уголовных дел с очень странными формулировками, которые или там на показаниях одного человека, или, ну, на самом деле, на чисто технических ошибках, ну, их перебор, мое субъективное мнение.
3: Я присоединяюсь.
7: Третья проблема – это, ну, собственно, финансирование, в том числе и этих людей. Понимаете, распространенная такая популистская точка зрения, а типа пусть депутаты живут на МРОТ.
3: Ну да, конечно.
7: Да.
3: Но это действительно популизм. Да.
7: Но тем не менее, это регулярно всплывает. Это, да. А в целом-то, по большому счету, ну, как человек должен иметь возможность содержать свою семью. Он принимает важные решения.
3: Зарплата для, ну, для серьезного человека, который, ну, он учился, он пришел к каким-то там, достиг каких-то высот. Конечно, зарплата 450 тысяч, ну, для серьезного человека, который, у которого не голова, а дом советов, да, раз у него несколько образований, раз он все-таки дошел до депутатства, да.
7: А, вы про Госдуму сейчас говорите.
3: Ну да, про Госдуму. Да. Ну, нет, я в принципе про.
7: Не, а про муниципальные это зарплаты. Там бывает и 30, и 40
3: тысяч. Знаю,
7: да,
3: я это... знаю, конечно, кто захочет работать. Ну и про депутатов тоже.
7: Ну, ну,
3: это, кстати... на самом деле, в пользу бедных разговоры, я согласен.
7: Да, да, да. Но при этом я могу сказать, что для меня одна из самых благодарных аудиторий – это муниципальные служащие, депутаты, главы. Ну вот мы за последние несколько лет очень много тренингов проводили в регионах для глав муниципальных образований и для муниципальных депутатов. Да я могу вам сказать, большинство, это кроме шуток, это реальные подвижники. То есть люди, которые действительно работают не за страх, а на совесть, и, конечно, очень хочется им помочь. Кстати говоря, очень многое делается в этом смысле. Вот я большой фанат Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, где сопредседателями являются экс-мэр Тюмени, ныне глава Югры Руслан Кухарук. Ирина Гусева, экс-мэр Волгограда, кстати говоря.
3: Была у нас такая.
7: Да. А сейчас баллотируется в Государственную Думу.
3: Я не помню, чтобы она там была мэром в Волгограде, но она была, по-моему, в облдуме.
7: Была, ну,
3: в
7: общем, яркий, была мэром какой-то.
3: Яркий, да.
7: Вот. А, так вот что они сделали из, действительно из хорошего? Сделали премию служения, когда, ну, большое количество номинаций, и людям там вручают там призы, причем лично президентам там присуждают все это дело. Там возможность встретиться с главой государства. Там человек приехал из какой-то там глубинки, увидел президента. Круто. А большие программы обучения, переподготовки, школа мэров, которую президентская академия «Есенеж» делают, и платформа «Страна, Россия – страна возможностей». Ну, то есть, на самом деле, нельзя сказать, что у нас вот прям плохо-плохо все в местном самоуправлении. Есть, ну, очевидно, позитивные вещи, но есть вот эти вот системные проблемы, о которых я сказал. Это все-таки финансовая база, это прессинг силовиков, ну и третье – это все-таки престиж в обществе, потому что, ну, на самом деле вот эта вот привычка по любому поводу костерить у нас там чиновников или муниципальных служащих, там вот это вот мазать их черной краской, на самом деле десятки миллионов людей у нас в стране работают на государственных муниципальных должностях.
3: Вы имеете в виду в бюджетной сфере?
7: В бюджетной сфере, да. Вот, и уверяю вас, большинство из них люди честные, ответственные, и, в общем-то, которые реально стараются что-то сделать.
3: Сделаем паузу. Иван Панкин, Евгений Минченко, известный политолог. Скоро вернемся и продолжим.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет.
1: И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
6: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора –

0: мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», известный политолог Евгений Николаевич. В Российской академии наук зафиксировали признаки депрессии у половины россиян. Второй половины без признаков, да. Извините за иронию. Да. Ну или второй половине просто некогда болеть. Я уж не знаю на самом деле. Но, в общем, я так понимаю, что намекают на то, что это число растет, увеличивается с признаками депрессии. В общем, ну это про состояние общества. И многие вот начали в своих телеграм-домах об этом писать, рассуждать, что это уже, ну, не просто там какая-то вспышка, да, это уже некое состояние, из которого, я так понимаю, надо выходить. Психоаналитиков на всех не хватит, прямо скажем, да, психотерапевтов, правильнее сказать, вот, да и не у всех есть деньги на хорошие антидепрессанты, тоже, прямо скажем, соответственно, как будем выходить из этого состояния, ну, если есть вот какие-то политологические приемы, да, которые в том числе нашим депутатам перспективно придется воспользоваться, потому что, а кому выводить людей из этого состояния, это уже не состояние анабиоза, это какое-то другое состояние, да. Это все-таки Российская академия наук сказала, не какая-нибудь там иноагент Левада-центр.
3: А британские ученые ничего не говорили?
2: Нет, пока что нет. Вы знаете, уже никто не смеется над британскими учеными.
3: Да вы что?
2: Это в 10-е годы вот британские ученые там заявили, это был мем такой. Сейчас уже, по-моему, нет.
3: Какие,
2: может, они помнили,
3: главное,
2: кстати говоря.
3: Может.
2: Или все узнали про этот мир.
3: Да. Ну, я, кстати, могу сказать, что если мы посмотрим данные ФОМа и ВЦИОМа, то они бьются, уровень тревожности в обществе фиксирует практически все социологические службы. Ну, и, собственно, и по социальным сетям можно это видеть. У меня есть несколько простых очень рецептов, как снижать тревожность.
2: Тревожность – это не депрессия.
3: Да, и депрессию тоже. Ну, первое, я думаю, что есть фактор, который, ну, очевидным образом влияет на это состояние, это военный конфликт. Поэтому вероятность того, что можно там какими-то там психотерапевтическими пассами там что-то сделать в ситуации, когда ежедневно гибнут мирные люди у нас на нашей территории, или когда вот я к вам ехал, и на трассе, ну, там, где-то из 8 заправок только на одной увидел, что есть бензин, а на других нет ничего вообще. Вот, это тоже создает определенный фон.
2: Нервозность.
3: Да. Да, вот. Ну, и произошла все-таки рутинизация конфликта. Я думаю, что вот этот психологический барьер, когда оказалось, что СВО длится дольше уже, чем Великая Отечественная война, вот этот психологический барьер, он оказал определенное влияние. Рецепты, тем не менее, что имело бы смысл делать власти? Ну, первое, не ухудшать без необходимости, без крайней необходимости и так тяжелую жизнь людей. Ну, то есть, там, к примеру, вот эта вот история с этими там с курами, там, приносите в МФЦ, не приносите в МФЦ свою 11-ю курицу,
2: да,
3: и так
2: далее. Регистрировать курицы кто-то принес действительно в МФЦ.
3: Да. Вот, это первое. Ну, давайте отложим там дополнительные вот эти вот все регламентации. Это первое. Второе. Остановить безумный град репрессивных, запретительных инициатив. Там, вот это давайте закроем, вот это закроем. Ну, то есть, то, что ведет к деградации повседневной жизни
2: людей.
3: А вот
2: за это, кстати, депутатам, скажем, спасибо из прошлого созыва. Спасибо. Ну, они вот почему-то об этом не думали, да, к чему это может привести. Вот, пожалуйста. Они как-то переживают по этому поводу? Милонов, как вы думаете, он сейчас вот на себя какую-то вину возлагает за вот это вот?
3: Мне кажется, у него все очень хорошо.
2: Ну, все хорошо. Ну, хорошо, если хорошо, то хорошо.
3: Да. Ну, то есть, вот эта вот история, давайте мы вам, так сказать, еще пожестче устроим, чтобы жизнь медом не казалась, ну, наверное, этого делать не надо.

0: Дальше. Я думаю, что вот эти вот агрессивно поучительные, презрительные ноты в отношениях с людьми тоже стоило бы убрать. Ну,
1: На
0: как вот,
1: какие, например?
0: ну, например, история с девочкой и смешариками в Тульской
1: А,
0: области.
1: да, потрясающий
0: Вот,
1: случай.
0: просто
1: Это, кстати,
0: потрясающе.
1: местная мэр, пожалуйста, вот
0: Да, да, да.
1: да.
0: Притом уже Миляев, ну я его знаю хорошо, он действительно очень адекватный, культурный, воспитанный человек. Говорит, отстаньте от ребенка. Ну нет.
1: Губернатор местный,
0: Да, да, да, да.
1: Тульской области, да.
0: Да, губернатор
1: Да, но не
0: Тульской
1: отстали,
0: области.
1: девочка оттирала в итоге
0: Да.
1: на
0: Ее, ну,
1: картинке.
0: как-то пригласили там, успокоили. Но в целом, ну, вот эта вот ситуация, я просто видел, какой эмоциональный отклик это вызвало у совершенно разных людей.
1: Да, конечно.
0: Да, и вот эта вот история, ну, она как бы не гуд. Дальше. Надо отказаться от радикализации внутренней риторики и раскалывания, как вот тоже один депутат Госдумы, мой хороший товарищ, кстати говоря, вот Олег Матвеевич сказал, типа, есть вот единая Россия, а все остальные у нас за Зеленского. Ну,
1: Говно,
0: елки-палки,
1: да.
0: ну, чё, ну, Олег.
1: Но он периодически такие, вы знаете, делает странные заявления, надо сказать.
0: Я бы сказал так. Олег все-таки он постмодернист, он философский факультет УРГУ заканчивал, там книжку писал. Для него очень важна вот эта вот медийная хайповая составляющая. То есть я думаю, что он
1: Вот,
0: осознанно такие
1: пожалуйста,
0: вещи
1: вот
0: делает.
1: пожинайте,
0: Вот.
1: пожалуйста.
0: Но, на мой взгляд, это не очень хорошо. Не очень хорошо. Это вредит. Дальше. Не надо призывать к репрессиям против несогласных. Ну, то есть, вот люди, которые там говорят, ну, все, слава богу, давайте закрутим гайки, давайте все, кто думает чуть иначе, чем мы, в лучшем случае лишим права на профессию, в худшем случае всех пересажаем. Вот, даешь там ГУЛАГ и все такое. Тоже не надо. У людей плохие ассоциации и воспоминания. У нас, ну, как бы, людей, находящихся в депрессии или в тревожном состоянии, у нас много, а людей с ярко выраженной садомазохистской фиксацией, слава богу, в русском народе, в общем,
1: А
0: гораздо
1: это о
0: меньше.
1: чем? Расшифруйте, я не совсем понял.
0: Ну, очень просто. Давайте устроим. Где массовые расстрелы? Вот эта фраза, там бегают люди, кричат, где массовые расстрелы? Я говорю, так это, ну, что ты хочешь, чтобы тебя расстреляли, что ли?
1: А, я понял. Вы про тех, кто призывает к конкретным репрессиям, да?
0: Да, ну, прям
1: Да,
0: к
1: то есть
0: массовым репрессиям.
1: коррупционеров к стенке. Вы об этом?
0: Всех к стенке, врагов народа к стенке, кто иначе думает к стенке. Вот
1: Это есть
0: либералов,
1: такая
0: да, там, вот
1: категория,
0: мы их
1: да.
0: зачислим, и давайте мы быстро им устроим.
1: Но мы с вами не либералы, слава богу, поэтому нам
0: Да,
1: бояться нечего.
0: нам бояться.
1: Да.
0: Не, бояться есть кому угодно, по одной простой причине. Вот я как-то, по-моему, у вас в эфире или еще где-то приводил цитату, у меня товарищ мой высокопоставленный достаточно силовик, и я ему говорю, ну, что, ты-то вот, конечно, это, за то, чтобы гайки закрутить? Он говорит, нет. Я говорю, в смысле? Ну, ты же это, генерал, силовик. Он говорит, ты знаешь, я еще учился в советское время в соответствующем учебном заведении. И я в том числе изучал историю наших спецслужб. Я знаю, как закончил Генрих Ягода, как закончил Николай Ежов и как закончил Лаврентий Берия.
1: Да?
0: Вот. Поэтому, ты знаешь, как бы умные силовики понимают, что сегодня ты кого-то косишь, а завтра выкосят тебя.
1: Не рой другому яму.
0: Да. Вот. Поэтому маховик массовых репрессий, раскрутить-то его легко, а что дальше будет, это большой вопрос. Следующая история, чего делать не надо, не надо вот этой вот риторики «весь мир в труху».
1: Финальный вопрос, финальный ответ. Книга «Политбюро 2.0». Одну из них вы мне подарили. И подпись-то я не цитировал, да, не называл.
0: Цитировали.
1: «Система власти в эпоху Владимира Путина» я не говорил. И вот как раз тут картинки. Владимир Путин, Кириенко, да, Лукашенко. Интересно. Тут, ну, Мишустин, Медведев, понятно, Сечин, да, Чемезов есть, Шойгу. В общем, Собянин. Ну, Патрушев. Вот все эти люди, это монолитная элита, которые за план, значит, цели и задачи специальной военной операции будут выполнены, или все-таки с некоторыми оговорками? Финальный вопрос, финальный ответ.
0: Ну, мы же с вами видели, а кто не видел, я советую посмотреть Совет Безопасности в феврале 2022 года, и там, в общем-то, были видны разные позиции, разные точки зрения, и надо заметить, что некоторые люди, которых традиционно причисляют к ястребам, вели себя далеко не так ястребино, как можно было бы ожидать.
1: Ну, может быть, с тех пор что-то изменилось? Много воды, не говоря, крови утекло, простите, пожалуйста, с тех пор.
0: Ну, я бы сказал так. Внутри тоже есть дискуссия, но... Опять же, я думаю, что на паблике обсуждать вопрос, там, кто какие варианты предлагает, что там лежит на столе и так далее, было бы некорректно, в том числе...
1: А я в общем спросил.
0: Ну, я бы
1: без
0: сказал...
1: имен. Конечно, без,
0: ну,
1: имен. Конечно, без
0: я
1: имен.
0: Я бы сказал так, что да, там нет разногласий по поводу ключевой задачи, что нам нужен устойчивый мир, что проблема Украины не изолирована, а это проблема более широкая европейской безопасности. А вот сценарии, как этого добиваться, ну, они предлагаются разные.
1: Спасибо. Иван Панкин, Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», известный российский политолог, были здесь, остались довольны. Всего доброго, до свидания. Будем жить.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
3: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
4: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
3: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
4: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
3: Звоните бесплатно. 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
5: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
2: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Один человек погиб, 13 пострадали за минувшие сутки из-за атак по Белгородской области, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Он добавил, что за прошедшие сутки ВСУ 189 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударом подверглись 12 округов.
2: о политике.
6: Дональд Трамп назвал взаимную неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским главной проблемой для урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной. При этом, по его словам, оба президента уже устали вести боевые действия. Трамп также прокомментировал свой недавний телефонный разговор с российским президентом, назвал его прекрасной беседой, утверждает, что Владимир Путин хочет заключить сделку, и если Зеленский тоже хочет ее заключить, это будет очень хорошо. Конец цитаты. Трамп не исключает, что в обозримом будущем может пройти трехсторонняя встреча с участием Путина и Зеленского, но когда она может состояться, он не сказал. Владимир Путин и Дональд Трамп в последний раз созванивались 8 сентября, обсудили итоги визитов переговорщиков США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев на прошедших выходных. Беседа длилась час и, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, была конструктивной и откровенной.
2: Об Украине.
6: Национальное антикоррупционное бюро Украины взяло под следствие более 60 депутатов. Об этом рассказал газете Financial Times глава одного из следственных подразделений Александр Абакумов. Он отметил, что при создании НАБУ было сосредоточено на расследовании случаев коррупции прошлого, но к 2022 году бюро получило достаточно опыта, чтобы ловить преступников с поличным. Мы останавливаем деятельность тех чиновников, которые сейчас занимают должности, а не ждем, пока их уволят, сказал он. Финская полиция и погранслужба завершили предварительное расследование случаев с четырьмя дронами, упавшими на территории страны этой весной. Прокурор Финляндии решил прекратить предварительное расследование. Утверждается, что не было никаких подтверждений того, чтобы ПЛА намеренно нарушили воздушное пространство Финляндии. На их отклонение от курса повлияли помехи в работе системы спутниковой навигации и погодные условия. Но при этом дроны содержали взрывчатку и в трех случаях были обезврежены контролируемые взрывами. Вероника Борисенкова, служба информации.
7: Рекламно-информационная программа.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
8: А говорят, что всевозможные жизненные трудности, выпадающие на долю бедного двигателя внутреннего сгорания, сказываются на состоянии моторного масла. И легче от этого маслу, естественно, не становится, что в свою очередь превращается в трудности для двигателя. Круг замкнулся. Что именно там происходит? Как сделать жизнь двигателя легче? Сегодня об этом и поговорим. У нас на связи Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Михаил, доброе утро.
9: Доброе утро.
8: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Я Кирилл Манжула. Ну что, мы выбрали хорошее масло, залили все это в двигатель. И что именно там с этим бедным маслом происходит? И какие ему действительно могут угрожать опасности? Михаил.
9: Ну, у любого масла есть некоторые его собственные ресурсы. Это то, почему нам приходится все время его менять. Ну, если у вас хорошие условия эксплуатации автомобиля и приличное масло, это примерно там 15 тысяч километров, как сейчас, например, всякие европейские производители рекомендуют.
8: Врут.
9: Если условия похуже, аккуратно сформулирую я, то, значит, срок работы масла там сокращается потихоньку до 10 тысяч километров. Если совсем как бы масло слабое, там климат, например, жесткий, то, может быть, даже и покороче. И так далее. Значит, ресурс этот определяется тем, что масло меняет свой состав. Изначально оно состоит из одного типа там углеводородных молекул, условно говоря. Они ведут себя одним образом. Но в процессе использования, потому что это масло работает в экстремальных условиях, да, оно то попадает в точки очень высоких температур, там в камере сгорания или в каких-нибудь подшипниках скольжения турбины и так далее, то оно, значит, замерзает где-нибудь в поддоне. Все время оно находится, естественно, под ударом, так сказать, под давлением поверхности трения. А все это приводит к тому, что эти самые углеводородные молекулы начинают преобразовываться. они начинают частично там разламываться, частично окисляться, частично, наоборот, полимеризироваться в разных условиях, разное происходит. И, соответственно, они перестают работать так, как им нужно работать при образовании разделительной смазочной пленки. Эта смазочная пленка перестает быть прочной, перестает образовываться вовремя, масло перестает затекать, потому что начинает густеть туда, куда надо, с нужной скоростью, особенно по всяким тонким масляным канатам. Ну и вот тут приходит срок, так сказать, все это вылить и залить новое масло. Не говоря уже о том, что там еще содержатся всякие разные, как известно, добавки, которые призваны регулировать разные свойства, и они имеют тенденцию тоже срабатываться. Как бы у них есть некоторый запас на некоторый пробег. Да, например, то, что добавки, которые определяют так называемое щелочное число, которые призваны бороться там с кислотами и прочими такого рода вещами, нейтрализовать их. Ну, если у вас очень много кислоты попадает в масло или образуется там, то, соответственно, эти добавки просто закончится в один прекрасный день, дальше как бы кислотность начнет возрастать уже ничем не ограничиваемая. Но это такой самый простой пример. Остальные тоже там у них есть свои какие-то тонкости. Вот. И они теряют свою функциональность. Поэтому, значит, вот масло приходит к своему концу рано или поздно. Если у вас совсем неблагополучные начинаются условия, еще более тяжелые для работы масла, то, соответственно, этот ресурс еще укорачивается. Ну, например, у вас появляется сильный угар масла. Угар масла – это, во-первых, уменьшение просто его количества, там чисто реологически все это начинает работать неправильно, вся система там подачи давления канальцев там и так далее. Плюс, если есть угар масла, это значит, есть продукты угара этого масла. И не все они вылетают в трубу, а частично они возвращаются обратно в это же масло, там, значит, просачиваясь мимо поршневых колец. Соответственно, у вас резко возрастает скорость загрязнения. Загрязнение – это неправильное образование смазочной пленки. И до свидания. Если у вас износилась цилиндропоршневая группа, и туда начинает активно попадать топливо, да, то это масло просто начинает разбавляться. Ой, у меня был случай, я не помню, рассказывал я или нет, у человека пробило топливный насос высокого давления в бензиновом двигателе. Это маленький относительно насосик, одноплунжерный, он стоит прямо под распредвалом.
8: А что там пробило так?
9: Уплотнения прохудились, ага. И бензин стал стекать. Я сейчас как бы не опишу всю конструкцию, естественно, в тонкостях, но в конечном итоге просто бензин стал попадать в масло. Капелька по капельке, а человек ездит, ездит, что-то у него то загорается лампочка, там check engine, то потом опять гаснет, что-то вроде то ли поплавали обороты, то ли потом перестало. Он на один там пункт ремонта ему говорит, да не очень понятно, вроде там
8: все в порядке.
9: Особо. Да, нет, и как бы. Вот, он другой. Короче, не могли ему поймать проблему, он полгода так ездил. Наконец нашелся, значит, мастер, который ему говорит, ну, скорее всего, это пробой топливного насоса высокого давления, и поэтому бензин, ну, давления не хватает просто, как бы, да? Если, вот, давай-ка проверим. Вытаскивает щуп масляный, а он пахнет бензином, масло жиденькое, ну, как бы, то есть оно уже там наполовину было разбавлено. И он говорит, ну, что делать? Ну, значит, насос под замену, понятное дело, и, скорее всего, придется менять распредвалы. Потому что если масло жидкое, то не хватает смазочных свойств, особенно наверху, вот в головке блока цилиндров, его туда и подавать еще трудно, это масло. Плюс там условия такие работы у этих распредвалов, что они, в общем, страдают первыми.
8: То есть серьезные деньги.
9: Ну, как бы да, то есть, ну, не шутки. Но это, еще раз, это предсказание мастера, опытного человека, который смог таки установить диагноз правильно, да, все. Открывает головку блока и говорит, ну, нет, смотри-ка ты, распредвалы нормальные, менять не надо. Потому что у человека был двигатель обработан просто нашими триботехническими составами компании «Супротек», которые удерживают масляную пленку благодаря там, значит, своему этому самому новому покрытию, которое образуется после обработки трибосоставами. Поэтому движок выжил. Он просто ждал, пока до хозяина дойдет наконец, что надо поменять насос. И так, в принципе, смазывался бензинчиком.
8: Михаил, а если бы человек обработал и ТНВД, ну, заливал бы баночку ТНВД?
9: В данном случае не помогло бы, потому что речь про уплотнители. Это какие-то резинки, пластмасски, да, которые, значит, там ограничивают все, а не про плунжеры и все такое. Так вот, значит, попадание топлива. Даже если оно не такое критическое, как в этом случае, да, понемножку, значит, оно все равно попадает в масло и там скапливается, и может с ним взаимодействовать. Оно может, опять же, там окисляться как бы отдельно от масла, добавляя этих самых кислотных продуктов и т.д. и т.п. Третий пункт, который можно отметить, который происходит с маслами неожиданно для них, это увеличенное попадание серы из серных соединений. То, с чем сейчас вот сталкиваются, когда топливо там содержит 500 частиц на миллион вместо 10, как просит современное топливо, соответственно, у вас в 50 раз больше серы попадает в масло. Ну, немножко повышенная нагрузка получается. Значит, серу пытается остановить вот как раз эти самые щелочные добавки, но они быстро кончаются. То есть... Ну, там, во много раз быстрее, ну, не в 50 раз быстрее, но, тем не менее, значит...
8: Михаил, у меня глупый, может быть, вопрос. Скажите, а почему эти самые присадки, которые есть в масле от производителя, не продают отдельно? Ну, тем самым, там, те самые щелочные и так далее. Ну, вот плохой бензин, много серы, человек взял, добавил туда вот этого, и вроде бы и масло пришло в порядок.
7: Да нет, их можно найти, но именно добавлять их нужно в определенном количестве, иначе ты его перельешь, ага, и настолько изменишь характеристики масла, что это масло просто не будет справляться и защищать, понятно, двигатель.
8: Человек, обычный человек не в состоянии понять, какое количество, когда и прочее, прочее.
7: Но это надо это быть специалистом.
9: Кирилл, немножко похоже на вопрос, почему вам, когда вы садитесь в самолет, не выдают парашют? Ну, мало ли что может случиться. Потому что в нормальном случае, как бы, 99,9% случаев вам не надо заботиться, ага, об этом, все уже все давно рассчитали.
8: И присадки в масле доживут до следующего ТО, все будет хорошо.
7: Да, но в самолете спасательный жилет, кстати, лежит под сиденьем. Я так не понимаю, как он, почему он помогает.
8: Так, мы это...
9: Это можно сравнить с трибосоставом Супротек.
8: Сереж, мы с тобой это обсудим в перерыве, несмотря на то, что он небольшой, а перед тем, как мы уйдем на перерыв, стоит напомнить телефоны, по которым тоже можно позвонить и спросить, зачем в самолете спасательный жилет.
7: Да, можно, но я тоже не знаю ответа. Но все равно звоните, проконсультируем, объясним, расскажем. Телефон, как и прежде, 8 800 200 ровно 0661. Звоните, не стесняйтесь.
8: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек», и Михаил Косой, директор учебного центра «Супротек». А мы вернемся через 2 минуты.
2: Программа «Мой автомобиль». Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
11: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
12: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет. лет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? С 1938 по 1953 годы по Москве ездили двухэтажные троллейбусы. Их можно увидеть в фильмах «Подкидыш» и «Весна», а также в мультфильме «Дядя Степа».
15: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
16: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
8: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула. На связи у нас Михаил Косой, директор учебного центра «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек» в студии. Слушайте, ну мы вот в первой части нашего разговора упомянули, что... Что будет, если залить качественное масло в двигатель? Вот что с ним там будет, с этим качественным маслом, происходить. А что будет, если залили масло низкого и как небольшого, нехорошего качества? И как понять, что оно вообще низкого качества, это самое масло?
7: Ну, здесь низкого качества масло должно защищать двигатель от износа. То есть оно должно создавать пленочку, чтобы трущиеся пары как можно меньше касались друг друга. Металл на металл. Угу. Соответственно, если масло будет некачественное, пленочка будет некачественная, так называемый масляный клин между этими трущимися парами, он будет пробиваться, трущиеся пары будут касаться друг друга. Соответственно, металл по металлу – это очень сильный износ. То есть изнашиваться будут трущиеся пары. Это будет приводить. Это громко двигатель начнет работать. Не то, что он там рычать начнет. Там иногда он начинает громко работать из-за того, что глушитель сечь начинает. А здесь нет. Сам двигатель начнет, какие-то посторонние звуки у двигателя появятся. Плюс, если это неправильная вязкость масла, да, провал по вязкости какой-то, ну, некачественное масло, опять же, что-то там жижи набодяжили какой-нибудь, то начнут тикать гидрокомпенсаторы, потому что они работают за счет давления масла, их разжимает. Угу. А здесь с давлением масло будет не справляться, потому что оно очень жидкое. Ну, к примеру, некачественное, да? Из-за этого какой-то самый слабенький, самый изношенный гидрокомпенсатор начнет тикать, потому что он не будет справляться с компенсацией зазора. Зазор образуется, и в этом месте он будет тик-тик-тик стучать. Это вы сразу услышите. Плюс двигатель, как говорится, еще говорят многие, дизелить начинает, работать как дизель, тарахтеть начинает. Опять же, не справляется масло. Посторонние шумы, вибрации появляются, это все чувствуется, это все слышно в двигателе. Ну и мощность, опять же, повлияет на мощность двигателя, потому что все равно он будет неправильно работать. В цилиндропоршневой группе гидроплотность пониже будет, понизится компрессия немножечко рабочая, и, соответственно, он потеряет по мощности.
8: А визуально, ну вот ты щупы вытаскиваешь, смотришь, как-то можно понять, что масло некачественное оказалось у тебя в двигателе?
7: Ну здесь такое есть, как не поверье, а такое есть... Достаете щуп, если масло у вас на щупе прозрачное, вы уже на нем накатали там 1005 километров, ага, значит, оно не чистит. Потому что одно из свойств масла – это собирать грязь в двигателе, сажу, нагар, другие отложения.
8: А если двигатель был чистый?
7: Но он не может быть чистый, потому что там все время происходит горение. Все время все равно образуется сажа. И эту сажу масло должно в себя забирать и держать в своем теле, не давать ей оседать. А потом вы это грязное масло меняете, и, соответственно, эта сажа уходит. Конечно, там не лопатой ее грести, эту сажу, там ее грамулечки какие-то. Но масло должно собирать, и поэтому к концу срока службы масло должно стать черным.
8: 5000 – это не конец срока службы, извини, Сережа.
7: Ну, здесь уже оно должно потемнеть, потому что все равно грязь дообразуется, и масло должно эту грязь снимать и держать в себе. А если у вас прозрачное чистенькое масло, там через 5 или там 7-10 тысяч пробега вы сливаете, залили прозрачное, сливаете прозрачное, оно просто не чистит эту грязь, оно просто не отвечает требованиям, это некачественное масло.
8: Слушайте, мы в нашем разговоре упоминаем качественное масло, некачественное масло. А что такое качественное масло? А что такое некачественное масло?
7: Качественное масло – рекомендованное масло, рекомендованной вязкостью,
8: ну,
7: с определенным пакетом присадок.
8: На канистре много чего написано.
7: Согласен, согласен. Поэтому здесь риторический вопрос.
8: Да, Михаил.
9: Можно разделить вопрос на две части. Да. Ну, во-первых, это, как сказал Сергей, соответствие масла спецификациям. Это как бы правда. Но второй момент заключается в том, что масло, так же как и современный бензин, например, это продукт многоступенчатой переработки как бы нефтяного сырья. Совсем не тот оригинал, который добывается непосредственно из нефти. Если мы просто масло выделили из нефти и там приблизительно его первоначально почистили от самых таких загрязнений, то мы получаем масла так называемой группы 1. Да? Дальше мы можем это все запустить в процедуры там, гидрокрекинга, например, привести его немножечко в чувство, стандартизировать как бы углеводороды, которые там содержатся по структуре, разломать всякие там ароматические кольца и прочее. Это будет группа 2. Если мы дальше проведем еще некоторые операции по переработке, перестроим углеводородные цепочки, чтобы они перестали быть линейными, а стали там какими-нибудь разветвленными, то это будет группа 3. Базовых масел, так называемых. Это все нефтяные масла, да, они оттуда родились. Но вот, значит, как-то перерабатываются по ходу дела. Есть масла, которые собираются из углерода и водорода в процессе синтеза в реакторе, а вовсе не из нефти откачиваются. Это всякие GTL-масла, там, например, это один процесс переработки газового сырья. Есть там ПАО-масла, это другой процесс синтеза, это уже группа 4. Ну и там еще есть группа 5 всяких разных специальных маслоподобных жидкостей с особыми свойствами. Так вот, дело в том, что конечное масло, которое вы покупаете в канистре для автомобиля, оно является смесью всего того, что я перечислил. В принципе, это все можно, ну, как бы ложкой в банке перемешать, как бы, и получить некоторую однородную субстанцию, которая на самом деле состоит из разных компонентов. А вопрос в том, сколько чего добавляют. Потому что, как вы понимаете, каждый этап этой такой вот переработки – это работа нефтеперерабатывающего завода, соответствующих там установок, соответствующими катализаторами, затратами по времени и так далее. Если вдруг у вас снижаются возможности выработки, там, скажем, под такой вот многоступенчатой переработки, вы, в принципе, можете как бы взять и замешать масла, ну, условно говоря, на группу ниже, да, то есть вместо третьей использовать вторую, например, в каком-то объеме, допустим, побольше второй добавить и поменьше третьей.
8: На этикетке написать про третью, а про вторую забыть.
9: На этикетку оставить, какая и была раньше, потому что у вас большие запасы полиграфии лежат на складе.
8: Ну, как-то
7: куда-то девать надо.
8: Неэффективно ее не использовать.
9: Да, и заодно не надо объяснять потребителю, что у вас там что-то поменялось. Я не хочу сейчас навести тень на плетень на все, так сказать, там, нефтеперерабатывающие заводы и на всех изготовителей масел, но как бы вот жизнь устроена так. Они могут это делать, могут не делать, бороться за качество. Вопрос в том, что мы никогда не знаем. Ну, как бы у нас нет такой возможности точно догадаться, что произошло. Вот, поэтому иногда даже, так сказать, в одинаковых канистрах могут содержаться немножко разные по характеристикам жидкости. Могут очень разные, ну и так далее. Вот, значит, если вы используете масла, ну, условно говоря, ниже уровнем переработки, то, соответственно, они будут иметь свойства другие. И их перерабатывают не просто так, на самом деле, да? Потому что эта переработка, она как раз продлевает срок службы масла, сокращает количество углеводородов, которые образуют шлам, или там свойственны к оксованию, или свойственны к окислению, и прочей термодеструкции. Значит, в маслах группы ниже все эти штуки остаются. Поэтому такое масло, собственно говоря, гудронится быстрее, например. Или там более подвержено угару. Или активнее окисляется, скажем, создает больше кислых продуктов.
8: То есть, и так далее. Правильно я понимаю, вот это что...
9: качественное, некачественное масло. Да.
8: Менее качественное масло просто живет меньше. Вот основная... Не то, чтобы оно не выполняет свои функции, просто раньше его нужно менять, и все.
9: Ну, к сожалению, не совсем так просто. Да, в основе своей как бы много упирается в срок службы. Пока оно свежее, кое-как оно будет работать. Оно все равно будет работать хуже, чем там супер-пупер синтетическое масло, там, значит, полностью состоящее только из ПАО, например. Uh-huh. Вот. То есть свойства рабочие в этой жидкости будут все равно ниже. Но еще пока она новая, плюс-минус, ладно, как бы двигатель как-то разберется и проживет. Вот. А, да, потом она начинает очень быстрее выходить из диапазонов нужных свойств.
8: Ну хорошо, о том, что же все-таки делать, если вы себе в двигатель залили это самое масло низкого уровня, той самой низкоуровневой базы, мы поговорим через 5 минут перерыва, а перед тем, как мы уйдем на этот самый перерыв, я думаю, кто-нибудь из вас, Сергей Михайлов,
9: воспользуюсь возможностью, напомню, что компания Супротек тоже выпускает моторные масла. Вот, поскольку мы сами их смешиваем и сами следим за своими поставщиками, плюс-минус, что тоже бывает непросто в наши времена, но тем не менее, и выпускаем масло малыми партиями, то, соответственно, имеем такую возможность отслеживать, из чего мы его делаем. Где и как эти наши масла продаются, каким там они двигателям соответствуют, масло «Комфорт» и «Атомиум» можно узнать по телефону 8 800 200 ровно 0661 бесплатно.
8: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы прервемся на 5 минут. Кофейку, что ли, выпить, в конце концов? Нельзя же постоянно работать, надо и отдыхать иногда.
7: Маслица поменять, да?
8: Да, но скоро вернемся.
17: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
18: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
17: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова об основах кибербезопасности.
20: В интернете много рисков, много вызовов, и, наверное, их будет только больше, особенно в сентябре, потому что и мошенники, вероятнее всего, будут активизироваться. Поэтому что посоветовать родителям? Не запрещать, а прежде всего поговорить с ребенком, когда он идет в школу. Напомнить простые правила кибербезопасности. Первое, что если тебе кто-то позвонил подозрительный, не брать трубку и не отвечать на странные сообщения. Второе, не переходить по подозрительным ссылкам. Любые ссылки, которые ты не знаешь от кого, не переходить по ним. И третье, если тебе кто-то угрожает, шантажирует, что-то пишет не то в интернете, делать скриншот и сразу идти ко взрослому. Потому что это то, что ребенок должен знать уже на генетическом уровне, идя в школу, потому что дети попадают часто, да и взрослые, в вот эту ловушку мошенников и даже не понимают в тот момент, когда их подсаживают на крючок. Поэтому просто поговорить с ребенком перед школой, напомнить им правила простые кибербезопасности. А дальше уже действительно в школах введен киберурок, будет в рамках разговора о важном, несколько цифровых больших уроков, будет в рамках родительского собрания большое тоже цифровой трек обсуждаться. По сути, это, наверное, самое важное, потому что надо с родителями поговорить об актуальных цифровых угрозах, которыми дети могут столкнуться в интернете.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В Великих Луках 10:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Фестиваль национальных культур «Этнолаборатория хоровод дружбы» прошел в лицее номер 10 Великих Лук в рамках Международного дня распространения грамотности и Дня языков народов Российской Федерации. Активисты первичного отделения движения первых лицея подготовили станции, посвященные народам нашей страны. Активисты рассказали школьникам о языке, традициях, народных играх, национальных костюмах и блюдах, а также представили свои творческие мини-презентации. Фестиваль помог участникам узнать больше о культурном наследии нашей страны, почувствовать ценность дружбы, взаимоуважения и единства. В Великолукском драматическом театре идут репетиции и премьеры. Историю о том, как из боли расцветает надежда, зрители увидят в спектакле «Земля Эльзы». Пьеса Ярослава Пулиновича – это притча о каждом из нас, потому что рано или поздно наступает момент, когда мы сами начинаем считать свою жизнь законченной. Премьера 26 и 27 сентября. Билеты уже можно приобрести на сайте театра. Новая онлайн-выставка «Северные конвои. Память сквозь года 1941-45 годы» представлена на сайте Великолукского краеведческого музея. Представленные документы и фотографии отражают вклад в общую победу моряков, портовиков, летчиков, моряков стран антигитлеровской коалиции, обеспечивающих поступление стратегических грузов на фронт кратчайшим путем через северные порты. Выставка создана Государственным архивом Архангельской области совместно с изданием «Российская газета».
22: О валютах.
21: Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
22: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
16: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
8: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула. На связи у нас Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». В студии Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Сегодня весь наш эфир посвящен качеству или некачеству масла. Что же делать, если вдруг попалось все же это самое низкоуровневое масло, и попало оно не просто вам в руки, а в ваш двигатель совершенно незаметно для вас попало?
7: Менять.
9: Я вот прям как это учебная зануда хотел вцепиться в слово «незаметно». Да? Значит, пункт номер один. В тревожные времена надо увеличить количество контроля и внимания к вашему автомобилю. То бишь, периодически, вот как Сергей сказал, доставать щуп почаще, смотреть, что происходит, прислушиваться к работе двигателя немножко больше, чем раньше. Обращать внимание, как он работает, значит, открыв капот, постояв около него, послушав, а не только на водительском кресле, чтобы вовремя заметить, что тьфу-тьфу-тьфу, если вдруг у вас что-то попало не очень хорошее в мотор. И как бы постоянно этот процесс мониторить. Как только вы отмониторили что-то, что вам не нравится, из двигателя идет густой дым, там машина не заводится вообще.
7: Ну, это заметные проблемы. Просто если что-то в работе двигателя изменилось, то это жди ремонта. Потому что если он просто работает тихонечко, то это хорошо. А если что-то в этой работе поменялось, значит, что-то начинало ломаться в этом двигателе.
8: Да просто он стал старше.
7: Просто старше износился. И, соответственно, если вы залили, вам попало какое-то некачественное масло, то вы сразу почувствуете, что как-то он не так работает.
8: Просто, видите, мы в наших разговорах смешиваем два понятия. Некачественное масло, то есть вот некий фальсификат, контрафакт, как угодно его назовите. И масло низкоуровневое, да, оно качественное, на своем уровне оно качественное. Вот как, на чем хотелось бы остановиться.
7: Да, раньше продавалось М6, М5, М6, М8, если такое сейчас старое вот это вот масло залить в современный двигатель, оно для своего уровня качественное, там оно стоило копейки, но в современном двигатель современный очень плохо на нем работать будет.
9: Он очень удивится, да.
7: Да, он скажет, а это что такое? Ну и будет очень плохо, кряхтеть будет, опять же, посторонние шумы появятся.
8: Ты ушел в крайности, правда. Ну вот я однажды столкнулся с таким случаем, купил масло Супротек, опять же, у меня по традиции это, значит, лежит в багажнике, я еду на ТО. Я, опять же, по традиции говорю ребятам, масло, которое я хочу, чтобы вы мне залили в двигатель, лежит в багажнике. И уехал, значит, по своим делам, оставив машину на ТО. Возвращаюсь, открываю багажник, масло целое. Канистры не распечатаны. Там просто механик один другому передал мою машину и забыл сказать, что нужно залить мое масло, а не то, которое они заливают всем из бочки. Вот, ну, я был вынужден, естественно, на этом масле непонятного производителя, ну, точнее, понятного, не буду сейчас его называть. И я понял после, наверное, 4-5 тысяч километров пробега, что его уже надо менять. Но 5 тысяч-то я проехал. Но просто...
9: А как вы поняли? Как поняли?
8: Да, оно просто стало чернее тучи в петербургском небе осенью.
7: Это хорошо, почистило зато.
9: Кирилл, видите, какой вы молодец. Вы заметили это.
8: Так
9: вы,
8: потому что я знал, Михаил, что мне туда, в мой двигатель что-то не то залили.
9: И поэтому вы почаще доставали щуп. Что мы рекомендуем делать всем нашим слушателям? Если вы изменяли масло, неважно при каких условиях, продолжайте доставать щуп почаще и смотреть на него. В этом как раз и сермяга.
7: И ты хотел тоже еще напомнить, другая ситуация. Была машина, все отдали на ремонт, после ремонта возвращают, ребята говорят, мы тебе там масло залили, вообще огонь, там шедевр. Угу. Прямо вот специально для тебя подгон босячий. Машину заводим, она работает как трактор. Просто не подходит масло этому двигателю. Не для этого двигателя. Оно дорогое, все чистая синтетика, да, но оно для другого двигателя, не для моего трактора. Ага. У меня дизельный двигатель тогда был. Оно не подходит, он работает, как, я не знаю, как Беларусь трактор, но двигатель работает. А его родное, которое его рекомендованное, оно, в общем-то, считается довольно-таки дешевым таким маслом. Ну вот. И я потом спустя 1000 или 2000 километров я на тракторе покатался, двигатель почистил новым маслом, очень дорогим, и перешел на свое старое, которое у него рекомендованное, дешевенькое. Но оно работает в этом двигателе ровно 7000. Вот двигатель жужжит, вот 7000, после 7000 он начинает все громче и громче тарахтеть.
8: Так вот, смотри,
7: его надо менять,
8: нас
7: все.
8: Слушают сейчас люди и говорят: а зачем мне покупать дорогое масло, когда я могу купить дешевое, но просто менять его раньше? Вот
7: почаще.
8: И
7: но это лишние деньги, это потеря времени на ту же самую замену масла. Все равно 1-1.5 часа на замену уйдет, не считая доехать-уехать, если без очереди.
8: Но опять же, фильтр масляный.
9: Дешевое фильтр масло, масляный. Даже когда оно новое, оно работает хуже, чем, так сказать, дорогое там более высокоуровневой базой. Мы об этом уже там много раз рассказывали. Даже совершенно новое, оно по характеристикам у него меньше прочность масляной пленки, оно меньше температура вспышки, это значит, что выше испаряемость, оно, так сказать, дает всякие угары там в камере сгорания. У него меньше температура замерзания, ну, точнее, как бы меньше, в смысле, хуже. Вот, а так, на самом деле, выше. Если вот... зима же уже как бы надвигается на нас потихоньку.
8: Надвигается.
9: Вот, это станет крайне актуально, да, если одно масло замерзает при минус там, 35 или 40, а второе минус 50, там, 55, ну, есть разница, как быстро у вас выходит двигатель на рабочие температуры и на качественную прокачку масла, даже если это на улице там, минус 15, понимаете, это так работает. То есть по всем почти параметрам как бы масло дешевое хуже работает, чем, так сказать, качественное дорогое там, вот. Ну и плюс, конечно, замена, вот как Сергей сказал, совершенно верно.
8: Хорошо. В линейке компании «Супротек» есть два вида масла. Один вид называется «Комфорт», другой называется «Атомиум». «Атомиум» дороже, «Комфорт» дешевле.
9: Так и есть.
8: Какое масло лучше? Какое заливать?
7: То, которое подороже.
8: Ага, то есть, подожди, ну тогда зачем нам нужен комфорт в линейке, если на все случаи жизни...
7: А многие говорят, так зачем мне такое дорогое? Я лучше подешевле куплю, пожалуйста.
8: Так, хорошо, так а ты им говоришь, оно хуже?
9: Так, ну, Сергей, ну вы сейчас вывалите все секреты нашего маркетинга, да, торговых стратегий. Значит, хотите узнать, как компания «Супротек» маркетингово вас дурит, позвоните по телефону 800-200-0661 и узнаете об этом в частном разговоре с Сергеем Соловьевым. Да, а пока мы скажем, что на самом деле есть разные двигатели, и эти масла, они немножко для разных двигателей. Если хотя бы даже просто взять канистры и посмотреть, то на «Комфорте» будет написана категория А3-Б4 по классификации европейской. А на «Атомиуме» будет написано все-таки С3, там, С2. Это другие группы, это разные группы, это разные эпохи масел по отношению к узлам трения, особо нагруженным таким, как, например, толкатели клапанные, и катализатором. Значит, масла А3 и Б4 – это масла с повышенной защитой от износа, с увеличенным количеством противоизносных, противозадирных присадок, которые не очень полезны для катализаторов. Поэтому для катализаторов там еще первого, так сказать, поколения они были нормально, а там какие-нибудь трехкомпонентные катализаторы, их не очень любят. А масла С3, они безопасны для катализаторов, для современных, так сказать, у них там еще кое-какие свойства есть измененные. Но они немножко по-другому борются с трением. Там меньше этой самой присадок противозадирных, там другие способы борьбы. И к ним нужны немножечко другие конструкции двигателей. Тех же узлов, например, связанных с клапанами, гидрокомпенсаторы определенных там конструкций и так далее. Поэтому эти масла, они не вполне взаимозаменяемы. Все-таки надо открыть паспорт двигателя вашего автомобиля и посмотреть масла, какой группы рекомендуются. Ну вот американцы, например, смотрят на это, на эти вещи проще. Они говорят, все масла новой категории обратно совместимы со всеми старыми двигателями.
8: Ну, по логике вещей так и должно быть.
9: Не всегда как бы это получается, да? Да, поэтому...
7: 0/20 залить в «Волгу».
9: Когда вы меняете паровоз на тепловоз, то вы начинаете кормить его все-таки соляркой, а не дровами, понимаете? Ну, как бы нельзя обратно совместить по топливу. Вот. Но сейчас я закончу. Так вот, значит, первое, да, надо посмотреть все-таки на конструкцию вашего двигателя, точнее, в его паспорт, посмотреть, какие категории, и лучше придерживаться этой категоризации. Значит, есть возможность отступать от этого вправо-влево, если вы понимаете, чем это отличается. Значит, но это сложно, это мы сейчас не расскажем так на пальцах. Поэтому тут вот на самом деле я призываю звонить 8-800-200-0661 и поинтересоваться там. Вот у меня машина такая, пробег такой-то, значит, двигатель просит то, что мне в современных условиях лучше все-таки заливать. И наши специалисты подскажут, куда и как можно с этим маневрировать.
8: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». А у нас еще не все вопросы про масло закончились. Есть еще что-то в закромах. Мы вернемся через 2 минуты.
16: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
4: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
25: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически...

0: шуршит бумажками, ведущий технический консультант компании «Супротек». Не закончили мы говорить о том, какое масло лучше, «Комфорт» или «Атомиум» от компании «Супротек», и почему «Атомиум» дороже, чем «Комфорт», в конце-то концов. Я в свой старый автомобиль все-таки заливаю «Атомиум», и мне кажется, что это лучше. Почему да. «Атомиум» дороже?
1: Ну, он дороже нашему сердцу.
0: Это да.
1: Много любви вложили в производство этого продукта, старания и заботы о потребителе, и поэтому просто рука не поднимается отдавать его дешево. Но если эта причина не очень как бы устраивает, то второй пункт это в том, что оно отличается по как раз базовым маслам. Масло «Комфорт», оно на две трети состоит из вот этих самых группы 3 масел гидрокрекинговых, которые были получены из нефти, прошли там всякую переработку, они относятся к маслам с высоким индексом вязкости. То есть хорошая очень база, но все-таки вот это нефтяная. Треть там составляют масла, вот собранные, так сказать, из атомов в процессе синтеза, полиальфа-олефины, там эстеры всякие и так далее. А масло «Атомиум», все, что в нем есть, это вот эти ПАО и эстеры. Там вообще нет гидрокрекинга. Ну, соответственно, там какие-то разные пакеты присадок регулирующих. Но основное отличие – это вот самая база. Поэтому в масле «Атомиум» гораздо меньше углеводородов, которые подвержены, например, испарению. Таких коротеньких штучек, которые легко отрываются, легко угорают, там сгорают на камере сгорания. Это высокая температура вспышки. Соответственно, масло меньше тратится на угар. У этого масла меньше углеводородов, которые могут окисляться. И поэтому оно очень стабильно и к температурным деструкциям, и к окислению, и может впитывать в себя много разных неприятных вещей, не реагируя с ними. Потому что там все углеводороды, они такие собранные, там нет лишних мест, слабых связей и так далее. Их не так-то просто разломать. Поэтому это гораздо более стабильная основа. Поэтому масло «Атомиум», вот наша компания абсолютно точно гарантирует, что оно работает 15 тысяч километров точно в любых российских условиях. Запыленности, климата, дорожных условий, все чего угодно. 15 тысяч оно держит. «Комфорт» работает 10 тысяч. Ну, как всякое уважающее себя масло. На самом деле, многие наши клиенты, ну и мы сами, естественно, на тестовых всяких прогонах этого масла, на испытательных машинах, ездили и по 20 плюс тысяч километров. Но и многие наши клиенты уже успели проехать, значит, такое расстояние с прошлого года, когда мы ввели «Атомиум» в линейку. И эти люди сдают масло на анализ в лаборатории, делятся с нами своими результатами этого чисто по собственной воле. И у нас целая коллекция уже, получилась таких доказательств, показывающих, что да, масло еще находится совершенно в рабочих диапазонах по всем параметрам после 20 плюс тысяч пробега. Но это страшновато. Но 15 мы гарантируем.
0: Ну, по большому счету, можно залить в двигатель, который рассчитан на масло уровня «Комфорт», можно залить «Атомиум». Просто будете ездить подольше.
2: Да, совершенно верно. То есть они абсолютно нормально друг друга меняют.
0: 0W20, то масло, которое появилось недавно в вашей линейке, относится к «Атомиуму».
2: Да, это синтетика, но она именно рассчитана на вот эти современные двигатели малообъемные, которые турбированы, которые форсированы, с которых с маленького объема снимают кучу лошадиных сил. Вот, и для того, чтобы он мог выдать эти лошадиные силы, вот туда нужно жиденькое, вот такое надежное масло 0,20, оно 0,30, 0,20 идет.
0: Хорошо. Способно ли хорошее масло компенсировать недостатки того самого топлива, о котором мы так часто говорим?
2: Да.
0: Или его тоже надо менять чаще?
2: Ну, некачественное топливо, оно некачественно сгорает, соответственно, оно окисляет и разрушает само масло. Если у вас дорогая качественная синтетика залита, во-первых, она плохо окисляется, то есть на нее очень плохо действуют те кислоты, которые образуются.
0: Я бы сказал, не плохо, а хуже.
2: Ну,
0: чувствуешь разницу?
2: Ну, хуже, да, хуже окисляется, она практически не окисляется.
1: Есть еще слова «меньше» и «больше».
2: Меньше и больше, да.
1: Левее, правее.
2: Да, нет, слов много, левее, правее, сено, солома там, да. А так оно действительно, и оно вот защищает двигатель от некачественного топлива, то есть на него не влияет окисление, окисление, оно не разрушается, оно не угорает, потому что у него температура вспышки очень большая, это масло.

0: масло, и само по себе оно гораздо дольше работает, сохраняет свои характеристики, то есть защищает двигатель от износа.
1: Но не то чтобы это, да, совсем прям вот, ну, как бы оно абсолютно игнорирует все условия, но при прочих равных, ну, как бы синтетическая основа будет выходить из строя гораздо медленнее, даже под давлением попадающего туда топлива, попадающей туда серы и так далее. Оно будет держаться как бы до последнего и деградировать гораздо медленнее, чем гидрокрекинговая база, где есть элементы, которые легко реагируют с топливом или там, с серными компонентами. Примерно такая картина.
0: По крайней мере, на хорошем дорогом масле синтетическом двигатель доживет до тех светлых времен, когда появится нормальное топливо.
2: Угу.
0: То есть он переживет.
2: Да, ты оптимист, я смотрю.
0: Ну да.
2: Хорошо.
0: А как же?
2: Хорошо.
0: И здесь это прямая закономерность, что на менее качественном масле или там с перекатами с большими на масле, там когда перекатывают там в 2-3 раза некоторые перекатывают, уже на гудроне ездят, конечно, двигатель проживет дольше на качественном масле.
1: А если, замечу я, совмещать масла компании Супротек с технологией защиты двигателя, да, трибосоставами от компании Супротек,
0: там миллионные пробеги, это не редкость, у нас куча машин с миллионными пробегами.
2: Миллионные пробеги не от замены до замены.
0: Нет, не от замены до замены, а имеется в виду, в общем, люди нормально эксплуатируют, транспорт потом понимает, что уже миллион.
1: Тут я это хочу подклеиться немножко и заметить, что триботехнические составы, как раз о которых мы упомянули, а также промывки двигателя, которые тоже полезно применять при замене масла, у нас сейчас в наших фирменных магазинах продаются с скидкой 20%. И, по крайней мере, до конца сентября точно так будет, а также в нашем интернет-магазине. Поэтому зайдите на сайт Супротек.ру, если вдруг чего, и, соответственно, посмотрите, где находятся наши фирменные магазины в разных регионах, или перейдите просто по ссылке в интернет-магазин, там есть своя служба поддержки там и все прочее. Пользуйтесь промокодом «Комсомольская правда», сообщайте его при оформлении заказов и получите эту самую скидку в 20% на трибосоставы и всякие сопутствующие автохимии.
2: Ну, слушайте, Сереж, вот твой спич сейчас люди послушали и решили, чтобы нивелировать недостаток топлива, надо заливать исключительно атомиум, а комфорт для этого не подходит.
0: Подходит. Ну, вот, ну, он побольше окисляется, но свои 10 тысяч он без проблем выдерживает.
2: Даже при плохом топливе?
0: Да, даже при плохом топливе на это расчет и шел. Ну, вот это качественное масло для повседневного использования, но на 10 тысяч пробега. Если синтетика 15-20 держит без проблем, то...
2: Подожди секундочку. При качественном топливе держит 15, а при некачественном держит меньше. Так же, как и 10 тысяч для комфорта при качественном топливе.
0: Нет, нет. Мы же использовали, откатывали на наших машинах, а наша машина заправляется на обыкновенных бензоколонках, на которых заправляются все остальные. Там никакой сверхъестественной бензоколонки Супротек пока нет. Поэтому,
2: опять недоработка.
0: Да, опять недоработка. Поэтому мы заправляемся тем же самым топливом, что и все, и масло держит, оно работает. У нас лаборатория, в которой мы сами смотрим на наше масло, что с ним произошло. Откуда цифры-то не с потолка взялись?
2: Мне кажется, пора провести исследование.
0: Да. И машины у нас точно такие же, как у всех. Ларгусы такие же, и спринтер такой же, как у всех.
2: Михаил, мне кажется, пора уже провести исследование, сколько человек может сэкономить, если потратился на дорогое качественное масло, например, на атомиум. И сколько в результате он сэкономит, потратив вот единовременно такую сумму, в дальнейшем сколько он выиграет?
1: Принято к исполнению. Будем
0: готовы. Капитальный ремонт.
1: Следующей нашей встречи. Сергей, подождите.
2: Да.
1: Мы, задача ясна, принято. Отчитаемся в следующий раз.
2: Сергей пошел колонку специальную для Супротек устраивать. А Михаил пошел считать.
1: А я пойду замеры делать, да. Мы озадачены вполне.
2: Ну, для тех, кто озадачен...
1: Смотрите сейчас, еще раз. Да, можно я, извините. Смотрите, история такая. Держит масло, не держит. Качественное топливо, некачественное топливо. Миллион всяких комбинаций может быть. Поэтому, первое, прислеживайте за состоянием масла. Б, реагируйте на качество топлива. В случае какого-то беспокойства, ну, позвоните и скажите, попал вот в такое сочетание обстоятельств. Прям хвататься за голову, там, все сливать немедленно, или можно ездить там, или чего делать. Ну, как бы очень постараемся подсказать и по нашему разумению, и по опыту наших других каких-то клиентов поделимся. Вот такая как бы инструкция к выживанию.
2: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». А у нас на этом все. Всем хорошего дня. Пока.
0: До свидания.
1: Спасибо.
2: Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года ООО «НПТК Супротек» ОГРН 106-78-471-52-273, город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера А, помещение 14Н459-460-461, офис 105.
3: Программа «Мой автомобиль». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
5: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
4: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
5: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
4: Звоните бесплатно 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
6: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
3: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Я Стас Михайлов, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
3: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Спасатели этим утром возобновили прерванные накануне из-за обрушения снежно-ледовой массы поиски альпинистов, пропавших после схода лавины в горах Кабардино-Балкарии. 6 сентября лавина сошла со склона в Черекском районе, накрыла группу из 33 альпинистов в Бендегийском ущелье. По последним данным, погибли 14 человек, шестеро пострадали. Судьба еще трех человек остается неизвестной. Сообщалось, что 10 альпинистов смогли спуститься самостоятельно. Поисковые работы осложняют опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовых масс.
3: Об образовании.
8: В приемную кампанию этого года в университеты поступило 70 человек с 300 баллами за 3 ЕГЭ. Из них 65 поступили на бюджет. Еще за 4 вуза будут платить самостоятельно, и один не подал заявление ни в какой вуз. Такие данные содержатся в ответе Миноборнауки на депутатский запрос председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова. Ряд вузов, отмечает министерство, готовы брать абитуриентов с высокими вступительными баллами за счет собственных средств в случае, если выделенных бюджетов бюджетных мест не хватает. Леонов обратился в Миноборнауки после жалоб абитуриентов и их родителей на то, что в этом году бюджетные места в вузах массово занимали победители и призеры олимпиад школьников. В Миноборнауки сообщили, что по завершению приемной кампании министерство проанализирует ситуацию и при необходимости рассмотрит вопрос о внесении изменений в порядок приема в следующем году.
3: О судебных делах.
8: Мещанский суд Москвы отправил под арест художника-постановщика сериала «Ликвидация» Александра Кондратова. Он проходит по уголовному делу о госизмене. Мосгорсуд признал арест мужчины законным, сообщает ТАСС. 52-летний Кондратов был задержан в мае по административному делу о мелком хулиганстве. Подробности дела неизвестны. Суд назначил ему 15 суток ареста. После этого его несколько раз арестовывали по административным делам. Кондратов работал художником-постановщиком в вышедший в 2007 году сериал «Ликвидация» принес ему премию «Золотой орел».
3: О ценах.
8: В России зафиксировали сокращение производства красной икры в 3 раза. Сначала лососевой путины в торговый оборот было введено 2600 тонн продукта. Годом ранее за аналогичный период 7600. Это заявили в Центре развития перспективных технологий по итогам учета продукции в системе маркировки. Официальный курс доллара на сегодня 85.46, евро 99.25, юань 12.74. Вероника Борисенкова, служба информации.
9: С провокацией не вышло. Наши спецслужбы вскрыли планы Киева устроить теракт в британском посольстве. Ночной удар по Черноморскому побережью, число пострадавших в Сочи после атаки без экипажных катеров выросло до 28 человек. И французская пресса предрекает Киеву убойную зиму, истощенное ПВО и разрушенная экономика. У нас зима отличная. Пришел Измайлов. Давайте вникать вместе. Украина готовила теракт прямо в здании посольства в Великобритании и в России. Ну, цель какая? Привычная – переложить всю вину на Москву. Провокация. Однако Федеральная служба безопасности сработали на опережение. Выяснилось, что СБУ не просто курировала операцию, а буквально знала и фиксировала каждый шаг британского посла. А причем, кстати, наши поработали совсем плотно, и известны, ну, практически все детали этого, вот, кстати, выясним, какого замысла. И даже тот, кто именно со стороны Украины курировал, имя, фамилия, все есть, все, все карты, все доказательства и тома собраны. Расследование несостоявшейся диверсии. Как Киев пытался подставить собственных западных кураторов? Британцы же не отходят от Зеленского. Вот интересно-то. В материале спецкора отдел политики «Комсомольской правды» Юлия Андреенко на сайте kp.ru. Прямо сейчас. Юлия, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Игорь.
9: Единственное, знаете, с утра, не проснувшись и увидев эту новость, почудилось, а что, собственно, плохого, если бы Киев взорвал британское посольство? Ну,
10: обвинили бы нас, да. Я вас понимаю, ваши эмоции, да. И почитала комментарии у нас, да, народ. Ну, вот смотрите, обвинили бы точно в этом Россию, в несоблюдении, да, что мы не способны обеспечить безопасность дипмиссии, что вот мы такие дикие орки, ну, нам до сих пор Скрипалей вспоминать, да, будем говорить. Ну, а более свежие ситуации с Бучей и с инсценировкой убийства Бабченко. Ну, вот реально Украина, она напоминает такую истеричную бабу, знаете, вот какая такая всклокоченная в грязном халате, которая сама на себе этот халат порвала, расцарапала себе лицо и кричит, что ее хочет изнасиловать Россия, естественно, призывает все кары на голову этой России. То есть это тут и финансирование под это можно было, и санкции уже, про которые, собственно, да, может, не так актуально говорить, но все же. И продолжение, естественно, боевых действий, чтобы никаких вот не было даже попыток там перемирия и так далее. То есть вся история, везде эти уши бритов торчат, да, вот мы вспомним политические убийства Павла I, Александра Грибоедова, Григория Распутина, Мирбаха. Все идет либо на развязывание войны, либо на то, чтобы эту войну не дать завершить. Вот. Самое, знаете, такое вот, что вот спецслужбы, да, они так вот сказали в комментариях. Будем надеяться, что сама Великобритания была не в курсе того, что делалось. Ну, это, знаете, риторическое такое замечание.
9: Ну, это, кстати, интересно. То есть вот до конца вот эту линию прогнуть, как сами британцы относятся. Ну, британский посол вроде такое лицо не совсем случайное, наверное, да, в Москве. В Британии. Как вот он на все это смотрит.
10: А вот пригласили уже, я знаю точно, что вчера была встреча, это была встреча не публичная, за закрытыми дверями, то есть официальный представитель британской разведки общался с нашим международным, ну, управлением международного сотрудничества ФСБ, где ему все полностью карты вот показали.
11: То есть показали этого киевского персонажа, да?
10: Да.
11: А он, кстати, завербованный?
10: Апостол
11: или...
10: Дмитрий, да, редкая мразь, который наших светил, военнослужащих, вот, которые были в плену, связывался издевательски с их родственниками. То есть это абсолютно такая фигура, ну, если читатели откроют сайт, да, посмотрят, насколько омерзительно даже внешность. Вот. Он вышел на 45-летнего этого Марата. Марат, вернее, даже вышел на него, потому что такой заклятый враг России.
11: А, это такой
10: работал...
11: убежденный, да, который здесь...
10: Убежденный,
11: Дмитрий, это там,
10: да, работал
11: на Украине.
10: За... Спасибо.
11: Ага, Марат здесь, да.
10: Да, да, ага, да, угу. Теперь ему светит пожизненно, потому что это самая серьезная такая статья, да. Марат там 10 лет работал в этом, в охране, то есть это внешний контур, получается, они охраняли не внутри, где вот дипмиссия, там британцы охраняют, вот у них тоже дипломатический статус. А это чудо охраняло вот почти 10 лет там без малого.
11: То есть сам Марат был охранником этого же британского посольства на протяжении длительного срока с внешней стороны, да, и вдруг проникся любовью к Украине и связался вот с этим блогером Дмитрием Карпенко. Или Дмитро. Карпенко, наверное. Дмитро.
10: Они даже на украинском переписываются. Там есть у нас на сайте полностью выдержки, нам спецслужбы предоставили, и где этот Марат признается, что если меня заберут, мобилизуют, я сразу перейду на сторону ЗСУ. Ну, вот ага. Пусть.
11: Переписываются, кстати, не на мове, не на державное. Да, родной язык, как ни крути, все равно из себя не выкорчивает, сколько бы ни хотелось. Но так он кто? Вот охранник, а он недавний гражданин или это...
10: Нет, он родился в Москве.
11: А, вот так, да.
10: И жил здесь. Он наш гражданин, гражданин России. Вот такая вот просто тварь. Значит, его ребята выявили с января и вот вели просто... Задержали его в мае, и потребовалось просто время, чтобы вот всю цепочку раскрутить, как всегда делают наши спецслужбы, чтобы полностью все, чтобы никто не сказал, что это там придумано. Вот здесь вот, когда читаешь, что действительно, когда посол улетел, с кем он ужинал, куда поехал там заместитель посла, вот и посол Израиля там в гости приехал, то есть полностью каждый шаг, все это Марат передавал, все это становилось достоянием СБУ, планировался серьезный теракт, вот я, знаете, удерживаюсь от таких пафосных изречений, что, ну, предотвратили Третью мировую, да, мы живем в этом конфликте, но хотели бы по полной, то есть, чтобы Великобритания по полной вступила.
11: Да, громкий не только вот в здании посольства, но и по всему миру от этой истории.
10: Совершенно верно. Да, естественно, крайне Россия. Вот этого добивались. А теперь им придется сказать спасибо, как бы они там не были втянуты действительно в этот конфликт или нет, но Великобритании придется сказать спасибо нашим ребятам.
11: Да, спасибо, Юля. И конечно, мы видим, Юлия Андреенко, спецкор отдела политики «Комсомольской правды», в то время как идет продвижение на линии соприкосновения наших, как работают наши беспилотные силы по регионам Украины, так, конечно, все больше противник работает в тылу, но здесь этому препятствует Федеральной службе безопасности, которая, конечно, честь и хвала. До 28 человек выросло число пострадавших в результате атаки украинских БЭКов без экипажных катера на Сочи. В оперштабе Краснодарского края сообщают, что среди раненых двое детей, в больницах трое взрослых, ребенок. Остальные медицинскую помощь оказали амбулаторно. Но подробности этой истории в жесткой аналитике военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
12: Вчера примерно в 21 час группа БЭКов, безэкипажных катеров вооруженных сил Украины, скорее всего, что это были, конечно, британские БЭКи, совершила групповую атаку на Сочинское побережье. на пляжное сочинское побережье, где не было не то, что одной установки какой-нибудь боевой техники, не было даже ни одного российского солдата. Отсюда понятно, что главная цель вот такого удара – это навести панику среди и граждан Сочи, и многочисленных отдыхающих. Это уже такой фирменный прием вражеских сил. Здесь надо сказать, что вот эта групповая атака, которая совершалась бэками с моря, она весьма возможно совершалась с палубы одного из гражданских судов, которые в это время курсировали в нейтральных водах Черного моря. Здесь важно сказать, что наши воины и вертолетчики, и специалисты береговой охраны пытались остановить это стадо, но все-таки часть этих бэков прорвалась. Ну что, главная цель, как я уже говорил, это, конечно, испортить отдыхающим и гражданам Сочи настроение. Это, повторюсь, фирменный прием, который очень часто использовали вооруженные силы Украины для того, чтобы навести панику на жителей России, которые отдыхают на сочинских пляжах. Мы это уже видели не раз и в Геленджике, и в Новороссийске. Ну что, это нам еще один урок, который связан с тем, что надо все-таки плотнее охранять вот это направление Черноморского побережья, где действуют наши пляжи. Да, такое, к великой нашей печали, случилось, но это еще не значит, что украинцам все-таки удастся испортить настроение гражданам России. Понятно, что все это делается и накануне выборов для того, чтобы нагреть негативное настроение россиян и к армии, и к власти. Это совершенно понятно, но вряд ли это удастся. Конечно, сейчас будут возникать вопросы, куда же смотрели черноморские силы, и которые в море, и которые на берегу смотрели куда надо, потому что несколько бэков все-таки были уничтожены нашими вертолетчиками. И теперь, конечно, стоит вопрос о том, как нам надежнее защитить побережье, в том числе не только сочинское, но и другое, где у нас существуют огромные пляжи, от этой напасти, от бэков. Здесь вопрос, конечно, стоит и о боновых сетях, и стоит вопрос о том, чтобы уплотнить охрану этих побережий с помощью Черноморского флота. Такой опыт у нас есть. Ну, а вот этот урок как раз нам и говорит о том, что это надо делать активнее и плотнее. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
13: За удары по теплому Сочи будет ужасающая зима. Не предупреждает Киев об этом теперь только уже ленивый. Поговорим и мы.
14: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
15: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. на мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
13: Итак, Украину ждет какая-то ужасающая совсем зима с таким мрачным прогнозом. Теперь уже выходит и европейская пресса, в частности, авторитетная французская «Le Monde». Издание подчеркивает, Киев практически полностью исчерпал запасы ракет-перехватчиков для американских комплексов «Патриот». Да и в целом энергоинфраструктура страны трещит по швам, а холода будут. И будут для украинской системы куда более жестким испытанием, чем все предыдущие годы. И здесь речь даже в первую очередь не о как бы бытовом вопросе, а о том, что именно холода добьют остатки той инфраструктуры, которая еще как-то на ладан дышит, но потому что пока тепло. А как начнет поскрипывать, так сразу запляшут лес и горы. Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, член Общественной палаты России Владимир Шаповалов тоже тихо, незаметно подкидывает на Украину льда кубиками. Владимир Леонидович, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
13: Ну, да, что вот как-то все... Ну, мы-то здесь привычно, да, размышляем на эту тему, а тут европейцы и даже американцы начали говорить. Что, можно готовиться к тому, что все падет?
17: Ну, вы знаете, в данном случае речь идет действительно о катастрофе, которая, безусловно, ждет Украину. Кстати, и в самой киевской столице, украинской столице Киеве, некоторые более-менее здравомыслящие политики и общественные деятели говорят о том же. А по сути проблема носит комплексный характер, она включает в себя как... так сказать, ту политику, которую проводила украинская власть на протяжении всего периода незалежности, когда из самой развитой республики Советского Союза она превратилась в больного человека Европы с разрушенной экономикой. Еще к 2021 году Украина имела уже самый низкий уровень жизни в Европе. Это, конечно, коррупция, коррупционные проблемы и, безусловно, та инфраструктурная война, которую начал киевский режим этим летом, она дает результат, поскольку, так сказать, результатом становится не победа в войне с Россией, что невозможно, а результатом становится вполне естественный ответ Российской Федерации, который уничтожает остатки остатки украинской энергосистемы и остатки промышленного потенциала Украины. И вот в этом смысле то, что ожидает Украину этой зимой, это очень серьезная проблема, очень серьезная катастрофа. Очевидно, что она скажется в том числе и в первую очередь на столице Украины, на Киеве, поскольку будут очень серьезные проблемы с отопительным сезоном и с электроэнергией в целом. И, конечно, те сообщения, которые уже идут от некоторых украинских, так сказать, политиков и СМИ о том, что киевляне, выезжайте из Киева, они вполне оправданы, поскольку очень непросто будет жителям столицы пережить эту зиму. При том, что вероятность серьезных заморозков, она достаточно существенна. Мы видим, что климат меняется в том числе именно в эту сторону, в сторону сильных морозов. зимой.
13: Нам надо радоваться и готовиться к зимнему параду на Крещатике 1 января, да, вот какие-то наряды выбирать и, наконец, отмечать окончание падения нацистского режима. Или наплевать глубоко, в общем, на тех, кто замерзнет, главное, чтобы потоки шли, война шла, сколько украинцев выживет в эту зиму, да какая разница, в принципе, там для режима?
17: Нет, мы никогда не радуемся этому, мы милосердный народ, мы даже не радовались тем несчастьям, которые обрушились на голову немецкого народа в 1945 году.
13: Радоваться падению режима, я имею в виду, конечно, бедам украинского народа.
17: В этом смысле. А вот что касается парада на Крещатике, падения режима, ну давайте все-таки не будем заниматься шапкозакидательством и будем реально смотреть на тот процесс, который идет. Реальность состоит в том, что Россия, безусловно, побеждает и победит в военном конфликте, который в данном случае идет, несмотря на всю воинственную риторику со стороны европейских столиц. И я не думаю, что дело дойдет до парада. Я вообще не думаю, что в данном случае такие понятия, как парад, да, уместны. И, конечно, речь идет о жителях Украины, о украинских, мирных украинских гражданах. Россия всегда воюет только с военными. Нашей целью не является мирное население. И те беды и несчастья, которые обрушиваются на головы украинских граждан, это следствие ударов прежде всего по военной инфраструктуре, которая и по гражданской, которая используется военными. Нет цели уничтожения, нанесения ущерба именно мирным гражданам. Это мы прекрасно понимаем. И, кстати, Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня еще раз на это обратил внимание, что у России есть все средства, в том числе ядерное оружие, чтобы все это закончить очень быстро. Но Россия не ведет подобного рода военные действия. И вот в этом смысле, конечно, чем больше будет длиться конфликт, тем хуже будет гражданам Украины. Это украинцы должны понимать. И здесь не Россия виновата. Виноват в этом режим Зеленского, виноваты его спонсоры на Западе, которым абсолютно не жаль рядового украинца.
13: Ну, то есть, я немножко утрировал, имеется в виду, что как вот погода повлияет на всю обстановку, да, вот вы вспомнили, что продвижение действительно идет наше, да, беспилотные силы работают без остановки по складам, по, значит, уже морскую составляющую логистику отрезали, сейчас переходы с европейскими странами отрезаются, еще зима нависает.
17: Ну, в данном случае речь идет о том, что современная война, она носит ресурсный характер. И ресурсы, в том числе экономические, энергетические, людские, являются базовой составляющей военного конфликта. Профессор Миршаймер, известный американский ученый, недавно выступая, кстати, у нас, достаточно четко обозначил эту позицию, что, так сказать, залогом...
13: Да. Спасибо, Владимир Шаповалов. Ну, а далее Виталия Осипова о дефиците врачей-стоматологов. Куда, на какую полку класть свои зубы?
18: В российских частных и государственных клиниках ощутимая нехватка стоматологов, рассказали аналитики и участники рынка. Особенно востребованы ортодонты, имплантологи и детские стоматологи. По разным оценкам, дефицит этих специалистов сохраняется на уровне 15-20%. С начала 2026 года российские медицинские организации разместили около 25 тысяч вакансий для стоматологов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще заметней, на 11% вырос спрос на ассистентов-стоматологов. Частные клиники остаются основными работодателями для стоматологов. В сервисе ХХРУ отметили, что из 20 медучреждений страны, наиболее активно искавших таких специалистов, лишь 2 оказались государственными. Лидерами по числу предложений стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. Директор Центра проблем финансирования Организации здравоохранения финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рогозин в интервью «Радио» радио «Комсомольская правда» озвучил статистику по обеспеченности стоматологами в нашей стране. Вот что сказал эксперт.
19: Посмотрим на официальные данные по обеспеченности России стоматологами, да, на население, да, на, обычно она считается на 100 тысяч населения, да, сказать, сколько врачей. По официальным данным Росстата, в 2024 году на 100 тысяч населения приходилось 46 врачей-стоматологов, 46. А средний уровень по европейским странам обеспеченности врачами 72 стоматолога на 100 тысяч населения, да, то есть мы видим, что реально российский уровень обеспеченности стоматологов ниже среднего европейского примерно в полтора раза. То есть объективно дефицит есть именно физических людей, врачей, как сказать, да?
18: Во многих регионах возможности врачей не успевают за потребностями населения. Особенно острый дефицит кадров ощущается в малых городах и территориях с более низким уровнем социально-экономического развития. Это происходит по причине ограниченного числа бюджетных мест в вузах. Проще говоря, страна мало готовит стоматологов. Такое мнение выразил Андрей Рогозин.
19: В чем проблема? Проблема видится в том, что, вероятно, все-таки планы приема в медицинские вузы российские, они формируются без учета, с одной стороны, реальной потребности населения в стоматологической помощи, да, и без учета потребности частного сектора стоматологического, который на самом деле сейчас ведет, играет значительную, если не основную роль, особенно в отношении взрослого населения по стоматологам. В частности, по официальным данным Минздрава, например, в 2024 году укомплектованность должностей стоматологов в государственных медицинских организациях 95 процентов. То есть это на самом деле очень хороший уровень обеспеченности. Практически все ставки в государственной системе заняты. Да? Получается, что проблема в том, что сами планы, сами штаты медицинских организаций, которые сейчас формируются самими главными врачами на местах, они зачастую не отражают реальные потребности населения в стоматологах.
18: По оценке экспертов, в 2026 году потребность в стоматологах в негосударственных медучреждениях выросла примерно на 20% по сравнению с 2025 и в полтора раза по сравнению с 2024. Согласно данным Росстата, в 2024 году в стране работало 67 тысяч стоматологов, тогда как в 2023 их было 70 с половиной тысяч. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. +125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В Великих Луках 11:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Фестиваль национальных культур «Этнолаборатория хоровод дружбы» прошел в лицее номер 10 Великих Луг в рамках Международного дня распространения грамотности и Дня языков народов Российской Федерации. Активисты первичного отделения движения первых лицея подготовили станции, посвященные народам нашей страны. Активисты рассказали школьникам о языке, традициях, народных играх, национальных костюмах и блюдах, а также представили свои творческие мини-презентации. Фестиваль помог участникам узнать больше о культурном наследии нашей страны, почувствовать ценность дружбы, взаимоуважения и единства. В Великолукском драматическом театре идут репетиции и премьеры. Историю о том, как из боли расцветает надежда, зрители увидят в спектакле «Земля Эльзы». Пьеса Ярослава Пулиновича – это притча о каждом из нас, потому что рано или поздно наступает момент, когда мы сами начинаем считать свою жизнь законченной. Премьера 26 и 27 сентября. Билеты уже можно приобрести на сайте театра. Новая онлайн-выставка «Северные конвои. Память сквозь года 1941-45 годы» представлена на сайте Великолукского краеведческого музея. Представленные документы и фотографии отражают вклад в общую победу моряков, портовиков, летчиков, моряков стран антигитлеровской коалиции, обеспечивающих поступление стратегических грузов на фронт кратчайшим путем через северные порты. Выставка создана Государственным архивом Архангельской области совместно с изданием «Российская газета».
21: О валютах.
20: Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
21: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
22: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
23: Гарантии для курьеров и цифровой заслон. Какой и кому жесткий контроль закона ждать? Судебный бан фигуристам. Почему международные чиновники боятся российских коньков? И Канье Уэст в Москве и миллиардный билет на арендный триллер. Приедет ли рэпер и куда ушли деньги зрителей? Хотите, можем новости рэпом читать. Здесь Измайлов. С 1 октября вступает в силу резонансный закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации. Цифровой вольнице конец. Документ впервые на законодательном уровне прописывает правила игры для крупных торговых онлайн-сетевых площадок привычных, которые тут недавно пострадали от разного рода атак противника. Также все это коснется агрегаторов услуг, продавцов, ну и самозанятых. Ключевое нововведение – жесткое ограничение времени работы курьеров, например, и исполнителей на одного заказчика, чтобы предотвратить скрытую трудовую эксплуатацию. Многие говорили, что найдут, как обойти, и это смотрит, как один таксист сутками ездит, что-то там подкручивая, химича и меняя. Но вот интересно, как заработает все это с 1 октября. Кроме этого, значит, льготы и разного рода удобства при добровольном участии в программах пенсионного, социального и медицинского страхования обещают морковку. Ну и много чего другого. А стоит ли ждать мелким предпринимателям каких-нибудь внезапных штрафов или, может быть, курьеры перестанут выгорать? Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Александр Львович, здравствуйте.
24: Здравствуйте.
23: Вы не пробовали поработать курьером с большим квадратным рюкзаком с сутками?
24: Нет.
23: Тогда вам трудно будет, наверное, ощутить. А? Да.
24: Ну, это безусловно, да.
23: Плюсы. Ну, что, заживем с 1 октября? Все отлично будет и все?
24: Ну, я не знаю, куда живет, да, ну, да, как бы, так сказать, по крайней мере, пока обещает новая система легализации трудовых отношений. Ну, посмотрим, как это все будет работать, да, почему, потому что, так сказать, в основу вот этого подхода легло требование максимального количества часов, которые может отработать человек в рамках платформенной занятости без оформления трудового договора. Ну, по сути дела, мы просто пытаемся повторять ту историю, которую прошли европейские страны, но они уже достаточно далеко, и там вообще просто презумпция трудовых отношений. Но, тем не менее, чего-то надо начинать. И понятно, что вот этот лимит 60 часов для одного работодателя, это, конечно, история хорошая, да, но мы должны понимать в том, что вот как сейчас, действительно правильно сказали, таксисты обманывают эту систему, да, регистрируя разные аккаунты через разные парки. И, собственно говоря, обходят вот тот лимит, который устанавливает Яндекс.Такси на 12-часовой режим рабочего времени. Вот. Ну, скорее всего, так сказать, здесь будет возможность просто взаимодействовать через разные платформы. Кстати, так сказать, закон это не регулирует как раз. То есть можно там на двух платформах зарегистрироваться и с одним и тем же, так сказать, заказчиком работать только через две платформы.
23: Ну, то есть используя те же самые плюсы цифрови... ну, да, в широком смысле сервиса.
24: Да, да. Да. Угу. Да, да, да. Ну, плюс ко всему прочему, надо понимать, что часть работы с этим заказчиком можно, так сказать, осуществлять вообще там в виде устного соглашения, да, и не взаимодействия через платформы. Потому что вот эта попытка регулировать трудовые отношения через платформы, она связана с тем, что помимо, так сказать, вот, ну, как бы таких платформ, которые предоставляют, там, собирают заказы, возникли еще и платформы, которые специализировались как раз на обходе налоговых значит, требований по отношению к трудовым договорам. Да, то есть как бы вроде бы персонал не мой, да, я там даю в эту платформу слоты времени, когда мне нужен, например, так сказать, выплатчик товаров там в Пятерочку условную, да, или там еще какой-то магазин. А тут мне нужен, так сказать, на какой-то период времени, слот времени, да, там, значит, кладовщик, ну и так далее и тому подобное. А по сути дела, так сказать, эти люди там полноценно работали в системе вот таких магазинов, и любая проверка тогда заходила, да, вот он у меня там через платформу самозанятый, все хорошо там и прочее. Но понятно, что, как бы, так сказать, по сути дела, это все-таки постоянная сфера деятельности, которая требовала бы при более жестком регулировании законодательства оформления трудового договора. Но, тем не менее, видите, так сказать, вот уже определенные отрасли объявлены, которые являются, скажем так, предметом, да, регулирования, это строительство, там, значит, соответственно, складское и вспомогательное там хозяйство, да, это там торговля оптовая, да, кроме там авто и какого емота, это торговля розничная, там деятельность по обслуживанию зданий и территории, производство пищевых продуктов, деятельность по производству продуктов питания, напитков, там операции, образование, разработка компьютерного ПО. Ну, в общем, короче говоря, так сказать, достаточно большой перечень в данном случае таких сфер деятельности. И понятно, что, соответственно, как бы там есть еще один такой момент, что блокировка, вот, ну, когда за полгода превысил там 60 часов работы с одним заказчиком, потом наступает период охлаждения 2 месяца. Вот. И, соответственно, сама форма сама по себе предполагает, что на эти 2 месяца человек не останется без работы, да? И он, так сказать, все равно найдет взаимодействие вот именно с этим заказчиком, да, через другую платформу. То есть, вот видите, так сказать, мы начали с этого обсуждения, что можно найти какие-то обходные маневры, да? Ну, в том числе, так сказать, и сама система предполагает, что в 2 месяца он где-то должен там взаимодействовать, да, через кого-то еще. Вот, поэтому посмотрим, как это все будет работать на практике, да. Естественно, у нас выдумки с утра, и вполне возможно, возникнут другие формы и способы обхода этого, как бы, закона. Но в этом законе есть очень много позитива в отношении тех, кто пользуется таким моментом. То есть это запрет на штрафы, если человек отказался от исполнения заказа, если он сам его там не попросил, он сам назначил время. Вот, это четкое раскрытие, так сказать, алгоритмов, при которых там выставляются плюсы или минусы за исполнение заказа, да, что влияет на заработную плату. Сейчас, так сказать, это слабо просматривается. Вот. Конечно, там есть хороший такой момент, что можно вроде бы как бы или должны компенсировать 2,9% да, так сказать, от стоимости заказа за тем, кто там, значит, социальным страхованием самостоятельно занимается. Правда, так понимаете, там главное упущение, что это не деньги, а возможные другие там плюшечки в виде, например, бонусов. Ну, вот как сейчас Яндекс Такси применяет такой интересный бонус, если значит, заказчик, заказавший такси, не расплатился, ну, там вот наличные были предусмотрены в оплате,
0: да,
24: то Яндекс не компенсирует вот этот заказ деньгами, да, дает, так сказать, как бы бонусы еще раз выполнить заказ, который как бы сам работник и отработает, да, вот, понимаете. Поэтому, конечно, так сказать, первые платформы пойдут по этому сценарию, вот, тем более, так сказать, качество этих реклам там или каких-то других, так сказать, моментов организационных, вообще пока закон никак не прописывает. И это все вот, на усмотрение самих платформ отправлено.
0: Да, в общем, ну, за все лучшее, а как оно будет, тогда, получается, уже обсудим по результатам. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, без большого квадратного рюкзачка. Ну, а Международный союз конькобежцев продемонстрировал очередную порцию чиновничьего крючкотворства. АСЮ, вот это он и есть, официально отклонил апелляции Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на то, что они отозвали нейтральный статус. И этот же Международный союз конькобежцев отказал Александре Степановой и Иванду Букину. Формально с 28 августа ведомство объявило о смягчении правил допуска спортсменов из России и Белоруссии к серии Гран-при, но на практике бюрократы прописали такие критерии для попадания в список запасных, пройти которые просто физически невозможно. Наш Василий Воронин, узнав об этой новости, взялся точить коньки и ножи.
1: Новости спорта. Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0 в пользу армейцев. ЦСКА одержал первую победу в новом сезоне КХЛ. Ранее команда дома уступила московскому «Спартаку». «Торпедо» потерпела первое поражение в сезоне после двух побед подряд. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал открытого чемпионата США после отказа бельгийца Александра Блокса от продолжения четвертьфинального матча турнира, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка. По ходу матча бельгиец, 28-й номер посева, дважды брал медицинские перерывы. Хачанов во второй раз в карьере вышел в полуфинал открытого чемпионата США. Ранее он доходил до этой стадии в 2022 году. Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал US Open, заключительного в сезоне турнира «Большого шлема». По итогам турнира она впервые в карьере возглавит мировой рейтинг. В четвертьфинале она победила олимпийскую чемпионку 2024 года китаянку Джэнь Циньвэнь. Эта победа гарантировала уроженке Москвы, которая с 2018 года выступает за Казахстан, первое место в рейтинге WTA. Рыбакина сместит белоруску Арину Соболенко, которая удерживала лидерство 99 недель подряд. Уроженка Москвы возглавит рейтинг WTA во второй раз в истории. Первой была Динара Сафина в 2009 году. С вами был Василий Воронин. Новости спорта.
0: Kanye West в Москве и миллиардный билет на арендный триллер. Приедет ли рэпер и куда ушли деньги зрителей? Давайте посчитаем, посмотрим, поглядим.
2: У МВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 15-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
6: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Итак, концертная эпопея Канье Уэста и билетный юридический детектив. Все это идет беспрерывно каждый день по мессенджерам, в основном обсуждения и соцсетям. Но что ж на самом деле произошло?

0: рынок заявлением. Никакого, мол, договора аренды никто не подписывал. Роскомнадзор уже вынес агентству предостережение. Причиной стали жалобы пока от двух покупателей билетов. Один сослался на заявление самой «Газпром-арены», которая еще с начала августа, зачем в сентябре, заявила, что мероприятие в октябре состояться не смогут. И из этого следует, что организаторы никакого договора аренды, как считает покупатель, не подписали. Он попытался вернуть деньги за билет, но тут началось самое интересное. Ему отказали, так как билет был приобретен по акции, по специальным условиям. Роспотребнадзор проводит проверку, ведь деньги за 100 тысяч проданных билетов на сумму свыше 1 000 000 000 рублей фанатам возвращать тоже не спешат. Юристы компании будут связываться с представителем Роспотребнадзора, туда-сюда. Значит, там речь о публичной оферте, конкретная казуистика о возвращении, ограничения на возврат средств в случае разного рода акций и так далее. Но, судя по всему, дело пахнет какой-то масштабной аферой, считают организаторы подобных мероприятий, юристы. И, в общем, речь-то так или иначе уже идет о состоявшейся выручке, еще раз скажем, несколько миллиардов рублей, а ничего еще не было. Вот что говорит музыкальный продюсер Леонид Дзюник «Комсомольской правде». Ну, судя по всему, он уверен, что зрители банально провели вокруг пальца.
1: Я вот смотрю как бы на то, что действительно происходит с Кани Вестом и его выступлением в Питере. Мошенничество какое-то, вот по моему ощущению. Мы как бы все это проходили, кто работает с артистами, тем более с популярными, известными артистами, все это знают, все пытались кого-то обмануть и сделать дубль концерт. Ну, в общем, мошенники есть такие в шоу-бизнесе, да, которые вот это вот все это устраивают, а потом раз, в конечном итоге, и артист не приезжает, да, или его не привозят специально для того, чтобы деньги себе наварить, понимаешь? Кто-то заберет свои деньги, кто-то нет, все равно какой-то навар у этих организаторов останется. Поэтому в этом случае, как бы, я бы на месте людей не стал брать, я не стал брать билет. Как бы неинтересно, понимаете? Мне, если нет гарантии, что это действительно будет мероприятие, это красивое, интересное мероприятие, да, яркое, и вот это вот находиться все время в каком-то неведении, в ожидании будет, не будет, а состоится, не состоится, ну, это не дело.
0: Организаторы в ответ выкатили документы от «Газпром-арены», подтверждающие лишь предварительное разрешение, но от обвинений в мошенничестве это их не спасло. Промоутер Евгений Финкельштейн уверен, никакого мероприятия в России не будет в принципе.
2: Я уверен, что концерт в Санкт-Петербурге не состоится, поэтому билеты нужно сдавать. Та информация, которая попадает в медиа, скорее всего, это информация, которую выдают сами промоутеры, которые пытались сделать этот концерт в Москве. Людям нужно получать деньги. А что касается Kanye West, ну, скорее всего, Kanye West состоится в Москве, но точно не с этим промоутером.
0: Интересно, что параллельно в сети поползли слухи о наборе персонала на петербургский концерт, но на самой арене пояснили, старый августовский афиш, анонс просто гуляет по пабликам, никакой новой подготовки не ведут, и уже говорить об 10-11 октября не приходится. В России фиксируют все больше случаев, когда медведи не просто выходят к людям, а устраивают настоящий террор. Накануне хищник устроил погром в поселке под Красноярском. Зверь выбежал к школе в Емельянове, попытался напасть на собаку, разнес несколько палисадников и рванул по центральной улице. Прибывшим сотрудникам ДПС пришлось применять табельное оружие. Просто страсти. В Иркутском Усть-Илимске косолапый зашел на участок в СНТ и требовательно стучал кулаком в дверь дачи. В Петропавловске-Камчатском из нашествия зверей вовсе ввели режим повышенной готовности. Нередко такие визиты заканчиваются трагедией. На Байкале нашли тело 61-летнего туриста. В Бурятии зверь задрал мужчину, искавшего, правда, в лесу пропавших коров. Но наш Юрий Кораблев не испугался косолапого, решил выйти на прямые переговоры с хозяином тайги. Взял малину, мед, и больше мы его не слышали.
3: Август и сентябрь текущего года стал тревожным для жителей и туристов многих регионов России. По всей стране резко участились случаи выхода медведей к людям и нападений на человека.

0: От Бурятии, Красноярского края до Иркутской области и Сочи хищники все чаще появляются в городах, поселках, на туристических базах и даже в дорогих отелях. Зафиксированы случаи гибели людей. В нескольких регионах введен режим повышенной готовности. Закрыты туристические маршруты и усилены бригады охотников. Так, 31 августа две жительницы поселка Подтесово Енисейского района Красноярского края 67 и 73 лет отправились в лес за грибами и не вернулись. Тела женщин обнаружили 2 сентября волонтеры. На телах нашли рваные раны, характерные следы нападения медведя. В республике Алтай медведь утащил из палатки 29-летнюю туристку из Новосибирской области. Корреспондент «Комсомольской правды» Вадим Алексеев тогда рассказывал об обстоятельствах произошедшего.
1: Девушка вместе со своим молодым человеком отдыхала в палатке. Как рассказывают очевидцы, вышел медведь, эту девушку просто потащил в сторону леса, который находится прямо здесь же, по сути. Девушка погибла.
0: 7 сентября глава Бурятии сообщил о смерти мужчины, на которого медведь напал в Закаменском районе. Сельский житель провожал жену на автобусную остановку. По пути он зашел в лес проверить домашний скот, где на него напал хищник. В Бурятии с начала года зафиксировано более 50 выходов медведей к населенным пунктам. В Иркутской области в городе Братске раненый медведь напал на охотника. А 7 сентября медведь проник на территорию 5-звездочного отеля «Поляна 1389» на Красной Поляне в Сочи. Хищник зашел в корпус и бродил по коридору, пока не столкнулся с людьми. Молодежи показалось это весело. Сочинский национальный парк фиксирует многократный рост выходов медведей к людям. 14 случаев в 2024 году до 150 эпизодов за первые 5 месяцев текущего года. Зоологи и охотоведы называют несколько причин резкого роста числа конфликтов между медведями и людьми. Вот что в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.
2: Бурый медведь – хищник. Причем он хищник в эволюционном, анатомическом и в поведенческом планах. И каждая встреча с бурым медведем, если он не отделен от вас клеткой, смертельно опасна. Просто каждая. Второе. У нас в течение уже, наверное, больше 20 лет идет недопромысел медведей. Катастрофический. По всей стране. Вот когда управление охотничьего хозяйства какого-то региона говорит, что в регионе надо стрелять 100 медведей. Оно говорит это не просто так. Оно исходит из определенных данных, и вот эта квота выписывается таким образом, чтобы медвежья популяция росла, но не очень сильно. Поэтому медведей становится больше, больше и больше, и конфликтов будет становиться больше, больше и больше. Вот и все.
0: Еще, по словам специалистов, нужно выделить несколько других причин, почему участились случаи выхода медведей к людям. Это не урожай кормов. В лесах Сибири и Дальнего Востока не уродили кедровые орехи и ягоды. Основная пища медведей перед зимней спячкой. Трава стала жесткой, кормовая база обеднела. Голодные звери вынуждены искать еду у жилья. Следующее. В этом году в Сибири прошли масштабные пожары. Животные массово покидают горящие леса, теряют среду обитания и мигрируют в поисках пищи, что приводит к встречам с людьми. Ну и последний человеческий фактор. Открытые мусорные контейнеры, пищевые отходы, корм для домашних животных привлекают хищников. Если зверь однажды нашел легкую добычу у жилья, он вернется снова и перестанет бояться людей. Эксперт школы выживания в дикой природе Дмитрий Алешкин рассказал, как туристам необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой нападения медведя.
3: Если вы едете совсем в дикую природу, то тогда вы готовитесь по очень простой схеме. Вы максимально изолируете вашу еду, которая у вас есть, все резкие запахи. Когда вы выбираете лагерь, смотрите, чтобы не было рядом медвежьих троп, медвежьих стоянок. Громко разговариваете, включаете музыку. То есть делаете все, чтобы предупредить медведя, ну, хищника, о том, что вы рядом. Зачем это делается в дикой, абсолютно дикой природе? Для медведя человек – это стресс. Соответственно, любой стресс – это нервы и нежелание с этим стрессом как бы сталкиваться. Соответственно, обозначая себя на месте, вы говорите «я здесь». Более как бы опасная ситуация – это внезапная встреча. То есть не когда вы на лагере там находитесь, а движетесь там по тайге, по тундре, там вот с медведем можно действительно неожиданно встретиться как для вас, так и для него. И здесь, ну, нападение в теории возможно, но опять же, если вы будете заранее себя там обозначать, свистеть, опять же, громкие звуки издавать, иметь при себе там отпугивающее устройство в виде сигнала охотника либо фальшвейера, то есть то можно вы быстро использовать, зажечь и тем самым испугать медведя. Все это будет работать.
0: Знаменитая сибирская отшельница Агафья Лыкова, проживающая в заповеднике Хакаски, столкнулась с агрессивным медведем. Хищник вышел на косогор возле заимки в 20 метрах от женщины и не реагировал на крики и звон посуды. Сейчас Агафья Лыкова отпугивает медведя шумовыми петардами. В прошлом году другой хищник уже утащил ее собаку. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
5: Такую батарейку мы еще с вами не слушали. Альтернативщики Wild Ways в рамках проекта «Соль. Легенда» превратили нетленку группы «Жуки» в брутальный боевик. В этом и заключается гениальность батарейки. Она шикарно звучит и во дворе под акустическую гитару, и в душном клубе под тяжелые рифы. Давайте в этом попробуем убедиться. Итак, спасибо «Жукам» за батарейку и вообще за это произведение, эту песню. И спасибо за эту версию. Убеждаемся.
6: Холодный ветер с дождем усилился стократно.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками на Сочи. Они произошли накануне поздно вечером. По последним данным, пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Четверо, в том числе ребенок, госпитализированы. Также сообщалось, что частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной.
0: О нефти.
1: Нефть Брент превысила $102 за баррель впервые с конца мая. Ноябрьский фьючерс на торгах этим утром дорожал на 0,87% до $102.09 за бочку. В последний раз показатель превышал $102 за баррель 22 мая этого года. Фьючерс на марку WTI с поставкой в октябре прибавлял сегодня утром 1,01% и торговался на уровне $97.02 за баррель. Так, мировые цены на нефть реагируют на эскалацию ближневосточного конфликта. В частности, очередной обмен ударами между США и Ираном произошел 9 сентября, а также это реакция на запрет на судоходство к востоку от Ормузского пролива.
0: О конфликтах.
1: Тем временем в Белом доме допускают продолжение войны с Ираном до 29 года. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, высшие советники Трампа в частном порядке поднимали с ним вопрос о том, что война с Тегераном может затянуться до конца его президентского срока. Так, вице-президент Джей Ди Венса, госсекретарь Марко Рубио и другие чиновники предупреждали Трампа, что Иран способен продолжать сопротивление американскому давлению и морской блокаде. Опасения советников связаны с тем, что затяжной конфликт приведет к истощению военных ресурсов США и создаст долгосрочные сбои на мировом нефтяном рынке накануне президентских выборов 2028 года. Национальный центр разведки Испании неоднократно предупреждал правительство страны о возможном массовом проникновении нелегальных мигрантов в эксклав Сеута с территории Марокко в июле. Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные правительством во время расследования обстоятельств недавнего миграционного кризиса. Как пишет агентство France Press, содержание документов опровергает утверждение правительства Педро Санчеса о том, что оно не могло предвидеть кризис и поэтому не предотвратило его. Тем временем выясняется, что спецслужбы указывали на массовые призывы в соцсетях штурмовать Сеуту с указанием времени начала движения в сторону эксклава. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Крайнее предупреждение Медведева. Запад тащит мир к ядерному первобытно-общинному строю. Ультиматум Брюсселя Киеву. Наши разведчики вскрыли планы по тотальной мобилизации украинских женщин и теракт на курорте. Следственный комитет завел дело из-за ударов по Сочи. Пришел Измайлов. Далее ядерные предупреждения Медведева. Итак, поддерживая Киев, Запад целеустремленно тащит человечество к ядерной катастрофе. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью «Издание Ведомости» предупредил: российский потенциал позволяет нанести удар как по Киеву, так и по объектам НАТО. Если западные элиты продолжат стирать историю цивилизации, планету ждет откат в первобытное состояние, если, главное, кто-то вообще уцелеет из миллиардов людей на планете. Ну, впрочем, у Брюсселя есть и промежуточная цель – ускоренный геноцид собственного прокси-населения. Ну, как собственного, правда? Вот наши разведчики говорят, что Европа потребовала от Зеленского в кратчайшие сроки принять решение о мобилизации слабого пола. Женщин на Украине под списание. И надо сказать, что подготовительные разговоры об этом велись на Украине довольно продолжительное время, практически со всех сторон. Аргументация вот в совсем недавние дни была просто шедевр. Говорили, что женщины вот чуть ли не лучше адаптированы к войне, более искусны, выдержаны там и так далее. Но, очевидно, у ТЦК много еще работы впереди. Людоедский ультиматум Запада и попытку утилизировать последний демографический резерв Украины препарирует военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. Михаил Борисович, здравствуйте.
3: Михаил Борисович, добрый день.
2: Да. Ну что скажете, мы будем свидетелями того, как вот буссификация идет уже и в отношении тех, кто еще пытался как-то вытащить из этих цепких рук остатки мужского населения?
3: Я думаю, что эта политика изначально была запланирована, и она последовательно реализовывалась. Неоднократно демонстрировались кадры участия женщин в боевых действиях. Во время вторжения в Курскую область демонстрировали целые взводы, состоящие исключительно из женщин. Постоянно идет реклама о том, как женщины успешно проходят службу, как это здорово и прекрасно. Уже сделаны и развешаны плакаты о том, что родить для женщины вовсе не единственная цель в жизни. Есть и другие, тут же приводятся на этом же плакате женщины в военной форме и так далее, как положено. То есть, мало того, давно осуществляется призыв, причем принудительный призыв на военную службу по ряду специальностей, в том числе и медиков, это наиболее, так сказать, известное. То есть процесс этот безостановочен, он просто все время набирает все больше и больше обороты. Тем более, что киевской хунте нужно где-то брать пушечное мясо. Почему бы нет? Это, к сожалению, неизбежно. Мы говорили неоднократно, но на протяжении многих лет, что основанный на нацистской идеологии режима, чтобы они не говорили, мы понимаем, что это не только в портретике Гитлера и всякие нацистские орлы, символика Дозрайха и так далее. Это именно фундамент. Основываясь на нем, киевская хунта неизбежно придет к Гитлер-Югенду.
2: А ну, как вы видите, да, вот развитие всей этой истории, как вы видите, это, ну, как бы позволит Киеву дальше держаться, или это вот уже день простоять, ночь продержаться, потому что ведь за всей этой гитлеровской историей, неогитлеровской, стоит Запад, который почему-то у нас здесь приходится слышать вот эти постоянные странные разговоры, что... Ну вот, придут здоровые силы, и старушка Европы будет опять такой, заживем все как было. Просто эти отморозки сейчас. То Шольц, ливерная колбаса, то Мерц, там их уже все путают. Да? Ну вот надо подать. Вот альтернатива для Германии, вот наш, вот сейчас-то все будет отлично. А то, что там вот этот Гитлер маячит за Украиной огромной на всем континенте, этого мы почему-то предпочитаем не замечать.
3: Ну, я бы не обобщался. Не мы предпочитаем не замечать, а среди нас есть люди, которые обладают несколько иными взглядами. И которые предпочитают говорить, не волнуйтесь, как кот Леопольд, все будет хорошо, давайте жить дружно. Да, они немножко нацисты. Это я повторяю фразу бывшего мэра Харькова Кернеса 1 марта 2014 года. Он сказал дословно именно это. Mm-hmm. Да, они немножко нацисты, а захвативших областной совет бандеровцев. Но зато мы с ними поиграли в футбол и сыграли в ничью, все нормально. А сейчас вам споют, наша харьковская певица. После этого народ озверел и пошел на штурм облсовета. То есть вот это просто масштабированная до всей Европы такая же точка зрения. Не надо воевать, не надо освобождать свою землю. Давайте немножко поживем, и все само наладится. Самое главное, само, без нас. Понимаете? Не ответственности, не необходимости совершать какие-то действия. Нужно просто немножко подождать, и там все само собой придет, как нам нравится. И заживем, как прежде. Не понимаю, что не заживем, что не успокоится, прежде всего, англосаксы, которые чужими руками сегодня убивают русских на русской земле.
2: А у нас от этого средства, вот о котором Медведев говорит, это, ну, как тут корректно говори, не говори, да, это ядерная война, то есть если совсем припрут и доведут.
3: Ну, она прописана у нас в доктрине.
2: Вот они
3: здесь
2: слышат
3: все
2: это.
3: Логично.
2: Да.
3: Вот, они этого не слышат, потому что они нам не верят. Мы делаем очень много официальных заявлений. То есть, вот эти красные линии, знаете, все понимают, что не все перейдены. Мы же говорили, что поставки дальнобойного оружия – это красная черта, за которую переходить нельзя. Сейчас они вовсю поставляют дальнобойное оружие во всех видах. И ракеты, и дроны, и что хотите. И что? Ничего, тишина. Как и все предыдущие линии, их перечеркнули, и все.
2: Здесь вспоминается шедевральное обращение Януковича. Остановитесь! Да, после чего эскалация сорвалась.
3: Мы повторяли, что мы привержены к духу Анкориджа. Ничего не изменится. Это просто убеждает противника, что можно и дальше давить. Видите, кто-то приезжает, какие-то ублюдки, простите за откровенность, в Киев, и мы принимаем решение из гуманных соображений не наносить удары по центру Киева. Ну, а как? Приезжают те, кто финансирует, поддерживает эту войну. Наши откровенные враги, которые прямым текстом заявляют, что вот коллега Лаврова, США Рубио, заявил, что США не могут быть посредником в этом конфликте, потому что они поддерживают полностью киевский режим. А мы снова о духе Анкориджа, о чем-то. Да, у нас есть ядерное оружие, но они не верят, что мы его можем применить. Да, у нас прописано, что представляется критическая угроза Российской Федерации. Но я не знаю, какая еще должна быть угроза на сегодняшний день, когда обстреливается Запорожская атомная электростанция, когда постоянно наносятся удары по городам, по гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре. Ну, что, их должно быть в 100 раз больше или как?
2: Нет, но здесь вот смотрите, тогда вопрос возникает. Да, возникает вопрос, вот что называется, в моменте. Складывается, ну, по крайней мере, то, что видно, и тенденции позитивные. Наступление на земле идет по всем направлениям. Харьковская область, каждый день приходят сводки об освобожденных пунктах. Сумская область, Запорожье вокруг Орехова клещи сжимаются. Мы подходим к Славянско-Краматорской агломерации, после которой, судя по всему, противник нет ни укреплений, женщина, может, не успеет. Да, они как-то еще держатся, ПВО нет, зима наступает. Да? Вот в этих условиях динамика продвижения на Украине, она вот такова наша. Да? Ее нельзя отменить, нельзя остановить. Притормозить можно, но принципиально не изменить нельзя. И в этих условиях-то, вот о чем говорит Медведев, что Европа сорвется по мере нашего все большего продвижения, сорвется во что-то новое, да, в какую-то провокацию там, на Балтике или еще где-то, или дернется, вот, да, когда Киев уже будет обречен совсем.
3: Ну, я бы уже напомнил, что провокация на Балтике была. Были взорваны северные потоки. То есть, опять же, вопрос о тех же красных линиях. Сама Европа никуда сорваться не может. Провокации были, есть и будут. Начиная от тех же северных потоков.
2: Но они оставили себя же без газа. Да? Они же сами теперь зимовать тоже будут.
3: Вы понимаете, и вообще, наверное, всех нас не должно интересовать то, что происходит в Европе. Оставили себя без газа. Ради бога. Можете себе ногу отпилить. Ваши проблемы.
2: Да.
3: У нас своих достаточно. И вот, исходя из решения наших проблем, нужно просто давить эту гниду, имея в виду режим, воцарившийся на остатках Украинской ССР, давить до талого, до тех пор, пока он не будет уничтожен на всех клочках этой территории. Потому что если он где-то останется, то останется угроза, а как вы понимаете, ну, допустим, они останутся на правом берегу Днепра.
2: Ну, конечно, это оттуда лететь 200 сразу все лишним...
3: Да, это больше 250 000 квадратных километров. Это огромная территория. И там будет воспитано поколение, которое будет и все последующие ненавидеть русских, Россию и всех нас, потому что им будут показывать разбитые детские сады и школы, не рассказывая, что там размещались их военные. Им все расскажут, покажут и научат. Вот. И снова научат кричать «Хайль», вспоминая 17 невесны и папашу Мюллера. Они уже кричат «Хайль». И никого из Европы, в Европе это не волнует. Я бы обратил внимание, что...
2: 15 секунд прям. Ага.
3: Да. Есть. Они сняли даже санкции против нацистов, которые ввели против запрещенного Азова в 2015 году.
2: Террористическая экстремистская организация. Спасибо, да, Михаил Ануфриенко, политический обозреватель. Ну, в продолжение террора Киева Следственный комитет завел дело из-за ударов по Сочи. Есть пострадавшие. Расскажем.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
4: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Так, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт из-за ударов в ВСУ по гражданским объектам в Сочи». Киев целенаправленно бил по курортной зоне. Городские власти заявляют, что повреждение набережной незначительное, ликвидация последствий уже идет, но вот сам факт опять действий Киева, который пытается кошмарить уже и сезон, ну да, бархатный еще остался, и действительно, куда вот у тех, кого мало возможности, или в целом, да, съездить, те, кто едут в Сочи, ну вот Киев напоминает о себе. Наш СОПКОР в Краснодарском крае, Евгения Острая, собрала все детали о минувшей ночной атаке. Евгений, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: С вечера среды начали бить, да, насколько мы понимаем. И вот что под утро? Пострадавшие, 28 человек, насколько понимаю, да, какие вот сведения? Дети, к сожалению, пострадали.
8: Ну да, надо понимать, что это самый центр, то есть самая людная часть курорта. Кто бывал в Сочи, тот знает, что это набережная Приморская, но сейчас пляж «Маяк» – самое людное место, самое популярное и красивое. И там же находится концертный зал «Фестивальный», в котором проходил на тот момент концерт Татьяны Булановой. Были ли это гости концерта, либо просто прогуливающиеся, но там, кстати, всегда очень много гуляющих в этом месте. Ну и, видимо, как раз им не повезло находиться в эпицентре как раз вот удара безэкипажного катера. Уже попытка такая предпринималась несколько дней назад. Действительно, был тоже такой мощный взрыв, но тогда обошлось без пострадавших. А сейчас изначально нам сообщалось, что это 8 человек. К утру за помощью медицинской обратились уже гораздо больше людей. Это 28 человек. И среди них 16-летний парень. Ну вот сейчас его состояние, мы сейчас выяснили, что состояние его стабильное. Молодой человек получил травму головы осколочную. Ну, в принципе, уже сам разговаривает, сидит, и, в общем, все нормально, и мы надеемся, что все закончится благополучно для него на курорте.
2: А да, так мы понимаем, что вот по не было так, ну, то есть вот Сочи, к сожалению, сталкивается постоянно, но вот по пляж, курорт или бывает, то есть может быть везде уже?
8: Ну вот вы знаете, нет, к счастью, все лето, в общем, и, кстати говоря, это никак не повлияло на туристический поток, несмотря на то, что там говорится, что он якобы снижен, но на самом деле мы сами видим, что людей много, и несмотря на как бы на бензиновые проблемы, тем не менее люди едут и на собственном транспорте, и на тех самых задерживающихся рейсах самолетов, в общем, все едут. И, да, были тревоги, некоторое время постоянные включались сигналы тревог, но, в общем, они как бы проходили без последствий. Иногда там какие-то вспышки далеко в море видели туристы, но, в общем, никакого урона ни инфраструктуре, ни людям этого не наносило. Вот. Кроме вот как последнее, да, вот сейчас.
2: Да, спасибо. Корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае Евгения Острая. Ну и о мигрантах. С 1 января уже трудовые мигранты в России начнут платить налог за каждого неработающего члена семьи, проживающего в стране. Об этом объявил первый замминистра внутренних дел Андрей Кикоть. Встреча с президентом состоялась вечером в среду. Появились подробности. Закон, говорят специалисты, закроет лазейку для свободного проживания иждивенцев за счет российской инфраструктуры. Ну, вот были недовольные, да, и теперь принят федеральный закон, который будет работать, вступит в силу, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны. Это вот дословная бюрократическая и точно выверенная юридическая цитата вот по линии системы по вопросу миграции системы МВД. Руководитель Центра помощи мигрантам, миграционный эксперт Вадим Кожинов. Вот, Вадим Викторович, здравствуйте. Хотел сказать, что...
9: Добрый день.
2: Готовы поддерживать членов семьи, пока есть возможность?
9: Ну, тут, на самом деле, мы пока не понимаем, как это будет работать на практике. То есть, с одной стороны, у нас есть формулировка, которая, ну, такая прям очень объемная, что у нас есть прожиточный минимум, установленный по региону, от этого прожиточного минимума установлен, соответственно, порядок, как это все считать. Но у нас часто бывает, что выходит подобный закон, а на практике он работает не так, как задумывался. То есть у нас получается, что когда этот закон анонсировался, его продвигали коммунисты, они говорили, что вот, значит, у нас тут якобы мигранты такую нагрузку, скажем, да, нам тут создают на инфраструктуру, на школы, на все, и вот давайте, значит, если их тут дети учатся, пусть они за это платят. Много раз было посчитано, что мигранты сильно больше платят налогов, чем потребляют услуг, но это отдельная, как бы, тема, да, вопрос не в этом. Дальше вот этот закон был написан, был принят, но так как это все начинает работать с 1 января, пока нет регламента. И вот на практике бывает так, что у нас, например, была норма с самого начала того, как придумали патент там 10 лет назад, что мигранты должны в течение 2 месяцев после получения патента уведомить МВД о том, где они работают. Если они это не сделают, им, значит, патент аннулируют. И эта норма 8 лет была никому не нужна, ни один патент по этому основанию аннулирован не был. Потом 2 года назад эту норму вспомнили, и вышел приказ МВД 655-й. И стали очень массово аннулировать патенты. Сейчас это уже считается проблемой. Их слишком много аннулируют. Вот. И, соответственно, сейчас майнинг в другую сторону откачнулся. Поэтому как будет работать на практике вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, я, наверное, сейчас даже прогнозировать не возьмусь. Надо дождаться выхода регламента.
2: А как вот, ну, как видите, в целом, да, вот, судя по тому, что вы говорите, может показаться, что вам не очень нравится эта идея, не знаю, поправьте, так это или нет. С одной стороны, то есть сам вектор как бы движения миграционной службы вот, МВД или политики миграционной в этом направлении, а с другой стороны, вот как мы обсуждали, знаете, как вот идея запретить, значит, таксисту целый день работать, ну, чтобы он не засыпал и так далее, а вот участники рынка, едешь, тебе говорят, да вон, мигрант едет по 20 часов, не вылезая из машины, спит в ней. И как-то он это делает. Вот я к чему? Может быть, как-то и здесь, знаете, тоже приходится слышать, что приезжают семьями, потом разводятся, потому что для них гражданские... Ну, я про определенных мигрантов говорю, не про всех. Гражданские законы им их не впечатляют, они по религиозным законам остаются. Разводятся формально, женщины здесь рожают, получают все, что нужно, все выплаты по полной программе, роддома и так далее. И потом еще тоже дальше, значит, содержится на бюджете. Ну, вот то, что приходится слышать, да, такие
9: размышления. Ну, это же абсолютная чушь.
2: Да,
9: мы
2: расскажите.
9: Понимаем с вами, что, да, иностранцам в России не положены никакие пособия ни в каком виде. Единственное, что могут рассчитывать иностранцы, рожающие здесь детей, это вот у нас Сергей Семенович Собянин, от него прям, да, делается такой подарок, коробочка такая, там, грубо говоря, пачка памперсов, там, комбезик, какие-то ползунки.
2: Ну,
9: вот,
2: коробочка-то ладно.
9: 20 тысяч рублей. Да. Кроме этой коробочки, мигранту не положены никакие выплаты, пособия, ничего.
2: А гражданство?
9: Да, роды примут.
2: Сразу.
9: Гражданство тем более не положено, в России нет права земли. Вот, поэтому вы можете родить тут хоть 10 детей, это вам вообще не дает никаких преимуществ. Право земли практически в менее чем половине стран мира используется. Оно не используется в России, оно не используется, по-моему, ни в одной стране бывшего Советского Союза. Поэтому рождение здесь детей не дает вам ничего, кроме того, что у вас место рождения потом в паспорте у ребенка будет, соответственно, Российская Федерация. Даже город не будет указан, как обычно, если это происходит в другой стране. Вот. Поэтому, когда люди об этом говорят, это, ну, абсолютный бред. И вот хорошо, что мы с вами сейчас это обсуждаем в эфире, пусть как можно больше людей знают, что это абсолютно не соответствует действительности. Вот. А что касается нагрузок на школы, это очень легко посчитать, и давайте опять же мы это сделаем. Вот у нас самое дорогое содержание ребенка в школе, это город Москва, порядка 170 тысяч рублей в год платит у нас государство каждой школе за каждого ребенка. То есть если у вас в школе 1000 детей, вот вам, соответственно, дают там 1,7 миллиарда, и вы должны... целый год на эти деньги, значит, обеспечивать учебный процесс, там, образовательный и так далее.
2: 1015 в месяц, да, где-то это получается? Да.
9: В Москве, да. В регионах некоторых доходит там где-то до 100 тысяч. Я в Гугле находил даже, по-моему, что-то до 80 где-то. Ну вот, допустим, если мы на круг даже возьмем 150 тысяч, получается, что у нас по всей статистике порядка 400 тысяч детей. Мы одно на другое умножаем, получаем 6 миллиардов денег, а с патентов собирается 170. И это то, что мигранты сами честно идут и платят. Плюс еще дополнительно у нас есть задвоение налогов. То есть те, кто работает там, в супер-таких правильных организациях, с них еще НДФЛ берут дополнительно. Получается, мы говорим о том, что нам дали 200 миллиардов. Ну, там не 200, там 170 вам собрали в прошлом году. Нам дали 170, мы с них потратили 6 на их же детей, чтобы дети были под присмотром, дети были в школах, дети знали язык. То есть эти дети, скорее всего, останутся здесь жить, и лучше бы они знали язык и культуру, чем беспризорниками где-то бегали по улице. Ну вот уже с прошлого лета поменялась концепция, и в том году без экзаменов на русский язык не брали детей, но проблема-то в том, что просто до экзаменов не допускают.
2: Спасибо, Вадим Кожанов. Ну, Купертино, традиционная осенняя презентация Apple. Главный сюрприз – ценник. Об этом после новостей.
0: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Севидал помогает выстроить эффективную работу кишечника не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного +125 +125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер +125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте +125. Все звонки по России бесплатны.
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков принял участие во встрече с жителями дома 10/21 по улице Ботвина. На встречу пришло много неравнодушных великолучан. Вместе обсудили важные темы. Главное – благоустройство двора. Высказали мнение о состоянии дворовой территории, необходимых работах по благоустройству, а также о вопросах, которые возникают у жителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 40-летняя история становления и развития ветеранской организации «Великих Лук» и ее значение в общественной жизни города станут темой круглого стола. Он пройдет 30 сентября в Центральной городской библиотеке имени Михаила Семевского. Организаторами мероприятия станут Великолукское краеведческое общество, Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов и Центральная городская библиотека. 10 сентября в Великих Луках на участке от улицы Вокзальной до набережной Лазавицкой до 18 часов проходит ремонт асфальтового покрытия. В связи с проведением работ движение транспорта по улице Гражданской ограничено, возможно, временное его полное прекращение. Ограничения введены в целях безопасности участников дорожного движения.
11: О валютах.
12: Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек, юань 12 рублей 74 копейки.
11: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около +20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
14: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Здесь Измайлов. 9 сентября Apple провела традиционное осеннее представление своих очередных новинок. Миру представили первый в истории складной iPhone Duo, новые Apple Watch часы и AirPods наушники, ну а также iPhone 18 Pro. Это не единственная премьера. Впервые мероприятие ввел новый руководитель Джон Тернус, которому Тим Кук передал управление компанией 1 сентября. Некоторые пошутили, что представлять это складное чудо Тим Кук уже не мог. Так вот, первый сюрприз, который Apple преподнесла своим пользователям, это все-таки не складной диван, это цены, они выросли. За всем этим с иронией наблюдал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
15: Если говорить про презентацию Apple, то в ней мы видим увеличение цен, это самое главное, что было в презентации. Незадолго до этого компания подняла цены на ряд аксессуаров, компьютеров и услуги. iPhone при этом это больше 50% выручки. И компания не поднимала цены для того, чтобы достичь большего количества продаж. И им это удалось. То есть они расширили свою аудиторию на фоне того, как другие, например, китайские компании поднимали цены. Apple цены держали. И они стали вместе с Samsung выгодоприобретателями того, что происходит на рынке. Наращивать цены высоко они не могут, и слухи, которые говорили, и, возможно, специально даже распускались, говорили о том, что новые айфоны увеличатся в цене на $250-$300. Этого не произошло. Увеличение цены $100. Это можно считать оптимистичным сценарием, то есть компания пытается сдерживать цены. Не факт, что такие цены останутся в течение всего года. Скорее всего, они изменятся через некоторое время. Но это в любом случае большой положительный шаг для Apple.
2: Ну, конечно, все обратили внимание на то, что бросилось в глаза. Это раскладушка первая, смартфон, который позволяет одновременно открывать приложение на два окна. Работа в два окна. Правда, автономность обещает всего на сутки и всего в двух цветах. Специалисты уже все обсудили. Привычные айфоны в моделях Pro и Max были выложены и представлены. В общем, какие-то модели, связанные с искусственным интеллектом, и новые аккумуляторы. Ну, вот что говорит Эльдар Муртазин.
15: Если говорить про сами аппараты, iPhone 18 Pro... Pro Max, они технически практически ничем не отличаются. То есть, да, переработан корпус, да, переработана система охлаждения, новый процессор на 2 нанометра, но это все не играет большой роли, потому что пользователь будет видеть ровно то же самое, что и раньше. По камерам Apple сильно отстает от рынка, отстает от китайских компаний в первую очередь. Фотографировать и снимать видео так же хорошо они не умеют, к сожалению. Они отстают от Samsung с точки зрения искусственного интеллекта. Это просто страх и позор. Но при этом имеют свою некую аудиторию, которая готова покупать такие аппараты.
2: Ну, а вот фрагмент обзора техноблогера с канала Wylsacom.
16: iPhone Duo, а не какая-то не ультра, как мы с вами ожидали. Размером с паспорт и экранчиком внутри. Фронтальная камера на внутреннем экране спрятана под него, а механизм сгиба должен приятно примагничиваться и щелкать, и вообще ощущаться премиально. Очевидно, iOS подогнали максимально гармонично под новые реалии, и все контроллеры, анимации и в целом визуал подстраиваются под большой экран. Внутри 7,6 дюймов, снаружи 5,4. Внезапно но в iPhone можно будет тыкать стилусом, а уж как будто бы подзабытый Touch ID снова возвращается. Ну и понятно, массив Face ID особо тут и некуда воткнуть. Цветов 2, белый и черный, влагозащита IP62 и только eSIM. Не, ну неплохо, нравится, как адаптировали операционку под новые дисплейные реалии, нарисовали красивые анимации, сделали вроде бы удобный сплит-скрин и аж даже режим будильника. По камерам, смотрите, их сзади две. Основа как 18 Pro и внезапно на двухкратный оптический зум. На основной камере изменяемая диафрагма также имеется. Это, судя по метаданным фоток, показанных в примерах. По ценам вот тут неприятно. Начинается с $2000 за 256 гигов, как база. Предзаказы и продажи в октябре. Так что ждем.
2: Новинки впечатляют, но умные Siri AI до сих пор принципиально не понимают по-русски. К тому же Купертино припрятал базовый iPhone 18 до весны, решив сначала выжать максимум с любителей дорогого сегмента. Почти 200 миллиардов рублей в долг. Наши люди сделали абсолютный рекорд 2026 года по закупкам машин в кредит. Поставили рекорд. Рынок ждет прироста еще на 20%, несмотря на конские процентные ставки. Наш Юрий Кораблев тоже решил шикануть в долг под процент и отправился в автосалон за новым кроссовером. Но, правда, споткнулся о подножку в мелком шрифте первого же договора.
17: Россияне полюбили автокредиты. Август оказался рекордным по объему выдачи более чем за год. Банки одобрили займов почти на 184 миллиарда рублей, на 10% больше, чем в июле. Рост объясняют в том числе обострением ситуации с топливом, из-за чего заметно увеличился спрос на электрокары и гибриды. При этом средний чек прибавил незначительно, составив чуть более 1,5 миллиона рублей. Основной причиной роста кредитования стало расширение совместных программ банков с автопроизводителями и дилерами. Такое мнение высказал автоэксперт Олег Масеев.
18: Мы видим, что у нас август показал разнонаправленную динамику рынок автомобильный, что по новым машинам, что по автомобилям с пробегом сократился, незначительно, но сократился, а рост кредитования вырос. Я бы здесь говорил просто о разных факторах, которые поддержали именно рынок кредитования. Это и программы производителей в рамках новых машин, а с учетом того, что доходы населения никак не растут, а скорее сокращаются, то потребность в реальном кредитовании выросла. Плюс маркетинговые программы производителей, стимулирующие покупать машины именно в кредит. Плюс банки научились подстраиваться под требования ЦБ. Немного вырос процент одобрения. Вот это все факторы привели к росту продаж в кредит в августе.
17: Всего с января россияне одолжили на покупку автомобиля в кредит 1,25 триллиона рублей. По итогам года участники рынка ждут рост выдач на уровне 15-20% к прошлому году. Как всегда, многое будет зависеть от политики Центробанка, продолжает эксперт.
18: То, что касается, увидим ли мы дальше рост кредитования, будет очень сильно зависеть от того, как отреагирует ЦБ на данную статистику. Если он не будет вводить дополнительные требования до конца года, не забываем, что у нас с 1 января будет ужесточение опять очередное по выдаче кредитов, то до конца года оживление на кредитном рынке мы увидим. У нас рынок очень сильно сейчас зависит от государства.
17: В следующем году ожидаются новые ограничения для банков и граждан, которые должны сбавить обороты автокредитования. Для одобрения заявки доходы придется подтверждать только через государственные системы ФНС, соцфонд или цифровой профиль на госуслугах. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Ну а далее в продолжении темы посмотрим, что там под капотом.
19: Рекламно-информационная программа.
20: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
21: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. При покупке подержанного автомобиля недостаточно пробить его по базам данных и осмотреть кузов и салон. Пробная поездка обязательна. Ведь именно она поможет раскрыть недостатки машины. Любой двигатель должен работать тихо и ровно, а холостые обороты не плавать. При нажатии педали газа на нейтрале агрегат обязан легко набирать обороты, а при сбросе не должно быть посторонних шумов. В движении исправный мотор ровно принимает нагрузку. Машина едет без рывков и даже незначительных подергиваний. Автомат, робот или вариатор также не должно колбасить. Любые рывки – признак болячек. В пробной поездке желательно переехать лежачего полицейского. У многих машин при этом слышен характерный металлический стук в передней подвеске. Это дают о себе знать втулки стабилизатора. Они либо износились, либо в них ушла смазка. Замена втулок или лубриканта – операция копеечная, но все же ее нужно сделать. А еще это повод лишний раз проверить ходовую на предмет износа отдельных элементов, например, сайлент-блоков. Ведь из-за них может начаться жор резины, который сразу не определить. Полезно будет и вывесить автомобиль. Это когда одно из колес зависает в воздухе. Обычно так проверяют жесткость кузова на кручение. Дело в том, что за годы эксплуатации изнашивается не только мотор или подвеска, но еще и сварные швы. Из-за большого числа циклов нагрузки они теряют прочность и жесткость. Усталость металла дает о себе знать. Кузов ведет. Такая машина не выдержит сильные лобовые или боковые удары при ДТП. Ее опасно перегружать. Дальше нужно проверить тормоза и рулевое управление. От тормозов возитесь с 80 км в час до 20. Если на педали есть небольшие вибрации, значит, на внутренних поверхностях тормозных дисков присутствуют борозды или ржа. А еще почувствуйте руль. Хорошо ли машина отзывается? Нет ли посторонних звуков? Уберите руки с руля на прямой дороге и посмотрите, как едет автомобиль. Если он точно держит прямую, значит, ходовая в неплохом состоянии. И, конечно, после приобретения подержанного автомобиля обязательно замените все технические жидкости и обработайте агрегат по технологии компании «Супротек». На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
3: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
20: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
4: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
22: Завод «Риостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
23: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? 22 мая 2010 года произошел первый обмен биткоинов на реальный товар. Американец Ласло Ханец за 10 тысяч биткоинов получил две пиццы с доставкой.
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
25: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
26: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры.

0: в кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
0: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «Глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «Глазник»?
0: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии, и, что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 1515. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
0: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 1515. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
0: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь

0: именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат глазник вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Звонок абсолютно бесплатный.
0: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И «Глазник» является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Глазник», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 15 15. Берегите себя.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград. Улица Промышленная. Здание 36. Офис 402.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
3: Реклама. Комсомольская
5: правда. Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». Комсомолка оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
8: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
7: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
11: О важном.
10: Встреча лидеров в России, Китае и США на саммите АТЭС возможна, однако говорить о ней пока преждевременно. Это заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко. По его словам, переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа потребуют тщательной дипломатической подготовки. Замминистра иностранных дел пояснил, что сама возможность такого контакта пока остается лишь гипотетической. Саммит лидеров АТЭС пройдет в середине ноября в китайском Шэньчжэне.
3: О спецоперации.
10: Российские военные поразили цех сборки украинских беспилотников в Киеве. По военному объекту ударили новейшим дроном «Герань-4 Сикер». Об этом рассказали в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что средства объективного контроля подтвердили точное попадание в цель. Ранее расчеты этих модернизированных аппаратов также уничтожили склад хранения дронов и военный транспорт ВСУ в украинской столице.
3: О расследованиях.
10: Британский МИД начал изучать данные ФСБ о сорванных терактах против своих дипломатов в Москве. Специалисты Foreign Office проверяют информацию российских спецслужб, подтвердили ведомстве. Как пояснили российские силовики, охранник британского посольства передавал службе безопасности Украины адреса дипломатов и схемы работы систем безопасности дипмиссии. В спецслужбе уточнили, что за покушениями Киев планировал обвинить Россию в этих покушениях, чтобы напрямую втянуть Лондон в вооруженный конфликт.
3: Об авиации.
10: Новый российский самолет МС-21 получит сертификат в середине 2027 года. Испытания пассажирского лайнера идут по графику, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Он добавил, что импортозамещенный «Суперджет» завершит проверки в первом квартале следующего года. МС-21 вмещает до 211 пассажиров и заменит в отечественном авиапарке зарубежные аналоги.
3: Обо всем.
10: Нестабильность и неопределенность стали главными источниками рабочего стресса для жителей России. На второе место сотрудники поставили разногласия с собственным начальством. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на совместное исследование платформ HeadHunter и Alter. При этом большинство компаний считают, что именно эмоциональное выгорание приводит к каждому третьему увольнению за последний год.
3: О валютах.
10: Официальный курс доллара 85.46, евро 99.25, юань 12.74. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
12: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
13: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире я, Елена Тархова, и программа «Диалоги с психологом». И мой гость Александра. Здравствуй, Александра.
14: Здравствуйте, Елена, и все радиослушатели.
13: Александра, я хотела сегодня тебе предложить такую тему, как конфликты и поведение в конфликтах. Как тебе это отзывается? Знакомо?
14: Конечно, знакомо. Довольно-таки такая сложная, болезненная тема.
13: Да. Но конфликты — это же наша точка роста.
14: Безусловно.
13: Мы либо можем упасть в конфликте, в травму, и там лежать.
14: Провалиться в жертву, я бы сказала.
13: Да,
14: валяться, купаться в этом, наслаждаться этим состоянием. Либо можно действительно вырасти, увидеть смысл, да, вот суть этого конфликта, ее распознать, понять, зачем ты прожила вот эту ситуацию, и действительно выйти оттуда совершенно другой. Да, Лена?
13: С кем конфликт чаще всего? Муж, дети, родители, люди на улице, продавцы в магазине? Кто?
14: Если честно, конфликты у меня бывают крайне редко. Наверное, чаще всего конфликты бывают с супругом. Я думаю, что с супругом, да, так как самое большое, да, такое взаимодействие близкое, это с ним, я думаю, что с мужем.
13: Да. Ну, должна сказать хорошую вещь, пока есть конфликты, наши отношения существуют. Если отношения совершенно мирные, совершенно ровные, никаких там скачков и перепадов нету, жди беды, чем-нибудь там нехорошее случится, эти отношения не развиваются. А пока есть вот эта динамика, пока есть накал, пока есть желание выяснять отношения. Ты же знаешь, самое страшное, когда женщине безразлично. Вот происходит что-то в семье, а ей все равно. Муж ночевать не пришел, ей пофиг. Он там где-то задерживается каждый вечер, а ей безразлично. Это все, это путь к тому, что конфликтов-то не будет, отношений тоже не будет.
14: Не будет, да, Лена.
13: Пока есть заинтересованность в человеке, возможны какие-то конфликты. Пока есть рост в отношениях, они будут существовать. И круто, замечательно, есть конфликты. Я недавно ездила в гости к своему крестнику, и у них прям такие хорошие отношения. Я говорю, ребят, вы меня пугаете, вы вообще ругаетесь? Вы ссоритесь вообще? Вы нормально ссоритесь? Я прям выяснила подробно, что ссорятся нормально, все просто без меня. Просто тогда, когда я не вижу. И все у них есть, и они умеют там выяснять. И они даже мне чуточку продемонстрировали уже после того, как я сказала.
14: Показательно?
13: Да. Это было образцово-показательно. Я была в другой комнате, они ссорились так, чтобы я слышала. Я думаю, слава богу, все хорошо, хорошие отношения.
14: Вы ушли от них с легким сердцем, да?
13: Да, уехала прям довольна. Они в Санкт-Петербурге живут, люблю их нежно. Скажи, пожалуйста, что в конфликтах тебе помогает?
14: Помогает, наверное, моя осознанность, я так думаю, потому что раньше, лет 10 назад, конечно же, мы с мужем проживали конфликты совершенно по-другому. Он мог, например, просто выйти из дома, хлопнуть дверью, я не говорю о том, что не ночевал дома, нет, но вот, например, в этом порыве злости, да, он мог куда-то уйти, там час пройтись, и я очень тяжело проживала эти моменты, потому что понимаю, что ситуация не разрешена, супруга рядом нет, да, не проконтактировать, нету контакта глаз, и эмоционально такие конфликты проживались крайне тяжело мною. Сейчас же, как в связи с тем, что осознанность растет, ты взрослеешь, да, ты по-другому начинаешь смотреть на все ситуации. Сейчас мы конфликтуем совершенно по-другому. Я даже не могу сказать, что мы конфликтуем. Мы не доказываем друг другу своей точки зрения. Мы научились слышать друг друга, да, мы можем подвергать сомнению, да, например, высказывать свою точку зрения. Но это даже, наверное, больше не конфликт, а диалог такой вот, ну, в напряжении, да, потому что все-таки приходится отстаивать свою точку зрения. Поэтому, ну, мягкие. Я бы сказала, что они очень мягкие, конфликты. И проживаются более грамотно, более экологично. Вот, хочется такое слово сказать, что мы проживаем их более экологично, нежели раньше.
13: А чувствуешь ли ты во время конфликта себя в большей безопасности, чем раньше?
14: Безусловно. Да, я знаю, что вот сейчас состоится тяжелый разговор. Иногда я, вы знаете, даже могу несколько дней вынашивать какую-то мысль, потому что когда во мне что-то зародилось, если раньше я могла молчать о том, что я чувствую, да, где мне было больно, то сейчас, когда ты выходишь в тотальную честность с собой, это становится становится невозможным. Ты понимаешь, что либо ты говоришь, либо нет смысла находиться рядом с человеком, которому ты не можешь открыть свое сердце. Поэтому, когда что-то во мне поднимается, я могу день-два с этим походить, подыскать слова, да, подождать нужный момент, когда об этом можно поговорить с супругом, и выйти, так сказать, намеренно на вот этот вот конфликт для того, чтобы в дальнейшем это как гнойник. Вот ты его вскрываешь, больно, тяжело, страшно, да? Вот этот гной идет, если можно так сравнить. Но зато потом приходит облегчение, очищение приходит через этот конфликт. Да, поэтому я считаю, что они необходимы в семье. Они просто необходимы, потому что иначе это все куда-то закупоривается и, ну, тебя распирает от этого. Проблема не решается, поэтому конфликты, безусловно, нужны. А так как ты живешь с супругом, это тот человек, кто всегда рядом, поэтому, наверное, чаще всего и получается, что это в семьях внутри.
13: Супруг – это тот, с которым всегда есть что выяснить. Это согласна. И меня всегда немного пугают такие вещи, как тотальный, абсолютный, всеобъемлющий. Ты говоришь про тотальную честность, да, честность с собой прежде всего. Но здесь у нас же много все равно теневого, того, что мы не хотим видеть.
14: Вот, я и говорю про признание всего этого. Когда ты не прячешь больше это, а ты начинаешь это видеть, и ты начинаешь себе это признавать, и ты начинаешь вытаскивать это наружу. Это очень болезненно. Я не говорю, что этот процесс у меня прошел. Я нахожусь в этом процессе. По частичкам вот так вытаскивают. Так, я готова сейчас, например, заглянуть вот сюда. Вот эту тему разбираем. Я понимаю, что там какой-то период жизни, да, там это может быть неделя, месяц, например, у меня так интересно начинают складываться обстоятельства в жизни, которые помогают вот вытащить это все наружу, как бы прожить это, переболеть. Поэтому, конечно же, есть такие теневые частички души, куда не хочется заглядывать, но я заглядываю, хотя бы начинаю.
13: А скажи, пожалуйста, во время конфликта чувствуешь ли ты свою какую-то правоту всегда всеобъемлющую или готова признать, что ты ошибаешься?
14: Я готова признать, что я ошибаюсь. Я научилась признавать, что я могу быть не права. Вообще от правоты надо уходить. Правота, мне кажется, очень мешает по жизни жить, как я уже говорила, да? Мешает увидеть полную картину, какое-то зацикливание на чем-то. Поэтому в конфликте я, наоборот, специально как будто отрекаюсь от своего убеждения на какой-то период времени, да? Я допускаю, что вот это не так. Вот то, как ты думаешь, Саша, допусти, что это неправда. И тогда хотя бы я способна услышать вторую сторону. Если я буду стоять на своем, наш конфликт ни к чему не приведет, потому что я не услышу другой стороны, понимаете? Поэтому от правоты я, наоборот, ухожу. Я не хочу чувствовать себя правой, я, наоборот, учусь слышать другого человека в конфликте.
13: Там еще такой момент есть, что не просто это неправда, а у меня своя правда, а там своя правда.
14: Да,
13: и
14: да.
13: И вот, знаешь, вот эту опять я сегодня что-то прям на притче меня прет, когда профессор показывает книгу в зале студентам и говорит, какого цвета книга? Они говорят, черная. Он говорит, нет, неправда, она красная. Они говорят, ну как же, красная, у нас тут 30 человек сидит, она черная. Он говорит, нет, она красная. Они, да нет же, она черная. Вот они спорят. А он потом берет эту книгу, переворачивает, и оказывается, что с его стороны она красная, а с их стороны она черная.
14: Угу.
13: И да, действительно, то, что для меня правда, для другого может быть ложью.
14: Угу.
13: И наоборот, то, что его правда для меня становится неправдой.
14: Угу.
13: И истина-то как раз где-то посередине. Книга-то и красная, и черная одновременно.
14: Угу.
13: И так тоже бывает. И бывает, что вот это вот для него верно, а для меня нет.
14: Здесь, мне кажется, еще играет роль именно твой жизненный опыт. Он у него свой, да, у тебя он свой. И поэтому те убеждения, которые, да, у нас складываются, на которые мы потом опираемся, конечно же, они выросли не просто так, не с пустого места, а именно из этого жизненного опыта. Поэтому у кого-то он действительно один, а у кого-то он будет другой. Поэтому и правда разная.
13: Ну вот история с жизненным опытом, она часто может приводить к тому, что мы оправдаем любые поступки другого человека. Мы когда добрые, мы когда хорошие женщины, мы можем оправдать все, что угодно. Вот просто все, что угодно у человека, который нам не безразличен, которого мы любим, который нам дорог, мы любой его поступок оправдаем. Вплоть до того, что, ну, он мне изменил, потому что я там после родов плохо выглядела, или там перестала за собой следить, или не выполнила там какое-то его желание. И здесь очень важно не перегибать палку. Угу. То есть, да, я понимаю, но для меня это неприемлемо. Даже если я понимаю причину происходящего. Например, он кричит на меня, потому что в его семье всегда все кричали. Но для меня это недопустимо. Для меня этот момент, вот кричать на меня, например, там, при детях или там, публично где-то на улице, я вообще не могу принять его. И тогда я буду отстаивать свою точку зрения, даже признавая правду другого человека. Я понимаю, что для тебя это правда, но для меня важно, чтобы было вот так. И мы ищем компромисс, да, в отношениях. В отношениях всегда компромисс где-то посередине.
14: То есть должны навстречу друг другу пойти оба. Вот к чему, наверное,
13: да,
14: вы говорите.
13: И это происходит только тогда, когда в отношениях оба заинтересованы. Если кто-то один в отношениях не заинтересован, будь то подруга, муж, дети, кто угодно, вот неинтересно им сейчас решать этот конфликт. Решения не найдем. Ну, то есть я могу своим волевым решением принять какое-то для себя там, вот так вот будет, так, так, так. Но это не будет то, что устраивает обе стороны. Часто так бывает в мелочи, в совершеннейшей. Что приготовить на ужин? Что хочешь? И ты приготовила картошку, он говорит, а я хотел макароны. Вот. И этого компромисса не нашлось, потому что один не стал отстаивать свою точку зрения. Сейчас короткая реклама на радио Луки ФМ, но не переключайтесь. После нее мы продолжим наш увлекательный диалог с Александрой.
15: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
18: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
19: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
13: И снова в эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом», мой гость Александра. И мы говорим про конфликты, конфликты в отношениях, и в отношениях прежде всего с самыми близкими людьми. Если конфликт в магазине, когда там нам наступили на ногу, мы от человека оттолкнули или сделали ему замечание, и разгорелся конфликт, или кто-то влез без очереди, и получился конфликт, мы можем в магазине там и оставить, то с конфликтом с близкими людьми нам придется ночевать.
14: Разбираться.
13: Ночевать. Придется.
14: Да.
13: Это все здесь рядышком. Вот. Как там бабушки говорили, хоть задом, хоть боком, но главное рядом. Да? Угу. То есть, как хотите, ссорьтесь, но главное, на ночь рядом, лягте.
14: Да, слышала я такое.
13: Вот. Я не считаю, что это правильно, сразу говорю, но мы говорим о том, что конфликт все равно придется решать каким-то образом. Он пойдет в завтрашний день, в послезавтрашний. Нерешенные конфликты накапливаются.
14: Наложит отпечаток свой, да, на дальнейшее взаимодействие, да.
13: Конечно. конечно, угу. да. И что ты используешь всегда в конфликте? Ну, я не знаю, например, те же самые «я» высказывания, стараешься говорить о себе. Или там стараешься говорить честно о своих эмоциях. Или стараешься не задеть другого человека. Что ты всегда используешь, стараешься во всяком
14: я
13: случае?
14: Я думаю, что это будут «я»-сообщения. То есть я научилась говорить о том, что я чувствую абсолютно правдиво. Я просто говорю то, что я вижу, да, например, то, что мне вот от этого больно, мне хотелось бы, чтобы было вот так, но при этом я понимаю, что может так и не быть. Например, вот такие-то действия приводят меня вот к таким-то чувствам. Я просто, да, о себе говорю, о том, что я чувствую. И тогда вроде бы как эти слова, да, они могут все равно восприниматься в штыки, но они воспринимаются гораздо мягче, нежели я буду говорить, вот ты вот этого не сделал, там, вот ты сделал вот так-то, тогда это действительно будет как нападение. Раньше, возможно, да, по юности, лет в 20, я общалась именно так, да, хотелось всегда вину переложить на другого человека, и ты вместо того, чтобы посмотреть на себя, я, что ты чувствуешь, да, у тебя что поднимается, ты сразу начинаешь обвинять. Ну, так проще, согласитесь. А сейчас, да, это именно я-сообщение.
13: Конфликта так решить совсем не проще, и он, наоборот, разгорится на этом, потому что другая сторона будет защищаться.
14: Если обвинять, да, имеется в виду?
13: Да, да. Другая сторона будет защищаться, и в результате и вы будете защищаться, потому что часто, защищаясь, нападают на тебя, и, соответственно, разгорается бой. А мы говорим о том, чтобы конфликт сделать максимально мягким, да?
14: То есть... Вот он от этого и становится мягче, потому что нет вот этого нападения, нет вот этих стрел, которые летят другого человека, как будто я замыкаю на себе. Вот я и чувствую, да? Вот я там испугалась, вот мне сейчас больно, и все. И вот я как будто оставляю право выбора тому человеку. Он знает, что мне сейчас больно, он не слышит обвинения, да, он слышит только обо мне, о моих чувствах. И за ним как будто бы остается решение. То есть я человеку даю свободу. Вот либо ты сделаешь так, что мне не будет больше больно, да, зная о том, что мне причиняешь боль, либо оставляем все как есть.
13: Угу. Я все время привожу такой пример, что когда мы говорим другому человеку, вот ты такой-сякой, начинаем на него нападать, он сразу закрывает свою раковинку.
14: Да.
13: И все. И до него уже смысл не доходит.
14: Да.
13: На него напали, он защищается. И эта техника у нас из далекого детства, когда на нас ругались, нужно было выжить, мы просто защищались. Не было права на защиту по-другому, и мы защищались, закрываясь совершенно. А когда я говорю о своих эмоциях, человек остается открытым. Эта ракушка открыта, и мы можем донести эту информацию. Тут очень важный момент не сделать эти эмоции средством манипуляции. Вот, мне сейчас больно, и тогда я подразумеваю в голове, это ты меня обидел, ты должен сейчас же извиняться. То есть я хочу достигнуть чего-то определенного. Хорошо, ну, допустим, ты сказала человеку, что тебе больно вот в этом моменте, что тебе некомфортно. Другой человек сделал вывод и продолжает делать то же самое.
14: Так.
13: Повторяет раз, два, три, пять. Что дальше сделать?
14: Лена, здесь все настолько индивидуально, мне вот так сложно ответить, потому что это будет зависеть от того, с каким человеком, в какой конфликт я вступила. Например, с мужем у нас не всегда решаются конфликты с первого раза. Может быть такое, что один и тот же конфликт у нас может повторяться на протяжении нескольких лет. Но я настолько мудра и терпелива, что я умею ждать. Я умею ждать, делаю это очень спокойно, поэтому я принимаю вот на данный момент все как есть. Я могу сказать раз, потом я скажу об этом еще раз. И, возможно, когда-нибудь когда человек, ну вот на своем уровне дозреет, да, тоже до определенного момента, он услышит мои слова, и тогда что-то поменяется. Поэтому я очень терпелива в этом отношении, и не всегда конфликты, конечно, решаются с первого раза. Не всегда все гладко, и в моей семейной жизни не идет только так, как я хочу. Нет, безусловно, где-то
13: обидно.
14: Я подстраиваюсь. Обидно, конечно, хочется по-другому, но мне кажется, по-другому не получается. Слишком мы все сложные, ведь это у каждого свой огромнейший мир, огромнейший, и чтобы совпали, да, вот эти два мира, слились и стали единым миром, это нужна огромная работа. Огромная, то есть годами работа. Вот друг, ну, не друг над другом, а над собой. Каждый работает сам над собой. Мне кажется, что и супруг знает свои моменты, просто иногда не готов, например, это признать. И я знаю, да, свои моменты, которые мне неприятны. Поэтому это все требует времени и готовности.
13: Свои моменты, которые мне неприятны, это ты про то, что что-то,
14: ну,
13: в что-то тебе себя
14: мне
13: раздражает.
14: Да, да, да. Я же сама с собой не всегда довольна, правильно? Это может раздражать и моего супруга, правильно? У него же тоже есть определенное восприятие меня со стороны. Поэтому и в себе надо тоже очень много изменить.
13: А надо ли менять? Или иногда достаточно просто принять? Или обязательно прям надо менять все?
14: А вот опять-таки смотря что это. Если мне это не нравится, то, конечно, я хочу от этого избавиться. И просто это принять, этого будет недостаточно. Когда я знаю, что здесь я могу, например, вот это убрать или чего-то достичь, это будет от меня ждать определенных действий.
13: Ну, тут важно не убрать несущую стену. То есть, если мне что-то мешает, это не значит, что оно плохое. Тут очень важно разобраться хорошенько и понять, что, возможно, это то, на чем моя психика выстояла, выдержала, когда-то, и благодаря
14: да,
13: чему она справилась. И, возможно, это мне нужно каждый день. Просто я этого не осознаю и не понимаю. Например, люди любят себя добрых, хороших, замечательных, улыбающихся. И терпеть не могут себя в плохом настроении, злых, там, агрессивных. Еще каких-то. Без злости, без агрессивности ничего не достигнуть в этом мире. Она нужна везде, всегда. Агрессия — это проявление злости. Мы ее применяем тогда, когда все другие методы уже использованы. То есть я сказала сыну, там, уберись, пожалуйста, в своей комнате. Ноль эмоций. Я сказала второй раз, уберись, пожалуйста, в своей комнате. Ноль эмоций. Я 25-й раз сказала, я снова получила тот же самый ноль на выходе. И тогда я начинаю злиться, у меня льется агрессия. Я начинаю применять какие-то более существенные меры. Выключаю там Wi-Fi и говорю, извините, пароль от Wi-Fi только по доступу в чистую комнату. То есть я применяю более агрессивные меры тогда, когда уже все другое использовано. И здесь люблю ли я себя агрессивно? Ну, наверное, не очень мне нравится, когда я там ору, кричу, топаю ногами или применяю какие-то другие методы. Но признаю ли я, что это мне важно, нужно и ценно, и что это очень хорошее мое качество, способность проявить свою агрессию? Я очень долго над этим работала. Мне было всегда очень трудно. Всегда в тех моментах, когда нужно было проявить агрессию, я замирала. У меня избей, беги, замри, у меня замри. Я замираю в первую очередь. И я училась, и это мой был осознанный выбор проявлять эту агрессию. И даже когда-то крикнуть для меня было очень трудно, и повысить голос для меня было очень трудно. И тогда я признаю свою агрессию, тогда я спокойно могу принять себя любую. Мне нравится вот эта фраза «я люблю себя любую». В первую очередь я принимаю любое свое качество, в том числе то, которое в конфликте проявляется, и, возможно, мне вообще не нравится. И, возможно, оно мне кажется странным, но я пытаюсь понять, а зачем мне это качество? Когда оно выработалось? Почему оно стало для меня таким ценным, что я его донесла до своих, там, ну, у меня 50 лет, да, а у тебя там гораздо меньше? Почему? Почему я вот это несла всегда с собой? Я разбираюсь, я признаю, что это нужное качество, и тогда я могу осознанно выбирать его использовать, или не использовать.
14: Но я его это... не отрицаю, да, вы да, к этому ведете, что да. Я признаю его наличие, это тоже я.
13: Не отрезать и выкинуть, а признать, что это мое, моя маленькая, нежная, травмированная часть, которая когда-то научилась защищаться так. И ей было это очень важно. Даже если мне это не очень нравится, ей тогда это было безумно важно. Я это приму, и мне начинает нравиться больше. И мне уже начинаю я нравиться больше. И я могу иначе применять это качество. Будь то дипломатия. Недавно мы работали с девочкой, которая говорила, что мне очень не нравится, что я вот слишком мягкая, слишком удобная, слишком там подстраиваюсь. Я говорю, попробуй назвать это дипломатичностью, способностью решать любые конфликты без крика и ора. И посмотри на это иначе. Классное же качество. Классное. Тоже надо использовать.
14: Классное. Особенно для женщины.
13: Да. Александра, благодарю за этот увлекательный диалог. Мне было очень интересно. Напомню, в эфире была я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом», мой гость Александра. И мы говорили про конфликты. Мы могли бы говорить еще 2 часа, но время передачи закончилось. Если вы пропустили наш эфир, вы можете послушать его в телеграм-канале «Радио Луки ФМ», в канале «Макс Радио Луки ФМ», либо на страничке ВКонтакте «Радио Луки ФМ». А я с вами прощаюсь. До скорых встреч.
14: Всего доброго. До свидания.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
22: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
1: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
0: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
1: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
0: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
20: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
20: О переговорах.
10: Россия проинформировала китайскую сторону об итогах визита американских переговорщиков в Москву. Государства ведут постоянный доверительный диалог, сообщил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Он отметил, что стороны традиционно делятся подробностями важных внешнеполитических контактов. Ранее спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер провели в российской столице переговоры с Владимиром Путиным по мирному урегулированию кризиса вокруг Украины.
20: О политике.
10: Россия предложила Венгрии продолжить открытый диалог по вопросам энергетики. Москва готова обсуждать с Будапештом все направления двустороннего сотрудничества, сообщили в российском посольстве. Там подчеркнули, что венгерская сторона прекрасно знает о готовности нашей страны к консультациям и надежному партнерству. Поводом для заявления стали переговоры министров иностранных дел Венгрии и Латвии о поставках энергоресурсов.
20: О расследованиях.
10: Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании трагедии в роддоме Нижнего Новгорода. Глава Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности главы областного управления лично отчитаться о ходе следствия, заявили в ведомстве. Проверку начали после сюжета местного телевидения о гибели и травмах младенцев в одной из больниц. Региональные следователи уже возбудили уголовное дело.
20: О мигрантах.
10: Трудовые мигранты в России будут платить налоги за каждого неработающего действующего члена семьи. Новые правила начнут действовать с января следующего года. Об этом президенту Владимиру Путину доложил первый замглавы МВД Андрей Кикоть. По его словам, закон ограничит пребывание в стране нетрудоустроенных родственников иностранных работников. Ранее правительство установило новые критерии для зачисления детей, мигрантов в российские школы. Это снизило поток приезжих на 20%.
4: Обо всем.
10: Певец Владимир Пресняков заявил, что почувствовал себя дедушкой после перемен в семье старшего сына. Музыкант начал жить вместе с новой избранницей и помогает ей растить маленького ребенка, рассказал артист. По его словам, лично с девушкой он пока не встречался, но они регулярно переписываются и тепло общаются. Ранее Никита Пресняков развелся с супругой Аленой Красновой после почти 10 лет брака и переехал жить в США.
4: О валютах.
10: Официальный курс доллара 85 рублей 46 копеек, евро 99,25, юаня 12,74.
4: О погоде.
10: В Москве сейчас плюс 25 градусов, сегодня днем до 26 тепла и безоблачная погода. В Санкт-Петербурге плюс 16, идет дождь, днем до 20 тепла и также пасмурные осадки. Подробнее на КП.ру.
6: Вы слушаете радиоканал Луки-ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
5: Доброго дня всем радиослушателям Луки-ФМ на 102.6. Снова программа «На большом воздушном шаре». В студии, как и всегда, ее неизменный ведущий Дмитрий Иванов, самопровозглашенный амбассадор российского воздухоплавания в Великих Луках и самопровозглашенный амбассадор Великих Лук в российском воздухоплавании. Сегодня мы врываемся в осеннюю часть, врываемся в, как казалось бы, не сезон для воздухоплавания, но это на самом деле совсем не так. Поговорить всегда есть о чем, и уж сейчас тем более. Почему? Это в течение эфира, конечно, расскажу. В сентябрь обещает много классных мероприятий, и на самом его старте, в дебюте сентября, в самом конце августа, состоялось одно знаковое для мира воздухоплавания событие. О нем сегодня пристально и поговорим, и это событие связано с некоторыми базовыми знаниями о воздухоплавании, потому что, наверное, все должны знать, кто слушает нашу программу или следит за воздухоплаванием в сообществе воздухоплавания «Великие Луки», «Балун Кап», как много слова воздухоплавание, ну а как иначе? Кто следит, тот знает, что аэростаты делятся на несколько типов по виду наполнения оболочек и подъемной силы, которая их, собственно, в небо и поднимает. И тепловые аэростаты, которые летают в Великих Луках в июне, это обычные, да, можно так сказать, для обывателя. Варианты, которые при помощи теплого воздуха, нагреваемого горелкой газовой, поднимаются в небо. Ну, также есть и, например, комбинированные аэростаты, у которых существует часть оболочки газовой, часть подогреваемая подобным же образом, как у теплового аэростата. На таких аэростатах частенько ставят мировые рекорды. Федор Конюхов, в частности, летал на аэростате Мортон, свою небезызвестную легендарную кругосветку на аэростате. Ну, а есть просто газовый аэростат, который наполняется, герметично наполняется газом легче воздуха. И эта история, конечно, большая. С этого начиналось, по большому счету, воздухоплавание такое современное, что ли, и существуют даже соревнования, которые давно-давно проводятся, если быть точным, то с 1906 года. Это старейшее соревнование газовых шаров, кубок Гордона Беннета. Этот самый функционер, миллионер, выступал выступал спонсором соревнований, он владелец газеты был, и миллионер, и много чего всяких таких заслуг у него считается есть. Правила соревнования всегда были просты, улететь как можно дальше. Ну, а в деталях, если честно, как-то достаточно камерно проходит, что полноценный свод этих правил найти достаточно тяжело, но, тем не менее, задача проста, задача понятна, как в футболе. Забить гол в те ворота больше, чем соперник забил в твои ворота, примерно так. У газовых аэростатов в кубке Гордона Беннета, в гонке Гордона Беннета задача также проста. Улететь как можно дальше. При этом все аэростаты наполнены идентично, все соблюдается в рамках спортивного духа и возможностей, которые предоставляют организаторы. В этом году, в отличие от многих других, старт был дан в Европе, практически в самой середине, в Германии, недалеко от города Дортмунд, который должны знать футбольные, опять-таки, болельщики, маленький городок Гладбек, который стал стартовой площадкой 69-го Кубка Гордона Беннета. 24 экипажа были заявлены, среди них один из экипажей итальянский, в котором присутствовал россиянин Леонид Тюхтяев, тоже наш прославленный дирижаблист, воздухоплаватель, уже в который год штурмует гонку Гордона Беннета, но пока в призы не попадал. Ну, все равно поглядываем, приятно, что не говори. В этом году, опять-таки, в особенности этой гонки входит географическое положение точки старта и направление ветра, которое дуло на восток, если быть категоричным, ну, может быть, северо-восток будет еще так чуть-чуть более откалиброван. Почему это важно? Потому что, напоминаем, старт проходил в Германии. Если в Америке такие гонки проходили, то там достаточно все просто в рамках одной страны организовать, просто что полеты над несколькими штатами, то в Европе это несколько государств задействованы сразу, но и текущая обстановка на нашем континенте тоже не способствует достаточно легкому прохождению воздушных потоков. В этом году было категорически интересно, потому что над Калининградской областью разрешение, соответственно, у организаторов не было, чтобы аэростаты пролетали. Плюс существует небольшая буферная зона от государственных границ Российской Федерации. Ну, в рамках соревнований, я, естественно, говорю. Она, конечно, с точки зрения соревнований давала бы штрафные баллы, но там юридически проблем большой не вызывал. Просто банальные меры предосторожности существовали. И также, конечно, территория Беларуси и территория России, государственные границы уже восточнее Калининградской области, также были под запретом для участников этой гонки, что вызывало очень интересный момент. Маленький коридорчик, буквально там несколько сотен километров, который между Калининградской областью и Белоруссией присутствует, плюс добавляем вот эти самые буферные зоны, в которых лететь нельзя, но это один из вариантов направления, в котором можно было двигаться с тем самым ветром. Напомним, что газовые аэростаты, в отличие от теплового, не может по моменту, по наитию какому-то просто подниматься вверх и вниз, подогреть оболочку, спустив клапан, выпустив теплый воздух. Газовый аэростат наполнен непосредственно газом единственный раз, и больше ты его пополнить не можешь. Вот можешь его притравливать, чтобы снижаться, обвешан ты мешками с песком, как в этих самых старых фильмах, можешь немного песок выкидывать, тем самым повышая подъемную силу аэростата, ну, в общем, маневрировать можешь только определенным каким-то запасом топлива, который у тебя присутствует, назовем его так, ну, точнее, газа, который находится в оболочке. Соответственно, тонкости серьезные, и вот этот коридор между Калининградской областью и Белоруссией — это тонкая такая настройка, очень четкие должны быть у вас расчеты всех ваших направлений. С этими расчетами, кстати, справились не все экипажи, не всем удалось легко и просто выполнить начальную стратегию, но она разделилась сразу на две части. Это самая стратегия. Команда из Швейцарии, единственная команда, решила действовать не так, как все, не стремиться в этот узкий коридор, а они решили обогнуть Калининградскую область по Балтийскому морю с левой стороны, западнее нашего самого западного региона, пройти морями и куда-то там в Финляндию улететь. И эта тактика, в принципе, себя оправдала. Но было интересно смотреть, как большая группа аэростатов летит по материковой части, а уже аэростат швейцарцев летел над Балтийским морем. Но, тем не менее, победители, что называется, не судят, и так, забегая вперед, скажем, что именно эти швейцарцы победителями и стали. Но остальные, конечно, полетели ловить этот перешеек, и, к счастью для многих, это им удалось, они действительно свою тактику смогли реализовать и стратегию. Но, например, экипажи из Америки, они сразу не пошло у них что-то в европейском небе, и они приземлились задолго до даже этого перешейка на территории Польши. Они закончили свою гонку, но с американцами конечно, исторически Коба Гордона Беннета достаточно интересное мероприятие, потому что 12 сентября 1995 года произошел инцидент. Три газовых аэростата, принимавших участие в гонке, вошли в воздушное пространство Белоруссии. Один из аэростатов приближался к авиабазе и не реагировал на радиовызовы, после чего был ликвидирован ВВС Беларуси. Поэтому достаточно такая история неприятная для мира воздухоплавания, но все-таки свои границы оберегать государство вправе, и это действительно их первоочередная возможность и необходимость. Поэтому с тех пор американцы, наверное, помнят Кубу Гордона Беннета, и Беларусь не всегда для себя в приятном свете. Два других экипажа были задержаны после приземления на территории дружеской нашей страны. В общем, такая вот история интересная, история с трагическим концом, но, тем не менее, она существует. И буквально все американские экипажи поймали такой ветер, что и направления шли непосредственно на Беларусь. Выкрутить в этот перешеек между Калининградом и Белоруссию в возможный проход воздушный они не могли и приземлились заранее, завершив гонку практически первыми. Если мы говорим об истории, то в таком контексте небольшом, да, буквально там 20-30 лет это история воздухоплавания, но второй исторический момент, он уже относится к воспоминаниям о Великой Отечественной войне, потому что экипаж из Германии, как ни парадоксально, завершил свою гонку в разрешенной еще зоне до территории Беларуси, до территории этой буферного запаса, но в 75 километрах от города Бреста. Ну, думайте сами, что называется. Вот так вот ветер где-то похихикал, где-то решил добавить художественности. Но это, возвращаясь к остальным гонщикам, как закончились именно результаты, потому что там тоже есть поговорить о географическом положении, где кто приземлялся. Американцы-немцы — это самые вот такие интересные моменты первой части гонки, не решающей. Ну, а победителей поговорим после рекламы.
7: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
8: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
9: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
23: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
5: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где сегодня на большом воздушном шаре вот так незаметно проговорили, пообщались про Кубок Гордона Беннета, международную гонку на дальность на газовых аэростатах. Да, газовые аэростаты, напоминаю, не те, что летают у нас в Великих Луках, и никогда у нас, кстати, они не появлялись. Но в этом году, о чудо, да, были как несказанно близки, как никогда. О чем это мы? О результатах гонки, о том, что Кубок Гордона Беннета в этом году был интересным, начиная с воздушных ограничений, которые вызвали достаточно интересные коридоры возможностей, узкие, но все-таки коридоры. И с дистанции по трекингу наблюдать эту гонку в реальном времени было очень интересно, потому что где-то отказывала GPS-навигация, и неожиданно за полчаса. Некоторые аэростаты пересекали расстояние, которое самолет не может пролететь, но, тем не менее, потом все стабилизировалось, и мы получили итоговые треки. В общем-то, как я и говорил, швейцарцы взяли тактику отличную от других и, как оказалось, стали лидерами. Долго они шли в этом статусе, преодолев уже и Калининградскую область, легко облетев с запасом, не входя ни в какие запретные зоны, летели себе, летели по Балтийскому морю, как в самом конце уже пути, можно так сказать, произошло некоторое залипание, что ли, зависание над этой самой гладью Финского залива, недалеко от Хельсинки, но и уже приближаясь к очень запретной красной зоне над этим самым Финским заливом, ветер постепенно все уходил на восток, и было опасно. Тут либо ребятам приземляться и завершать полет прямо в море, либо заходить в эту самую запретку, а где уже и российская граница недалеко. Но, тем не менее, выстрадали, выждали, какой-то непонятный ветер добрал их до Финских берегов, где тоже среди лесов нашли очень удобную полянку. Напоминаю, что аэростат газовый, он немножечко по-другому функционирует, нежели тепловой, меньше возможностей для маневров, по крайней мере, вот этих скачек вверх-вниз бесконечных ты делать не можешь, чтобы искать что-то поудобнее. Ну, в общем, швейцарцы молодцы, более 1500 километров преодолели, завершив свой полет в Финляндии, не нарушив никаких ни спортивных правил, ни, что еще более страшно, административных и территориальных. Тем временем большая группа аэростатов, британцы, швейцарцы, второй экипаж, бельгийцы, поляки, французы, испанцы, они тащили себя через тот самый перешеек между Белоруссией и Калининградской областью, прошли территорию Литвы и начинали заходить уже на латвийские точки, но там тоже у Латвии восточная граница, она не полностью была в зачетной спортивной зоне, поэтому приземляться надо было чуть пораньше. Ждали они северного ветра, направление именно туда же, на Хельсинки, потому что уже были ограничены практически территории России, Псков недалеко, но еще ближе, конечно, Великие Луки. Самые лучшие из вот этих преследователей швейцарцев, французы и австрийцы, например, они приземлились буквально на трассе Москва-Рига.

0: была бы работоспособной наша территория. Не знаю, все-таки наше приграничье, оно всегда несколько на особом счету, даже в 2010-х годах уж как минимум точно. Поэтому, я думаю, гонка Гордона Беннета у нас не приживется, ну и черт бы с ней, что говорится, но все-таки понаблюдать за мировыми тенденциями необходимо. Именно этим мы и занимались, ну и в итоге говорим, что швейцарцы, да, в составе Бальтазара Вики и Рене Эрны выиграли гонку, убедительно, более 1500 километров, серьезный результат, более 100 километров преимущества от преследователей. В общем-то, интересно. Было интересно, рядышком с Великими Луками, но, тем не менее, на этом все, что называется. Но сентябрь не стоит на месте, потому что месяц интересный, хотя, казалось бы, сезон летний заканчивается, шарам уже не полетать, но хочется несколько анонсов провести. Например, то, что в этом году в Польше с 18 по 25 сентября в городе Кросно состоится чемпионат мира по воздухоплавательному спорту без участия спортсменов из России. Снова фиксируем, что с 2018 года можем считаться непобежденными чемпионами мира в командном зачете, потому что в 2020 году была отмена из-за ковида. Далее были недопуски наших команд, поэтому пока, в принципе, никто нас не обыгрывал. Другие, конечно, поднимали медали в командном зачете, но с нами не соревновались. Ну, такая легкое утешение себя, но тем не менее. А пока работа ведется, видим, что многие виды спорта постепенно снимают ограничения по рекомендации Олимпийского комитета. Все ограничения должны быть сняты, но пока видим, что часть федераций спортивных возвращает российских атлетов с какими-то условиями нейтральности, без государственной символики или при подписании каких-то документов, которые мы еще даже не знаем, что в них содержится. В общем, поживем, увидим, подождем, посмотрим. Но про чемпионат мира по воздухоплавательному спорту пока говорим в формате недопущенных российских спортсменов, нашей команды и Беларуси в частности. Но интересный состав участников. Несколько победителей встреч воздухоплавателей в Великих Луках предварительно заявлены. Это и представитель Америки Ник Доннер и представитель Литвы Рокас Костюшкевичус. В общем-то, поболеть есть за кого, посмотреть, опять-таки, понаблюдать за тенденциями, потому что очень тяжело сравнивать, на каком уровне мы сейчас находимся. Хочется верить, что достаточно высоком, потому что чемпионаты страны, крупнейшие соревнования России проводятся действительно мощно, растет уровень спортсменов, появляются новые, стабилизируются молодые. В общем, нужно больше конкуренции. Верим, что все это получится, ну и поглядим за друзьями, воздухоплавателями из Польши, как они организуют это мероприятие, потому что также большой делегацией они несколько лет подряд приезжали в Великие Луки в 2018-2019 году, и часть из этих ребят, она участвует непосредственно в организации чемпионата мира по воздухоплавательному спорту, да. След Великих Лук можно найти практически в каждом, и это здорово, это классно, не забываем об этом, продолжаем смотреть вперед, двигаться дальше. На этом все. Всем чистого неба, воздушного шара над головой и пока-пока.
1: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
2: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях

0: полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину, расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
1: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
9: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
11: О спецоперации.
10: Российская армия ведет активные действия по расширению зоны контроля на внешнем кольце окружения ВСУ в Харьковской области. Это сообщили в Минобороны России. Бойцы группировки «Север» отрезали пути отхода двум батальонам противника возле поселка Ольховатка. Военные ведомства добавили, что наши штурмовики ударили по позициям врага внутри котла у сел Малая Волчья и Бузова, уничтожив за сутки до 40 боевиков и бронетехнику.
11: О политике.
10: Отношения России и Китая стали примером равноправного партнерства двух мировых центров. Государства выстроили надежную систему экономических связей. Она защищена от любого внешнего давления, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что взаимные инвестиции предпринимателей получили дополнительную защиту благодаря межправительственному соглашению двух стран. ФРГ выслала более 150 сотрудников представительств России и членов их семей. Это заявили в нашем посольстве в Берлине. Как отмечается, эта страна лишила сотни тысяч немцев и россиян доступа к консульским услугам.
11: Об атаках.
10: Власти Новороссийска восстановят поврежденное при атаке украинских военных здание школы за 2 месяца. Строители отремонтируют фасад и внутренние помещения, сообщили в городской администрации. Специалисты уже приступили к оценке ущерба. Здание было повреждено при попытке ВСУ атаковать городские объекты с помощью беспилотников.
11: О политике.
10: Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Арабскими Эмиратами. Власти страны исчерпали все возможности сохранить диалог, передает госагентство АПС со ссылкой на МИД республики. По данным дипломатов, дальнейшее сотрудничество сторон стало невозможным из-за враждебной политики Абу-Даби и якобы попыток вмешательства в президентские выборы 2019 года.
11: Обо всем.
10: Старейшая жительница России Яха Хашагова чувствует себя нормально в свой 121 первый день рождения. Это сообщили в Минздраве страны. Там отметили, что врачи постоянно следят за состоянием ее здоровья. Самая пожилая россиянка родилась в 1905 году и живет в Грозном. По данным регионального отделения соцфонда, у долгожительницы 20 внуков и 48 правнуков. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
11: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
12: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании «Аквалайф» Асю Рак. Ася, привет. Как слышишь студию?
13: Привет, меня, точнее, я слышу хорошо, как слышно меня.
12: И тебя тоже слышно хорошо, на самом деле, да, все в порядке.
13: Это радует, значит, мы можем с вами поговорить. Вот всегда говорю поговорить, потому что очень хотелось бы слышать вашу обратную связь. Слышите ли вы меня, понимаете ли вы, есть ли у вас какие-то вопросы или есть ли у вас какие-то отзывы, дорогие радиослушатели. Обязательно звоните, звоните в прямой эфир, звоните в наш колл-центр, заходите в наши социальные сети, пишите, задавайте вопросы. Очень хочется слышать вас, знать и понимать, чего вам не хватает для понимания, какие у вас вопросы. Ну или, опять же, вашу обратную связь. Надеюсь, мы об этом договорились. Наш номер телефона колл-центра 8 800 505 0855. Телефон прямого эфира, попрошу напомнить Антона.
12: Телефон прежний, 8 800 200 ровно 9702.
13: Все прекрасно, контактами обменялись, давайте звонить, пишите, пишите в Макс наш канал «Ионизатор Аквалайф», пишите в наш телеграм-канал «Ионизатор Аквалайф». Я с удовольствием всегда со всеми общаюсь и в прямом эфире, и в переписках. Ну а начну я этот выпуск еще с одной интересной истории. Кто пропустил? 1854 год, Лондон, была вспышка холеры, и врач Джон Сноу выяснил, что большинство заболевших связано с водой из колонки на Брод-стрит. Он уговорил власти отключить эту колонку, закрыть ее. Эпидемия пошла на спад, но он столкнулся с одним интересным случаем, почему, собственно говоря, не сразу все получилось гладко. Женщина одна жила очень далеко от этого района, у нее там другая колонка, но она заболела. Начинает разбираться. И оказывается, что ей каждый день доставляли воду именно с колонки с Брод-стрит. Ей нравился вкус именно той воды из той колонки. В тот же день эту воду пила и гостившая у нее племянница, и она тоже заболела. К чему все это? К тому, что иногда вода может выглядеть прекрасно, нравится на вкус, и при этом ее главные свойства совершенно не видны. Вот почему сегодня предлагаю поговорить о том, что вообще находится в вашем стакане. Вы об этом знаете? Вы об этом задумывались? Ну, вот вы сейчас сидите, слушаете радио. Когда вы вообще последний раз пили воду? Ни чай, ни кофе, ни компот, а именно чистую воду. Да, скорее всего, вы пьете каждый день, как минимум, чтобы запить таблетки и витамины. Но вот задумываетесь ли вы о том, что именно вы пьете? Факт, который, может быть, набил оскомину вам на зубах, но я повторюсь, потому что я каждый раз этому, ну, не то чтобы удивляюсь, но меня поражает этот факт, что человек – это вода. При рождении человек – вода на 90%. Чем старше человек, тем меньше этот процент. Авиценна, величайший врач всех времен и народов, еще говорил, что старость и болезнь есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Слушайтесь в эту фразу, просмакуйте ее, осмыслите. Старость есть потеря влаги. Если вам там сейчас, как и мне, практически 50, то вы уже не 90% вода, вы уже там, ну, наверное, процентов 60-55. Сердце, в принципе, это где-то 73% воды. Мозг – это 85% воды. Кровь – 92% воды. Ну, плюс-минус. И вот если та вода, которую вы пьете, содержит много хлора, тяжелых металлов, бактерий, не дай бог. Бактерии – это вообще сразу кишечная инфекция и так далее и тому подобное. Да? То что получает ваше сердце, ваш мозг и кровь? Как они работают на этой воде? Вы ведь строите свои клетки из того, что вы пьете и едите. Не есть можно месяцами, а не пить пару дней и все. Мозг первый реагирует на то, что организму не хватает воды. И что происходит? Мы теряем концентрацию, мы не можем сосредоточиться, мы забываем, зачем мы открыли холодильник, почему мы взяли телефон в руки. Все. А дальше скачки давления, головная боль, а все потому, что вы не дали воды. Мы что делаем? Мы берем таблеточку. Попробуйте хоть раз в этой ситуации дать воды. Поменяйте что-то. Таблетки пьют все каждый день стабильно. Надеюсь, что вот я сейчас выпью таблетку, и все. Сделайте что-то по-другому. Попробуйте добавить воды. Ну, если это наукой доказано. Мозг 85% вода. Недостаток воды, первым реагирует мозг на это обезвоживание. Когда вы чувствуете жажду, это уже все, это уже караул, организм кричит. Заболела голова, скачет давление, какой-то такой тремор, настроение скверное, нервячок так вот ручки потряхивает, сердечко. Попробуйте воды попить. Да вспомните даже любимые сериалы, ну, все ж мы смотрим сериал, все. Когда кто-то начинает нервничать, кричать, истерить, ему говорят, на водички попой, попей, сядь, успокойся. Попробуйте. Попробуйте. Я призываю всех, попробуйте добавить в свою жизнь воды. Не чай, не сахар, не кофе. Воды. Еще раз посмотрите на все свои растения домашние. Вы им кофе с сахаром предлагаете. На, дорогой цветочек, попей сладкого кофейку, чтобы ты вот тут не засох. Нет. Вы его кипяченой водой поливаете? Нет. Вы думаете, чем полить цветок? Вы 20 раз думаете. Вы когда в отпуск уезжаете, когда кому-то ключи отдаете, ходи мои цветочки поливай. Вы же весь мозг выйдете и скажете, вот, надо обязательно налить в кран, дать постоять, чтобы как минимум сутки она отстоялась, там все, посадки выпало, хлор выветрился, и только потом поливать цветы. Разве нет? А себе что? Сядь таблетку. Раз таблетку, два таблетку, три таблетку. Я не призываю, не дай бог, никому отказаться от таблеток. Врач назначил, да. Но я призываю вас попробовать новое в этой жизни. Проведите эксперимент с самим собой. Добавьте воды. И еще подумайте о том, какая вода. Это тоже очень важно. Смотрите, все мы знаем, что водопроводная вода, она хлорированная. Это способ нас обезопасить, защитить от кишечных инфекций. Правильно? Правильно. Но мы все катастрофически боимся этого хлора. Ну, вдруг там кто-то чуть больше его насыпал, чем надо. А трубы еще какие ржавые, да? А вот что мы пьем? Да, я эту водичку 3 раза прокипячу. Вы знаете, что в таких ситуациях образуются побочные продукты, тригалометаны называются, в том числе еще хлороформ. И некоторые из них Международное агентство по изучению рака относит к возможным канцерогенам для человека. А давайте вспомним, что на сайте Роспотребнадзора написано, 80% всех заболеваний связано у нас с вами с чем? Связано с водой некачественной. Понимаете? Вот оно как. Поэтому подумайте о том, что вы пьете, как вы пьете, когда вы пьете. Но в первую очередь, что вы пьете? Водой для ежедневного питья можно и нужно управлять. И в таком случае это превратится из какой-то проблемы в помощь вашему организму. Чтобы организм легко воспринимал эту воду. Да чтобы любая таблетка, которую вы пьете, шла по адресу и усваивалась. Нужна вода, вода, еще раз вода. Вот для этого и нужен, собственно говоря, ионизатор. Ионизатор позволяет вам управлять этой водой. Получать воду с заданными параметрами. Это, по сути, мини-завод по производству воды. Не каждый день ходить покупать воду, а дома наливать ту самую простую воду, которая течет из-под крана, но управлять ее качественно. Вот я сказала уже про хлор. Вы заливаете воду обыкновенную, питьевую, в ионизатор воды Aqualife. Включаете pH, допустим, 9,0. Вы там на приборе выставляете. И весь хлор, он будет уходить в кислотную воду. никакой хлорки там не останется в этой воде. Получите ионизированную щелочную воду с отрицательным УВП, насыщенную молекулярным водородом, воду антиоксидант. Да, не является лекарственным средством. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Сегодня предложение для радиослушателей «Комсомольской правды» – это ионизатор 4 в одном. Цена 32 тысячи. Период 90 дней. Тестируйте сами, не верьте мне на слово. Попробуйте сами, проверьте. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении сейчас, вы ничего не платите. Доставка бесплатная. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
14: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
15: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
18: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
12: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И Ася по-прежнему готова не только рассказывать сама, но и отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
13: Я хочу присоединиться к словам, сказанным выше, Сосо Павлиашвили. Дорогие, берегите себя, берегите свое здоровье. И все будет хорошо. Берегите себя. Думайте о том, как помочь себе. Не доверяйте кому-то слепо. Думайте. В первую очередь, да, я, конечно же, призываю вас подумать о том, что вы пьете. И не потому, что я продаю там ионизаторы воды «Аквалайф», работаю в компании, которая их производит. Потому что я человек, который через все это прошел сам, прежде чем сюда пришел, понял и прочувствовал на личном опыте и на личной шкуре, так сказать. Я искала способы, как поддерживать свое здоровье. Я взяла под контроль питание, я взяла под контроль спорт, сон, все. Но не получалось ничего, пока я не взяла под контроль пищевой режим. Пока я не научилась пить, я ставила себе напоминания в телефоне, я скачала специальную программу, чтобы научить себя пить. И только когда я сделала это, я поменяла управление своим здоровьем. Я получила тот результат, который я хотела. мне стало комфортно и хорошо. И вам мы предлагаем не верить на слово. Проверьте. Позвоните прямо сейчас 8 800 505 0855 и узнайте, что такое 90 дней с Аквалайф. Я кратко скажу. Это возможность проверить, как это работает, как можно научиться пить и контролировать правильную воду. Узнайте, что такое 90 дней с Аквалайф. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Ну, конечно, напомню, что сегодня для радиослушателей «Комсомольской правды» у нас супер предложение. Наш топовый ионизатор воды «Аквалайф» 4 в одном. Он готовит ионизированную, щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду. 32 тысячи рублей. Если зайдете на наш сайт aqualife.club, вы увидите, что там он стоит 44 тысячи рублей. Но на радио «Комсомольская правда» мы выходим в прямой эфир уже больше 10 лет. Мы здесь всегда с вами, поэтому всегда стараемся делать особые, интересные, выгодные предложения. Попробуйте, научитесь пить правильную воду, готовить правильную воду. Это, кстати, очень легко. Что такое ионизатор? Ионизатор визуально, мы внутри называем кувшин. Я это называю, выглядит вот как электрический чайник. Красивый, стильный, с обновленным дизайном, очень привлекательный. Не надо ничего для него докупать. Вот ничего. Мы положили в комплект все. Абсолютно все. Там есть жидкий pH-тестер, чтобы вы проверили pH своей воды, которая у вас течет из-под крана, pH воды, которую вы приготовите. Мы положили туда концентрированные жидкие минералы, упаковку, северянка, чтобы вода была с правильной минерализацией, чтобы вы могли добавить в эту воду кальций, калий, магний в правильных пропорциях. Там надо буквально несколько капель. Этой северянки хватает на несколько сот литров. Она очень надолго хватает. Там несколько капель буквально надо. Мы все положили в комплект. И вот вы получаете, открываете, заливаете воду простую. Еще раз подчеркиваю, не надо бегать что-то покупать, какую-то специальную воду. Простую питьевую, которую вы привыкли пить. Просто теперь, прежде чем ее пить, ее надо проионизировать, чтобы ваш организм получил легко усвояемую воду. Правильную воду. Вот и все. Все легко и просто. Почему мы называем ее правильной водой? Давайте с вами вернемся немножко к истории. 2007 год. Японский ученый сделал открытие, которое перевернуло представление о воде. Он доказал, что молекулярный водород единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и митохондрии, нейтрализуя самые опасные свободные радикалы. Сейчас объясню простыми словами, что это. Но все, кто сказал, слушайте, и так вода содержит молекулярный водород, H2. Да? Но процесс ионизации, он насыщает именно газообразным, то есть присоединяется H2 именно. Она насыщена водородом, там становится много этого водорода. Да, это газ, он улетучивается, поэтому невозможно такую воду продавать. Поэтому воду надо готовить каждый день. Зачем нам каждый день ее готовить? Зачем нам так важна вода с отрицательным УВП, с правильным pH и насыщенная молекулярным водородом? Почему? Смотрите, еще раз. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и митохондрии, нейтрализуя самые опасные свободные радикалы. О чем речь? Смотрите, слушайте точнее, вот внимательно. Сейчас закройте глаза, сосредоточьтесь, я постараюсь быть легкой и простой. Так вот, ваш организм – это миллиарды клеток. Каждая клетка – это маленькая фабрика. И внутри нее есть энергостанция. Вот эта энергостанция называется митохондрия. Она производит энергию. Но у любой фабрики, вы знаете, у любого завода в процессе их работы возникают что? Отходы. Вот отходы у митохондрии – это свободные радикалы. Это как искры от сварки. Вспоминайте, когда последний раз мимо стройки проходили и видели сварку. Искры во все стороны летят, да? подход. Вот в организме постоянно, постоянно появляются вот эти свободные радикалы. Когда вы молоды и здоровы, организм с ними сам справляется, с этими искрами. Но чем мы старше становимся, защита все больше слабеет, слабеет, слабеет. Почему? В 30 лет вы не пили столько таблеток, правильно? В 40 появились бадики, в 45 появились таблеточки, а в 50 уже ни одна аптечка эти таблеточки все не вмещает. Почему? Потому что после 40 эта система слабеет. Искра начинает повреждать ДНК, белки, мембраны, и пошло оно, поехало. Это называется оксидативный стресс. Современная наука, современные врачи называют оксидативный стресс первопричиной большинства заболеваний. В частности, точно установлено, что диабет, атеросклероз, болезнь Альцгеймера, вообще, в принципе, старение вызвано оксидативным стрессом. Прочитайте в лекарственных препаратах, которые вы пьете. Я сейчас это встречаю даже в каплях для глаз. Я очень люблю почитать все вот это вот, когда мне где-то попадается у кого-то, я вижу, дайте я почитаю, что это, да. И там везде написано: антиоксидант, борется с оксидативным стрессом. Вот почитайте, обратите внимание, это сейчас много где пишут. Так вот, водород – это антиоксидант, который проникает внутрь этой митохондрии. Он тушит эти искры, где они образуются. И исследований на сегодняшний день уже свыше 3000. Да, ни одно из них напрямую не говорит, что это лекарственное средство, бросьте все таблетки пить и пейте только водородную воду. Нет. Но смотрите, например, вот одно из исследований, опубликованное в журнале «Медицина» в 2025 году. 36 человек с ожирением пили литр водородной воды в день в течение 8 недель. Результат. Снизилась тяга к еде, то есть нормализовался аппетит, улучшилось качество сна, снизился общий холестерин и снизился плохой холестерин, ЛПНП. Вариант. Сахар повышенный. Прям я наблюдала на собственном личном опыте. Я носила Либру. Я носила, в общем, специальный датчик, который при помощи телефона позволяет проверять сахар в крови. Я видела, как на некоторые продукты сахар у меня поднимался, прям поднимался. Вот бананы мне нельзя, белый рис мне нельзя. А если я съела, допустим, хачапури, то мне надо обязательно идти гулять. Сразу много гулять, тогда не поднимется сахар. Но бананы я очень люблю. Вот прям люблю. И я выработала для себя прекрасный вообще алгоритм. Я съедаю банан. Я перед тем, как съесть банан, я пью ионизированную щелочную воду. Через 20 минут я съедаю банан. Через минут 20-30 я начинаю пить водородную воду. Прям по чуть-чуть, маленькими глотками. И тогда сахар, который у меня подскочил резко на банан, он начинает плавно снижаться. Даже он не успевает, потому что если через полчаса начать пить, сахар еще не успел так подняться за полчаса, да, он начинает снижаться. Это мой личный опыт. Вы можете получить свой собственный опыт. Вы можете прожить 90 дней с Аквалайф, шикарную жизнь, и получить свой собственный опыт. Позвоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Узнайте, что такое прожить 90 дней с Аквалайф и получить свой собственный опыт. 8 800 505 0855. 32 тысячи за ионизатор, который готовит 4 вида ионизированных вод. Только для вас, дорогие мои. Только для вас. На сайте 44 тысячи. Зайдите, посмотрите. А для вас 32. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855.
19: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Реклама. Сегодня цифровая грамотность – это не только умение пользоваться технологиями, но и способность защищать себя и свои данные. Обсудим это на конференции КП «Образование в цифровой среде. Как выстраивать кибербезопасность для детей, студентов и преподавателей» с Александром Лунёвым, руководителем группы обучения информационной безопасности «Яндекс». Смотрите трансляцию в соцсетях «Радио КП» 11 сентября в 11:00.
21: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». Комсомолка оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
22: Для лиц старше 12 лет.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: «Вперед в будущее». Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
25: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков принял участие во встрече с жителями дома 10/21 по улице Ботвина. На встречу пришло много неравнодушных великолучан. Вместе обсудили важные темы. Главное – благоустройство двора. Высказали мнение о состоянии дворовой территории, необходимых работах по благоустройству, а также о вопросах, которые возникают у жителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 40-летняя история становления и развития ветеранской организации «Великих Лук» и ее значение в общественной жизни города станут темой круглого стола. Он пройдет 30 сентября в Центральной городской библиотеке имени Михаила Семевского. Организаторами мероприятия станут Великолукское краеведческое общество, Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов и Центральная городская библиотека. 10 сентября в Великих Луках на участке от улицы Вокзальной до набережной Лазавицкой до 18 часов проходит ремонт асфальтового покрытия. В связи с проведением работ движение транспорта по улице Гражданской ограничено. Возможно, временное его полное прекращение. Ограничения введены в целях безопасности участников дорожного движения.
26: О валютах.
25: Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек, юань 12 рублей 74 копейки.
26: О погоде.
25: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
27: Сказано на радио «Комсомольская правда».
28: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
29: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
27: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
12: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это завершающая часть разговора о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Асей Рак. И любым из вас, кто может дозвониться в прямой эфир и оставить свой отзыв, либо задать Асе свой вопрос. Номер телефона прежний 8 800 200 ровно 9702. Ася?
13: Звоните, будет очень здорово с вами пообщаться, услышать ваши отзывы, предложения или ваш вопрос. Может быть, вообще ничего не понятно. Но я честно, искренне каждый раз стараюсь максимально понятно объяснить, почему же так важно для каждого из нас пить воду, научить себя пить воду, пить регулярно. Вот очень надеюсь, что у меня это получается. Если нет, звоните в прямой эфир, задавайте вопросы, пишите нам в социальных сетях, в Максе, во ВКонтакте, где еще, в Телеграм-канале, пишите, ответим, все расскажем. Или звоните наши девочки-специалисты в колл-центре, очень грамотные, каждая имеет свой собственный опыт, все расскажут, все подскажут. 8 800 505 08 55. На этот же номер звоните прямо сейчас, чтобы оформить заказ. 32 тысячи рублей. Ионизатор воды «Аквалайф». На сайте он стоит 44 тысячи. Для радиослушателей «Комсомольской правды» 32 тысячи. Что называется, почувствуйте разницу. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Есть у нас такая привычка откладывать все на потом. Я еще подумаю, я завтра позвоню, да вот мне надо еще послушать, мне надо еще разобраться, да я вот не понял. А потом мы забываем, ничего не разбираем, потом через месяц слышим: а, точно, да, я ж хотел, а за месяц там что-нибудь где-нибудь посыпалось, поломалось, и новая таблеточка, новый врач, так, да что ж я вот все никак не разберусь. И знаете, как часто приходится слышать мне такой отзыв от наших покупателей: об одном жалею, что не купил сразу. Слушал вас 5 лет, слушал вас 3 года, слушал вас 6 лет, и вот только сейчас купил, и жалею только об одном. Почему не купил сразу? Не попадайте в эту ловушку. Вот этот эффект отложенной жизни: потом, не сейчас, сейчас не время. А то самое время может не наступить никогда. Вот просто никогда оно может не наступить. Все время будет казаться, что сейчас еще не оно, не то. И мы упускаем, и мы ломаемся, и мы... Все, жизнь проходит. Понимаете, никогда тот самый момент может не наступить. Причем меня очень сильно удивляет, мы с легкостью покупаем там новый телефон. Зачем нам новый телефон? Непонятно. Ну как? Ну вот новая же модель вышла, значит, наверное, надо, да? А что он нам дает? Вот насколько вы используете его функцию, насколько он вам помогает? Подумайте, вот просто подумайте об этом. Я говорю о том, что можно научить себя правильной привычке. И она может поменять очень многое в вашей жизни, в качестве вашей жизни. Вот о чем говорю я. Можно спать и не высыпаться. Можно вставать, вот просто вытаскивая себя за шкирку, как Мюнхгаузен из болота. За волосы себя вытащил. Так, я думаю, многие думают, что поступают так же, как Мюнхгаузен, вытаскивая себя по утрам из кровати. Можно пить по 555 таблеток, жаловаться, что они не работают, и никак не менять свое состояние. А можно взять под контроль, самостоятельно решать, что, когда и как пить, с пониманием, на что, на какие механизмы это влияет. Еще раз, я не призываю никого бросать какое-то лечение или отказываться от каких таблеток. Нет. Все должно быть в балансе, все должно быть в совокупности. Понимаете? Невозможно, например, избавиться там от чрезмерного выпадения волос. Вот выпадают волосы, и все, больше сверх меры. Невозможно это исправить, если менять только шампунь. Ну, невозможно. Надо разобраться, что внутри, где, почему, да, надо обязательно посетить врача, чтобы он разобрался в проблеме, сказал вам, почему, вам просто витаминки не хватает, у вас там стресс или гормонов не хватает, почему вы волосы сбрасываете. Один шампунь не поможет. Да, его тоже надо менять, да, его тоже надо грамотно подобрать, но не один шампунь, надо лечить и изнутри. Поймите, все действует в балансе, в совокупности. И вода здесь играет ключевую роль. Она фундамент, она основа. Хоть в одном лекарственном препарате написано «запейте кофе». Хоть в одном лекарственном препарате написано «запивать кофе сладким, с сахаром». Нет, вода, вода. Иногда где-то молоко, иногда где-то цитрусовый сок. Да? Есть такие препараты. Но преимущественно большая часть из них запивается чистой водой. Вода – растворитель. Вода – транспорт, переносчик, разносчик. Назовите, как хотите. Без нее невозможно ничего. Ни один процесс. Тогда вопрос следующий. Если без нее ничего невозможно, может ли это быть любая вода? Пойдет сегодня кто-то пить из ручейка? Ну, хотя из родников многие пьют, даже не зная, что это за родник такой. И, кстати, я думаю, слышали, как травились водой из родников, потому что развелись вот эти испанские слизни, по-моему, они называются. Не хочу сейчас никого вводить в заблуждение. Читала в новостях, сами посмотрите. Но факт в том, что такие случаи есть. Поэтому я призываю заботиться и не к тому, чтобы каждый день там с 5-литровыми бутылками куда-то ходить и что-то набирать, а у себя дома, самостоятельно. Ионизатор воды Аквалайф. Это воздействие... Вообще, что такое ионизация? Это воздействие постоянного тока на воду. По процессе пока воздействует ток на воду, идет высвобождение молекулярного водорода, насыщается вода молекулярным водородом, помним, что это один из самых эффективных, да, самый эффективный антиоксидант, мое субъективное мнение. Не мое субъективное, вообще врачи так пишут, вот ученые пишут, которые это исследуют. Идет высвобождение молекулярного водорода. У воды УВП из положительного становится отрицательным. Меняется pH, если мы говорим о приготовлении ионизированной щелочной кислотной воды. Да? И таким образом, когда вы пьете щелочную воду, она уже доочистилась от всех кислот, от хлора, который мы так с вами все боимся. Вот мы готовим ионизированную щелочную воду. Доочищается вода от хлора, доочищается весь хлор остаточный, причем в другой уже форме, он в ионизированной кислотной воде. Кислотная вода поэтому и обладает прекрасными антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Все, где надо что-то продезинфицировать, все это кислотная вода. Я вот, кстати, вчера новость прочитала, что губка для посуды содержит гораздо больше болезнетворных бактерий, чем сидение унитаза. Можете себе представить? Я всегда все губки, даже если вот ей там один день попользовались, дезинфицирую в ионизированной кислотной воде. Убивает все бактерии. Мы сдавали ионизатор в лабораторию. Они взяли, в чаше Петри заселили кишечную палочку и золотистый стафилококк. И залили ионизированной кислотной водой с pH 2,4. Через 2 часа проверили, а там нет ни золотистого стафилококка, ни кишечной палочки. Представляете, какими мощными свойствами обладает кислотная вода? Поэтому все дезинфицируем дома. И управляем. Управляем, смотрите, ионизатор готовит 4 вида ионизированных вод. 4 вида. Щелочную мы каждый день с вами пьем. Она очистилась от хлора, она очистилась от всех кислот, у нее поменялся pH, у нее отрицательный УВП. Это антиоксидант. Мы ее пьем. Кислотную воду мы применяем наружно, везде, где нам надо что-то продезинфицировать, избавиться от бактерий и так далее, и так далее, и так далее. Готовит ионизатор воды Аквалайф водородную воду, ту самую воду, которую сегодня исследуют во всем мире и в нашей стране в том числе. И говорят о том, что да, водородная вода – это мощнейший антиоксидант, вода, которая дает энергию, вода, которая нас с вами стабилизирует, помогает работать каждой клеточке нашего тела, улучшает качество нашей жизни. Ионизатор воды Aqualife 4 в 1 готовит серебряную воду. Профессор Кульский написал книгу, где говорит, что серебряная вода – это природный антибиотик, который работает и с бактериями, и с вирусами. И все это один прибор. 32 тысячи рублей. 4 вида воды. Домашняя станция, домашняя фабрика по правильной воде. И вы управляете качеством, вы всегда знаете и на 100% уверены, что вы пьете, что пьет ваша семья. Попробуйте. Проживите 90 дней вместе с Aqualife. Тестовый период действия. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе контакта.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Ну что ж, друзья, здравствуйте. Это радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. И сейчас мы с вами будем обсуждать главные темы дня в нашем эфире. Благо, есть о чем поговорить. И сейчас мы обсудим с вами новость, которая касается Камилы Валиевой, нашей известной фигуристки, которой отказали в нейтральном статусе. Сейчас я узнаю, кто с нами на связи. Спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Несин с нами на прямой связи. Евгений, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Евгений, добрый ли это день? И что, на ваш взгляд, стало притечей вот такого шумного заявления? И, я не знаю, что это такое, наказание, казнь, обструкция. Это означает для Камилы Валиевой что, это решение?
1: На самом деле это последнее решение, последняя точка внутри этой инстанции. Ей отказали в получении нейтрального статуса, то есть все русские фигуристы с этого сезона имеют право выступать в нейтральном статусе на международных турнирах. Вот, и примерно где-то с лета все практически наши то известные фигуристы уровня сборной России подавали заявки на нейтральный статус. Uh-huh. Валиева была в числе первых, кто ее получил. Вот, но потом случился определенный ряд событий, в результате которых мы пришли к этой точке. То есть в конце августа внезапно Федерация фигурного катания Украины пишет о том, что вот есть список спортсменов, которых нужно перепроверить на нейтральный статус. И просто удивительно, каким таким образом нейтральный статус получили эти, и далее в письме приводится ряд фактов, которые просто были сделаны

0: числа. Статус отозвали, а Камила и представители, и другие фигуристы подали апелляцию, которую сегодня, 10 числа, официально отклонили. Вот. Но здесь это не точка, а скорее многоточие, потому что далее можно уже разбираться в спортивном арбитражном суде и выбивать себе право выступать на международных турнирах.
1: А вот этот запрет выступать на международных турнирах, что означает для спортсмена прежде всего? Это проблема с какими-то призами, это проблема с международным опытом, или это проблема с возможностью заработать денег на пропитание, в конце концов, или на безбедность? Старость. Что это? Можете подробнее объяснить?
0: Ну, это очень ожидалось, что в этом сезоне Валеева вернется и пойдет на международный уровень, вновь всех побеждать и крушить, как это было в 2022 году перед Олимпиадой и на Олимпиаде. Но этого не произошло, и для Камилы это получается сейчас на данный момент сильный удар, потому что на уровне российском Валиева, она может, ну, как бы, выступать? Здесь вопросов нет. Но на международные турниры русские фигуристы, чтобы могли попасть, они должны пройти проверку. И, соответственно, проверку сначала прошли, потом нейтральный статус отозвали и апелляцию отклонили, теперь дальше дело в суде. А внутри России она выступать может, здесь вопросов вообще никаких нету. На международные турниры ее не пустят, потому что вот она не прошла эту проверку, соответственно, все. Вот.
1: Ну, ведь не только Камиле Валиевой запретили, я так понимаю, выступать на международном уровне, и они собираются подавать иск в КАС. Здесь Кондратюк, еще и Степанову Букин, насколько я понимаю. Да? И вот министр спорта Дегтярев уже заявил, что Федерация фигурного катания спортсмена оспорит это решение в спортивном арбитраже, но насколько высока вероятность того, что это оспаривание будет закончиться хорошо для российских спортсменов?
0: Понимаете, уже примерно где-то с 2018 года, если я могу судить по своей практике, международные федерации, они, у них руки развязаны в плане каких-либо доказательств. Вот, потому что здесь, внутри Международного союза конькобежцев, критерии, во-первых, придумывают они сами, о чем говорил Международный олимпийский комитет, типа, ну, федерации должны сами установить критерии, как допускать русских спортсменов, и внутри этого все будет, как бы, типа, на этом мы остановимся. Вот, но проблема в том, что не называют причину, просто сказали, нейтральный статус отозван, и комментариев больше никаких не будет. И поэтому только предполагать можно, а вот в спортивном арбитражном суде, когда ты уже идешь, то ты можешь потребовать, на каком основании, что вам не понравилось, какая вот причина, какая там точка запятая вам не понравилась, что нейтральный статус позвали. И вот здесь уже включается вопрос отсутствия дискриминации, и вот здесь скорее всего, на более жестком уровне доказательств можно добиться успеха.
1: Евгений, скажите, пожалуйста, а вот почему спортсменам настолько необходимо выступать на международных соревнованиях определенного статуса? Да? Вот с точки зрения вообще того, как это устроено, почему об этом идет спор, почему об этом идет борьба, за это идет борьба?
0: Ну, тут много причин, тут как и, конечно же, деньги, гонорары, премиальные, спортивная карьера, ну, разговор просто о реализации самого спортсмена, вот, и на международном уровне выступать, конечно, да, в первую очередь это еще интереснее, потому что внутри России наши выступали с 2022 года, а Россия не развалилась в фигурном катании. Более того, международные турниры без русских фигуристов, они вот год от года на заседаниях Международного союза конькобежцев, они рисовали графики, и графики год от года были грустнее и грустнее о том, что рейтинги падают, конечно же, а как вы будете развивать фигурное катание, если у вас нет нации, которая этот вид спорта двигает вперед? Вот вы можете представить себе чемпионат мира по футболу без сборной Бразилии? Бразилии, просто как, потому что им запретили по закону там выступать. Uh-huh. Или для сборной Германии, Испании. Конечно же, такой турнир смотреть не будут. Вот. И вот здесь как раз-таки разговор о том, что уровень общий поднять смогут, славу, деньги, конечно, тоже заработать. Ну и, естественно, выступать на международном уровне – это просто интереснее, и вопрос реализации спортивной карьеры.
1: Евгений, а не кажется ли вам, что это пахнет произволом, что по большому счету не только в адрес России,

0: российских спортсменов могут быть подобные санкции, ну, просто из пальца высосаны, да? Или они не высосаны из пальца?
1: Ну, на самом деле, здесь очень много есть случаев, когда в отношении русских спортсменов, и даже той же самой Камилы Валиевой, приводились какие-то факты, примеры голословные, и все просто молча соглашались, что да. А на деле-то, если посмотреть, вот когда допинг-дело Камилы Валиевой завершилось, то тренер Этери Тутберидзе сразу же, буквально на следующий день, в своих соцсетях написала один простой вопрос. Так скажите, а как допинг-то попал в организм Камилы Валиевой? Как это получилось? Потому что если покопаться в решении спортивного арбитражного суда по делу Валиевой, то получается, что Валиева просто не смогла доказать, как это все было и происходило, на то мы сошлись, поэтому она виновата. Вот. И очень часто бывает, возникает так, что вот даже, например, в начале 2018 года, когда было разбирательство в спортивном арбитражном суде по делу Лыжника Александра Лякова и скандального Родченкова, там все решения Международного олимпийского комитета, Лыжной федерации международной, они строились на показаниях Родченкова. И внутри этих федераций этот уровень доказательства они посчитали хорошим, нормальным. Но в КАС, когда пришли, начали разбирать просто по фактам, оказалось, что на показаниях у федерации Родченков говорил о том, что вот он специально ночью подмешивал все допинг эти и мешал анализы лыжнику Легкову. Но адвокаты пришли со словами: слушай, а вот ты в интервью «Нью-Йорк Таймс» сказал, что ты прекрасно спал в это время. Вот, то есть вопрос в том, что нужно конкретное доказательство, а внутри какой-то федерации либо системы проблема в том, что каждый придумывает свой уровень доказательств.
0: Да, Евгений, благодарю вас. Евгений Несин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды», а далее Василий Воронин с новостями спорта.
2: Новости спорта.
3: Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0 в пользу армейцев. ЦСКА одержал первую победу в новом сезоне КХЛ. Ранее команда дома уступила московскому «Спартаку». «Торпедо» потерпела первое поражение в сезоне после двух побед подряд. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал открытого чемпионата США после отказа бельгийца Александра Блокса от продолжения четвертьфинального матча турнира, который проходит на хардовых кортах Нью-Йорка. По ходу матча бельгиец, 28-й номер посева, дважды брал медицинские перерывы. Хачанов во второй раз в карьере вышел в полуфинал открытого чемпионата США. Ранее он доходил до этой стадии в 2022 году. Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал US Open, заключительного в сезоне турнира «Большого шлема». По итогам турнира она впервые в карьере возглавит мировой рейтинг. В четвертьфинале она победила олимпийскую чемпионку 2024 года китаянку Джэнь Циньвэнь. Эта победа гарантировала уроженке Москвы, которая с 2018 года выступает за Казахстан, первое место в рейтинге WTA. Рыбакина сместит белоруску Арину Соболенко, которая удерживала лидерство 99 недель подряд. Уроженка Москвы возглавит рейтинг WTA во второй раз в истории. Первой была Динара Сафина в 2009 году. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
5: Владимир Путин обратил внимание на нехватку медицинских работников в Псковской области. Российский лидер поднял этот вопрос во время рабочей встречи с главой региона Михаилом Ведерниковым. Губернатор уточнил, что остроту проблемы уже удалось сбить, а кадровый дефицит в здравоохранении и образовании сократился с 52 до 36%. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос обеспечения больниц специалистами по-прежнему требует особого контроля властей.
2: О политике.
5: Россия легко найдет альтернативные рынки сбыта зерна вместо Латвии. Власти Прибалтийской республики сами потеряют выгоду, если введут пошлины на российскую сельхозпродукцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что Рига вдохновилась заокеанскими методами торговых войн, однако мировой рынок гораздо шире и богаче. Ранее правительство Прибалтийской республики объявило о планах обложить 300% сбором ввоз и переработку зерна из России и Белоруссии.
2: О судебных делах.
5: Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Роснана» Андрея Кушнарева к 9 годам колонии за растрату. Гагаринский районный суд Москвы также обязал осужденного выплатить штраф в 76 миллионов рублей, сообщили в Генпрокуратуре. Там уточнили, что фигуранта признали виновным в особо крупном хищении и дополнительно запретили ему занимать руководящие должности на 2,5 года. Уголовное дело связано с нецелевым выводом 7,5 миллиардов рублей из государственной корпорации через сторонние коммерческие структуры.
2: Об алкоголе.
5: Потребление алкоголя в России снизилось на 15% за последние 5 лет. Сейчас жители страны выпивают около 7,5 литров спиртного на человека в год, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай. Чиновник подчеркнул, что государственная антиалкогольная кампания дает ощутимый результат и формирует устойчивую тенденцию к трезвости. Еще несколько лет назад годовой показатель в стране достигал 18 литров алкоголя на человека.
2: О спорте.
5: Федерация футбола Франции отказалась поддержать Джанни Инфантино на выборах главы ФИФА. Руководство Союза призвало кардинально реформировать систему управления мировым футболом и вернуть к ней доверие. Как отметили в организации, Париж изменил позицию из-за планов спортивного чиновника продать долю в главных международных турнирах частным инвесторам. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Киев продолжает устраивать провокации, чтобы втянуть западные страны в конфликт, заявил Дмитрий Песков. Лондон осведомлен о задержании бывшего сотрудника охраны посольства в Москве и занимается установлением фактов. При ночной атаке на Сочи пострадали 28 человек. В больницах сейчас остаются четверо пострадавших. Подробнее на этой теме в ближайшие минуты поговорим в эфире радио «Комсомольская правда». Ну, а начнем с того, что Киев продолжает устраивать провокации, чтобы втянуть западные страны в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал слова норвежского премьера о том, что борт главы киевского режима едва не был сбит дроном.
6: Что касается вот этой эфемерной угрозы для самолета, ее не существовало, это уже признали сами украинцы. Это первое. Что касается попыток устройства, собственно, организации, да, провокаций самых разных, это очевидно то, чем занимается киевский режим. Вот сегодняшнее сообщение от наших специальных служб о задержании человека, который готовил покушение на британских дипломатов в Москве и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, украинцы пытаются и, по всей видимости, будут дальше пытаться устраивать провокации с тем, чтобы побольше, поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов. Это тема для повышенного внимания наших специальных служб. Они выполняют свою работу.
0: Ну и отдельно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подготовку теракта в отношении главы британской дипломатической миссии в Москве. Он назвал это очевидным фактом.
6: Это очевидный факт. Это так же, как Германия перестала контролировать, Украина взрывает Северный поток. Здесь также. Таких примеров очень много. Это не первый пример. По идее, это должно быть поводом для серьезной обеспокоенности в европейских столицах.
0: Давайте это обсудим. У нас на связи профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло. Андрей Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
7: Добрый день.
0: Вот момент, который касается задержания бывшего сотрудника охраны посольства в Москве и готовящемся якобы покушении. На ваш взгляд, а как британцы это упустили? У них же такая разведка сумасшедшая. Или, напротив, это делалось и с их тихого согласия, или, может быть, даже они сами это каким-то образом планировали?
7: Ну, Федеральная служба безопасности сегодня заявила о том, что... Она надеется, что британцы не были в курсе. Ну и, в принципе, вполне такое возможно, потому что речь идет ведь о задержании охранника. Не знаю, в какой структуре он работал, но, скорее всего, это частное охранное предприятие, которое охраняло какую-то часть посольства, там внешний периметр в первую очередь. И в этом отношении британцы могли об этом и не знать, и информацию об этом не получать. Но охранники, кто их там считает и контролирует при этом. То есть такое вполне могло быть. Угу. Но если британцы были в курсе, то совершенно правильно и справедливо это названо провокацией, которая готовилась.
0: Тут вот какие мысли в связи с этим могут возникнуть, хотелось бы ваши комментарии по этому поводу также услышать, потому что вот участие в подготовке покушения Службы безопасности Украины ведь не на 100% может означать, что данная операция не организовывалась и, скажем, не контролировалась некой другой стороной, некой другой спецслужбой. Пусть это будет не британская, пусть они здесь будут, ну, в роли, не знаю, там, андердогов. Предположим, что они действительно ничего не знали. Но вот теперь-то они узнали. И что, на ваш взгляд, будет дальше? Но сначала все-таки, вот, как вы считаете, могла ли какая-то другая разведка в этом участвовать? Не британская и не украинская?
7: Ну, здесь всякое может быть. Мы же с вами не ознакомлены с материалами дела. Данного человека, скорее всего, арестовали по совершению иной деятельности, оказанию иной помощи иностранным специальным службам, либо лицам с ними связанным. Вот. То есть не по подготовке, не по подготовке конкретного террористического акта. Вот. Поэтому этот деятель мог быть завербован украинской специальной службой, мог быть завербован какой-нибудь другой специальной службой. Его могли использовать в темную, без завербовки. То есть здесь вот разные варианты есть. Единственное, что здесь выглядит странным, вот, это сам характер вот этой вот готовившейся провокации. Хорошо, что ее предотвратили, потому что смысл подрывать британского посла в Москве, ну, можно было бы понять, если бы, допустим, британского дипломата высокопоставленного или сотрудника разведки, или представителя оборонно-промышленного комплекса, ведение которого входят заводы, производящие вот эти вот Storm Shadow, подорвали где-нибудь на территории тоже Великобритании. Mm-hmm. Вот. Тогда бы тут же появились очередные Петров и Баширов, очень легко перекинули бы стрелки все на Российскую Федерацию, поднялся бы очень большой шум. Вот. А вот делать это на территории самой Российской Федерации, ну как потом приклеить ярлык на Российскую же Федерацию? Зачем? Ну это, в общем, не очень логично выглядит. Вот, хотя и в этом случае данную провокацию можно было бы вывернуть таким образом, чтобы обвинить во всем Российскую Федерацию. И здесь, опять-таки, это вполне может быть украинский след, о котором заявляют, но ведущий не напрямую к спецслужбам, а ведущий к разного рода самодеятельным группировкам, хотящим под крылом этих самых украинских специальных служб. Не случайно же говорится о том, что информацию о британском после и его перемещениях этот охранник собирал, передавал украинскому блогеру.
0: Угу. То есть я правильно понимаю, что не обязательно эта операция из СБУ может означать, что это операция, санкционированная первыми лицами киевского режима, и что это могут быть какие-то, ну не знаю, некие дополнительные силы, которые, может быть, к верхушке киевского режима имеют опосредованное значение, да?
7: Именно, отношение? Да. Вы абсолютно правы, потому что спецслужбы обычно вот так, как мы видим, не работают. А вот это какая-то самодеятельность. Причем самодеятельность людей, которые, в общем, у которых сложно с пониманием профессиональных вещей, и которые, видимо, возможно, и не имели подготовки какой-то. А вот. Но на Украине сейчас террористических группировок ведь огромное количество. И если кто-нибудь из окружения там Зеленского таким образом решил отметиться и заработать себе очки, используя при этом блогеров, там экстремистов различных, которые, то вот вполне такое и могло склеиться и организоваться.
0: Предположим, что это так. Тогда возникает следующий вопрос. Можно ли сделать предположение вашими устами, Андрей Викторович? Как тебя поведут сейчас, там, не знаю, там, соответствующие какие-то высокие должностные лица в Британии? Насколько это важный момент и зачем сейчас нужно будет следить? Потому, пусть они ничего не знали, хорошо, но теперь-то знают.
7: Ну, здесь, я думаю, надо будет посмотреть на вот ту реакцию, которая сейчас как раз начинает проявляться. Потому что пока со стороны Британии довольно сухая реакция о том, что они в курсе, то есть они констатировали очевидный факт. Они в курсе о том, что бывшего охранника задержали. И все. Если готовилась масштабная провокация, то под нее готовилась и последующая информационная кампания, которая должна была как раз наклеить ярлык на Российскую Федерацию со всеми обвинениями. И если эта провокация проваливается таким образом, вот, ее организаторы начинают нервничать и выстреливают эту информационную кампанию, ну, хотя бы для того, чтобы отвлечь внимание или замаскировать. Вот если сейчас пойдет информационная кампания со стороны там Киева и тех, кто его поддерживает, о том, что это на самом деле якобы Россия, вот, и в этой информационной кампании будут явно домашние заготовки, то можно будет смело говорить о том, что да, эта провокация готовилась именно вот в этом ключе, в котором было сказано, и сорвалась благодаря грамотным и профессиональным действиям наших специальных служб. Вот. А если начнется полная неразбериха, то это может указывать на то, что какие-то самодеятельные группировки из окружения какого-нибудь фюрера украинского попытались это организовали для того, чтобы показать СБУ, запрещенную в Российской Федерации, что они, в общем, работают эффективнее гораздо. Ну и попались.
0: Спасибо большое за ваши мысли и размышления. Будем действительно наблюдать и следить за развитием событий и внимательно следить за новостями, о чем будем рассказывать в эфире радио «Комсомольская правда» на нашей аудитории. На прямой связи с нами был профессор факультета политологии МГУ и доктор политических наук Андрей Викторович Мануйло. Мы обсудили новости и заявление о том, что Лондон осведомлен о задержании бывшего сотрудника охраны посольства в Москве. Сейчас занимается установлением фактов. Я напомню, что Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании охранника английского посольства и по совместительству агента СБУ, который несколько месяцев передавал в Киев закрытую информацию о дипломатах. Если бы этот теракт, это покушение свершились, я думаю, что это был бы буквально подарком для киевского режима, и честь и хвала нашим сотрудникам, что смогли это предотвратить. При ночной атаке на Сочи пострадали до 28 человек. В больницах сейчас остаются как минимум четверо пострадавших. Обсудим через пару минут.
2: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
8: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
0: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждать новости. И сейчас мы вот на какой теме остановимся. Будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к террористической деятельности. Об этом заявили в Кремле, отвечая на вопрос о ночной атаке ВСУ на Сочи и предыдущей атаке на Новороссийск.
6: Все эти и другие вопросы, связанные с специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.
0: Ну и я напомню, что при ночной атаке на Сочи пострадали до 28 человек. В больницах сейчас остаются четверо пострадавших. В детской больнице находится 16-летний юноша. Он во время атаки находился на набережной. Его состояние стабильно, врачи оказывают необходимую помощь. В больницах также остаются трое взрослых. Состояние их оценивают как удовлетворительное. Приморская набережная пострадала незначительно. Необходимо восстановить остекление элементов фасадов. Пляжи от маяка до Приморского временно закрыты, ограничения будут действовать до полного устранения последствий. На прямой связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае Михаил Полынцов. Михаил, я вас приветствую. Расскажите все, что вам известно на эту минуту.
10: Да, добрый день. Действительно, ночью и вчера вечером в Сочи было неспокойно. Как вы сказали, еще сейчас 4 человека, в том числе 16-летний юноша, остаются под наблюдением врачей. На самой же Приморской набережной сейчас кипит работа по ликвидации всех этих последствий. И, как отмечают власти, в целом курортная инфраструктура пострадала незначительно. Основной объем восстановления здесь касается остекления и элементов фасада. Ну и собственники объектов уже приступили к наведению санитарного порядка. Город же со своей стороны оказывает необходимость им здесь содействие, в том числе помогает решать вопросы, которые связаны со страхованием. Ну и как отмечают, то, что основной приоритет сегодня это, конечно, безопасность сочинцев и гостей курорта, говорят мэрии. Поэтому пляжи на участке от маяка до Приморского временно закрыты для посещения. Ограничения эти будут действовать до полного устранения всех последствий и завершения всех необходимых работ. Ну и службы, конечно, продолжают работать на месте. Проводится весь комплекс мероприятий, который направлен на ликвидацию последствий атаки. Ну и на остальной территории Сочи обстановка сейчас штатная. Городской оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме.
0: Какая обстановка в городе сейчас? Можете сказать, как выглядят набережные? Пускают ли туда людей?
10: Ну, конечно, на набережную людей не пускают, все по периметру оцеплено, там проводятся, как я сказал, работа mm-hmm. оперативной службы, устраняют все последствия. Ну, а так, в самом городе обстановка довольно спокойная, да, несмотря на атаку, город продолжает жить своей жизнью, как бы это ни звучало, поэтому в целом ситуация штатная.
0: Насколько громко это было? Вам что-то известно об этом? Что говорят люди? Что они слышали? И вот такое количество пострадавших, это из-за шариков, которыми были нанесены взрыватели в этих бэках? Или что произошло? Чуть подробнее для нашей аудитории расскажите.
10: Ну, сложно сказать, почему такое большое количество пострадавших. Скорее всего, возможно, я тут просто не берусь утверждать. Нам спецслужбы не говорят о том, чем были начинены дроны, по крайней мере, нигде официальной информации об этом нет. Но люди, да, слышали, конечно, как работала система ПВО. И в городе было громко, но это уже не первый раз. То есть Сочи, к сожалению, подвергается периодически атакам, поэтому, наверное, для кого-то эта ситуация была... Не скажу штатный, но люди уже где-то даже привыкают к этим шумам, к такой работе ПВО. Но было слышно, думаю, во многих концах, во многих районах города, как сбивали беспилотники или экипажные катера уничтожали.
0: Да, Михаил, я благодарю вас. Спасибо большое. Это Михаил Полонцов, корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае, был с нами на прямой связи. Я напомню, что Министерство обороны России сообщило, что силами Черноморского флота в Черном море потоплено 3 вражеских безэкипажных катера, которые пытались прорваться к берегам Крыма. Один вражеский бэк вчера взорвался на пляже в Сочи. Напомню, что пострадало 28 человек, не менее 5 из которых сейчас находятся в больнице. Пострадала и пляжная инфраструктура в районе набережной. Ну, также можно сказать, что Дмитрию Пескову на брифинге был задан вопрос об усилении атак ВСУ на российские курорты в последние дни, потому что под удар попали и Анапа, и Геленджик, Сочи, Новороссийск и города Крыма, в том числе. Все эти другие вопросы, связанные с СВО, ежедневно обсуждаются президентом с военными, сказал Дмитрий Песков, и усиление атак он объяснил тем, что, будучи неспособными переломить динамику на фронте, украинцы переходят к террористической деятельности. И, по словам Дмитрия Пескова, военные применяют соответствующие меры в ответ на данные атаки. Мы продолжаем следить за развитием событий. Кстати, эту тему мы в нашем эфире не бросаем. И сейчас мы услышим традиционное мнение, я бы даже сказал реплику традиционного автора в эфире «Радио Комсомольская правда», поскольку эту тему прямо сейчас на наших волнах будет продолжать военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
11: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
12: Вчера примерно в 21 час группа бэков безэкипажных катеров вооруженных сил Украины, скорее всего, что это были, конечно, британские бэки, совершила групповую атаку на сочинское побережье, на пляжное сочинское побережье, где не было не то, что одной установки какой-нибудь боевой техники, не было даже ни одного российского солдата. Отсюда понятно, что главная цель вот такого удара – это навести панику среди и граждан Сочи, и многочисленных отдыхающих. Это уже такой фирменный прием вражеских сил. Здесь надо сказать, что вот эта групповая атака, которая совершалась бэками с моря, она весьма возможно совершалась с палубы одного из гражданских судов, которые в это время курсировали в нейтральных водах Черного моря. Здесь важно сказать, что наши воины и вертолетчики, и специалисты береговой охраны пытались остановить это стадо, но все-таки часть этих бэков прорвалась. Ну что, главная цель, как я уже говорил, это, конечно, испортить отдыхающим и гражданам Сочи настроение. Это, повторюсь, фирменный прием, который очень часто использовали вооруженные силы Украины для того, чтобы навести панику на жителей России, которые отдыхают на сочинских пляжах. Мы это уже видели не раз и в Геленджике, и в Новороссийске. Ну что, это нам еще один урок, который связан с тем, что надо все-таки плотнее охранять вот это направление Черноморского побережья, где действуют наши пляжи. Да, такое, к великой нашей печали, случилось, но это еще не значит, что украинцам все-таки удастся испортить настроение гражданам России. Понятно, что все это делается и накануне выборов для того, чтобы нагреть негативное настроение россиян и к армии, и к власти. Это совершенно понятно, но вряд ли это удастся. Конечно, сейчас будут возникать вопросы, куда же смотрели черноморские силы, и которые в море, и которые на берегу смотрели куда надо, потому что несколько бэков все-таки были уничтожены нашими вертолетчиками. И теперь, конечно, стоит вопрос о том, как нам надежнее защитить побережье, в том числе не только сочинское, но и другое, где у нас существуют огромные пляжи, от этой напасти, от бэков. Здесь вопрос, конечно, стоит и о боновых сетях, и стоит вопрос о том, чтобы уплотнить охрану этих побережий с помощью Черноморского флота. Такой опыт у нас есть. Ну, а вот этот урок как раз нам и говорит о том, что это надо делать активнее и плотнее. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
11: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Здоровый разговор.
13: Всем привет! Это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. В соцсетях девушки активно обсуждают, что им не нравится в поведении партнера. Не поверите? Но одна из самых раздражающих привычек – это садиться на постель прямо в уличной одежде. Якобы это говорит об отсутствии воспитания, да и вообще негигиенично и чревато инфекциями. Давайте разбираться. Итак, какие бактерии живут на нашей уличной одежде? На тканях могут обитать совершенно разные микроорганизмы. Но вот только некоторые из них более-менее знакомые обывателю – грибки рода кандида, золотистый стафилококк, энтерококки и так далее. Все эти микроорганизмы могут быть и на уличной, и на домашней одежде, и даже на постельном белье. На ткани бактерии попадают с тела человека и из окружающей среды. Пытаться достичь дома стерильной чистоты действительно бессмысленно. Микробы с улицы и тела все равно окажутся на тканях. Хорошая новость в том, что большинство микроорганизмов, которые обитают на уличной и домашней одежде, безопасны для нас с вами. Инфекции могут вызывать только некоторые микробы, и то у людей с ранениями на коже. Так что, если ваша одежда не измазана грязью или кровью, сесть в ней на кровать можно. Вреда здоровью это, скорее всего, не принесет. Гораздо опаснее садиться на постельное белье, извините, в несвежем нательном белье. А также потенциально опасными считается одежда инфицированного человека и ткани, испачканные разного рода биологическими жидкостями. А также обязательно нужно снимать и сразу отправлять в стирку форму фермера, медицинского работника, потому что на такой одежде могут быть и патогенные микроорганизмы, которые вызывают инфекции.
11: Здоровый разговор. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках 15 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В единый день голосования на 567 избирательных участках Псковской области будет обеспечен комплексный подход к созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В свободном доступе будут лупы Френеля и тифломаркеры для слабовидящих и незрячих граждан. Системы звукоусиления для слабослышащих будут оборудованы на 4 специализированных участках Пскове и Великих Луках. Кроме этого, будут предоставлены информационные материалы о кандидатах и партиях, напечатанные шрифтом Брайля. При необходимости будет возможно вызвать волонтера через цифровой сервис «Волонтеры на выборах» прямо из личного кабинета на госуслугах. В России могут начать учитывать волонтерский опыт при приеме на государственную службу. Росмолодежи, Минэку, Миноборнауки, Минпросвещения, Минспорту и Рособорнадзору. До 1 марта 2027 года предстоит запустить данный эксперимент. До 1 апреля ведомства должны оценить вовлеченность кандидатов в добровольческие проекты и поддержать их инициативы. Бизнесу рекомендуют предоставить добровольцам на работе дополнительный выходной. Матч 4-го раунда Кубка России между «Луки Энергии» и «Уралом» состоится 10 сентября в Великих Луках на стадионе «Экспресс». Калугская команда является представителем 2-й лиги «Б» и занимает 3-е место в турнирной таблице своей группы. Начало игры в 16:30.
2: О валютах.
15: Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек, юань 12 рублей 74 копейки.
2: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
17: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Главные темы дня в эфире «Радио Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Стоимость российской нефти резко подскочила на фоне растущего дефицита альтернативных поставок в Китай. В России установлен новый рекорд этого года по выдаче автомобильных кредитов. А также расскажем о главном из презентации Apple 2026 года. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что стоимость российской нефти резко подскочила на фоне растущего дефицита альтернативных поставок в Китай. Агентство Bloomberg сообщает, что китайские нефтеперерабатывающие заводы столкнулись с нехваткой привычных сортов сырья и вынуждены активнее скупать российское топливо. По словам трейдеров, цена на нефть с Тихоокеанского побережья России стремительно растет. Китайские НПЗ активно выкупают спотовые партии, так как их возможности по поставкам из других регионов сужаются. Анонимные трейдеры при этом рассказывают, что нефть марки СПО с поставкой в ноябре предлагалась по цене более чем на $20 за баррель выше фьючерсов на Brent с доставкой, и такая сделка означала бы удвоение премии, которая была уплачена на прошлой неделе. Догадываюсь, что не все из перечисленного мной вам понятно, но для этого у нас есть эксперт в эфире. Это заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотекс» Александр Фролов. Александр Сергеевич, приветствую вас, здравствуйте.
18: Да, здравствуйте, здравствуйте.
0: Можно ли доверять вот этим сообщениям агентства Bloomberg, которое транслирует, как всегда, неназванных экспертов? Что вы думаете по этому поводу и что вам известно?
18: Ну, было бы странно, если бы спрос на российскую нефть не рос на фоне происходящих событий. Так что все нормально, здесь этим экспертам можно вполне себе доверять. Тем более, смотрите, как правило, когда у нас говорят про цены на нефть, имеют в виду фьючерсы на месяц вперед. Uh-huh. Вот. А спотовые, ну, то есть это я так слушателям поясню, то есть это, по сути, финансовый инструмент, который позволяет вам в данном случае, несколько упрощая ситуацию, получить партию нефти в определенное время в будущем по той цене, которую вы уплатили сегодня. А есть спотовые сделки, то есть сделки в моменте, прямо здесь и сейчас. Вот я даю вам деньги, вы даете мне нефть. Ну, правда, в данной ситуации лучше наоборот. Я даю нефть, а мне дают деньги. И спотовые сделки в условиях дефицита могут идти по не просто по более высоким, а по значительно более высоким ценам, чем то, что диктуется фьючерсами. На фьючерсы все еще довольно сильно воздействуют некоторые... Ну, некоторые успокоительные сообщения, в том числе из Соединенных Штатов, которые говорят о том, что они контролируют Ормузский пролив, все хорошо, все замечательно. Я напомню, что буквально в начале сентября на сайте Белого дома появилось довольно хвастливое сообщение, в котором официальный ресурс, руководство Соединенных Штатов, обращаю еще раз внимание, сообщение, в котором говорилось о том, что США контролируют Ормузский пролив, а не Иран, и приводились данные из разных источников о том, что нефть идет все больше и больше через Ормузский пролив, иранская нефтяная отрасль в полном ничтожестве. Ну, Трамп, как понятное дело, победил. Ну, прошло несколько дней, и оказалось, что ситуация несколько не так выглядит, как рисовалась на сайте Белого дома. Но, тем не менее, оттуда все еще сообщают о том, что и ОПЕК развалится, и нефти будет очень много, и всего на свете... И все на свете будет хорошо, и поэтому фьючерсы все еще не отражают текущую довольно драматичную ситуацию на рынке. А вот спотовые контракты, да, на споте мы можем наблюдать и на $20, и даже более превышение уровней, которые видны на фьючерсах. Это довольно банальную вещь означает. То есть если наша, скажем, нефть Urals дня два назад, вот последние данные, которые есть, это двухдневной давности, наша нефть Urals торговалась примерно за $91.5 за баррель, то к настоящему моменту оценочно этот показатель должен уже приблизиться или превысить $100 за баррель. Вот. Что касается той нефти, про которую вы говорили, это второй по величине наш экспортный сорт. Вот Urals это крупнейший, ее там более 3 миллионов баррелей. В сутки мы экспортируем, более 2.5 миллионов баррелей в сутки примерно экспортируем. Есть еще ВСТО или ESPO, которая, про которую вот недавно шла речь. Это нефть, которая идет по нефтепроводу Восточная Сибирь, Тихий океан. ВСТО. Ну или ESPO, если латиницей. И вот эта нефть, вторая по величине по объемам, экспортируется с востока страны, идет преимущественно в Китай, либо по трубе напрямую, либо через портовые мощности, есть порт Козьмина, оттуда, или Козьмино, я до сих пор, извините, путаюсь в этом ударении, прошу меня извинить, если поставил его неправильно, так вот, и оттуда экспортируются еще довольно значительные объемы, то есть там речь идет про десятки миллионов десятки миллионов тонн в год. И это важный источник нефти, в первую очередь для Китая, во вторую очередь там для ряда других государств. Но еще раз, это основной получатель этой нефти, это Китай. И в принципе, Китай и до 22 года из всех стран был крупнейшим покупателем нашей нефти. А то у нас, знаете, я заметил, широкая аудитория узнала про наш нефтяной экспорт только после 22 года. И всем стало казаться, что мы как-то резко развернулись в сторону Китая и туда побежали. Дорогие друзья, мы туда развернулись довольно давно, потому что Китай — это растущий рынок. Китай — растущий рынок, и этому рынку нужно каждый год все больше и больше нефти. Ну вот сейчас он несколько просел по потреблению, но это связано с текущим дефицитом. Если бы нефти было достаточно в мире, то и сейчас Китай бы демонстрировал рост. Но в отношении российской нефти Китай без того сейчас демонстрирует рост, поэтому на этом направлении беспокоиться особо не стоит. Тут мне понравилась формулировка, я так понимаю, что действительно это вы там Bloomberg цитировали, о том, что вынуждены, просто вынуждены китайские заводы покупать российскую нефть, так бы, разумеется, отказались бы. Вот предыдущие годы не отказывались, потребление на рай, вот сейчас бы отказались бы точно, потому что, ну, кто же вообще хочет покупать российскую нефть? Только из-под палки, только потому что дефицит. Ну, это стандартные эти веселые формулировки, но они меня вот лично каждый раз развлекают неимоверно.
0: Ну, справедливости ради, надо сказать, что у китайских НПЗ слабее стал доступ к иранской нефти из-за блокады со стороны США, по крайней мере, об этом многие пишут.
18: Ну, дефицит-то никуда не делся. Правда, понимаете, тут Иран тоже не надо переоценивать его роль на китайском рынке. То там то Иран обрушит скоро Китай, ну, отсутствие иранской нефти, то отсутствие венесуэльской нефти. У Китая три крупнейших поставщика — это Россия, Саудовская Аравия и Ирак. Больше проблем создает сейчас китайским покупателям отсутствие должных объемов, идущих из Саудовской Аравии и из Ирака. Лишь там в третью, четвертую очередь возникает вопрос иранской нефти. И там уже где-то на десятых ролях вопрос нефти из Венесуэлы. Ну, если бы дефицит был персонально у Китая, можно было бы понять вот эту вот, знаете, риторику вокруг китайских нефтеперерабатывающих заводов. Но дефицит у всех. Uh-huh. Притом, если Китай может более или менее планомерно сокращать внутренний спрос, прошу прощения, некорректно, может планомерно сокращать импорт, в том числе за счет сокращения внутреннего спроса, там люди просто не стали меньше ездить, кстати, как и западные издания отмечали, тут они были вынуждены это признать, что люди в Китае не стали меньше ездить, просто стали чаще использовать общественный транспорт. Так у Китая есть еще и собственные государственные запасы, которые по объемам оценочно превосходят все остальные государственные запасы, то есть это не в недрах, это вот в специальных хранилищах. Да. А запасы всех остальных стран, включая Соединенные Штаты Америки.
0: Да.
18: И поэтому у Китая здесь больше пространства для маневра.
0: Александр Сергеевич, благодарю вас. Все предельно понятно. Александр Фролов был с нами на прямой связи. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала Infotex. А теперь в России установлен новый рекорд по выдаче автокредитов. Юрий Кораблев подробнее об этом расскажет в нашем эфире.
19: Россияне полюбили автокредиты. Август оказался рекордным по объему выдачи более чем за год. Банки одобрили займов почти на 184 миллиарда рублей, на 10% больше, чем в июле. Рост объясняют в том числе обострением ситуации с топливом, из-за чего заметно увеличился спрос на электрокары и гибриды. При этом средний чек прибавил незначительно, составив чуть более 1,5 миллиона рублей. Основной причиной роста кредитования стало расширение совместных программ банков с автопроизводителями и дилерами. Такое мнение высказал автоэксперт Олег Масеев.
20: Мы видим, что у нас август показал разнонаправленную динамику рынок автомобильный, что по новым машинам, что по автомобилям с пробегом сократился. Незначительно, но сократился. А рост кредитования вырос. Я бы здесь говорил просто о разных факторах, которые поддержали именно рынок кредитования. Это и программы производителей в рамках новых машин. А с учетом того, что доходы населения никак не растут, а скорее сокращаются, развивался, то потребность в реальном кредитовании выросла. Плюс маркетинговые программы производителей, стимулирующие покупать машины именно в кредит. Плюс банки научились подстраиваться под требования ЦБ. Немного вырос процент одобрения. Вот это все факторы привели к росту продаж в кредит в августе.
19: Всего с января россияне одолжили на покупку автомобиля в кредит 1 400 000 000 рублей. По итогам года участники рынка ждут роста выдач на уровне 15-20% к прошлому году. Как всегда, многое будет зависеть от политики Центробанка, продолжает эксперт.
20: То, что касается, увидим ли мы дальше рост кредитования, будет очень сильно зависеть от того, как отреагирует ЦБ на данную статистику. Если он не будет вводить дополнительные требования до конца года, не забываем, что у нас с 1 января будет ужесточение опять очередное по выдаче кредитов, то до конца года оживление на кредитном рынке мы увидим. У нас рынок очень сильно сейчас зависит от государства.
19: В следующем году ожидаются новые ограничения для банков и граждан, которые должны сбавить обороты автокредитования. Для одобрения заявки доходы придется подтверждать только через государственные системы ФНС, соцфонд или цифровой профиль на госуслугах. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Ну а через пару минут в нашем эфире подробнее расскажем о главном с презентации Apple этого года. И не только на эту тему пообщаемся.
1: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
22: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
23: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
24: А знаете ли вы что?
25: В эпизоде из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь переодевается в современный спортивный костюм, фраза «Ох, бесовская одежа, тьфу!» содержала двойной смысл. Форма была с эмблемой «Динамо», а исполнитель роли царя Юрий Яковлев болел за «Спартак».
26: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Стоимость его начинается от $2000 за версию с 256 гигабайтов памяти. Ну а в России раскладушка будет стоить, как вы понимаете, еще дороже. Но, впрочем, в нашем следующем сюжете мы перечислим главное с презентации Apple 2026.
19: 9 сентября Apple провела традиционную осеннюю презентацию новинок. Миру представили первый складной iPhone Duo, новые Apple Watch и AirPods, а также iPhone 18 Pro. Но это не единственная премьера. Впервые мероприятие вел новый руководитель Джон Тернус, которому Тим Кук передал управление компанией 1 сентября. Первый сюрприз, который Apple преподнесла своим пользователям, это цены. Они выросли. За презентацией следил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Вот что он рассказал радио «Комсомольская правда».
3: Если говорить про презентацию Apple, то в ней мы видим увеличение цен. Это самое главное, что было в презентации. Незадолго до этого компания подняла цены на ряд аксессуаров, компьютеров и услуги. iPhone при этом это больше 50% выручки. Компания не поднимала цены для того, чтобы достичь большего количества продаж. И им это удалось. То есть они расширили свою аудиторию на фоне того, как другие, например, китайские компании поднимали цены. Apple цены держали. И они стали вместе с Samsung выгодоприобретателями того, что происходит на рынке. А наращивать цены высоко они не могут. И слухи, которые говорили, и, возможно, специально даже распускались, говорили о том, что новые айфоны увеличатся в цене на $250-$300. Этого не произошло. Увеличение цены $100. Это можно считать оптимистичным сценарием. То есть компания пытается сдерживать цены. Не факт, что такие цены останутся в течение всего года. Скорее всего, они изменятся через некоторое время. Но это в любом случае большой положительный шаг для Apple.
4: Компания представила первый iPhone со складным экраном. Главная особенность – смартфон позволит одновременно запускать два приложения. Модель будет доступна всего в двух цветах. Аккумулятор рассчитан на 24 часа работы без подзарядки. Вот что о нем говорят специалисты. В эфире фрагмент обзора техноблогера с канала Wylsacom.
5: iPhone Duo, а не какая-то не ультра, как мы с вами ожидали. Размером с паспорт и экранчиком внутри. Фронтальная камера на внутреннем экране спрятана под него, а механизм сгиба должен приятно примагничиваться и щелкать, и вообще ощущаться премиально. Очевидно,

0: сплитскрин и аж даже режим будильника. По камерам, смотрите, их сзади две. Основа как 18 Pro и внезапно двухкратный оптический зум. На основной камере изменяемая диафрагма также имеется. Это, судя по метаданным фоток, показанных в примерах. По ценам вот тут неприятно. Начинается с $2000 за 256 гигов, как база. Предзаказы и продажи в октябре. Так что ждем.
1: Также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных EE-моделей прямо на телефоне. Новый чип будет встроен в iPhone 18-го поколения и Duo. Новинки комментирует Эльдар Муртазин.
2: Если говорить про сами аппараты, iPhone 18 Pro... Pro Max, они технически практически ничем не отличаются. То есть, да, переработан корпус, да, переработана система охлаждения, новый процессор на 2 нанометра, но это все не играет большой роли, потому что пользователь будет видеть ровно то же самое, что и раньше. По камерам Apple сильно отстает от рынка, отстает от китайских компаний в первую очередь. Фотографировать и снимать видео так же хорошо они не умеют, к сожалению. Они отстают от Samsung с точки зрения искусственного интеллекта. Это просто страх и позор. Но при этом имеют свою некую аудиторию, которая готова покупать такие аппараты.
1: Также Apple представила новые возможности помощника Siri AI. Он может по команде писать письма, включать музыку, генерировать изображения, но русский язык не поддерживает. Одним из главных изменений стратегии Apple стало отсутствие базового iPhone 18 на сентябрьской презентации. Ранее компания традиционно показывала всю линейку новых смартфонов осенью. Однако в текущем году Apple решила сосредоточиться на премиальных моделях. По данным инсайдеров, стандартный iPhone 18 может выйти позже, весной будущего года, вместе с другими более доступными устройствами. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Еще одна тема, которая касается Канье Уэста. Он может перенести концерт из Петербурга в Москву. Команда рэпера рассматривает возможность провести выступление в российской столице, если с петербургской площадкой договориться не получится. Изначально концерты, напомню, планировали провести 10-11 октября на «Газпром-арене», но стадион еще в августе заявил, что никаких подписанных договоренностей с организаторами нет. После этого вокруг выступления начались настоящие качели, поскольку организаторы удаляли посты о споре с площадкой. А теперь в истории появилась уже и Москва. Роспотребнадзор уже вынес предостережение организаторам и всю последнюю информацию изучил Василий Воронин.
4: Американский рэпер Канье Уэст может выступить с концертом в Москве. Источник со стороны артиста рассказал одному из российских СМИ, что команда исполнителя не уверена в возможности устроить шоу в Санкт-Петербурге. Поэтому сейчас идет изучение площадок для выступления в российской столице. Одновременно с этим организаторы концерта Уэста в Петербурге удалили посты, в которых обещали, что выступление точно состоится. В середине августа Say Agency объявила о концертах американского рэпера, которые должны пройти на Газпром-арене 10 и 11 октября. Цены на билеты колебались от 9 до 160 тысяч рублей. 24 августа представители площадки неожиданно заявили, что договор на проведение концерта не подписан. Агентство, в свою очередь, заявило, что бумаги скоро будут оформлены официально. Роспотребнадзор сделал Say Agency предостережение. Как сообщает агентство, причиной стали жалобы от двух покупателей билетов. Один из них сослался на заявление представителей «Газпром-арены», которые сначала в августе, а затем в сентябре утверждали, что мероприятия не смогут состояться в октябре. Покупатель также отметил, что из этих заявлений следует, что организаторы не подписали договор аренды стадиона. Он попытался вернуть деньги за билет, но организаторы отказали ему, так как билет был приобретен по акции. После проверки сайта организаторов, Роспотребнадзор выявил несколько нарушений закона о защите прав потребителей. Кроме того, в ведомстве обнаружили противоречия в условиях публичной оферты, касающиеся ограничений на возврат средств. В комментарии генерального директора Say Agency Анна Супчева сообщила, что юристы компании свяжутся с представителями Роспотребнадзора. Юристы и промоутеры предполагают, что действия Say Agency могут быть расценены как мошенничество в особо крупном размере, поскольку было продано более 100 тысяч билетов, а выручка превысила несколько миллиардов рублей. В частности, так считает музыкальный продюсер Леонид Дзюник. Вот что он заявил радио КП.
5: Я вот смотрю как бы на то, что действительно происходит с Канье Уэстом и его выступлением в Питере. Мошенничество какое-то, вот по моему ощущению. Мы как бы все это проходили, кто работает с артистами, тем более с популярными, известными артистами, все это знают, все пытались

0: кого-то обмануть и сделать дубль концерт. Ну, в общем, мошенники есть такие в шоу-бизнесе, да, которые вот это вот все это устраивают, а потом раз в конечном итоге и артист не приезжает, да, или его не привозят специально для того, чтобы деньги себе наварить, понимаешь? Кто-то заберет свои деньги, кто-то нет, все равно какой-то навар у этих организаторов останется. Поэтому в этом случае, как бы, я бы на месте людей не стал брать. Я не стал брать билет. Как бы неинтересно, понимаете? Не, если нет гарантии, что это действительно будет мероприятие, это красивое, интересное мероприятие, да, яркое, и вот это вот находиться все время в каком-то неведении, в ожидании будет, не будет, а состоится, не состоится, ну, это не дело.
1: В ответ на обвинение в мошенничестве организаторы опубликовали два документа от «Газпром-арены», подтверждающие разрешение на продажу билетов при условии подписания договора аренды до 28 августа, который так и не был оформлен. В агентстве тем временем уже устали от обвинений в мошенничестве и решили опубликовать документы в защиту своей позиции. Промоутер Евгений Финкельштейн считает, что концерт Канье Уэста не состоится и нужно сдавать билеты.
2: Я уверен, что концерт в Санкт-Петербурге не состоится, поэтому билеты нужно сдавать. Та информация, которая попадает в медиа, скорее всего, это информация, которую выдают сами промоутеры, которые пытались сделать этот концерт в Москве. Людям нужно получать деньги. А что касается Канье Уэст, ну, скорее всего, Канье Уэст состоится в Москве, но точно не с этим промоутером.
1: При этом некоторые телеграм-каналы опубликовали информацию о якобы наборе персонала «Газпром-арены» на концерт Канье Уэста. Центр временного персонала ФК «Зенит», отвечающий за набор сотрудников для мероприятий на арене, открыл заявки на хостес, работников кейтеринга и стюардов на 10-11 октября. Однако источники сообщают, что к концертам Канье Уэста на «Газпром-арене» не ведется подготовка. Речь идет о старой заявке на временных сотрудников, размещенной еще после анонса шоу в августе. Нового набора специально под выступление рэпера не проводилось. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».

0: been on ya. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: Реклама. Сегодня цифровая грамотность – это не только умение пользоваться технологиями, но и способность защищать себя и свои данные. Обсудим это на конференции КП «Образование в цифровой среде. Как выстраивать кибербезопасность для детей, студентов и преподавателей» с директором по доверию и безопасности Авито Натальей Юматовой. Смотрите трансляцию в соцсетях Радио КП 11 сентября в 11:00.
2: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». «Комсомолка» оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. В Москве 16 часов, в Уфе 18, в Чите 10 вечера, в Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О важном.
5: Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились провести обстоятельные переговоры в Китае. Встреча российского и китайского лидеров пройдут на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Он уточнил, что лидеры планируют выделить для диалога достаточно времени. Мероприятие состоится 18 и 19 ноября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Москву до конца года. Это заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он подчеркнул, что очередной диалог политика с Владимиром Путиным пройдет в Нью-Дели на этой неделе во время саммита БРИКС. По его словам, регулярные контакты лидеров укрепляют партнерство двух стран. Ранее политики вели переговоры в декабре прошлого года и встречались в августе в Бишкеке.
0: О расследованиях.
5: Британский МИД начал изучать данные ФСБ о сорванных терактах против своих дипломатов в Москве. Специалисты Foreign Office проверяют информацию российских спецслужб, подтвердили в ведомстве. Как выяснили российские силовики, охранник британского посольства передавал службе безопасности Украины адреса дипломатов и схемы работы систем безопасности дипмиссии. В спецслужбе уточнили, что за покушениями Киев планировал обвинить Россию, чтобы напрямую втянуть Лондон в вооруженный конфликт.
0: О нефти.
5: Мировые цены на нефть марки Brent превысили $105 за баррель впервые с конца мая. Котировки сырья подскочили более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов. Также дорожает и американская нефть марки WTI, цена которой впервые за 3,5 месяца перешагнула отметку в $100 за баррель. Рост стоимости углеводородов продолжается на фоне опасений возможных сбоев в поставках топлива с Ближнего Востока.
0: О товарах.
5: Росрыболовство исключило дефицит красной икры в российских магазинах. Объемов добычи рыбы хватит для внутренних потребностей, сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты пояснили, что скромные темпы лососевой путины связаны с природными циклами, а общий вылов компенсируют сельдь и минтай. Ранее аналитики заявили о трехкратном снижении поставок деликатеса на прилавки по сравнению с прошлым годом.
6: Обо всем.
5: В Калифорнии нашли зуб тихоокеанского мастодонта ледникового периода. Геологи сначала приняли редкую окаменелость за причудливый камень, сообщает газета The Sun. Эксперты выяснили, что прекрасно сохранившийся образец принадлежал взрослому 40-летнему животному. Такие мастодонты населяли Запад Северной Америки в эпоху плейстоцена и вымерли. Больше новостей читайте на КП.ру.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
7: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». И, конечно же, в это время выпуск, очередной выпуск военного ревю. Ну что, по традиции, в начале передачи я обычно смотрю наш отечественный календарь и вижу одну очень приметную дату. В этот день... 10 сентября 1943 года был освобожден город Мариуполь от фашистской нечисти. За время оккупации гитлеровцы убили в этом городе 60 тысяч человек. Это тоже история этого города, которая теперь уже является неотъемлемой частью и нашей отечественной истории. Ну а теперь повестка дня. Почему Россия должна готовиться к войне миллионов дронов? Давайте я вам для начала назову одну любопытную циферку. За время специальной военной операции российские войска сбили больше 220 тысяч беспилотников противника. Вдумайтесь. 220 тысяч. Когда начиналась специальная операция, мы и в официальных, и неофициальных документах слышали о том, что беспилотников на поле боя мелькает там. Сначала десятки были, да, в начале, там вот, в феврале 22 года. Потом появились сотни, потом появились тысячи. А сейчас вот, пожалуйста, свеженькие данные. Только за одни сутки российские войска сбили над 12 регионами России. По одним данным 596, по другим 448 беспилотников противника. Почему я говорю об этих ножницах? Потому что и два официальных источника называют эти цифры. Наверное, истина или правда лежит где-то посередине. Ну вот теперь вопрос. Противник, начиная уже давно, запускает целыми стаями, иногда целыми сотнями беспилотники украинские. Ну, относительно украинские, потому что там 95%, наверное, это беспилотники западные. Такие страны, как Германия, Франция, Америка, в том числе и Великобритания, денно и ночь наклепают беспилотники, ударные беспилотники для Украины. Вот там вот только Великобритания, по-моему, пообещала сделать в этом году, уже поставить, до конца этого года, поставить на Украину больше 4000 ударных беспилотников. Не отстают от этих ударников и Германия, и Франция, и Соединенные Штаты, разумеется. В этой же когорте и израильтяне, да и другие страны. А втихомолочку беспилотники поставляет и Турция. Когда мы им говорим об этом, этой Турции говорим об этом, она, конечно, делает такие, извините, невинные козлиные глаза, говорит, да нет же, нет, нет. Но мы-то знаем, что Турция тоже участвует в военном оснащении Украины. Но вот здесь возникает вопрос, а что же делать? Что же делать? Ну, и политическое и военное руководство России знают, что надо делать. Надо вырабатывать противоядие. И такое противоядие вырабатывается. Я вам тоже опять только циферку назову. В частности, о том, что в Кремле тоже понимают значение этой напасти. Очень неприятно. Совсем недавно Путин говорил, что до конца этого года в России должно быть выпущено 7,5 миллионов беспилотников. Ну, я думаю, что, наверное, будут и все 10 миллионов беспилотников выпущено, потому что отступать некуда. Надо искать, повторюсь, противоядие. Ищем, да, противоядие. Ну, какое? Ну, возьмем сначала воздух. Мы начали выпускать огромное количество беспилотников «Камикадзе». И вот здесь вы, наверное, многие знаете, что есть такой беспилотник FPV-дрон, называется красиво так «Князь Вандал Новгородский». Почему не «Вандал», а «Вандал»? На древней Новгородщине был такой князь, который достаточно много воевал вокруг своей земельки и присоединял некоторые княжества. Это все было, в общем-то, на новгородской земле. Почему и создатели этого, я не побоюсь сказать, выдающегося дрона и дали ему красивое имя. Вот этот беспилотник, он сегодня является, по сути, рекордсменом по сбитию вражеских беспилотников. Да, этот беспилотник, FPV-дрон, он работает на оптоволоконной системе. Да. Ну, что такое, переводя на русский язык, это фактически на нитке работает. У него есть много достоинств. И одно из главных из этих достоинств – то, что вражеские системы РЭП не могут обнаружить частоту, на которой он летит. А это очень важно для того, чтобы взять под контроль этот беспилотник, ну, естественно, прицелиться и сбить его. Это большая головная боль для противника. Но, он тоже не дурак. Он тоже разрабатывает системы, там не буду говорить с помощью кого-то, французов, или немцев, или британцев, но через определенное время, когда новичок, вот этот князь Вандал Новгородский появился в небе, украинцы стали подбирать частоту, чтобы взять под контроль этот FPV-дрон. И это им удалось. Но, естественно, мы стали перестраивать систему этого самого князя и меняли частоту. Противник снова гнался за этой частотой. Вот последние модели выпуска не так-то просто расколоть частоту, установить его и взять под контроль, или сбить, или, может быть, даже посадить. Но здесь вот вопрос, опять-таки, я к нему возвращаюсь. А как будем бороться с этой напастью? Конечно, таким же количеством, прежде всего, камикадзе, дронов, дронов камикадзе. У нас таких дронов достаточно много. Есть даже среди конструкторов такой негласный рейтинг этих беспилотников, камикадзе. Я вам их назову. Это, например, Куб-2, Куб-10Е, «Привет, Москва», БПЛА-4, есть и такой, «Герань», безусловно, есть. Это вот такой авангардный выводок наших ударных пилотников «Камикадзе». Но ведь сбиваем не только этими средствами. У нас же есть иноземные средства. И кто тут больше всего отличился, у кого на боевом счету больше всего вражеских беспилотников, это зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Если раньше он дорогущими ракетами палил по вражеским беспилотникам, да, то это было очень затратно. Потому наши конструкторы почесали затылочек и нашли более рациональный способ использования «Панцирь-1С». Теперь вместо 12 ракет сделаны аж 48 малогабаритных ракет. И в огромном количестве такие ракеты выпускаются, и они значительно дешевле. Ну, чтобы не палить из пушки по воробьям. Таким образом, если вы сегодня у меня спросите, кто на первом месте, конечно, это прежде всего «Панцирь-1С». За время специальной военной операции российская армия, или конструкторы, точнее, разработали огромное количество вот этих средств поражения вражеских беспилотников. Я даже хочу вам сказать, ведь не сидят и создатели боевых лазеров. Правда, здесь один маленький недостаток. Боевые лазеры, во-первых, работают не на очень большой высоте, по-моему, от 50 до 100 метров. Так. Внимание. Самый главный недостаток – это, во-первых, то, что если будет пурга, дождь, снег, боевые лазеры уже фактически снижают свою способность чуть ли не до нуля. А вот в ясную погоду, в чистую погоду, боевые лазеры достаточно успешно и ослепляют оптику противника. А если еще ниже перехватят, то, возможно, задевают и электронные мозги этих вражеских беспилотников. Я уж раз заговорил об этом, то, конечно, было бы нечестно, несправедливо не сказать о РЭБе, радиоэлектронной борьбе. Здесь тоже у нас целый выводок средств радиоэлектронной борьбы. И вы знаете, даже американцы признают, что по части РЭБ Россия ушла на 10-15 лет вперед. Тут вам и легендарная «Красуха», и «Москва», и «Лир-3», и так далее. Ну что, ищем противоядие. Надвигается огромное количество вот этой беспилотной чумы, и с ней надо бороться.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
8: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
9: Сентябрь. Строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам, выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам, строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
10: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 000 рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? План расширения Красной площади, подготовленный в 1949 году, предусматривал снос ГУМа, гостиного двора и исторического музея. Но руководство Москвы в конце года сменилось, и план не реализовался. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
11: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
7: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Сейчас начинается время ваших вопросов, моих ответов. Не забывайте, что это военное ревю. И, пожалуйста, не растягивайте вопрос на 5 минут. 1 минута, 1,5 минуты вполне достаточно, чтобы четко и ясно задать вопрос. Итак, я жду ваши вопросы. Красноярск. Начинаем с сибирских козырей. Поехали.
12: Добрый день, Александр. Подскажите, пожалуйста, в интернете многое идет рекламы ИП, которые вербуют контрактников на СВО и в тыл. Вопрос, что это за такие организации, кто финансирует и кто им дал такие полномочия? Спасибо большое.
7: Все вербовочные пункты имеют прямое отношение к Министерству обороны. Оно и выступает главным вербовщиком в данном случае. Эти пункты имеют все права, они действуют законно. А уж если вы раскопали, что это незаконный пункт, сейчас могут и мошенники быть такой, чего только он может не быть в нынешней России. Все эти пункты комплектования, они официальные. У них есть документы. Нетрудно прийти, если вы чем-то занимаетесь, разобраться, что это за пункт. Это мошенники или это представители государства. Ну что, еще есть же, вербует не только Министерство обороны. Например, по своей ветке вербует Росгвардия. Им тоже нужны добровольцы и контрактники. Для этого тоже есть специальное правительственное постановление и право на вербовку, уважаемый. Но ваш вопрос мне чрезвычайно интересен. Мне просто любопытно, как это какая-нибудь там мошенническая команда может открыть пункт вербовки и так далее. Потому что там же вы знаете, что когда человек соглашается идти на СВО, там требуются немалые деньги сначала, чтобы ему заплатить при поступлении на службу. Вот мне интересно, а у мошенников откуда могут быть такие деньги? Так что, пожалуйста, мне как-то из Москвы очень трудно сбегать в Красноярск и пошерстить ту фирму, в праве которых, правовой состоятельности которых вы заблуждаетесь. Лучше самому разобраться, а потом нам позвонить. А вот вы там выйти, выявили очень серьезных аферистов. Тогда вам власти скажут большое спасибо. Кто следующий в эфире? Виктор из Волгограда у нас. Здравствуйте.
13: Добрый день, товарищ полковник. Вся Европа помогает военной помощью Украине. А ответка от нас прилетит почему-то в первую очередь Англии. Но так Англия ядерная держава, и они могут нам ответить ядерным оружием. Как вы думаете?
7: А почему вы думаете, что ответка прежде всего прилетит из Великобритании? Давайте побеседуем с вами, включая логику.
13: Почему вы говорите, президент только сказал, министр сказал,
7: что
13: иностранных дел.
7: Так с этого и надо было начинать. Что и президент, и министр иностранных дел сказал, что если Великобритания будет продолжать делать ударные, да не только беспилотники, оружие для Украины, то предприятия, которые производят это оружие, эту боевую технику, могут стать для нас законной военной целью. Вот здесь вопрос и заканчивается. Пока у нас нет, возможности, скажем так, объявить миру, что мы будем бить сейчас, вот сейчас по желанию слушателя Александра. Мы объявили, что будем это делать. Хи-хи-ха-ха, делайте. Мы много раз говорили о красных линиях. А мы ждем. Мы ждем. Власть сказала, а теперь мы должны с вами ждать. Посмотрим, как оно будет дальше. При определенных обстоятельствах, возможно, вы узнаете. Теперь второй вопрос. Вы правы в том, что у Великобритании есть ядерные ракеты. Правда, они находятся под управлением американцев. Кнопка от этих ракет, находящихся в Великобритании, в частности, в военно-морских силах, она все-таки принадлежит Соединенным Штатам. А вот это уже интересно. В этом случае кто будет нести ответственность за удары по России с британских подлодок? Это интересный вопрос. Надо посмотреть, как оно дальше будет развиваться ситуация. Кстати, сказали не только в Эльберта и на Украине, а было сказано еще очень интересно, Лавров сказал, и за ее Украины пределами будем бить, как, потому что считаем это законными военными целями. Это пока только еще разговоры. Если вам очень хочется, наберитесь терпения. Кто следующий в эфире? Федор, Нижний Новгород. Здравствуйте.
14: Здравия желаю, товарищ полковник. Путин говорил, что мы воюем хирургическим методом. Однако хирурги бывают разные. Хирург – это Павел Судоплатов. При таком хирурге процесс выздоровления пройдет быстрее. Скажите ваше мнение, не наличие ли большой пятой колонны в Государственной Думе мешает проводить жизненно важные для России законы? Если позволите, я приведу несколько примеров.
7: Пожалуйста, сколько хотите, приводите примеры.
14: В наше с вами время, в наше с вами время, народ говорил, армия сделает из тебя человека. А сегодня предложение комитета по обороне увеличить срок службы призывников до 1,5 лет был заблокирован. Идеологию из Конституции удалили, смертную казнь за терроризм и казнократство исключили. Распродажа государственной собственности продолжается за всех сил и так далее. Можно говорить всю программу с вами.
7: Ваше да, я бы хотел, чтобы ответить мое мнение, бы, вы знаете, не ограничилось бы 24 часами. Я бы навалил вам сейчас такую кучу проблем, которая была бы в 200, в 300 раз больше, чем та, о которой вы говорите. Вы говорите о пятой колонии в Государственной Думе. Когда мы говорим о пятой колонии, то вы же сами говорите. Баранец, называй фамилии. Дяденька, фамилию называй. Давай. Я жду. Поехали. Фамилию назовите, пожалуйста. Или у нас вся Государственная Дума – это пятая колония. Да. Да, если Евгений Попов, тогда, пожалуйста, а ну инкриминируйте.
14: Потому что его видели, а остальную Думу...
7: И меня видели, и меня... Да неужели, если только увидели Попова, значит, это пятая колонна. Где логика, дядя? В чем вы, что вы инкриминируете Евгению Попову? Пожалуйста, я слушаю, я замолкаю. Поехали.
14: Дело в том, что здесь не в личности,
7: я спрашиваю, что вы инкриминируете Попову? Вы назвали Попов. Я еще раз упорно говорю, раз, такие обвинения, пожалуйста.
14: Мне лично не нравится его
7: давайте.
14: Отношение к вопросам, которые касаются жизневажной.
7: Отрубите, пожалуйста, отрубите. Мне тоже. Мне, например, не нравится ваш тон, мне не нравятся ваши расплывчатые вопросы, сумбурные и так далее. Мне тоже не нравится. Но если бы вы у меня спросили, чем мне не нравится Попов, если бы я его в чем-то обвинял, я ему... Вам бы привел конкретный факт. У вас его нет. Значит, это просто базарный разговор, уважаемый. Давайте факты. Я знаю, что пятая колонна существует. Да. Но если мы говорим о пятой колонне, то вы же требуете. Баранец, давай фамилии. Фамилии давай. Ну, вот оно как. А вот, мне кажется, Попов. Ну что, Попов, каким заявлением выступил, которое идет вразрез с государственной политикой, уважаемый? Вы не ответили на этот вопрос. Значит, вы балабол. Все, всего доброго, до свидания. Кто в эфире? Ольга Балашиха, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я сейчас коротко скажу, откуда вырастает мой вопрос. Значит, друг нашей семьи в феврале. Подписал контракт, сейчас он на СВО. Приезжал в отпуск недавно, погасил ипотечные долги, там все долги, которые у него кредиты были перед банками, и спокойненько уехал. Теперь его близкий друг, который здесь остался, помогает какие-то вопросы решать. Вдруг получает по телефону звоночек от коллекторов какого-то там коммерческого банка, я не запомнила название, суть не в этом, что якобы там висит у него долг 20 тысяч. А он говорит, как это так? Ему же все просились долги, как положено это участнику СВО-то. Он же сейчас там воюет. Вот. Она, девушка там, вы знаете, можете посмотреть в интернете, вышло постановление такое правительство, что вот те, кто заключили до 1 января, до 1 мая этого года контракты, им, значит, не прощаются теперь вот долги банковские. Вот если бы после 1 мая он заключил бы контракт, ему бы сейчас простился этот долг. Это что такое-то за унижение такое одних по сравнению с другими?
7: А что такое? Что такое? Надо этому товарищу ехать в банк и разбираться на месте. Вот это и есть такое. Может, это мошенники звонят и хотят вам лапшу и вашему товарищу, да, знакомому повесить на уши. Сегодня таких очень много, которые на пон берут лопоухих людей. Из Москвы нельзя установить диагноз этой болезни. Но вопрос очень серьезный, потому надо ехать на место и разбираться. А если что-то противоречит закону, надо писать заявление. Вот и все, вот решение вопроса. Я не исключаю, что кто-то хочет нагреть руки вот таким вот образом, зная все данные на человека, который воюет. Это, кстати, не первый факт, который я слышу. Перерыв, дорогие друзья, перерыв. Он будет недолгим. Перерыв.
16: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
18: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
17: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
18: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
17: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
16: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В единый день голосования на 567 избирательных участках Псковской области будет обеспечен комплексный подход к созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В свободном доступе будут лупы Френеля и тифломаркеры для слабовидящих и незрячих граждан. Системы звукоусиления для слабослышащих будут оборудованы на 4 специализированных участках в Пскове и Великих Луках. Кроме этого, будут предоставлены информационные материалы о кандидатах и партиях, напечатанные шрифтом Брайля. При необходимости будет возможно вызвать волонтера через цифровой сервис «Волонтеры на выборах» прямо из личного кабинета на госуслугах. В России могут начать учитывать волонтерский опыт при приеме на государственную службу. Росмолодежи, Минэку, Миноборнауки, Минпросвещения, Минспорту и Рособорнадзору. До 1 марта 2027 года предстоит запустить данный эксперимент. До 1 апреля ведомства должны оценить вовлеченность кандидатов в добровольческие проекты и поддержать их инициативы. Бизнесу рекомендуют предоставить добровольцам на работе дополнительный выходной. Матч 4-го раунда Кубка России между «Луки Энергии» и «Уралом» состоится 10 сентября в Великих Луках на стадионе «Экспресс». Калугская команда является представителем 2-й лиги «Б» и занимает 3-е место в турнирной таблице своей группы. Начало игры в 16:30.
16: О валютах,
20: Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек, юань 12 рублей 74 копейки.
1: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
23: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
7: Да, слушайте на радио «Комсомольская правда» военное ревю, и к вам обязательно вернутся подзабытые желания. А я хочу слышать ваши вопросы. Сейчас. Это Алексей из Саратова хочет у меня что-то спросить. Поехали, Алексей.
25: Добрый день, Виктор Николаевич. У меня короткий вопрос, как нужно. Доколе вы в одного будете вести? Да, отличный редактор у вас, отлично. Я сегодня слушал, Виктор Николаевич. Смотри, Баченина интервью сегодня было.
7: Так вам Баченина или мой главный редактор?
25: Неужели не можешь прям подобрать? Не Сигал же звать-то.
7: Подождите, пожалуйста, вы о каком говорите? Машеньку Баченину я знаю.
25: Вам нужен партнер.
7: Не может человек назвать так фамилию. Можно я вам подскажу? Его зовут Андрей Горбунов. Не стесняйтесь, пожалуйста. Вы его имеете в виду, а? Или кого вы имеете в виду?
25: А может, даже и он. Отличный редактор. Да.
7: Хорошо, я согласен, что я ему благодарен. Я ему во многом благодарен. Он меня, например, научил себя на радио вести. Я материться перестал. Я благодарен Андрею очень серьезно. И спасибо ему передаю. Вы спрашиваете, доколе я буду один? До тех пор, пока меня не снимут. А это может случиться в любой момент, уважаемые. Прикажут, уйду. Я солдат «Комсомольской правды» и радио «Комсомольской правды». Не пригожусь, надоел. Что скажу? До свидания, Виктор Николаевич. И я подчинюсь этому приказу. Все. Всего доброго вам. Только бы желательно все-таки... Подмосковье у нас, Николаевна, здравствуйте. Валентина Николаевна, здравствуйте.
26: Виктор Николаевич, здравствуйте. У меня такой вопрос. Беспилотники с Украины летят, они 3-4 вещества несут. А могут они с лабораторией наполнить что-нибудь, чтобы нашу землю отравить? Могут такое?
7: Могут. Могут, уважаемые. Могут. Могут. Могут. Да, отвечаю коротко, ясно. Могут. Мы идем дальше к следующему. Самарская область у нас что-то хочет спросить. Здравствуйте, Самарская область.
27: Здравствуйте. Уважаемый Павел, у меня появился такой вопрос. Можно было бы решить проблему с мигрантами, помогая экономике тех стран, откуда приезжают к нам мигранты?
7: А каким образом? Подскажите, пожалуйста. Как помочь? Говорите.
27: Чтобы они... У них не было бы смысла к нам приезжать на стройки.
7: Россияне должны ехать туда и поднимать экономику тех стран, откуда к нам прибывают мигранты, а? Может быть, вы такой способ видите или что? Или деньги вваливать туда деньги, да? А у нас таких стран, откуда мигранты едут, очень много. Давайте да разбазаривать весь бюджет, чтобы к нам мигранты не ехали, уважаемые. Вот и все. Ответ закончил. Всего вам доброго. Это не решение вопроса. Дай Бог нам самим свою экономику поддерживать. Мариуполь у нас, Александр. Здравствуйте, Александр.
0: Добрый день, товарищ полковник. И Катеньке тоже привет. Виктор Николаевич, у меня такой вопрос. Вот я как-то слушал Соловья и Натану. Ну, вы их знаете. Вся страна их знает. И вот как-то в споре, они там спорили о чем-то, я не знаю, говорит Натана, что на Донбассе люди второго сорта. Я сначала возмутился. Потом прошло некоторое время, я так думаю, а что так она сказала? А действительно, что мы второго сорта. А я вам сейчас расскажу. Вот цены у нас. Буханка хлеба стоит 70 рублей. Таганроги 20 рублей. Мороженое стоит 30 рублей. Таганроги. У нас 100-150 рублей. Бензин у нас сейчас стоит 185-160, таганроги 65. Так какого мы сорта люди, блин? Ну скажите мне, пожалуйста.
7: Нормального, только не надо говорить сорт. Про сорт это фрукты, овощи и так далее. Вы нормальные люди. А то, что сложилась такая экономика и что такие цены, вы вправе давить на собственное правительство, которое соки выжимает из вас вот таким образом. Я никогда не назову граждан Донбасса людьми второго сорта. Никогда. Никогда. Даже если бы можно было говорить высшего сорта, я на это не согласен. Это лучшие люди Донбасса. Все, которые отстояли, которые сегодня отстаивают свою независимость и бьются с врагом. Вы знаете, есть сравнения образные, которые некорректны. Даже в данном случае все-таки надо было покорректнее. Это Дропаты говорил, что люди на Донбассе, кто там, второго сорта, люди, которые не заслуживают своего существования, вот это мы еще не слышали. Но это Дропаты. В данном случае считаю, что Натаня, если она это произнесла, понимаете, потому что вы как-то фривольно Соловьева назвали Соловьем. Вот сейчас бы я вас тоже как-то ему мог обозвать, но не буду этого делать, уважаемые. Нет, уважаемые, мы знаем проблемы. Мы знаем, что еще не все республиканское, скажем так, законодательство полностью стыкуется с федеральным. Мы это знаем, и есть большие проблемы. Но идет переходный период. Да, казалось бы, ну уже сколько можно? Дорогая мой радиослушатель, идет война. И не так-то просто все это состыковать и привести к единому бою, уважаемые. А вот я уверен, что сейчас вы там назвали цены, да? Мне позвонят откуда-то с глубинки России и скажут, а у нас мороженое тоже по 130. И как мы будем с вами отвечать на этот вопрос, а? Как? Так что, вы знаете, я понимаю, что вам трудно, что вам непросто, но есть такой период, когда народ должен перетерпеть, тем более, который фактически находится, что бы мы ни говорили, в зоне боевых действий. Кто следующий в эфире? Геннадий Ростов, здравствуйте.
2: Приветствую вас, добрый день. Правильно он сказал, все. Бензин, правда, не сказал, что там по 230 там, да, за литр. И вот так вот, это приграничная зона, понятно все. А вопрос у меня другой. Правда ли, что Верховный Путин сказал, что мобилизации с Дальнего Востока не будет?
7: Правда, а где вы это слышали? Где вы это слышали? И почему именно с Дальнего Востока?
2: В новостях услышал, как всегда, в интернете, туда-сюда. Да, вот правда ли это или нет?
7: Уважаемый, вот. я много раз напаривался. Я вот был на базаре, картошку покупал. И баба Маша сказала, что Путин сказал. А потом узнаю, слов, да нет. Вот если бы вы сказали, когда он это сказал, я бы сейчас пробил или нет. Я вас успокою. Уже 1000 раз и Кремль, и Минобороны, Министерство иностранных дел говорили, сейчас необходимости в мобилизации нет. Еще раз повторяю. Речь о мобилизации – это вранье, которое запускают недруги, в том числе и которые живут внутри России, накануне выборов. Это такую вот фишку выбросили. Вот это недавно я слышал, Путин сказал. За это я отвечаю. Почему только Дальнего Востока? Ну, может быть, сказал, но мне же надо. Где это? На форуме, во Владивостоке сказал. Где он это сказал? В Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровске. Надо же все четко привязывать к месту действия, ко времени, к обстоятельствам. А так вот, Баранец, я слышал, Путин сказал, комментируй. Не буду я комментировать слова, которых сам не слышал. И в достоверности которых сомневаюсь. Если кто-то мне подскажет, я вас всех поблагодарю. Поехали дальше. Андрей, Екатеринбург.
3: Добрый день, Виктор Николаевич. Подскажите, пожалуйста, видят ли наши военные на радарах вражеские беспилотники, которые летят над нашей территорией?
7: Не всегда, уважаемые. Во многих случаях не видят. Из-за перепада в местности, из-за горы, из-за леса и так далее. Беспилотники летят очень хитро, они знают коридоры вражеские. Они летят иногда на высоте, мелькают где-то там по балкам на высоте 5-10 метров. Попробуй ты увидеть этот беспилотник, у которого размах крыльев там 1.5 метра или 2 даже. Это большая проблема. Именно над этой проблемой сейчас и работают наши конструкторы. Я недавно читал, что разработали какую-то РЛС, малютка, которая, в общем-то, может уже видеть. И там ставят как раз ее на тех направлениях, которыми пытается пользоваться враг. Минута осталась. Давайте поговорим. Очередь большая. Кто-нибудь в очереди отзовитесь. Алло. Ну, уже 30 секунд осталось, заболтался я. Ну что, у нас сейчас, дорогие друзья, перерывчик. Он будет небольшим. А потом я буду ждать ваши вопросы. Договорились? Ну что, поехали на перерыв.
21: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольской правды», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
5: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
6: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: А знаете ли вы что? Факт, что женатые мужчины живут в среднем дольше холостяков, вдовцов и разведенных, был известен больше 100 лет назад. В частности, об этом написали в номере газеты от августа 1911 года.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
10: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Мы производим приборы для водоподготовки. И зачем воду готовить, прежде чем ее пить, об этом мы говорим в каждом выпуске. Ну а для тех, кто уже в курсе, почему так важно сначала приготовить воду, прежде чем сделать хотя бы глоток, напоминаю о нашей сегодняшней акции. 32 тысячи рублей. Ионизатор воды Aqualife 4 в 1. Он готовит одновременно ионизированную щелочную воду и кислотную. О ней сегодня поговорим подробно. Он готовит водородную воду, а также серебряную 4 в 1. В комплекте концентрированная минеральная добавка северянка для того, чтобы вы дополнительно насыщали воду минералами, кальцием, калием и магнием. Буквально пару капель, и у вас идеальная минерализация воды. Вода с отрицательным УВП, с правильным pH и насыщенной молекулярным водородом. Все это в совокупности и дает правильную воду, которую так хочет организм. 8 800 505 0855. Самая полная комплектация, самый топовый прибор. 32 тысячи рублей. На сайте посмотрите, он стоит 44 тысячи рублей. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Экономьте при покупке, но не экономьте на своем здоровье. Потом дороже будет, как мы знаем. Ну, а сегодня у нас четверг, а значит, рубрика «Спросите доктора». И со мной в студии врач, руководитель экспертного центра акватерапии клиники профессора Калинченко, врач-дерматолог, косметолог, потрясающая Светлана Валерьевна. Очень рада вас слышать. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Ася. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я тоже очень рада, что мы все вместе собрались.
11: И мы продолжаем с вами тему микробиома, которую мы начали на прошлой неделе. Поговорили про микробиом слизистой нашего рта. Переходим к микробиому кожи. Насколько я помню, если не ошибаюсь, это самый-самый большой орган человека. И вы абсолютно... регулярно говорить об этом, как врач-дерматолог, косметолог, что мы оцениваем кожу не только по внешнему виду, как привыкли к этому большинство. Есть морщины, нет морщин, там сухая, нормальная. Это гораздо более сложная система, как вы всегда говорите. И вот давайте расскажем, какие функции ей особенно важно помочь сохранить.
12: Ну, действительно, кожа – это же не просто упаковка организма, не просто демонстрация того, как мы выглядим. Это самостоятельная, как говорят правильно, нейроиммунно-эндокринная система. И, во-первых, она воспринимает сигналы нервной системы, реагирует на них и задает иногда эти сигналы, участвует в иммунной защите, сама вырабатывает множество биологически активных веществ, в том числе даже стероидные гормоны. То есть мы можем кожей вырабатывать даже тестостерон и эстрогены. Ну, важно, что кожа, это вторая, наверное, важная функция, кожа регулирует температуру, защищает нас от агрессивных микробов, от всяких там химических веществ, которые могут в нас проникнуть.

0: кожу от окислительного стресса. То есть вот самое главное, что нужно, наверное, запомнить всем, что красивой может быть только та кожа, которая полноценно выполняет все свои функции.
1: Комплекс и баланс. И вот если кожа стала сухой, тусклой, достаточно ли просто начать пить больше воды? Вообще, как питьевой режим связан с выработкой пота и кожного сала?
0: Ну, одним, наверное, только вот дополнительным литром воды морщины не разгладишь, да. Но при недостатке жидкости нормальной работы кожи не будет. Она будет нарушаться, эта нормальная работа. Ну, во-первых, организм экономит воду, если мы мало пьем. Уменьшается потоотделение, ухудшается терморегуляция. Хуже, вернее, даже меньше, ну, естественно, хуже, идет выделение продуктов обмена. Во-вторых, кожное сало, оно преимущественно состоит из липидов. Поэтому вода, конечно, не превратится непосредственно в себум. Но вот представьте, что кожное сало и пот, они вместе должны сделать эту гидролипидную мантию, которая нас будет защищать от пересыхания, от микробов. Но если одного компонента нету, недостаточно пота, то кожное сало будет просто питательной средой для микробов. И мы будем страдать от недостатка воды, страдать какими-то высыпаниями. В-третьих, пить нужно все-таки не 2 литра залпом, там, вечером, когда вспомнили, что не допили, а небольшими порциями в течение дня по чуть-чуть. Объем подбирается, конечно, индивидуально. Мы это часто, наверное, с вами говорим, с учетом массы тела, с учетом питания, жары, физической активности, заболеваний. И вот если уже человек пьет достаточно, то, может быть, дальше увеличивать воду не стоит, это не заменит ему наружный уход. Здесь нужна будет вода и изнутри, и правильно подобранное увлажнение снаружи. Вот это будет очень важно.
1: И правильно подобранная вода внутрь.
0: Да.
1: На поверхности здоровой кожи сохраняется кислая среда. У нас кислотный pH. Можно ли использовать кислотную воду из ионизатора для очищения лица? И вот если мы говорим, что из крана, из водопроводного течет там тоже кислотная вода, чем отличается кислотная ионизированная от обычной водопроводной? Вот кратко, если можно.
0: Ну, поверхность здоровой кожи действительно слабокислый pH, но это не только это. Еще на нашей коже очень важно, чтобы был положительный окислительно-восстановительный потенциал. А этого вода из-под крана, даже если она будет очень кислой, не дает. Поэтому первое, контролировать помогает кислая вода нашу микробиоту, поддерживать работу ферментов, от которых зависит вообще-то целостность кожного барьера. Слабокислую воду, которая предназначена для наружного применения, можно просто вот после обычного умывания использовать или кислотной водой смывать очищающие косметические средства. Она может помогать удалять вот эти вот какие-то оставшиеся, может быть, иногда щелочные средства. Некоторые из нас любят гелем для душа умыть лицо. Нельзя, конечно, но если смывать этот гель кислотной водой, будет все очень хорошо. Ну и для ежедневного ухода нам еще нужна иногда сильно кислая вода с дезинфицирующими параметрами, но это только по специальным показателям. И тест вообще такой простой. Как определить свой pH? Вы умываетесь вот этой кислотной водой, приготовленной в ионизаторе, и смотрите, вам комфортно от этой воды, не пощипывает, значит, можно чуть-чуть поменьше сделать pH. Как только вы чувствуете, что какой-то баланс нарушается, вернитесь к прежнему pH. Я умываюсь 3.0 водой, и мне очень комфортно.
1: Я поступаю точно так же и могу сказать, что разница колоссальная. Когда ты умылся просто из-под крана, кожу прям стягивает. Она высыхает и стягивает. Тебе хочется полбанки крема какого-нибудь там, а еще если вверху оливковым маслом. А когда ты кислотной водой умываешься, то я могу даже забыть кремом иногда намазаться. Вот честно. Умылась и начала, если заниматься какими-то делами, кислотная вода высохла, и нет вот этого ощущения стягивания. Но есть еще один чудесный аппарат, который мы с вами очень любим. Портативный генератор. Вот как раз-таки для орошения лица водородной водой. Хочется, чтобы вы как врач именно ответили. Это модный гаджет или все-таки есть физиологический смысл?
0: Ну, с одной стороны, он стал модным гаджетом, а на самом деле это очень важный прибор для кожи. Я не перебарщиваю в этом случае, потому что физиологический смысл очень огромный. Этот прибор создает непосредственно в момент выделения воду, я бы даже сказал неправильно, не совсем воду, туман. Он легкий такой туман с растворенным молекулярным водородом. Молекулярный водород – это очень мощный антиоксидантный противовоспалительный агент, это известно всем. Сегодня очень много литературы на эту тему. Помогает молекулярный водород справляться с окислительным стрессом в данный момент кожи, который, вот этот окислительный стресс у кожи, возникает не только под внутренними причинами, которые у всего организма есть, а

0: еще снаружи. Загрязнение воздуха, ультрафиолет, сочетанные воздействия. И водород быстро улетучивается, поэтому, например, умываться водой, которая будет приготовлена в большом ионизаторе, смысла нет. Мы потеряем уже этот водород. Поэтому нужно непосредственно прям вот заполнять водой и орошать по коже эту самую туманную воду с молекулярным водородом.
1: И я знаю, что вы берете всегда с собой в самолет. Почему?
0: Абсолютно. Абсолютно. Потому что самый мощный окислительный стресс в нашей жизни – это переживания всякие эмоциональные и, конечно же, перепады, которые случаются при перелетах. Поэтому в самолет – это лучший агент для кожи, который может быть для ее защиты.
1: Ну, то есть еще и помогает уменьшить трансэпидермальную потерю воды.
0: Абсолютно,
1: способно же, да?
0: Абсолютно. Молекулярный водород, он будет не просто как вот прямой увлажнитель, вот он воду в кожу доставит. Нет, он антиоксидантная поддержка, он снимает окислительный стресс, и он сдерживает то самое высушивание кожи, которое в самолете всегда бывает. Поэтому я, когда стюардессы спрашивают, ой, а что это у вас такое? Я говорю, это такая штука, которая нужна вам в первую очередь, в вашей профессии обязательно нужна.
1: Спасибо большое, Светлана Валерьевна. То есть, если мы подведем краткий итог, как всегда, везде и во всем важен баланс. Надо
0: Абсолютно.
1: пить, надо внешне ухаживать, своевременно умываться и умываться правильно. То есть баланс, баланс, баланс. И здесь бы я еще для этого баланса добавила увлажнитель воздуха, потому что совсем скоро у нас включат батареи. И без него коже тоже будет не совсем хорошо. А если говорить про водородный увлажнитель для лица и тела, это не просто увлажнитель, а действительно водородный уход. И помещается в сумочки. И он превращает простую воду в мельчайшую водородную дымку, насыщает ее молекулярным водородом, подходит и для лица, и для тела, работает до 4 часов без подзарядки. Все детали по номеру телефона 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Скидка.
2: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизатора воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
3: Сегодня цифровая грамотность – это не только умение пользоваться технологиями, но и способность защищать себя и свои данные. Обсудим это на конференции КП «Образование в цифровой среде. Как выстраивать кибербезопасность для детей, студентов и преподавателей» с Александром Лунёвым, руководителем группы обучения информационной безопасности «Яндекс». Смотрите трансляцию в соцсетях «Радио КП» 11 сентября в 11:00.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
4: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
5: Российские условия для остановки боевых действий на Украине не изменились. Москва по-прежнему придерживается предложений Владимира Путина от 2024 года, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что единственным существенным изменением за прошедшее время стало заметное ухудшение ситуации на фронте для украинской стороны. Ранее российский лидер назвал ключевыми требованиями вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии, а также официальный отказ Киева от вступления в НАТО.
2: О сотрудничестве.
5: Россия предложила Индии совместно создавать микроэлектронику и беспилотный транспорт. Москва готова разрабатывать электронные компоненты, также подготавливать специалистов и внедрять системы контроля воздушного пространства. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Антон Лиханов. По его словам, российские компании уже поставляют индийским партнерам технологии умного города и комплексы распознавания лиц. Ранее стороны договорились расширять промышленное сотрудничество.
2: Об образовании.
5: Все выпускники с 300 и более баллами за госэкзамены поступили в вузы на бесплатное обучение. Большинство из них заняли бюджетные места. Образование четверых ребята платили сами университеты, сообщили в Минпромнауки. В ведомстве уточнили, что всего высший балл набрали 70 человек, при этом один из них не стал подавать никуда документы.
2: О дорогах.
5: Сергей Собянин сообщил об открытии нового съезда с московского скоростного диаметра на Каширском шоссе. Это двухполосная эстакада длиной 800 метров. Часть сооружения проходит над путями МЦД-2. Работы велись в технологические окна без остановки движения поездов. Эстакада обеспечивает бессветофорный съезд с южного направления МСД на Каширское шоссе в сторону МКАДа и напрямую связывает диаметр с южной ракадой. Как отметил мэр Москвы, перепробег машин на участке сократится почти вдвое, а время съезда на Каширское шоссе уменьшится в 6 раз, с 6 минут до 1. Ожидается, что нагрузка на участок Каспийской улицы снизится на 50%. Станет лучше и транспортная доступность 4 районов на юге столицы, где живут около 440 тысяч человек.
2: Обо всем.
5: Samsung высмеял первый складной iPhone. Корейцы сравнили новинку от Apple с разогретыми остатками вчерашнего обеда, передает портал Mashable. Компании отметили, что пока американцы пытались изобрести обычную раскладушку, их инженеры успели разработать устройство уже с 3 экранами. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на «Луки ФМ».
8: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Луки ФМ». В эфире программа «Беседа с краеведом». И я ее ведущий, председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. В нашей программе мы рассказываем об истории и культуре Великих Лук и Псковского края, соседних территорий, краеведческих находках, памятных и юбилейных датах земли Великолукской, наших известных земляках, внесших значительный вклад в развитие и укрепление малой родины и отечества. Сегодня наша передача будет посвящена юбилею, 90-летию со дня рождения известного поэта, члена Союза писателей СССР Энвера Мухамедовича Гемлеханова. Энвер Мухамедович родился 12 сентября 1936 года. И в эти сентябрьские дни ему, как уже было сказано, исполняется 90 лет со дня рождения. У нас в гостях член Союза писателей России, заместитель главного редактора газеты «Великолукская правда. Новости», член Союза краеведов России, член Великолукского городского краеведческого общества, лауреат многочисленных литературных премий, заслуженный работник СМИ Псковской области Андрей Борисович Канавщиков. Здравствуйте, Андрей Борисович.
9: Здравствуйте, дорогие великолучане.
8: Андрей Борисович, спасибо за то, что откликнулись, пришли в нашу студию. Повод, как мы уже с вами видим, достаточно весомый. Все-таки творчество Гемлеханова, его имя достаточно хорошо известно и не только великолучанам. Имя его известно и в писательской среде, и в краеведческой среде, потому что, конечно, его творчество, оно было связано с городом Великие Луки. Многие стихотворения, многие свои поэтические творения он посвятил городу, в котором много лет жил. Я позволю себе для начала несколько таких биографических сведений, а потом мы, наверное, перейдем уже непосредственно к диалогу. Итак, Энвер Мухамедович Джемлиханов родился 12 сентября 1936 года в городе Магнитогорске Челябинской области. И суждено было ему появиться на свет в вынужденной ссылке, куда была отправлена в 30-е годы его семья. Основная часть жизни поэта, тем не менее, связана с Великими Луками, в которые он переехал в 1949 году. Здесь он в школе рабочей молодежи получил среднее образование, потом служил в армии, а после демобилизации поступил на работу на Великолукский завод высоковольтной аппаратуры, где работал долгие годы. Работал лаборантом, гальванщиком, слесарем-сборщиком и так далее. Позднее на 5 лет уехал в Бухарскую область, в Узбекистан, работал тоже сигнальщиком, откатчиком, путевым рабочим, ледоставщиком, грузчиком на руднике.
9: Здесь я могу уточнить, что в городе Учкудук жили родители его супруги. То есть это была поездка не просто куда-то в никуда, а с одной стороны посмотреть мир, посмотреть жизнь, напитаться новыми впечатлениями, а с другой стороны пообщаться с родными людьми.
8: Спасибо, да, тогда это становится более понятно, да, почему именно вот Бухарскую область все-таки это и что-то свое близкое. Да. Ну и в 1972 году он вновь возвращается в Великие Луки, опять приходит на завод высоковольтной аппаратуры, который он считал для себя родным. И на заводе он продолжает свою трудовую деятельность и фактически уже не меняет место работы. Параллельно заканчивает заочно Ленинградский литературный институт. Или институт не литературный, другой?
9: Литературный институт, только он не ленинградский, московский.
8: Московский, да? Причем с отличием. И ему предлагают место в престижной газете «Комсомольской правде». Было такое?
9: Было.
8: Но он остается в Великих Луках, городе, который стал для него родным и который он по-настоящему любил.
9: Кстати, еще тут хотел бы вас прервать и добавить, что до поступления в литинститут Энвер вместе с другом поступал в ВГИК. Угу. Причем, если друг экзамены не прошел, то Энвер преодолел все барьеры первого и второго тура. Угу. Но так как друг не прошел, то он уехал, а с ним за компанию уехал и Энвер. Вот такая... Хотя очень хорошо о нем отзывался и Черкасов, и другие прославленные наши мастера экрана. То есть неизвестно, как бы жизнь сложилась. Это был очень яркий, очень талантливый человек. И кто знал Энвера Мухамедовича, все отмечают не просто его обаяние, его органичность, но и то, что это был человек необыкновенной культурной базой, с какой-то культурной подготовкой, со стержнем со своим, с таким личным, личностным ярким стержнем, потому что вот даже насчет этой правды...
8: Комсомольская правда. Ну, Комсомольская центральная правда, газета...
9: Да, это был поступок, когда он не просто отказался, но и написал стихи на эту тему. «Врать, как правда, не хочу, отгорблю и робу скину, поквитаемся си речь, потому ломаю спину, чтобы душу уберечь». Я не совсем с ним был согласен, мы на эту тему спорили, я этому говорил в глаза. Я говорил, что если бы вы стали корреспондентом «Комсомольской правды», то, наоборот, помогли бы многим людям. Да. Сколько добра было бы сделано вашими усилиями? Наоборот, было бы больше счастливых людей в этой стране. Но почему-то вот он считал, что нельзя поступаться своими принципами. Вот даже в мелочах вот его эта вот жизненная позиция, глубина жизненной позиции, его стержень, он всегда побеждал. Я вот еще хотел бы тут напомнить о его гимне демократии, гимне либерализму, когда у него есть такие стихи 21 августа 91 года. Мы тоже с ним спорили на эту тему, но нельзя не согласиться, что вот такого человека можно уважать, который в глаза говорит то, что думает, который не юлит, не играет. Он мог подойти к известному партийному журналисту и сказать ему в глаза, когда мы победим, я тебе застрелю. Ну, понятно, что это такая эмоциональная...
8: Ну, да, это может быть такая...
9: Да, да, эмоциональном запале, но, с другой стороны, нельзя...
8: Образная речь.
9: Да, нельзя отрицать, что это действительно поступок сильного человека, поступок человека, который понимает, что он хочет в этой жизни, понимает, чего он должен добиваться. Это действительно стоит очень много. Без вот этих деталек нельзя понять, какой был Инвержен Лиханов.
8: Ну и, Андрей Борисович, продолжу, да, он все-таки стал все-таки первым, да, великолучанином, если не ошибаюсь, членом Союза писателей СССР, правильно?
9: Да.
8: Это произошло в 1986 году, и это, ну, такой факт, который уже из нашей истории, из нашей литературной, культурной жизни уже никуда не денется, и он навсегда останется номером один, да, из великолучан, угу, членов Союза писателей. За свою поэтическую жизнь Энвер Мухамедович стал автором 7 поэтических книг. Первая вышла в 1971 году, «Оазисы», ну, а последняя книга уже вышла после его смерти, «Мои стихи», в 1997 году. А Энвера Мухамедовича не стало в 1995 году, 17 ноября. Стихи его звучат, остались книги, они переиздаются и в новой серии, и в новых изданиях. В память об известном поэте на доме, где он жил, проспект Гагарина, 18/15, 1 марта 2001 года была установлена мемориальная доска. Ну вот такие биографические сведения, краткие, но достаточно понятно и четко, чтобы последить биографию. Они как раз изложены в книге «Литературные великие луки». Книга стала в свое время частью муниципального издательского проекта «Великолукская книга». Мне посчастливилось быть главным редактором этого проекта, а, собственно, предисловие и составление этой книги, в том числе и раздел, связанный с Энвером Жумлихановым, тогда осуществлял мой собеседник Андрей Борисович Канавщиков. Андрей Борисович, ну я уже много сказал, давайте наконец-таки вам слово дадим. Каким вы знали Энвера Жумлиханова и что это имя значит для великих лук и для поэзии?
9: Ну, конечно, начать следует наш разговор со стихов. Я вот так вот все порываюсь что-то прочитать, потому что поэт живет столько, сколько звучат его стихи. Я коротенько, наверное, начну с заводского наследия, потому что Энвер Мухамедович много посвятил родному заводу. Он написал даже воспоминания, историю о заводе. То есть, конечно, со временем все это должно быть издано, это должно как-то найти своего широкого читателя. А из заводских эпизодиков я вот даже вспомню коротенький такой текст. «Померещилось вдруг Чехахбили, вечер с моря, ночной ресторан, Тимофеичу рог подарили, Тимофеич у нас ветеран. Только вышел презент на потеху, подарком не смыслит цехком, Тимофеич проходит по цеху, говорит, ну теперь-то попьем, и прищелкнет для важности пуще акадык, дескать, будем пьяны. Мы-то знаем, мужик он не пьющий, носит в сердце осколок с войны». То есть человек писал о том, что хорошо знал, что видел, писал с теплотой и неизменной любовью. Вот эта интонация, она очень важна. Когда мы говорим, что город Великие Луки – это особенный город, имеющий особенные традиции, то в том числе это и культурные традиции. Потому что такой человек масштаба Жумлиханова, он не обязательно будет вот ходить по городу и всех учить своему ремеслу. Во-первых, стихам научить нельзя, творчеству научить нельзя, но когда рядом есть такой яркий человек, тем более имеющий свой жизненный стержень, относящийся к миру с любовью, с теплотой, это всегда невольно подтягивает и других. Это как вот, когда бегуны бегут с сильными соперниками, то и они показывают лучшие результаты.
8: Ориентир, да? Для...
9: Конечно. Да. Это не важно. Даже если кто-то и не общался с Энвером Жумлихановым, даже если кто-то и не считает его формально учителем, даже если... Потому что понятно, что все пишущие имеют свои темы, свои какие-то интонации, свои элементы инструментария. Но все равно, когда есть рядом такой мастер, все равно невольно подтягиваешься. Думаешь ты об этом, не думаешь, хочешь ты этого или не хочешь, но все равно ты и сам бежишь быстрее, сам стараешься соответствовать и быть лучше.
8: Андрей Борисович, спасибо за интересное начало беседы. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, а потом продолжим нашу беседу, посвященную поэту Энверу Жмлиханову.
10: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
14: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты? У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки-ФМ.
8: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь Луки-ФМ и программа «Беседа с краеведом». В студии ее ведущий Дмитрий Белюков, а сегодня с моим собеседником Андреем Борисовичем Канавщиком мы говорим о поэте Энвере Мухамедовиче Жмлиханове, которому и сегодня с моим собеседником Андреем Борисовичем Канавщиковым мы говорим об известном поэте Энвере Мухамедовиче Жмлиханове, которому 12 сентября этого года исполняется 90 лет со дня рождения. Мы вспоминаем о жизненном пути Энвера Мухамедовича, ну и, конечно, говорим о его творчестве, о его наследии. До перерыва мы как раз вспомнили некоторые страницы биографии и перешли уже к тому творчеству, которое связано и с родным заводом, заводом высоковольтной аппаратуры, и городом, ну и творчеством, наверное, в целом, потому что мир поэта, он всеобъемлющий, он, наверное, охватывает все бытие. Андрей Борисович был в свое время автором предисловия к книге «Литературные великие луги», составителем этой книги. Мы вспомнили, что Энвер Жмлиханов был первым великолучанином, членом Союза писателей России. Андрей Борисович, продолжим нашу беседу. Вам слово.
9: И продолжим опять его стихами. «Росой усыпаны седы, глухой кустарник и поляна, куда я выехал, и странно, трава и четкие следы. С детьми медведица прошла, как будто лодку протащили, и вдоль бортов ее скользили, росу сшибая, 2 весла. Вот даже по этому отрывочку видно, что Жмлиханов уверенно входил в число лириков своего времени и, ну вот сложно сказать, употребить такое слово, соперничал, но они, их интонации очень были близки с Рубцовым.
8: Но об этом, кстати, многие говорили и говорят все время, да?
9: Да, иногда это как бы передергивают, что вот Жмлиханов читал свои стихи и как бы победил Рубцова. Вот это мне интонация очень не нравится, потому что победил. Творчество – это не перетягивание каната, что-то есть сильное, настоящее у Рубцова, что-то есть у Жмлиханова. Главное, что они оба были сторонниками вот такого традиционной русской поэзии, опирающейся на гуманизм, на точность зарисовок, на точность человеческого психологизма. И вот рубцовские интонации, это можно очень, ну, отдельно, я так вот уже думал об этом, хоть отдельную диссертацию об этом делать, вот эта лирика, которая элементы были у Рубцова, у Жмлиханова, у Владимира Соколова, это постоянно звучит, и вот это те сильные моменты, которые выделяли нашу советскую лирику, русскую классическую лирику. Вот, например, классический Федя, который есть у Жамлиханова, это отсылка, конечно же, к Рубцовскому Филе, когда Филе спрашивает Филе, что такое молчаливый, а тот отвечает, а о чем говорить? И вот Инвер Жамлиханов, вот этому шукшинскому, чудаковатому молчанию Рубцовского Фили противопоставляет более деятельное, более открытое миру «Здравствуйте». Вот в этом Феде верен семейной традиции, чтобы не выстал дом. Федя живет в провинции, в доме своем родном, хлебом с конем поделится, поровну, без обид. Красивое деревце «Здравствуйте», говорит. Самое интересное, что у этого Феди был реальный прототип. Это Федор Петров из деревни Большой Хачуш. Он в свое время говорил, что самые дорогие для меня стихи Федя. И когда Инвер Жамлиханов подарил ему свою книгу, то, прочитав название, я на мгновение потерял дар речи и по-детски был рад. А родились эти стихи по воспоминаниям Федора Петровича так. Он реально перед деревьями и травами с поклоном снимал свою шляпу и говорил им «Здравствуйте». Хлебом с лошадкой делится, так что без обид. Встретил высокое деревце, «Здравствуйте», говорит. То есть, на самом деле такое было. Это не, Жамлиханов не придумал это. Это не тот книжный, вымученный образ, который есть у некоторых авторов, но тот, который реально,
8: это нотариальный контекст,
9: реально пришел контекст, из жизни. Да, он просто возвысил то, что он увидел, до глубокого художественного образа, развил его, и в этом его неприходящая сила.
8: Да, потрясающе. Андрей Борисович, ну, может быть, такую затронем тему. Все-таки «Великим лука» много в творчестве Жамлиханова. И есть стихотворения, которые просто крылатыми стали фразы, да, наверное, и по войне Великой Отечественной, да, напомним, да, на каждом метре в городе моем поставить можно памятники славы. Это да, слова, да, которые, не просто стали крылатыми, они стали даже девизом для нашей, так сказать, и краеведческой работы, патриотической работы, потому что действительно, в городе были бои за каждом метре. Город был местом ожесточенных боев в Великой Отечественной войне. И вот так вот сказать одной фразой, и все понятно, да?
9: А в этом и есть сила поэзии. Потому что когда Владимир Бурич в свое время формулировал, что такое поэзия, вот так отчаянно хотел сказать, то он пришел к выводу, что вся поэзия строится на рифменных доказательствах. Когда человек вот одной фразой, одной какой-то образным допущением, он рождает целую ситуацию, целое мировоззрение.
8: Жамлиханов – это пример того, что это действительно
9: так,
8: поэт,
9: да,
8: который мог, даже если бы он, наверное, не написал еще там какие-то свои произведения, хотя мы не можем там судить, написал, не написал, но вот такими фразами полностью высказать и свое отношение к городу, да, и даже судьбу города. Одной фразой. Это поэтому это и остается на века, такие вот обороты речи, такие вот конкретные, да, фразы, крылатые уже можно сказать.
9: Да, да, да. И, с вашего позволения, еще хотел бы напомнить, каким он был, рассказать какие-то несколько эпизодики, чтобы он встал не просто как поэт, но и как личность. Как его супруга вспоминала, Лилия Васильевна Румянцева, он был добрым. Добрым неограниченно, добрым до наивности. На всю жизнь запомнил такой случай. Он шел по тропинке в снегу спортзала на набережной Ловоти. Навстречу ему бежали два парня. Инвер подумал, бегу, значит, спешат, надо дорогу отступить. Отошел в сторону с тропинки в снежную целину и тут же получил сильнейший удар кастетом в голову. Залитый кровью он пришел домой и все размышлял, что они это сделали по глупости, по молодости. Вот даже в таком очевидном эпизоде он не опускался до ненависти. Он очень боялся обидеть людей, даже ненароком в своих рецензиях, придумывал всякие виртуозные фразы, как бы человеку сказать правду и в то же время не обидеть. Это и великолучане многие вспоминали, когда он возвращал им рукописи с виртуозными формулировками на полях. Когда ему удавалось достучаться до человека и повернуть его к настоящей литературе, но человек на него не обижался и все-таки понимал все правильно. И также вот супруга его вспоминала, что приходит к ним домой какой-то парень, говорит, что он фольклорист, собирает русские песни, ходит из города в город, совершенно левый какой-то непонятный человек, а Инвер распоряжается напоить, накормить. И вот супруга вспоминала, поем его, кормим, а так как его супруга филолог, то она спрашивает, ну, если вы собираете русские песни, ну, расскажите, какие псковские-то песни, что вы собрали, поделитесь своей коллекцией. И парень поплыл. явно, что никакой фольклорист, никакие песни он не собирает. И открытым текстом они уже вдвоем с супругой остаются, она говорит Энверу: «Ты его в доме оставляешь, но ты же не знаешь, что он, откуда, куда он идет, что он такое». И слышит в ответ: «Неужели ты не понимаешь, что ему, может быть, больше идти некуда?» И вот в этих словах весь Энвер. Вот это доброта до абсолюта, это вот свой стержень, своя какая-то личностная основа, и в то же время понимание, что у других людей есть такие же личностные основы, и они такие же фигуры, такие же яркие личности, которых также следует уважать. И в этом, конечно, величие Энвера.
8: Андрей Борисович, но мир Энвера Джамалиханова, его поэзия, его вот биография и вот те подробности, которые вы сегодня привели, наверняка неисчерпаемы, и одной передачи, конечно, нам не хватит, мы это прекрасно понимаем. И, к сожалению, наш эфир подходит к концу. Я напоминаю, что сегодня программа «Беседа с краеведом» была посвящена 90-летию со дня рождения Энвера Мухамедовича Джамалиханова, поэта, члена Союза писателей СССР. Я благодарю нашего гостя, заместителя главного редактора газеты «Великолукская правда», члена Союза писателей России, члена Союза краеведов России, Великолукского городского краеведческого общества, заслуженного работника СМИ Псковской области Андрея Борисовича Канавского. Андрей Борисович, спасибо за интересную беседу. Я напоминаю, что прослушать полную запись нашей программы можно и после эфира в группе ВКонтакте и в мессенджере «Макс». С вами был ведущий программы «Беседа с краеведом», председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. Всего доброго, до новых встреч!
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
16: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Сегодня цифровая грамотность – это не только умение пользоваться технологиями, но и способность защищать себя и свои данные. Обсудим это на конференции КП «Образование в цифровой среде. Как выстраивать кибербезопасность для детей, студентов и преподавателей» с директором по доверию и безопасности Авито Натальей Юматовой. Смотрите трансляцию в соцсетях Радио КП 11 сентября в 11:00. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
18: Комсомольская правда.
19: Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». Комсомолка оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. Тайны поколения зумеров. Газета в продаже с 9 сентября.
20: лиц старше 12 лет.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
22: «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
22: О важном.
5: Россия призвала США и Иран вернуться к выполнению совместного меморандума о взаимопонимании. Москва настойчиво просит все стороны конфликта проявить сдержанность и немедленно прекратить боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эскалация угрожает стабильности всего региона. Ситуация в районе Персидского залива обострилась из-за регулярных прямых военных столкновений.
22: О безопасности.
5: Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил максимально ускорить ремонт нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников. Власти также намерены усилить защиту предприятий и создать резерв перерабатывающих мощностей, сообщил первый зампред Кабмина. По его словам, специалистам необходимо завершить внедрение цифрового мониторинга, чтобы оперативно направлять бензин и дизель в нуждающиеся регионы. Для контроля ситуации бесперебойного снабжения внутреннего рынка топливом в стране уже действует специальный правительственный штаб.
22: Об экономике.
5: Профицит внешней торговли России за 7 месяцев вырос до почти 90 миллиардов долларов. Общий объем товарооборота страны увеличился на 12% и составил 437 миллиардов, рассказали в Федеральной таможенной службе. Там отметили, что основную часть экспорта составили минеральные продукты, а 3/4 всех торговых операций пришлись на азиатский регион.
22: О пожарах.
5: Спасатели взяли под контроль крупные лесные пожары в турецкой провинции Анталья. Специалистам удалось локализовать основные очаги возгорания, в том числе с помощью российских самолетов амфибии Б-200, сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Турции. Там уточнили, что сами пожары не помешали отдыху туристов. Ранее из опасных районов эвакуировали более 700 местных жителей. Минувший август стал самым жарким месяцем на планете за всю историю метеонаблюдений. Средняя мировая температура воздуха у поверхности Земли достигла почти 17 градусов тепла, сообщили в Европейской службе изменения климата. Специалисты уточнили, что этот показатель превысил доиндустриальный уровень более чем на 1,5 градуса и повторил абсолютный максимум июля позапрошлого года.
22: Обо всем.
5: Детеныш альпаки появился на свет в московском зоопарке. Малыш родился в центре воспроизводства редких видов животных, сообщили в официальном канале столичного зоосада. Как уточняется, самка по имени Горжетка стала мамой. Впервые сам детеныш-самец унаследовал черный окрас отца. Сейчас новорожденный уже уверенно держится на ногах, однако мать его по-прежнему оберегает от окружающих. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
19: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
23: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером ко мне после своей работы приходят известные политики, деятели искусства, спорта, инженерных специальностей, представители, руководители крупных промышленных производств и не только. И мы говорим об актуальных темах, которые сегодня находятся на поверхности не только в городе Великие Луки, но и далеко за пределами нашего города. А сегодня у нас эфир, я бы сказала, федерального масштаба. У нас уникальный гость, и я этим горжусь. Отправится этот эфир в копилку лучших. У нас сегодня федеральный координатор многопрофильной олимпиады «Звезда», руководитель департамента по работе с талантливой молодежью Южно-Уральского государственного университета Юлия Болотина. Юлия, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Ксения. Добрый вечер, слушатели.
23: Юлия, не могу не спросить, какими ветрами вас занесло сюда, к нам, на Псковщину?
0: Псковщина – это всегда очень такое знаковое место, я считаю, что для каждого россиянина. Но кроме того, что это место притяжения определенной силы, это место трудовой и воинской доблести, Псковская область – это еще и место, и особенно город Великие Луки, где сконцентрированы на сегодняшний день для Псковщины, для федерального округа крупные промышленные предприятия. Поэтому приезд на Псковщину, в первую очередь, он вызван уважением к трудовой доблести, исторической доблести псковского народа. И, конечно же, он связан еще и с тем, что 13 лет назад мы совместно с Союзом машиностроителей России, государственной корпорацией Ростех, создали уникальную многопрофильную инженерную олимпиаду «Звезда», которая проводится в 84 регионах. Псковская область в ней принимает участие. В прошедшем учебном году город Великие Луки показали уникальные, хорошие результаты в Псковской области в участии в данной олимпиаде. И, конечно, приезд связан с тем, чтобы познакомиться с городом Великие Луки, познакомиться с образовательными организациями и то, что зародилось, развивать.
23: Но мы, конечно, о рекорде, который мы поставили, поговорим чуть позже. Вообще, я наблюдала за Олимпиадой «Звезда» по ту сторону экрана. Работала как корреспондент на нескольких площадках. И общалась с уникальными детьми. Мне казалось, они уже просто вундеркинды, да, потому что многопрофильная Олимпиада «Звезда» очень непростая. Я сама когда-то в школьнице участвовала в Олимпиадах всероссийских, да. Но это другая Олимпиада «Звезда», и поэтому у меня к вам такой вопрос, как к эксперту. Я думаю, что этот сейчас ответ будет полезен для многих родителей. С каких классов нужно заниматься, да, Олимпиадой «Звезда»? Как к ней готовиться? Потому что, там далеко за пределами находятся учебные программы, которые преподают в классической школе.
0: Ксения, в Олимпиаде «Звезда» участвуют ребята с 1 по 11 класс. С этого года к ним присоединятся студенты колледжей. И самое значимое, в Олимпиаде «Звезда» есть так называемое детское крыло. Это Олимпиада от звездочек к звездам, которая проводится для учащихся 1-4 класса и их родителей. Проводится Олимпиада в 2 этапа, в онлайн-режиме, это интернет-режим. В течение последних 8 лет она разрастается и разрастается. И после того, как ребятишки в начальной школе в ней поучаствовали в предмете математика, иностранный язык, военная история, техника будущего, логика, у них есть возможность перейти и участвовать или начать сразу же участвовать с 5 класса в Олимпиаде «Звезда». Как подготовиться?
23: Как подготовиться, да.
0: Есть сайт «Многопрофильная инженерная Олимпиада «Звезда». На сайте есть раздел «Архив», где есть задания прошлых лет и есть методические рекомендации для подготовки. Это первое то, что можно делать самостоятельно, используя интернет-ресурсы.
23: Не обращаясь ни к каким педагогам,
0: Конечно. Здесь самостоятельно родитель вместе с ребенком сел, очень много интересное для себя увидит и для ребенка познает. Далее, с октября месяца мы начинаем записывать курс мастер-классов по всем профилям Олимпиады «Звезда», что дает возможность опять-таки зайти на сайт, включить широко экран и послушать мастер-класс или образовательный интенсив наших преподавателей, которые являются или разработчиками заданий, или являются членами жюри Олимпиады.
23: То есть из первых уст, грубо
0: говоря. Из первых уст это все увидеть, услышать, на что обратить внимание, каким образом и как. Я хочу сразу же сказать, что в соответствии с той концепцией, которая реализуется Российским советом олимпиад школьникам, это экспертное сообщество, созданное при Российском союзе ректоров России, очень жестко и четко отслеживается, чтобы все материалы олимпиад соответствовали тому классу обучения, из которых участник принимает в Олимпиаде непосредственное участие. Поэтому, если очень внимательно изучать те материалы, которые представлены в учебниках, те материалы, которые представлены в дополнительной литературе, которые рекомендует образовательная организация, то можно, введя это все в систему, достаточно хорошо и самостоятельно подготовить.
23: Реально.
0: Это все очень-очень реально, потому что экспертиза отслеживает и отсматривает, насколько соответствует задание тому материалу учебному, которое уже пройдено на момент проведения Олимпиады.
23: А, ну и такой вопрос шкурный, наверное, но мы же все потребители, да, и мы все всегда работаем в плоскости бизнеса, как бы то ни было. Какие преференции, какие возможности дает Олимпиада «Звезда»? Вот у меня есть крестник, и он еще далеко не выпускник, но он уже мне говорит, я вот если буду участвовать в Олимпиаде, там Мишка, по-моему, да, он какой-то там Мишка есть сейчас, мне это... Еще человеку далеко до выпуска будет какой-то балл при поступлении. Вот есть ли что-то такое подобное в «Звезде» или, может быть, еще больше, чем просто балл есть?
0: Ксения, я сразу же хочу развеять вот тот ореол, непонятно откуда-то взятый, для вашего крестника в том числе. В России существует два перечня. Есть перечень мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации, организатором которого, держателем является Министерство просвещения и Фонд «Талант и успех». И вот успех каждого российского ребенка при участии в интеллектуальных состязаниях, то есть олимпиадах, при участии в творческих различных состязаниях, спортивных состязаниях, это вот те мероприятия, которые там прописаны, и они формируют так называемую определенную базу. Это дает возможность ребятам принимать участие и претендовать на бесплатные путевки во всероссийских детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан». Претендовать на участие в каких-либо проектах, где есть финансирование, исходя из задач государства. Если учащийся 10 или 11 класса стал победителем или призером Олимпиады, которая включена в этот перечень Минпроса, то при поступлении в вузы Российской Федерации он получит дополнительные баллы. Вот этот балл определяет каждый вуз самостоятельно, это его право. Олимпиада «Звезда», все предметы входят в этот перечень, все наши детишки ездят в «Артек», в «Орленок», участвуют в различных других мероприятиях, а будучи победителем или призером в 10-11 классе, еще имеет вот такие преференции в виде дополнительных баллов к результатам единого государственного экзамена. Есть второй перечень Российской Федерации, это перечень Российского Совета Олимпиад Школьников, Российского Союза Ректоров. Вот здесь из Олимпиады «Звезда» два профиля включены, это естественное науки и профиль техника и технология, в котором 13 разных предметов, и ребенок имеет право поучаствовать в каждом, и где-нибудь, может быть, он станет победителем или призером. Так вот, исходя из федеральных правил приема в высшие учебные заведения, которые действуют на сегодняшний день, например, если он станет победителем или призером перечневых этих профилей в 10 или 11 классе, все вплоть до топовых вузов Российской Федерации, в том случае, если он по предмету, который соответствует профилю Олимпиады, на едином государственном экзамене получит 75 и выше баллов, некоторые вузы делают этот балл 80 с лишним, то он имеет возможность поступить без вступительных испытаний. Вы же, наверное, сейчас очень часто видите, что обсуждается вопрос, что якобы олимпиадники заняли все бюджетные места.
23: Да, это очень
0: часто. Это неправда.
23: И даже говорят о том, что, ну, как бы обидно как кому-то, да?
0: Ну, это неправда, потому что это немножечко не так. Когда человек начинает об этом говорить и рассуждать где-либо, пусть он откроет сайт любого вуза, и он реально все поймет, как, что, зачем, почему складывается. В соответствии с порядком проведения олимпиад школьников в 11 классе, когда мы проводим олимпиаду любого масштаба, количество победителей и призеров не может быть более 300 человек. Далее каждый вуз для себя определяет перечень тех олимпиад, победителей и призеров, которых он принимает без вступительных испытаний, и определяет, с какого класса эта льгота для победителей или призеров действует. То есть первично сначала нужно ЕГЭ сдать. В Олимпиаду «Звезда» берут все топовые вузы победителей и призеров или 10-го, или 10-го и 11-го, или только 11-го класса. Все региональные вузы в Российской Федерации берут победителей и призеров, давая им статус БВИ при наличии 75 и выше баллов по ЕГЭ, начиная с 8-го класса. И есть ряд вузов, которые определяют, что вот по перечневым олимпиадам мы будем по предмету соответственно олимпиаде и ЕГЭ давать 100 баллов. То есть вот тогда эти бонусы действуют. Когда мы ведем речь о перечне Министерства просвещения, куда, возможно, какая-нибудь мишка или белочка входит, да, то это только победитель-призер 10-11 класса.
23: А нам нужно прерваться на короткую рекламу. Действительно, эфир получился очень молниеносным. Оставайтесь с нами, мы узнаем о том, какие же впечатления оставил наш город Великие Луки у Юлии Болотиной. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
10: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране в этой таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
23: Всем снова здравствуйте. Это Луки ФМ, программа «После работы». У микрофона ведущая проектом Ксения Фадеева. А сегодня у нас в гостях федеральный координатор многопрофильной олимпиады «Звезда», руководитель департамента по работе с талантливой молодежью Южно-Уральского государственного университета Юлия Болотина. Вот так далеко до нас она находилась, но сегодня работает в Великих Луках. И мы говорим, конечно, про олимпиаду «Звезда», про подготовку будущих ребят, которые, да, будут у нас работать в сфере инженерных специальностей.
0: И,
23: да,
0: не только.
23: И не только, и научных. И вот в начале нашего эфира Юлия сообщила, что многопрофильная олимпиада «Звезда» проходит при поддержке «Союз Маша». Достаточно известная структура для города Великие Луки, потому что у нас находится более 40% предприятий и промышленного сектора всего региона, поэтому мы хорошо знакомы. Но интересно, как «Союз Маш» помогает, да, олимпиаде «Звезда», ребятам, которые выигрывают эту олимпиаду, ну и в чем его роль вот в многопрофильной олимпиаде «Звезда» уже на протяжении 8 лет. Кстати говоря, большой срок для олимпиады.
0: 13 лет. 13 лет назад Сергей Викторович Чемезов и Владимир Владимирович Гутенев, возглавляющие Союз машиностроителей России, Лигу содействия оборонным предприятиям, обратились к председателю Союза ректоров вузов России Виктору Антоновичу Садовничему, это ректор Московского государственного университета, с тем, чтобы вот появилась олимпиада, которая была бы совместным продуктом работодателей, крупнейшего объединения работодателей в России, это Союз машиностроителей России, и вузов. И Виктор Антонович порекомендовал Южноуральский государственный университет, это город Челябинск. У нас была очень большая, хорошая олимпиадная своя история. Нас порекомендовали, мы встретились и создали вот то, что называется многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Очень большая роль была Союза машиностроителей России, потому что нужно было увидеть, в каких регионах у нас будут те партнеры, взаимодействие с которыми позволит нам постоянно расти и развиваться. И Союз машиностроителей России через региональное отделение создал изумительную систему, при которой мы вместе с вузами, предприятиями-работодателями, образовательной системой каждого региона, а Союз машиностроителей России практически во всех регионах Российской Федерации имеет очень высокий авторитет, вкладывает очень много сил, своих возможностей и создает условия для развития социальной сферы, для развития интеллектуальной элиты региона, для поддержки инновационных площадок, как образовательных, так и культурно-просветительных, спортивных, конечно же, для развития экономики региона и, конечно же, в последние годы это все, что связано с поддержкой участников специальной военной операции. За 13 лет мы прошли путь от того, что сначала в Олимпиаду вошло 28 регионов, сейчас это 84 региона. Последние три года...
23: Динамика высокая,
0: да,
23: кстати.
0: Да, мы совместно с Союзом машиностроителей развиваем Олимпиаду в новых регионах Российской Федерации. У нас есть очень хорошие результаты уже в Луганской
23: Народной республике.
0: Народной республике, в Донецкой Народной республике, где мы уже просто вот имеем победителей и призеров по перечневым предметам. Развивается у нас это все в Запорожской области, в Херсонской области. И я думаю, что 84 региона – это еще не окончательное наше вхождение в российскую действительность. Как помогает Союз машиностроителей нашим ребятам и участникам Олимпиады? Ну, во-первых, через год после того, как появилась Олимпиада, Союз машиностроителей России создал уникальный профориентационный проект «Неделя без турникета».
23: Да, кстати говоря, в этой акции участвуют в том числе ЗАУЗ, это городское наше, М-конструктор, Микро, ну и

0: никого не обидеть, да, приведу буквально, наверное, два примера. Это ростовские вертолеты, город Ростов-на-Дону, где у нас очень большая, мощная такая вот структура, создающая успех для каждого ребенка Ростовской области. В Челябинске это, например, предприятие LD Pride, поэтому здесь большая поддержка. Далее это, конечно же, та система мониторинга победителей и призеров Олимпиады при поступлении в высшие учебные заведения.
1: Чтобы никто не потерялся.
0: Да, мы приглашаем наших участников Олимпиады профиля техника и технология для поступления по целевым программам на предприятия Союза машиностроителей. Мы создаем возможности для того, чтобы осуществлялась поддержка в процессе всего обучения. И, конечно же, это обеспечение летней студенческой занятости наших ребят, прошедших звезду, с тем, чтобы они уже, начиная с первого курса, входили в полностью, да, в профессию и на выходе реально понимали, в чем будет заключаться их труд инженера.
1: Юля, ну и, конечно же, не могу не спросить, это о вашем впечатлении о городе Великие Луки. А для наших радиослушателей, Юля у нас побывала в управлении образования, пообщалась с начальником управления, да, мы поставили рекорд 1200 великолучан юных, приняли участие в Олимпиаде «Звезда», с учетом, да, 16 общеобразовательных учреждений города. Юлия Олеговна у нас посетила инженерно-экономический лицей города, гордость, наш флагман, да, подготовки ребят уже со школьной скамьи как раз-таки для инженерных специальностей. Вот что можете сказать?
0: Ну, я хочу сказать, что это уникальная образовательная организация. Ну, в связи с тем, что в течение года я бываю где-то в 25-30 регионах России, знакомлюсь с практически со всеми теми организациями, которые дают хорошие, высокие результаты в Олимпиаде «Звезда». Я хочу сказать, что это уникальное инновационное учреждение, в котором собран тот педагогический коллектив, который способен решить все вот на сегодняшний день насущные задачи, которые стоят вообще перед российским образованием. Я смотрю не на стены, я смотрю на тех людей, на те проекты, которые они реализуют, на
1: а
0: то, какая атмосфера.
1: Там класс Виноградовский.
0: Да, Кикоинский, Виноградовский класс, да.
1: Там руководитель Юлия Ярышкина тоже.
0: Да, уникальный руководитель, который создал уникальное учебное заведение. Я общалась сейчас вместе с коллегами Союза машиностроителей, с коллективом этого лицея. Мы обсудили очень многие аспекты, в том числе методики обучения, подготовки к интеллектуальным состязаниям. Пригласили коллектив ваших учителей, руководителей лицея в город Чебоксары, в город Санкт-Петербург, город Ростов-на-Дону. Конечно же, в Челябинск, в город Магнитогорск.
1: И прочувствовать это, да, все.
0: С тем, чтобы показать им те учебные заведения, которым более уже 10 лет, у которых есть наработки на уровне вхождения в топ-100 школ образовательных Российской Федерации. И они свой опыт, первые свои шаги смогут представить.
1: Это вот круто, обмен кровью, на самом деле, без этого не бывает динамики, потому что в своем болоте можно погрязнуть, это, кстати говоря, факт. И вот Юлия Александровна практикует то, что она отправляет своих учителей учиться. Последний вопрос. У нас есть замечательный земляк, депутат Госдумы Александр Николаевич Козловский, который руководит рекотделением, да, Союза машиностроителей. Он очень плотно связан с машиностроением, с производством, да, он сам производственник, и он в том числе курировал Олимпиаду «Звезда» в нашем регионе, и в том числе в городе Великие Луки, как в родном, да, для себя городе. Насколько у вас дальше продолжатся деловые отношения именно с нашим регионом? Вот вы на сегодня, я думаю, что уже должны понимать, да, вот несколько дней здесь, и в том числе общение с командой депутата Госдумы Александра Козловского.
0: Мы с Александром Николаевичем давно знакомы. Мы поддерживаем отношения в процессе очень многих проектов Союза машиностроителей. В течение последних 2 лет, когда мы на контуре Международного форума «Инженеры будущего» создали летний лагерь в Тульской области, куда собираем участников, победителей и призеров «Звезды», и куда Александр Николаевич, да, он и в прошлом году, и в этом году ребят как раз-таки субсидировал, чтобы они приехали и поработали вместе с нами в этом лагере. Поэтому я хочу сказать, что команда у Александра Николаевича необычайно слаженная, сильная, целеустремленная, очень правильно и очень, вы знаете, интеллигентно, аккуратно решает все те проблемы, которые есть в регионе.
1: А мы не можем говорить, что их нет. Ну, да, время конечно. Такое.
0: Поэтому я думаю, что наше сотрудничество не просто вот укрепится сейчас после вот моего визита, а мы будем поддерживать более такие значимые уже взаимоотношения

0: и с командой, которая здесь, в Псковской области, Союза машиностроителей, и его, как сегодняшнего депутата Государственной Думы, работает, и с теми образовательными организациями, которые, я считаю, очень достойны, и мы продолжим это все сотрудничество на разных-разных уровнях. Вот сейчас даже в Великих Луках мы проговорили о том, что для учителей города по физике, математике, русскому языку наш профессорско-преподавательский состав Южноуральского государственного университета начнет целый цикл образовательного интенсива для того, чтобы совместными усилиями мы не просто подготовили ребят, например, к одному какому-то интеллектуальному состязанию, к Олимпиаде «Звезда», а дали возможность для развития образовательной системы города Великие Луки.
1: Замечательный эфир. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в гостях после своей работы находится федеральный координатор многопрофильной Олимпиады «Звезда», руководитель департамента по работе с талантливой молодежью Южно-Уральского государственного университета Юлия Болотина. Эфир прилетел. Не расстраивайтесь, если вы не успели все послушать. Сразу после выйдет подкаст в официальной группе ВКонтакте, Луки ФМ и в нашем Макс-канале. Юлия Олеговна, еще раз вас благодарим за визит и надеемся на плодотворное сотрудничество в комплексе с нашими и школами, и Союз машиностроителем.
0: Большое спасибо. Я думаю, что мы вместе сможем достичь всех тех результатов, которые перед собой ставим.
1: Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125, звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
4: Киев открыл ящик Пандоры атаками по мирным и экономическим объектам России. Действия украинских военных вынудили Москву наносить ответные удары, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что именно киевские власти первыми начали бить по социальной инфраструктуре и гражданским судам в Черном море. Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Россия не выступала инициатором атак и лишь реагирует на действия противника.
2: О безопасности.
4: Правительство приняло комплекс срочных мер для защиты внутреннего топливного рынка. Кабмин временно запретил вывозить за границу бензин, солярку и керосин, а также разрешил продавать на заправках горючее пониженных экологических классов. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что власти также определили региональных операторов для прямых поставок нефтепродуктов на независимые автозаправочные станции в тех субъектах, где нет крупных сетевых компаний. Спецштаб по стабилизации поставок топлива работает в правительстве с октября прошлого года и непрерывно следит за ценами на заводах, бирже и заправках. СМИ сообщили, что Литва планирует отменить запрет на размещение у себя ядерного оружия. Как заявили в Сейме этой страны, для принятия поправки осеннюю сессию парламента могут продлить до зимы. Отмечается, что из-за действующего ограничения Литва в контексте НАТО выглядит якобы белой вороной. Если поправку примут, запрет на размещение ядерного оружия в Балтийской республике перестанет действовать с 2027 года. Ранее в июле парламент этой страны согласился рассмотреть законопроект президента Гитаноса Наусседы об исключении из Конституции 137 статьи, которая запрещает размещать в стране оружие массового поражения, в том числе ядерное. Реакции Кремля на эту информацию пока нет.
2: О спорте.
4: Власти Швейцарии получили уведомление о жалобе российской фигуристки Камилы Валиевой в Европейский суд по правам человека. Спортсменка обратилась в Страсбург из-за своего допингового дела. Как отмечается, ведомство уже изучает поступившие документы и готовит официальный ответ.
2: Обо всем.
4: Немецкий автоконцерн Porsche полностью продал свои доли в компаниях Bugatti и Rimac за 1 миллиард евро. Автопроизводитель заявил, что уже закрыл сделку. Как отмечается, четверть полученных средств направят на покрытие пенсионных обязательств перед сотрудниками. Совместное предприятие по выпуску гиперкаров немецкие и хорватские партнеры создали 5 лет назад. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Россия без ДТП.
5: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и Вадим Мельников у микрофона. Как обычно, по четвергам говорим о безопасности дорожного движения. Сегодня поговорим о системах активной и пассивной безопасности автомобиля. Вопрос, который интересует, собственно, практически всех водителей, пассажиров, безусловно, тоже должен интересовать. Если не интересует, то, в общем, самое время это исправить. Почему? Потому что современный автомобиль все чаще, как бы это сказать, пытается предотвратить аварию еще до того, как водитель, собственно, опасность осознает. Система стабилизации, автоматическое торможение, контроль полосы, слепых зон – все это работают бок о бок с уже привычными ремнями безопасности, подушками безопасности и там, с силовым каркасом. Но на самом деле, несмотря на то, что она активно развивается, электроника, ее возможности не безграничны, а эффективность любой защиты зависит от того, как ею пользуется человек. Вот сегодня мы, собственно говоря, и разберем в очередной раз, чем активная безопасность отличается от пассивной, и какие системы в современных автомобилях способны предотвратить столкновение или уменьшить его последствия. Сегодня с нами в студии наш постоянный эксперт, директор Центра испытаний НАМИ Денис Загарин. Денис Александрович, здравствуйте.
6: Рады вас видеть. Здравствуйте, Антон.
5: Здравствуйте, заместитель генерального директора, между прочим, НАМИ. Да. Денис Александрович, вот прежде чем я начну задавать вам вопросы, я, Вадим, и я бы хотел, наверное, нашим радиослушателям дать возможность задать вопросы вам, потому что как раз-таки в России все больше автомобилей новых появляется, современных китайского производства, не только китайского производства, и чем новее поколение, тем больше тем длиннее список систем активной безопасности, которыми оснащены современные автомобили. И я вот любопытство ради заглянул на сайт, собственно, одной из компаний, которая продает там новые автомобили ряда известных марок, и ну, просто этот список такой, что ну, чтение его заняло у меня минуты полторы, наверное. Поэтому, друзья, если вы хотите узнать о том, как работает та или иная система активной безопасности, пожалуйста, у вас есть уникальная возможность задать этот вопрос человеку, который, ну, разбирается в этом, не побоюсь этого слова, как мало кто в нашей стране. Задавать этот вопрос можно в любом из мессенджеров. Это, во-первых, на 967-200-97-02 присылайте сообщения. Также вы можете оставлять их в комментарии под видео с этим эфиром, под трансляцией эфира. Ну, а давайте, Денис Александрович, мы обозначим для начала границу между активной и пассивной безопасностью автомобиля, где она проходит.
7: Да, граница принципиальна. Активная – это то, что предотвращает и не допускает дорожно-транспортное происшествие. Пассивная – это когда, к сожалению, дорожно-транспортное происшествие случилось. И кузов автомобиля получает повреждения, и, соответственно, жизнь и здоровье, находящиеся внутри, ставится под угрозу. Соответственно, это совсем разные системы. Активная безопасность, кстати говоря, это не только электроника, это даже простейшая, казалось бы, механическая система, такая как рулевое управление, вот, да и те же тормоза. Пассивная безопасность, соответственно, да, это вот наука о жесткости кузова, о зонах деформации, о критериях повреждений, находящихся внутри. И, соответственно, точно так же огромный набор вспомогательных систем в виде подушек безопасности и всего-всего-всего, что физически защищает тело человека.
5: Правильно ли я понимаю, что пассивная безопасность – это все-таки уже не про электронику, это про металл, про материалы, вот это все? Или все-таки тоже, здесь есть тоже?
7: Тоже нет, потому что современный уровень обеспечения безопасности пассажира и водителей без электроники не достичь никак. Поэтому мы имеем умные подушки, преднатяжители ремней, специальные устройства, которые предчувствуют аварию и ставят кресло в правильное положение, чтобы да, человек не получил эффект субмарины и не вылетел из-под ремня. Поэтому без электроники ни одна система автомобиля сейчас не обходится никак.
5: Вот сдается мне сейчас каждый, ну, скажем так, среднестатистический, я себя тоже, естественно, к ним отношу в первую очередь, гражданин России там с водительскими правами, ну, просто не знает о том, а какие вообще параметры современный автомобиль считывает, да, в каждый момент времени для того, чтобы в нужный момент вот, принять определенные решения. Вот буквально, может быть, навскидку расскажите о том, что вообще, как автомобиль следит там. Я не говорю там про окружающее пространство, а сам за собой, вот за какими параметрами.
7: Антон абсолютно прав. Современный автомобиль – это гаджет на колесах, и, к сожалению, потребитель, то есть водитель, покупает его точно так же, как телефон. Ведь на самом деле в том же телефоне мы используем максимум 8-10% всех функций. Точно так же и с автомобилем. Покупая его, мы никогда не читаем инструкцию. Казалось, сел за руль, надавил на газ или на тормоз и управляешь им. И зачастую многие водители пугаются, когда в дело в экстренной ситуации вмешиваются какие-либо системы. Потому что у них тоже есть определенные алгоритмы действий, есть нюансы. Доходит вплоть до того, что на современных автомобилях, которые имеют электронную систему открывания дверей, в случае дорожно-транспортного происшествия дверь может заблокироваться. Но мало кто, единицы, читают инструкцию и знают о том, что тросик аварийного открывания расположен под какой-то панелькой. Его не видно. И человек не может выбраться. И именно поэтому, допустим, те же китайцы сейчас ушли от этого и законодательно запрещают выдвижные ручки и электронное открывание дверей. Потому что так устроен человек. Он не будет читать инструкцию, он не будет смотреть до конца.
5: Выдвижные ручки, вы имеете в виду ручки, которые утапливаются
7: в дверь, а изнутри у нас бывает часто сенсорное открывание. Как работают сами системы, это еще больше неинтересно водителю и, естественно, да, тем, кто управляет транспортным средством. Как правило, технология базируется на основных электронных вещах, датчиках, сенсорах. В первую очередь это радары, лидары, это ультразвуковые датчики. Ну и, безусловно, многие используют непосредственно видеоизображение. То есть, да, стоят сверхмощные процессоры, которые анализируют дорожную обстановку вокруг или внутри автомобиля. Каждая технология имеет свой плюс и минус. Ограничения по свету, ограничения по погодным условиям. Ведь тот же радар или лидар, он часто загрязняется той взвесью, которая находится у нас на дорогах. Соответственно, автомобиль выдает предупреждение. Вот, или его эффективность снижается. Такие же ограничения имеют и видеосистемы. Это огромные технологии, над которыми работают команды в сотни человек, чтобы прописать вот эти вот алгоритмы. Вот, и работают, как показывает наша практика, они очень и очень непоследовательно и зависят от автомобиля. Например, мы основали так называемый рейтинг RUNCAP, который состоит не только из проверки пассивной безопасности, но и проверки электронной части автомобиля, включая вот так называемую систему ADAS, вот эти вот электронные помощники. Как показал наш опыт, до 50-60 км в час, то есть до разрешенных скоростей движения в городе, все работают почти идеально. Но как только мы начинаем пошагово прибавлять скорость 5-10 км в час, начинается очень интересный нюанс. Система может не увидеть велосипедиста, пешехода, может быть какой-то программный или аппаратный глюк. Значит, если мы имеем туман, то, допустим, в тумане радар работает, видеозрение у нас, да, садится, поэтому очень и очень осторожно надо подходить ко всем системам, и, как вы правильно сказали, никогда не полагаться на них на 100%.
5: А это почему? Помощники. Вот вопрос, а почему это происходит? Почему, в принципе, да, на рынке российском, я сейчас не буду говорить за другие страны, возможно, это проблема в принципе, да, всех этих новых систем, да, почему на рынке может оказаться автомобиль, в котором система помощи водителю начинает глючить при там скорости выше 60 км в час? Или в инструкции написано там, что до 60 км в час идеально, все, что свыше, ну, на твой страх и риск, дорогой.
7: Ровно такая же история, как с той же пассивной безопасностью, которая является сегодня нашей темой. Во-первых, в Российской Федерации, в Таможенном Союзе требований к большинству систем ADAS нету. Они не прописаны в техническом регламенте. Соответственно, это вопрос ближайшего будущего, хотя во всем мире они есть. И тогда мы переносимся на остальной мир, где есть эти системы, есть технические требования к ним, и обнаруживаем, что любое техническое требование обеспечивает лишь минимальный уровень безопасности. Ведь те же кросс-тесты проводятся на скорости 56 км в час, или, допустим, в случае Евронкапа, Рункапа 64 км в час. Если же мы превышаем эту скорость, что мы получаем? Последствия точно так же никто не просчитывает, и это невозможно просчитать. Поэтому к системам ADAS тоже есть определенный набор требований до какого-то разумного ограничения скорости. Угу. А что дальше, это вопрос. Это уже на совести автопроизводителя.
5: Вот мне тут пишет, нам слушатель написал. Давайте так, я принимаю решение не называть в принципе марки, неважно, там, ругаете вы будете машину свою или хвалить, не суть, марки не называем. У меня на автомобиле, по-моему, это китайская марка, система, ну, это недорогой автомобиль, недорогая марка. Система антизанос может сработать даже тогда, когда заноса нет. Начал поворачивать, срабатывает система вплоть до полной остановки. В итоге появляется опасность получить удар сзади, пишет Александр.
7: Да, безусловно, знакомая проблема, потому что каждый автопроизводитель настраивает свои системы по-разному. Это абсолютно разные команды, абсолютно разный уровень электроники. Кстати говоря, вот система экстренного торможения упомянута. Действительно, я и сам сталкивался даже на дорогих машинах, когда ситуация еще безобидная. Просто впереди кто-то клинился, она бьет тормозами в пол, и гораздо больше вероятность получить сзади. Да, это есть. Но в большинстве случаев для неподготовленного водителя это все же благо.
5: Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, друзья, и ваши вопросы, ваши истории, пожалуйста, присылайте в эфир. Лучше, конечно, вопросы Денису Александровичу Загарину присылать, директору Центра испытаний НАМИ, заместителю генерального директора этого уважаемого центра. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
2: Россия без ДТП.
8: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Pizza Rolli и в группе «Контакта».
9: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
10: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые... Россия без ДТП.
5: Разбираемся мы сегодня в перипетиях, ну не в перипетиях, конечно, а в особенностях работы системы активной и пассивной безопасности. В нашей студии заместитель генерального директора, директор Центра испытаний НАМИ Денис Загарин. И любой из вас тоже может оказаться в эфире, если пришлет вопрос нашему эксперту в чате трансляции, там, где вы смотрите, собственно говоря, эту самую трансляцию, или в любой из мессенджеров на 967-200-97-02 присылайте свои вопросы. А я хочу вот о чем поговорить. Вообще, что сильнее изменилось за последние 10 лет? Вот способность автомобиля избежать аварии или способность защитить человека, если столкновение произошло? То есть все-таки активная или пассивная безопасность?
7: Я скажу, что изменилось и то, просто в разные периоды. Все-таки основная наука по пассивной безопасности – это, наверное, прошлый век. Вот, просто сейчас у нас другие материалы. Это тоже модернизируется, но уже не так. А скачок по системам экстренного, по системам помощникам водителя, это, конечно, это наше настоящее. Вот, поэтому развитие электроники, максимальное удешевление, вот, мы можем применять это в машинах даже самого низшего класса, вот, безусловно, дает свой вклад в повышение безопасности дорожного
5: движения. Слушайте, а сейчас, вот говорят, этот вот дефицит на рынке, глобальный дефицит компьютерной памяти, а автомобильные системы это никак не затронуло? Вот, или там все-таки не такие мощные чипы памяти используются, чтобы это дефицит почувствовать? Все-таки рынок-то огромный автомобильный.
7: И да, и нет. Любая автомобильная промышленность – это прежде всего налаженные точные цепочки поставок. Поэтому если вылетает один завод, то рушится вся система. Поэтому, безусловно, мы видели это у западных производителей вот в прошлые годы. А с другой стороны, автомобильная электроника, она не столь чувствительна к топологии тех же чипов. Безусловно, они должны быть маленькие, но не такие, как, допустим, в тех же смартфонах. Потому что больше места – больше возможностей.
5: Так, давайте поговорим о системах активной безопасности, активнее поговорим. Какие из них реально чаще всего предотвращают дорожно-транспортное происшествие? И вообще, есть ли возможность здесь какую-то, статистику, например, вести? Вот о чем говорит мировая наука техническая, получается, так, наука эти данные собирает.
7: Любая система помощи водителю, она предотвращает, она помогает, и, безусловно, некоторые системы делают это, да, вносят свой больший вклад. И именно поэтому такие системы становятся обязательными. Например, та же противозаносная система, которую упоминал наш радиослушатель, система превентивного торможения стала обязательной. На ней есть соответствующие международные правила Организации Объединенных Наций. Точно так же появляется система предупреждения наезда сзади, при выезде с парковки. Соответственно, удержание в полосе, да, определенные коррекции. То есть все, что может в критический момент взять управление на себя и точно подправить автомобиль, это безусловное благо.
5: А как быть вот с тем, с чего вы начали, да, просто огорошили буквально всех нас, сказав, что вот до скорости, ну, 60 км в час, то есть вот до каких-то там высокой по городским меркам скорости это работает идеально в большинстве случаев, а когда скорость выше, то могут быть нюансы, да, вот как быть с работой этих систем в условиях движения по загородном шоссе, где скорость выше и потенциальные последствия тоже могут быть гораздо тяжелее.
7: Ну, во-первых, да, любая система не идеальная. Об этом автопроизводитель предупреждает. Именно поэтому у нас нету сейчас полностью беспилотных автомобилей, которые бы не в тестовом режиме, вот как у нас сейчас, да, вот были полностью доступны потребителям. Потому что, еще раз, да, водитель и по законодательству, и по действующим требованиям должен всегда иметь возможность контроля над автомобилем. Чем больше скорость, тем нужны больше мощности, тем больше вероятность ошибок. Ну, кстати говоря, да, вот простейшая вещь, круиз-контроль, который есть сейчас фактически на любом автомобиле. Попробуйте поставить его кнопкой на скоростях, допустим, больше 140 км в час. Вам автомобиль не даст этого сделать. Он выдаст предупреждающую надпись, что да, вот на этой скорости круиз-контроль недоступен. То есть уже сама техника признает, что да, вы должны сами управлять автомобилем. Вот, поэтому, наверное, это лучшая иллюстрация. В любой ситуации водитель остается главным. А это, исходя из названия, как были, так и есть помощники, пусть и электронные.
5: Вот эта система экстренного торможения, насколько эффективно сейчас на современных автомобилях она работает в реальной дорожной обстановке? И опять же, есть ли здесь какие-то нюансы относительно ее срабатывания при большей или меньшей скорости?
7: Нюансы, безусловно, есть. Как я сказал, все это зависит от технологии, детекции возможного ДТП, от исполнительной электроники. Но в любом случае, да, то есть идеальный автомобиль, хороший, дорогой автомобиль, система, как правило, предотвращает полностью на скоростях до 60-80 км в час наезд на впереди идущий автомобиль или препятствие. Более худшие системы допускают, ну, скажем так, да, определенный клевок, то есть они переезжают препятствия на 2-3 метра. Но, опять же, задумайтесь, эта система вмешивается только тогда, когда столкновение неминуемо. То есть водитель отвлекся, проспал, стало ему плохо или что-то еще. И даже клевок длиной в 2-3 метра – это безусловное благо, чем то, если бы столкновение произошло на исходной скорости.
5: Ну да, и для водителя благо, и для, так сказать…
7: И для автомобиля, и для всех участников дорожного движения.
5: Да, я имею в виду, что если вдруг на дороге тоже, в общем, живой человек, а не просто какое-то препятствие, там, например, в виде дерева. Хорошо, давайте поговорим... Нет, еще вот я хотел спросить о системе экстренного торможения. Есть ли какие-то сравнения вообще, насколько хорошо эти системы могут распознавать автомобиль, пешехода, велосипедиста, мотоциклиста, человека на электросамокате? Вот такие сравнения, сравнительные такие анализы проводятся?
7: Безусловно, но это, скажем так, да, это добровольная вещь. То есть в сертификации есть обязательные требования с использованием специальных тарированных мишеней, которые имитируют или как раз автомобиль, или велосипедиста, мотоциклиста. Вот. Но такие тесты стали хорошим тоном для ведущих автомобильных изданий, в том числе российских. Вот. И вот тут как раз вот и вылезает то, о чем я сказал в самом начале нашей передачи, что в разных погодных условиях, в разных условиях освещения автомобили ведут себя по-разному. Но такие тесты доступны, и вот они есть в средствах массовой информации, в интернете.
5: Вот что интересно лично мне уже, вот насколько вообще сегодня автопроизводители стараются конкурировать за счет средств активной безопасности. Да, вот насколько это для них такая крутая фишка, на которой они могут даже, не знаю, рекламную кампанию, например, свою построить. Вот. То есть насколько это действительно такой мощный инструмент конкурентной борьбы и насколько активно здесь идет вообще развитие?
7: Ну, мне кажется, тут вот о какой-то либо конкурентной борьбе, да, говорить не приходится, потому что все системы, они уже понятны, они имеются на рынке, они доступны и так далее. Это больше вопрос маркетинга и ценовой политики. Вот, соответственно, да, там вот даже в одном и том же автомобиле 3-4 уровня отношений, оснащения, только на самом высоком уровне вам доступны, да, максимальный набор систем и предотвращение ДТП, противозаноса, там всего-всего-всего. Вот, поэтому это, да, это внутренний больше инструмент, который доступен всем.
5: Я напомню, что любой из вас, уважаемые друзья, может задать нашему эксперту свой вопрос. Присылайте вопрос в любой из мессенджеров на 967-200-9702 или же оставляйте в виде комментария под трансляцией, там, где вы трансляцию этого эфира смотрите. Я напомню, что в нашей студии сегодня заместитель генерального директора, директор Центра испытаний НАМИ Денис Загарин. Мы через несколько минут продолжим, но прежде чем мы уйдем на рекламу и новости, послушаем очередной выпуск нашей традиционной рубрики, приуроченной к юбилею госавтоинспекции, 90-летию, которое мы отмечаем в этом году. Рубрика историческая, рассказывает о самых интересных знаковых событиях, которые произошли в истории службы, ну и в истории нашей страны на самом деле, потому что автомобилизация – это очень важная часть развития нашей страны.
11: Хранители дорог. История госавтоинспекции.
12: Здравствуйте, у микрофона Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции Госавтоинспекции МВД России. В нашем сегодняшнем историческом экскурсе мы перенесемся в конец XIX века. 11 сентября 1896 года Министерство путей сообщения приняло постановление о порядке и условиях перевозки тяжестей и пассажиров в самодвижущихся экипажах. Что же это значило на практике? Во-первых, был введен обязательный технический осмотр. Владельцам машин предписывалось периодически проверять свое транспортное средство, причем проводить эти проверки устанавливалось по тем же строгим правилам, что и для паровых котлов на кораблях. А следить за порядком на дорогах поручили местной полиции. Это был первый государственный акт, регулирующий автомобильное движение. Но, как вы знаете, правила меняются вместе с жизнью, и уже в июле 1900 года Петербургская городская дума выпустила новое постановление. Именно тогда появился прообраз современных документов. Чтобы получить право ездить, нужно было обратиться в комиссию при городской управе. Автомобиль проходил техосмотр, а водитель – медицинское освидетельствование и строгий экзамен на знание своего дела. Только после этого выдавалось разрешение и задний номерной знак. С этого момента технический осмотр стал проводиться не реже раза в год. Интересно, что вслед за столицей правила ввели и в других городах. Например, в Ярославле 4 сентября 1900 года, а в Москве лишь 16 марта 1904 года. Так что, когда вы в следующий раз будете проходить техосмотр или получать водительское удостоверение, вспомните эту дату 11 сентября 1896 года. Именно тогда в нашей стране впервые официально прозвучало: автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения, требующее четких правил. Будьте внимательны на дорогах и помните свою историю. С вами был Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции Госавтоинспекции МВД России. До новых встреч!
11: Хранители дорог. История госавтоинспекции. Россия без ДТП. Реклама. Сегодня цифровая грамотность – это не только умение пользоваться технологиями, но и способность защищать себя и свои данные. Обсудим это на конференции КП «Образование в цифровой среде. Как выстраивать кибербезопасность для детей, студентов и преподавателей» с директором по доверию и безопасности Авито Натальей Юматовой. Смотрите трансляцию в соцсетях Радио КП 11 сентября в 11:00. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
13: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: 18 часов 30 минут в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Во дворе дома 11 на набережной лейтенанта Шмидта в Великих Луках приступили к ремонтным работам. Там уже сняли старый асфальт и установили бордюрный камень. До 30 октября будет сделано основание и произведены работы по асфальтированию. Качество оценили активисты партийного контроля «Единой России». Как подчеркнул депутат городской думы Дмитрий Белюков, ремонт этого участка необходим, поскольку недалеко находится детский сад номер 5, который недавно был капитально отремонтирован. Повышенное внимание в Великих Луках уделяется именно тем местам города, где есть образовательные учреждения, чтобы обеспечить безопасность юных великолучан. В Великих Луках подвели итоги третьего сезона конкурса первичных отделений движения первых. Награждены кураторы, чьи первички дошли до финала, выполнив все задания. Это школа номер 7, гимназия имени Софьи Ковалевской и школа 5. 15 сентября стартует заявочная кампания четвертого конкурса первичных отделений. Он дает возможность школьникам реализовать социально значимый проект, прокачать навыки работы в команде и научиться поддерживать друг друга, заявить о себе на всю страну и воплотить самые смелые идеи в жизнь, а также получить реальную финансовую поддержку. Псковская область и компания 1С заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает внедрение отечественного программного обеспечения в школах и больницах региона. На базе решений 1С планируется налаживание оперативного обмена данных между складами медицинских организаций и аптеками, перевод школ на облачную технологию для снижения административной нагрузки на педагогов, а также подготовка востребованных IT-кадров.
18: О валютах.
17: Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек, юань 12 рублей 74 копейки.
18: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
15: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
16: Россия без ДТП.
5: Мы продолжаем говорить об активной и пассивной безопасности автомобиля. Я Антон Челышев, Вадим Мельников и наш гость, директор Центра испытаний НАМИ, доктор технических наук Денис Александрович Загарин. И любой из вас, друзья, может задать нашему гостю свой вопрос, если пришлет его на 967-200-9702 или оставит в чате в комментариях под трансляцией. Да, Вадим.
19: Антон, ты знаешь, мне кажется, если там есть уже вопросы, было бы здорово, но мне кажется, сейчас такой вот вопрос, может быть, есть у наших слушателей, если там, я так агрегированное мнение сдам, относительно электрических средств транспортных, которые сейчас активно заполоняют рынок, особенно учитывая все ситуации, а вот в них какие-то есть отдельные вопросы, связанные с безопасностью, и второй вопрос с подковыркой, а вот с точки зрения транспортных средств, такие как те же СИМы, возможно ли там появление каких-то средств пассивной безопасности, для того, чтобы, ну, так скажем, снизить их степень аварийности и возможных последствий, потому что понятно, что это не автомобиль, но все же транспортное средство, которое, собственно говоря, появилось на наших дорогах. Вот такие два вопроса.
5: Спасибо. Давайте по порядку. Микрофончик, пожалуйста, давайте мы сейчас включим Денису Санычу. Да, поехали.
7: Да, давайте по порядку. Безусловно, к электромобилям есть особенные требования. В первую очередь, это и к самим батареям, вот, и непосредственно к электромобилю в процессе краш-теста, раз уж мы говорим о пассивной безопасности. Соответственно, не должно быть не то что возгорания, но даже утечек тока. И, соответственно, любой испытатель при краш-тесте подходит к специальной защите, специальными щипами и проверяет автомобиль на утечке тока. Более того, любой испытательный центр, который проводит краш-тесты электромобилей, это не просто вот эта вот зона, где происходит удар, но, как правило, рядом стоит специальная глубоководная ванна, потому что современные батареи, если загораются, потушить их можно только полным перекрытием доступа кислорода. Ни одна пена это не обеспечит, поэтому такой автомобиль, если он начал дымить, приходится топить. Касательно...
5: А как же быть в тех случаях, когда ванны нет поблизости? То есть в каждом случае...
7: Абсолютно верно. Это ответственность испытательного центра, но если это происходит на дорогах общего пользования, к сожалению, мы видим это по новостям. Соответственно, тяжелый удар, большая энергетика удара, это случается. И именно поэтому вводятся требования и к батареям, то есть на ту же вибростойкость, на удар, на наезд на бордюр. И вводятся требования не в пассивную безопасность, как я сказал раньше, не должно происходить ничего критичного с батареей.
19: Коллеги, а с точки зрения оснащения, вот мы знаем, что у нас есть требования там наличия того же огнетушителя к, так скажем, автомобилю с ДВС, да, как бы, а с точки зрения электроавтомобиля, может быть, должны быть какие-то измененные требования, тем более, если вы говорите, что, традиционным огнетушителем его не потушить, а случаи это пользования и проблемы иногда, к сожалению, возникают. Вот нет ли в этом направлении требований по пересмотру оснащения тех элементов, которые должны быть обязательно в электромобиле?
5: Требований, продиктованных временем, да?
7: Как я сказал, современный электромобиль, если у него загорается батарея, не потушит даже специальная пожарная команда. Вот. Но наличие огнетушителя в автомобиле – это же не только возможность потушить свой автомобиль, это возможность помочь и соседям по дорожному движению. Поэтому в данном случае я не ожидаю никаких перемен, потому что это более универсально. Перемены будут только в части ужесточения требований к батарее.
5: Денис Александрович, перед международными командами химиков стоит вопрос создать некий реагент, который можно, с одной стороны, безопасно возить постоянно в автомобиле, и, в случае возникновения пожара, каким-то образом распылив или разлив, можно погасить это пламя, или это невозможно
7: очень,
5: химически?
7: Очень интересный вопрос. Посмотрите, допустим, ведь бензин тоже очень пожароопасен.
5: Да.
7: Очень пожароопасны его пары. Поэтому автомобильная наука прошла огромный путь по защите, в том числе от возгорания бензиновых автомобилей. Вспомните первый Запорожец, 965-й, где у него был бак? Спереди. Стоял, огромный такой куб. Потом законодательно, его переместили назад. Оказалось, что автомобиль может полыхнуть и при ударе сзади. Велись соответствующие требования, в том числе и по краш-тестам, чтобы при наезде не происходило возгорание автомобиля. Его бак должен размещаться непосредственно в базе автомобиля. Появились требования к самим топливным бакам. То есть мы сейчас в Дмитрове испытываем топливные баки натурным горением, помимо огромного цикла испытаний на тепло, холод и так далее. Такие же требования идут и к батареям. И понятно, что, почему же происходит. Литий-ионная батарея, она потенциально пожароопасна. Но технологии не стоят на месте, и появляются новые типы батарей, которые более емкие, менее горючие. Поэтому, безусловно, наука не стоит на месте.
19: По поводу автомобиля вы поговорили, а по поводу СИМов, я вторую часть вопроса напомню, может быть, в этом направлении появятся какие-нибудь специальные подушки, например, которые будут такие мини-подушки в руле, например, электросамоката или что-нибудь в этом роде?
7: Вадим, к сожалению, это нерешаемый вопрос, точно так же, как нерешаемые вопросы с мотоциклами. Только исключительная осмотрительность и осторожность ездока. Поверьте, если бы это было возможно, хотя периодически опытные конструкции для мотоциклистов, они появляются, то есть это, как правило, надувающиеся комбинезоны, специальные рюкзаки, как показывает практика, это слабо работает.
5: Давайте, знаете, о чем поговорим? Мы все-таки пока об электронных системах, то есть о системах активной безопасности говорим. Как водителю понять, что электронный ассистент временно не работает? Из-за снега, грязи, дождя, отсутствия разметки. Должны ли они предупреждать о том, что в данный момент времени они отключаются, если водитель их включил перед этим?
7: Да, безусловно. То есть системы, которые относятся к критическим, должны выдавать соответствующий символ на табло на приборной панели о том, что они выведены из строя. И это мы часто наблюдаем, как я сказал, в непогоду. Те же радары отключаются, отключаются системы зрения. Система постоянно самотестируется. Грубо говоря, у нас даже такое требование есть к системе Аэроглонас, кстати говоря, которая является уже системой спасения. Да, то есть при включении ключа зажигания в положение включено, система проходит самотестирование и должна выдавать сигнал в случае нарушения или обрыва одной из цепей. Такое требование есть ко всем системам. Несмотря на то, что, еще раз, формально это все ответственность водителя.
5: А вот, кстати, давно, на самом деле, меня этот вопрос интересует. Специально его откладывал до вот очередной встречи с вами в эфире. Нужно ли, вот произошло ДТП, например, да, или какой-то ремонт кузова, замена стекла. Нужно ли после этого заново калибровать камеры, радары и другие наблюдающие вот устройства для того, чтобы быть уверенным в том, что они сработают правильно? Или они, вот, как вы сказали, самокалибрующиеся?
7: Зависит от технологии, принятой автопроизводителем. У некоторых автомобилей происходит самокалибровка, у некоторых приходится залезать через электронное меню, доступное только для дилера.
5: То есть, опять же, сам владелец вот так вот просто не разберется?
7: Сам владелец ни в одной электронной системе сейчас не разберется, потому что объем вот этих вот строчек кодов, он исчисляется уже, да, там, несколькими десятками, а то и сотнями тысяч.
5: Я говорю сейчас исключительно, ну, не о том, чтобы лезть в код, да, в программный, а о том, чтобы элементарно разобраться, как эксплуатировать это с этого конца.
7: Сейчас на половине автомобилей, если мы меняем даже, да, вот многие владельцы держат второй комплект колес для зимы. Вроде поставили те же датчики, но автомобиль их не воспринимает. В лучшем случае есть специальный программатор, который доступен, в худшем только у дилера. Даже на таком уровне.
5: Система пассивной безопасности. Что сегодня остается главным ее элементом или главными элементами? Кузов, его особенности, ремень или подушки безопасности?
7: Антон, все работает только в комплексе. Да, жесткость кузова, качество применяемых материалов, подушки безопасности, ремни безопасности, все это работает только как единое целое. Именно поэтому мы всегда говорим, что ни одним расчетом нельзя запустить автомобиль в производство. Только многочисленные краш-тесты и постоянная доводка автомобилей. Ну вот для понимания, да, если мы изменяем металл на уровне пола, где крепится сиденье, где крепится ремни, точка крепления ремней безопасности, значит, происходит смещение, да, вот самого характера краш-теста, перемещение манекена на несколько миллисекунд. Если на это время были настроены те же пиропатроны, они сработают уже не так. Поэтому все работает только вместе. Современные материалы, современный инжиниринг и длительная и очень дорогостоящая доводка.
5: Вот так, казалось бы, такая простая, всем хорошо известная система, как ремни безопасности. Здесь произошли какие-то изменения вот в том, как они крепятся, как срабатывают, на каком усилии, соответственно, из каких материалов элементарно делаются сами ремни. Вот здесь есть еще пространство для роста, для развития, улучшения?
7: Ну, скажем так, по сравнению с прошлой передачей никаких прорывов не произошло. Вот, то есть, да, это все та же технология, все та же лента, это все те же преднатяжители. Почему? Потому что любой ремень – это не только усилие, которое он выдерживает. На самом деле это его податливость, потому что если он будет жесткий, как струна, он порвет человека. Это огромное количество циклов на износостойкость, это воздействие к ультрафиолету. И вот так вот, да, в один год поменять технологию нельзя. Поэтому ремни из года в год, не спеша, постепенно эволюционируют, без прорывов. Они и так сейчас отлично работают, что доказано миллионами спасенных жизней.
5: Вот есть, наверное, уже пришло время к каким-то обобщениям переходить к вопросам относительно того, как мы воспринимаем такое обилие систем помощи водителю. Но этот вопрос сложный, за 30 секунд на него точно не отвечу. У нас плюс-минус только остается до конца этой части эфира. Поэтому мы сейчас прерываемся на рекламу и выпуск новостей краткий, после чего у нас будет, кстати, еще один выпуск новостей. Наша традиционная рубрика «Зеленый свет», рубрика, касающаяся того, что происходит, ключевых новостей о том, что происходит на дорогах и в области безопасности дорожного движения. Ну, а после этого мы уже на все оставшиеся вопросы, ну, мы их зададим, а Денис Александрович, я уверен, на них обязательно ответит. Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
16: Россия без ДТП.
20: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
21: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
22: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономическом. Россия без ДТП. Зеленый свет.
23: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Сергей Хранскевич, начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России. Вступили в силу поправки в правила проведения технического осмотра транспорта, а также в правила введения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра. В частности, расширены механизмы аннулирования неправомерно выданных диагностических карт. Госавтоинспекция получила новые возможности блокировать работу недобросовестных операторов, оформляющих фейковый техосмотр на машины. Ведомство теперь может оперативно отключать их от информационной системы без согласования со страховщиками. Изменениям подверглись и правила согласования специальной раскраски информационных надписей и знаков на транспорте частных охранных организаций. Согласно поправкам, на транспорте частной охраны запрещается использовать декоративные полосы и панельную раскраску, размещать информационные надписи на стеклах и внешних световых приборах автомобиля. Также при оформлении раскраски запрещается воспроизводить изображение герба и флага России, геральдических знаков оперативных служб. На границе России и КНДР открыли автомобильный мост. Движение по нему будет осуществляться круглогодично. Протяженность мостового перехода составляет почти 5 километров. Непосредственно моста – порядка 1 километра. Для автомобилей доступно две полосы движения. Параллельно построен автомобильный пункт пропуска через государственную границу Хасан. После выхода на полную мощность пункт смогут пересекать 300 транспортных средств и более 2000 человек в сутки. Народное голосование определило дизайн нового дорожного знака для парковки многодетных семей. Голосование было запущено в июле. Предложено 7 вариантов нового знака. Поддержанный большинством вариант вскоре может появиться на дорогах России. Это все новости на сегодня. Удачи вам и безопасных дорог.
16: Зеленый свет.
5: Спасибо большое, Сергей Владимирович Хранскевич, мы говорим. Ну и есть еще одна новость. На самом деле это повод поздравить с днем рождения Владимира Александровича Федорова, бывшего руководителя Госавтоинспекции России. Сегодня у него большой юбилей. Мы его от имени редакции, от имени руководства, скажем так, от имени нашего проекта России без ДТП от всей души поздравляем, потому что, ну, во-первых, потому что человек заслуженный, во-вторых, потому что он возглавлял ведомство, ну, наверное, в самое сложное, переломное для всей страны и для самой службы время с 1990 по 2003 год, и все мы помним прекрасно, как много новаций тогда было реализовано, появились и новые водительские удостоверения, так называемый пластик, и регистрационные документы на транспорт, первые, кстати, национальные российские документы, признанные за рубежом, появились новые регистрационные знаки для транспорта с указанием кода региона, ну и серьезная реформа самого ведомства тоже произошла. Еще раз с 80-летием Владимира Александровича Федорова мы от всей души поздравляем и продолжаем говорить о системах активной и пассивной безопасности автомобилей. Возможно, самый главный вопрос, Денис Александрович, нам сейчас с вами предстоит обсудить, потому что этот вопрос касается того, как развитие систем, ну, в первую очередь, активной безопасности, влияет на водителя с точки зрения внимания, которое мы готовы тратить на управление автомобилем, потому что, ну, зачастую на нас так, на самом деле, действует огромное количество отвлекающих факторов, и когда при этом автомобиль еще так вот сознательно, ну, практически сознательно, действительно, наверняка системы искусственного интеллекта применяются, нас подстраховывает, это многих расслабляет. Вот пытается ли наука сейчас техническая

0: Говорит о том, что если вмешательство системы помощника водителя состоялось, это скорее раздражает и злит. Ведь любая система, она подает, как правило, звуковой, световой сигнал. Да, резко происходит, если мы говорим про систему удержания в полосе, зуд на руле или рывок руля. Если резко ударил по тормозам, система экстренного торможения, вы повисаете на ремнях. И, на мой взгляд, любой водитель становится еще более дисциплинированным, чтобы не доводить как раз до срабатывания системы, потому что это действительно малоприятно. Это говорит о том, что вы где-то не дорабатываете.
1: Я все-таки... Хорошо, я немножко перестрою вопрос. Можно ли сказать о том, что вот это развитие системы активной безопасности – это такие осознанные наши шаги к беспилотному движению на автомобильных дорогах общего пользования?
0: Абсолютно верно, потому что я не устану повторять и говорю на вашей программе это из года в год. Самое слабое звено в системе человек-автомобиль-дорога – это человек. Он устает, он заболевает, он может не концентрировать внимание, и именно для этого созданы активные помощники.
1: То есть получается, что человека... сам прогресс диктует то, что человека должно в этой системе становиться все меньше, получается, так?
0: Именно. Не столько меньше человека, а сколько подстраховка от его ошибок. Ведь никто же, да, там, в 99% случаев не желает попасть в ДТП. Как правило, это череда ошибок, это череда каких-то других факторов, от которых как раз данные системы страхуют.
1: Несколько таких небольших вопросов, которые сейчас себе набросал, вот мелких, да. Ну, давайте так, вопрос, все ответы на него знают, но тем не менее очень важно проговорить. Почему пассажиру на заднем сиденье тоже столь же важно пристегиваться, как и пассажиру, как и водителю, пассажиру, так сказать, в переднем ряду кресел?
0: Очень просто, потому что это вопрос не только собственной жизни и отсутствия травмы, это вопрос жизни находящихся как раз на передних сиденьях людей, водителей и пассажира, потому что масса тела в случае удара на хорошей скорости вырастает в десятки раз, и такой человек, такой хаотично передвигающийся по салону тело, извините за грубость, наносит травмы и другим пассажирам. Более того, оно ремни безопасности, пристегнутые ремни безопасности, повышают шансы остаться внутри автомобиля, а не покинуть его в случае переворота или какого-либо другого вида ДТП, где шансы на выживаемость существенно уменьшаются.
1: Неправильная посадка за рулем влияет на работу ремней, подушек, подголовников там при ДТП или даже просто при резком торможении?
0: Однозначно влияет. Любые краш-тесты проводятся с так называемыми нормированными точками, точка R, точка H, то есть, да, которые определяют положение тела. Посмотрите на автоспортсменов, на водителей служб безопасности, то есть в любом случае считается идеальной посадка, когда у вас тело, положение тела близко к вертикальному, так ваш вестибулярный аппарат лучше чувствует автомобиля. И это лучшая посадка в случае дорожно-транспортного происшествия. Соответственно, именно при такой посадке лучше всего работает диагональная поясная лямка. Если же вы ездите, извините, как в гамаке, как в лежаке, скорее всего, в большинстве случаев у вас может проявиться эффект подлодки, когда вы подныриваете под ремни безопасности и просто скатываетесь под переднюю панель. Зачастую это заканчивается травмами ног и позвоночника. Поэтому автомобиль – это не только комфорт, это работа, и дорога должна, да, вот адекватно оцениваться.
1: Ой, сейчас я буду говорить о физиологических особенностях разных людей. Вот сейчас прям под тоненькой с вами грани будем проходить. Есть люди, так сказать, высокие, есть не очень высокие. Есть люди стройные, есть люди не очень стройные, так аккуратно скажу, да. Насколько современный автомобиль может одинаково хорошо защищать людей разного роста, разные комплекции, про возраст, наверное, говорить в смысле, хотя, может быть, и возраст тоже, потому что реакция тоже у людей с возрастом, она падает.
0: Антон, я не медик, но, тем не менее, при разработке правил для краш-тестов, да, проводилось огромное количество исследований не только автомобильными инженерами, но это, то есть, наука на срезе всего-всего-всего, включая медицину. Так вот, как бы ни была распространена у девушек шутка, что у меня кость широкая, на самом деле скелет плюс-минус у всех один. И удержание в случае дорожно-транспортного происшествие происходит как раз, да, вот костями скелета. Поэтому, безусловно, автомобиль, да, плюс-минус одинаково хорошо защищает и худых, и людей, склонных к полноте, вот, именно с учетом особенностей физиологии человека.
1: Но у людей, склонных к полноте, как бы между кожей и костью, там большое количество жира, которое при, ну, при сильном столкновении может очень здорово влиять на, как-то давить на внутренние органы. Вот до того, как...
0: Сама жировая прослойка на...

0: А внутренние органы давить не будет. Будут давить ремень безопасности.
1: Ну, ремень безопасности даже, на нее, естественно, да.
0: Да, и даже у худых людей при фронтальном столкновении, допустим, от диагональной лямки часто срывает подкожные, при сильном ударе, подкожные мышцы, там, да, там вот элементы, то, что находится в теле человека под кожей. Вот, это довольно быстро восстанавливается. То есть самое страшное – это не получить травмы костей скелета и головного мозга.
1: Коротко, статистика. За минувшую неделю 2326 автоаварий произошло. 234 человека погибли за неделю, 2637 получили ранения. 371 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 7 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет погибли, еще 401 получил травмы. Это только за неделю, друзья. Начался учебный год. Пожалуйста, будьте внимательны сами и еще раз предупредите о правилах безопасности ваших детей. Безопасных всем дорог. Доктору технических наук Денису Загарину большое спасибо. Денис Александрович, приходите еще.
2: Россия без ДТП. Реклама. Сегодня цифровая грамотность – это не только умение пользоваться технологиями, но и способность защищать себя и свои данные. Обсудим это на конференции КП «Образование в цифровой среде. Как выстраивать кибербезопасность для детей, студентов и преподавателей» с Александром Луневым, руководителем группы обучения информационной безопасности «Яндекс». Смотрите трансляцию в соцсетях «Радио КП» 11 сентября в 11:00.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». «Комсомолка» оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Вперед в будущее». Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
5: Россия выступает за скорейшее прекращение боевых действий и дипломатическое разрешение украинского кризиса. При этом страна вынуждена продолжает специальную военную операцию из-за полного отсутствия возможности договориться о мире, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва изначально считала мирный диалог предпочтительным путем, однако сейчас Киев полностью исключает любые дипломатические перспективы. Ранее российские власти неоднократно подчеркивали, что достижение целей спецоперации остается главным приоритетом государства. Сообщение с пометкой «Срочное». Тело еще одного альпиниста нашли на месте схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Общее число погибших выросло до 15, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
2: О болезнях.
5: Российские туристы на Пхукете столкнулись с новой вспышкой коронавируса. Отдыхающие массово жалуются на высокую температуру, сильные головные боли и ломоту в теле, передает телеграм-канал. Тайские власти подтвердили подъем заболеваемости в стране и посоветовали путешественникам снова носить маски в людных местах. По числу заражений курортный остров сейчас уступает только Бангкоку и провинции Чонбури.
2: О спорте.
5: Омский «Авангард» со счетом 4-1 обыграл Сочи в матче регулярного чемпионата «Фонбет КХЛ». Встреча прошла в Омске. «Авангард» одержал первую победу в регулярном чемпионате. В стартовом матче команда из Омска со счетом 0-4 уступила уфимскому «Салавату» Юлаеву. Сочи потерпел второе поражение в двух играх. В следующем матче «Авангард» 13 сентября примет магнитогорский «Металлург». Сочи 12-го дома встретится с петербургским «СКА». В другом матче четверга «Новосибирская Сибирь» дома обыграла «Хабаровский Амур» со счетом 2-0 и одержала первую победу в сезоне. Дальневосточники потерпели третье поражение.
2: Обо всем.
5: Знаменитое платье мести принцессы Дианы впервые почти за 30 лет выставят на открытые торги. Аукционный дом Сотбис оценил черное шелковое изделие в $300 000, сообщает журнал Vogue. Как отмечают организаторы, перед декабрьскими торгами в Нью-Йорке наряд покажут на выставках в Лондоне, Гонконге и Женеве. Диана надела его летом 1994 года, сразу после того, как принц Чарльз публично признался в измене. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 35 копеек, евро стоит 98,29, курс юаня 12 рублей и 56 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля, завтра днем будет плюс 16, плюс 18 и дожди. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда», в студии Мария Баченина. Пожар на набережной и десятки пострадавших, атака ВСУ на Сочи. Украина готовила теракт в посольстве Великобритании в Москве, и Трамп пообещал американцам по $5000. Все подробности в ближайшее время. В результате атаки ВСУ в Сочи 9 сентября пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Вечером 9 сентября Сочи подвергся комбинированной атаке с моря и воздуха. В городе объявляли беспилотную опасность и угрозу атаки безэкипажных катеров, так называемых «бэков». Жители призвали покинуть набережные, покинуть пляжи. На Приморской набережной произошло возгорание. По уточненным данным оперштаба Краснодарского края пострадало 28 человек, в том числе двое детей, 4 человека и один ребенок госпитализированы. Меж тем, вооруженные силы России нанесли групповой удар по логистическим центрам и портам Украины. В порту Черноморской Одесской области поражены объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала. Я обращаю внимание вот именно на то, что это такое. И в Николаеве поражен склад беспилотных летательных аппаратов, который предназначен для обеспечения ВСУ. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды», член Совета по правам человека Александр Кот. Саш, приветствую, добро пожаловать. Саша, как слышишь? Так, ничего страшного. Сейчас мы вернем Александра в эфир, потому что немножко у нас произошел сбой связи. Итак, на набережной Сочи произошло возгорание в результате атаки безэкипажных катеров. Конечно же, мои коллеги, журналисты, которые работали на местах, поговорили с людьми. И вот знаете, что остается в первую очередь в памяти, когда читаешь и ответы людей, которые отдыхают в Сочи, которые гуляли в этот момент. Мы привыкли к этому, мы не ожидали, что это будет так близко. И что, в общем-то, эффект неожиданности, конечно, тоже сработал. Саша, сейчас слышно меня, да? Все, мы в эфире с тобой. Приветствую.
6: Да, привет, сейчас слышу.
4: Да, супер. Смотри, в общем, я все вводные сказала, начну с тобой с Сочи. Неприкрытый террор, да, глубокий тыл, сугубо курортный город, нет военных объектов. И, ты знаешь, я понимаю, что задавать вопросы, вот что, правда, что Украина перешла к неприкрытому террору, но это уже как бы прошлогодний вопрос. А вот как это вписывается в контекст визита Кушнера, Уитков и заявления Зеленского, что Украина готова искать в рамках урегулирования конфликта в компромисс? Ну, понятно, что в сферах энергетики, вот чтобы, ребят, дайте перезимовать под этим девизом. А тут Германия и Норвегия все-таки критикуют Зеленского. Вот какой-то новый контекст. Твое мнение.
6: Да черт его знает, я не вижу какого-то нового контекста. Мне кажется, что Зеленский продолжает линию, которую ему диктуют из Парижа, из Лондона, из Берлина. Именно оттуда приезжали смотрящие, чтобы проследить, чтобы он там где-нибудь не там не кивнул, чтобы он где-нибудь не там не поставил свой автомобиль. автограф, чтобы он на что-то там не согласился, что ему предложат Кушнер с Уиткофом. Ну, то есть, это вот люди, с которыми надо на самом деле вести переговоры. Надо не в Москву и в Киев ехать разговаривать о мире, а надо ехать в столицы, в которых, собственно, принимаются решения, из которых к нам летят Скальпы и Storm Shadow, где решают наши замороженные активы превратить в какой-то репарационный кредит и прочее, прочее. Основные разжигатели войны находятся именно там. А Зеленский делает ровно то, что ему там позволяют. То есть это вот абсолютная безнаказанность, помноженная на уже какие-то психопатические, да, нотки в его поведении, потому что вот это заявление про авиатеррор, про то, что он хочет поставить под угрозу международный авиатрафик в небе над Российской Федерацией, но это уже кукуха совсем усвистела. Вот эти его заявления о том, что он вылетал из Молдавии и во время атаки дронов, ну, то есть это какое-то болезненное самолюбование.
4: Давай для слушателей скажу. Саш, секунду, для слушателей объясню про Молдавию, да. Зеленский, соответственно, заявил, что его самолет, на котором он вылетал из Молдавии, чуть ли не сбил беспилотник. Очень жаль, что чуть ли добавили все мое окружение. Ну, ладно. Вот, прости, пожалуйста, просто чтобы был контекст нормальный, чтобы все понимали, о чем речь. Продолжай, да, пожалуйста.
6: Я извиняюсь за качество связи, просто здесь отстает немножко по звуку. Вот, и все это укладывается вот в эту психопатическую канву, то есть что он обещал россиянам? Он обещал россиянам, именно россиянам, мирным гражданам, не военным, что они получат войну в своем тылу, мы им вернем эту войну, они, значит, прочувствуют ее на своей шкуре. Советник его офиса, Подоляк, говорил ровно то же самое. Мы бьем по российским тылам для того, чтобы аполитичные граждане почувствовали на себе, что это такое, почувствовали на своей шкуре, на своем кармане и прочее, прочее. Вот, собственно, в этой конве они и ведут себя, и здесь в ход идет только их технические возможности. Вот что они могут, да куда они могут достать, они достают. Вот только что в Новом Осколе, в Белгородской области, убили человека дроном.
4: Да, это все понятно. И вот, знаешь, я сейчас прицеплюсь вот к тому, что куда они могут доставать. Я правильно понимаю, что вот эти безэкипажные катера, которые атаковали пляжную зону в Сочи, они преодолели ведь очень значительное расстояние по Черному морю. И получается, что вот эти все операции невозможно производить без космической разведки, без цели указания со стороны стран НАТО. Я верно рассуждаю? Или они самостоятельно с этим совсем справляются?
6: Ну, если мы посмотрим на карту над морем, да, флайт-радар, там в это время дежурили британские самолеты-разведчики, целеуказание, да, натовское, это всем известно, Starlink на этом бэке тоже американские, то есть все обеспечение, конечно, идет западное, при этом, ну, мы более-менее научились бороться с бэками, то есть у нас поражений кораблей именно безэкипажными катерами не было давно, дронами-то все-таки достают гады, но мы научились как-то эти бэки бить и ланцетами, и FPV-дронами из самолетов, и с вертолетов, но когда массово запускается, конечно, что-то проскочит, особенно когда ты не ждешь, ну, около какого-то мирного, да, ты все-таки стараешься прикрывать какие-то критические объекты, военные объекты, а то, что ударят по пляжу, ну, кто же ожидает, что вот такое случится, как случилось, например, на пляже в Геленджике.
4: Да, и вот тот кошмар, у меня картинка эта вот отпечаталась, честно говоря. А сегодня люди говорят, я вот читаю разные источники, говорят, что на пляже, когда некуда было бежать, ну, и понятно, что паника накрывает, добежали до ближайшего подземного перехода. Но тут с пляжами, получается, уже нужно что-то думать, что-то решать. Понятно, что люди не должны расслабляться, хотя привыкаешь к этому. Я вот провела в Курске почти месяц. Прям привыкаешь очень быстро к такому. И уже как-то даже не реагируешь на какие-то вещи, хотя надо все время. К чему веду? К тому, что вот здесь пляжи, это боновые какие-то заграждения, вот эти вот пластиково-надувные штуки, для тех, кто не знает, что это такое, да? А как защищать пляжи или их закрывать? Вот что бы ты ответил на этот вопрос?
6: Ну, как бы все пляжи ты не перекроешь.
4: Ну, такие массовые,
6: черт где его знает. Ну, это все в Геленджике же в итоге решили все-таки после этой трагедии идея вроде там закрыть пляжи. Ну, сложный вопрос. С одной стороны, ну, конечно, надо все делать для того, чтобы обезопасить наших граждан. Но наши граждане же тоже вот не реагируют зачастую на все эти сигналы. То есть
4: потому
6: есть
4: что привыкают.
6: Какие-то коммерческие пляжи, да, где денег платишь и отдыхаешь в стиле лухари, и там тебя выгонят, ну, потому что они несут за это ответственность. А на обычных пляжах, ну, кто тебя там будет ходить выгонять? Вася со свистком и дубинкой резиновой? Ну, конечно, он не будет этим заниматься.
4: Предупреждение в городе звучит. Ну, как так-то? Звучит предупреждение в городе.
6: А люди не слушают, а люди остаются на пляже.
4: Да, вот-вот. Ну, я должна была об этом проговорить.
6: Что с людьми делать?
4: Не знаю, что делать, но что-то надо, потому что иначе ну, цена этого непослушания – жизнь человеческая. Времени остается мало, перейду к другому сообщению. Вооруженные силы России нанесли точечный групповой удар по портам Одесской области. В порту Черноморск уничтожен объект и распределен центр таможенного терминала. Вот у меня вот такой вопрос возник. Во-первых, какую роль, известно ли, да, и можно ли об этом говорить, какую роль этот терминал играл в снабжении ВСУ? И они... как сказать, законспирированные, ну, то есть они как-то прикрываются гражданским морским каким-то там, я не знаю, абсолютно гражданским предприятием, то есть вот, может, там эти самые детали для этих самых бэков, которые на Сочи напали и делают, вот здесь хочется разобраться с твоей помощью.
6: Может быть, и делают, может быть, и делают, может быть, никакого терминала там нет, как, например, на киностудии имени Довженко были не какие-нибудь там костюмы, да, или декорации, а лежали вполне себе обгоревшие после удара уже остовы лютых, да, дронов, которые летят на наш тыл. Вполне возможно, что и в Одесском порту очень удобно под крышей какого-нибудь таможенного терминала, что... что-нибудь там соорудить. Но вообще производство, конечно, у них разнесено мелкими частями по разным цехам, и причем по разным точкам страны. Вот буквально на днях в Киеве были уничтожены цеха по производству тех самых бэков, ну, каких-то их частей, да, и, соответственно, это как-то отбрасывает чуть назад всю эту производственную программу, всю эту производственную цепочку. Полностью выбить, конечно, крайне тяжело.
4: А вот она известна? Известны эти места? Или это работа нашей разведки, агентурной сети на местах?
6: Ну, конечно, разведка. То есть нигде не висят от досочки мы производим. Наоборот, Украина, конечно, старается разнести это все по мелким цехам, под вывеской гражданских каких-то заведений, будь то Новая Почта или супермаркет «Эпицентр», где в подземной парковке склады у них были тоже. Это был доказанный факт. Спасибо киянам за то, что они это все дело на мобильные телефоны, несмотря на все карательные меры, продолжают снимать и выкладывать в соцсети. То есть под любой гражданской вывеской, вот под завод вот ЖБИ, железобетонных изделий в Киеве, которые накрыли, вот именно там и делались корпуса для безэкипажных катеров. На заводе ЖБИ номер один, по-моему, он назывался. Вот и весь ответ на вопрос про терминал таможенный.
4: Саш, спасибо большое. Специальный корреспондент «Комсомольской правды», член Совета по правам человека Александр Коц был с нами в эфире. Благодарю.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. по мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Спецслужбы России предотвратили теракт против сотрудников посольства Великобритании, в котором потом обвинили бы Россию. В Москве силовики задержали и допросили мужчину, который собирал сведения о сотрудниках посольства Великобритании для украинского блогера. С нами на связи специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды» Юлия Андреенко. Юля, приветствую.
9: Добрый вечер, Маша.
4: А ты так, да, ты так тепло говоришь, добрый вечер, как будто мы сейчас не про теракт, а вот про кошку, которая у тебя на коленях. Да, друзья, да. Если хотите тоже увидеть слушаю. Этого роскошного кота, потому что мы тоже владельцы домашних животных, заходите на Рутуб, во ВКонтакте, видеотрансляция в Одноклассниках, подписывайтесь, будете участвовать в открытом микрофоне, когда новости я с вами буду говорить. Так, к делу, Юля, а то времени не хватит. Знаешь, что меня поразило, прочитав твою статью? Кстати, на kp.ru, идите и читайте. Удивительно, что ВСУшники, ну, в данном случае предатель и хохол, вот так назову их, потому что они не ВСУшники. Так вот, они хотели взорвать, считай, кураторов своего государства, и, похоже, британская разведка не была в курсе. Вот у тебя такое впечатление?
9: А вот вопрос, может быть, и были в курсе. Как все было, да? 10 лет... Вот этот вот шпион по имени Марат, ему 45 лет, кстати, рожден в Москве. Вообще такой вот обычный россиянин.
4: Не, да? Он не обычный россиянин, он сволочь и гнида.
9: Сволочь и гнида, да, не будем называть его обычным, жителем России.
4: Да, спасибо.
9: Да, да, это редкая гнида, который долго искал, как вот напакостить России.
4: То есть он жил сам... в Москве, он пользовался всеми социальными благами. Всеми. В Москве, вы же абсолютно. Все знаете, да, мы другое государство, как вы говорите, дорогие наши слушатели. Да тут вообще просто у Христа за пазухой. И вот он ищет. Так, дальше. И что он нашел?
9: Он вышел сам на этого Дмитрия Карпенко, Дмитро. Он даже его где-то в переписке Дмитро. Там вот видно на сайте скрины, которые предоставили ФСБ, они даже в WhatsApp, там украинская версия, вот, то есть, вот, он сам предложил свои услуги, тут говорит, о, а где ты работаешь? Тут говорит, я охраняю посольство. Он охранял наружный периметр.
4: А, то это есть, две разные группы, внутри и снаружи,
9: да,
4: так.
9: Внутри у них, у этих, у охранников, они британцы, во-первых, и у них есть дипломатический статус.
4: Ясно.
9: Наш же Марат охранял снаружи, причем такой личность достаточно, то есть он пил, его когда-то выгнали с этой охраны. Видимо, не так много желающих охранять бритов, и потом его все-таки приняли.
4: Так.
9: И он вел... полностью всю разведку, то есть куда поехал посол, куда поехал заместитель, сколько времени отсутствовал, где обедал, в каком ресторане. Более того, именно вот этот Марат, он охранял не само посольство, а резиденцию посла.
4: А, скорее то есть место, что... где живет посол, ночует, да, живет, да. То есть его
9: но
4: дом.
9: Но он был в курсе всего-всего и того, что в посольстве, то есть что интересовало СБУ. Этого Дмитро Карпенко тоже это такой персонаж достаточно мерзкий. Вот, он,
4: ну, там по роже здесь... все видно. По роже,
9: рожа, все... да, вот, абсолютно согласна, да, Маша, что смотришь, но омерзение вызывает сразу, да, вот мы еще даже не знаем, что этот человек сделал. А он известен, он в 2022 году светил наших пленных, издевательски звонил их родственникам, и все это показывалось. Проект назывался «Минобороны Украины» его запустили. И ищи своих или найди своих как-то вот так вот.
4: Так.
9: То есть это, ну, вы понимаете, что это там противоречит всем Женевским конвенциям и вообще каким-то там человеческим, ну, не знаю, там, понятиям. Вот. И Марат ему сливает полностью всю, ну, вообще всю жизнь посольства. И не только посольство, а как устроен пропускной режим. Вот какие машины, как заезжают, полностью там план мероприятий. Очень хотелось бы, да, вот читатели посмотрят. То есть ФСБ предоставили абсолютно все, единственное, там размытые лица. Но я думаю, что сотрудники посольства узнают себя по контурам, там достаточно, я думаю, узнаваемо. Вот. Вел он эти наблюдения
4: С января по май, прости, перебила, я просто хочу успеть. А какая цель? И вот это конкретно или это все-таки предположение спецслужб? Он может сказать, слушайте, да просто так, как говорится,
9: переписка. Нет, не просто так, конечно. Идет первичная всегда разведка, это так и называется, первичная. Вот для второго уже этапа нанимался бы другой человек, который бы поставил самокат, Маша, не надо много, да, чего-нибудь там принес, да, какой-нибудь курьер, чего-нибудь там, ну, господи, даже в урну закладывают эти взрывные устройства. Нет, конечно, не просто так. Все это делалось для того, чтобы сделать крупнейший, это был бы дипломатический скандал, я себя удержала там от пафоса, что наши спецслужбы предотвратили Третью мировую, будем говорить, что все так или иначе, да, эти страны Запада втянуты в противостояние, но это было бы уже, знаете, во-первых, тут можно, ну, то, что обвинили бы Россию, это однозначно, так бабки не ходи. Но под это можно было бы просить опять финансирование. Уже можно было бы говорить о том, что вот такая истерия вот у нас в России, да, антизападная. Ну, собственно, поступили так, как поступали всегда британцы, а украинцы у них учились этому.
4: А известно, Юль, где именно планировалось совершить теракт? В посольстве или в резиденции?
9: Ну, вот подразумевает, что вроде бы в резиденции. Вот.
4: То есть, а знаешь, почему у меня вот этот вопрос возник? Ты на первый вопрос, известно ли было задуманное куратором, то есть МИ-6 тут получается, ну, пускать в размен такую фигуру, как посол? Посол – это очень высокого полета птица. Даже не знаю, честно. Это получается все равно международный скандал, точнее, в первую очередь, британский, ну и как бы вышедший на арену международный, возможно. Мне кажется, сейчас посол спокойно не будет. А, ну, да. Предотвратили, да. Спасибо, ФСБ, живем дальше. У него же есть свои каналы, копать-то он будет. Я надеюсь, что и господин посол докопается.
9: Не да. так, да, и да, так да. немного желающих работать в посольстве, вот я знаю, что очень часто высылали, потому что это приезжают под разными шпионскими миссиями. Что для дипломата? Если его фейс засветят, то все, это конец карьеры, как бы. Вот, то есть вопросы очень, вопросы и к охране, вопросы и к Украине, вопросы. Вот я знаю точно, наверняка, это была вчера встреча за закрытыми дверями, это вызвали именно главу вот этой вот британской разведки, которая вот здесь, вот СИС, вот, и наше международное
4: официальное, официальное, да, не засекреченное, да. Прости, пожалуйста, да,
9: вот,
4: продолжим.
9: Да, вот наше международное управление, это управление номер 5 ФСБ, встречались с ним, с тем, чтобы предоставить ему полностью все сведения, ну, вот все, что этот Марат светил, то есть полностью все-все. Ну, и, конечно, да, ребята у нас умные, спецслужбы, вот они тоже озвучили, хочется надеяться, что британская разведка не была в курсе. Смотрите, иначе совсем плохо.
4: Это очень плохо, это правда. Ну, потому что Найджел Кейси, это чрезвычайный полномочный посол, а дальше слушайте, его величество в Российской Федерации, он представляет корону. И здесь подчинение и иерархия сразу же звучит вот в представлении. То есть он, конечно, может сотрудничать с любой с разведкой, да, это я так, домыслы, чтобы никто не думал, что я голословно обвиняю. Тем не менее, пожаловаться королю, у него такая возможность есть. Юль, скажи, пожалуйста, какое уголовное наказание и по какой статье теперь грозит охраннику Марату?
9: 275-я, одна из самых тяжелых статей, это измена родине. Однозначно измена родине. Вот там тоже журналисты на встрече с ФСБ задавали такие, ну, немножко гениальные вопросы. Ну, а почему же измена родине, он же вот против... Это все было бы использовано против безопасности России. То есть вплоть до пожизненного. И что вот спецслужбы подчеркивают, что если вдруг на вас вышли, вдруг вас вот вербуют, вдруг просят какие-то задания, вот если вы остановились в шаге И если сумели спецслужбы предотвратить, и против вас нет больше ничего, то есть там сноска в этой статье, вы полностью освобождаетесь от уголовной ответственности даже.
4: Ах, Юлия Андреенко, ну, в общем-то, мысль дозвучала. Вы полностью освобождаетесь от уголовной ответственности. И, знаете, я даже от себя добавлю. Вот эта фраза «если за вами нет ничего». А, Юль, ты вернулась. Ну вот я просто договаривала твою фразу, да. И это очень важно. Мне кажется, остановиться... Конечно, хорошо остановиться в самом начале и защищать свою страну, свою родину, как бы это пафосно ни звучало. А родина – это вообще должно априори звучать пафосно. Ну, родина – это родина. Это раз. А второй момент – даже если вы остановитесь там, где вы уже боитесь останавливаться и предотвратить чью-то гибель, но вы с этим жить не будете дальше. А как с этим жить дальше, я не знаю. Вот, собственно,
9: такой
4: облика морали я на себя примерила. Да. Облика морали я на себя примерила, надеюсь на понимание, но я вот это готова говорить и дома, и в кругу друзей, и в эфире бесконечно. Надеюсь, что как бы капелька за капелькой это дойдет. Итак, вот, пожалуйста, мы постоянно освещаем такие вещи. Слушай, а вот они задержали, у нас тут совсем немножко времени осталось, они задержали в мае, и, соответственно, вот только сейчас это стало известно, получается?
9: Раскручивали всю цепочку, да.
4: Вот
9: полностью
4: что.
9: Им надо было выйти, все-все-все. Там есть вещи, которые, естественно, ФСБ не светит публично. То есть да. Там есть фигуранты, вот, которые тоже участвовали, но, естественно, надо было вот полностью все-все, чтобы потом никто не сказал, что это что-то придумано.
4: Да, что это
9: а уж Россию
4: да.
9: Сколько таких, да, нам Скрипалей он сколько вспоминает. Поэтому очень прекрасно, что предотвратили, и нашим спецслужбам скажут спасибо, как бы не хотелось.
4: Спасибо тебе большое на данный момент, говорю я в эфире, специальному корреспонденту отдела политики «Комсомольской правды» Юлии Андреенко. Благодарю.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама. Сегодня цифровая грамотность – это не только умение пользоваться технологиями, но и способность защищать себя и свои данные. Обсудим это на конференции КП «Образование в цифровой среде. Как выстраивать кибербезопасность для детей, студентов и преподавателей» с директором по доверию и безопасности Авито Натальей Юматовой. Смотрите трансляцию в соцсетях Радио КП 11 сентября в 11:00. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
10: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 19:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
12: Во дворе дома 11 на набережной лейтенанта Шмидта в Великих Луках приступили к ремонтным работам. Там уже сняли старый асфальт и установили бордюрный камень. До 30 октября будет сделано основание и произведены работы по асфальтированию. Качество оценили активисты партийного контроля «Единой России». Как подчеркнул депутат городской думы Дмитрий Белюков, ремонт этого участка необходим, поскольку недалеко находится детский сад номер 5, который недавно был капитально отремонтирован. Повышенное внимание в Великих Луках уделяется именно тем местам города, где есть образовательные учреждения, чтобы обеспечить безопасность юных великолучан. В Великих Луках подвели итоги третьего сезона конкурса первичных отделений движения первых. Награждены кураторы, чьи первички дошли до финала, выполнив все задания. Это школа номер 7, гимназия имени Софьи Ковалевской и школа 5. 15 сентября стартует заявочная кампания четвертого конкурса первичных отделений. Он дает возможность школьникам реализовать социально значимый проект, прокачать навыки работы в команде и научиться поддерживать друг друга, заявить о себе на всю страну и воплотить самые смелые идеи в жизнь, а также получить реальную финансовую поддержку. Псковская область и компания 1С заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает внедрение отечественного программного обеспечения в школах и больницах региона. На базе решений 1С планируется налаживание оперативного обмена данных между складами медицинских организаций и аптеками, перевод школ на облачную технологию для снижения административной нагрузки на педагогов, а также подготовка востребованных IT-кадров.
2: О валютах.
12: Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек, юань 12 рублей 74 копейки.
2: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Дональд Трамп обещал американцам по 5 тысяч долларов в случае победы республиканцев на выборах. По словам президента США, выплату получат все совершеннолетние американцы, если партия, которую он представляет, возьмет под контроль и Палату представителей, и Сенат. Он назвал возможные выплаты дивидендами Трампа и озвучил условия, согласно которому все получившие деньги будут обязаны потратить их в Соединенных Штатах Америки. Ну и добавил, что в случае победы демократов Штаты станут коммунистической страной. Господи, какой ужас! И американцы потеряют контроль над границей. Налоговые льготы, безопасность и благосостояние – все уйдет в небытие. Ну и пообещал, конечно, ад при таком сценарии. Я напомню, в США порядка 270 миллионов совершеннолетних граждан. Таким образом, обещание Трампа в случае реализации обойдется более чем в 1,3 триллиона долларов. С нами в гостях у нас в студии «Комсомольской правды» заместитель редактора международного отдела комсомолки Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович.
13: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Вопрос на повестку. Где деньги взять? Они откуда такие?
13: Ну, все нормальные люди, конечно, сразу же иронически отнеслись к этому заявлению Трампа, да, по 5 тысяч долларов всем взрослым. То есть, по сути дела, всем избирателям в США. Mm-hmm. Причем, смотрите, какой... В общем, на самом деле не такой глупый ход, объясню, так сказать, тут двухходовка. Обещают деньги всем. То есть, вот этот момент с подкупом избирателей, когда невозможно проверить, тебе дали деньги, а как ты проголосовал? А может, ты проголосовал не так, как давал, как просил спонсор. Да? Здесь это снимается тем, что он раздаст эти деньги всем, кто бы за кого ни голосовал, в случае, победы, если победят республиканцы. То есть, интерес избирателя... Если он верит, что Трамп ему столько заплатит, он состоит в том, чтобы республиканцы победили каким-то образом. Да, и здесь это правильный расчет. Вот. Потом он не такой простак. Перед тем, как обещать эти 5 тысяч долларов, он напомнил, что в декабре прошлого года все военнослужащие США получили от государства внеочередную выплату в $1776.
4: Да, а знаете почему? Дивиденд война.
13: Дивиденд
4: война. Война, господи, война. Да. Война.
13: Вот, война дает намного больше дивиденды. Значит, он, вот этот дивиденд война, почему такая странная цифра 1776? Дело в том, что эта выплата приурочена к 250-летию США, а декларация о независимости северных американских штатов была принято как раз в 1776 году. Дети никак не могут это запомнить в школе, а вот если получат по $1776, вот тут запомнят. В общем, правильный ход. И самое интересное, эти деньги были выплачены, но, как показали журналисты, как выяснили, вообще-то эти деньги Конгресс выделил на улучшение жилищных условий военнослужащих. Жилищные условия – это такая вещь, знаете, растянутая во времени. Пока там еще построят дома, отделают, значит, внутреннюю отделку проведут. А Трампу нужны голоса сейчас, вот в этом году, в ноябре. Поэтому он эти деньги, что называется, перевел в кэш и раздал военнослужащим. Вот. Ну, и назвал это дивидендом, значит, воина. Те деньги, которые он обещает раздать американцам в случае победы на выборах, он назвал дивидендом Трампа. Вообще, он вошел во вкус. И перед этим, кстати, когда вот Илон Маск все собирался сократить бюрократию, госаппарат, Трамп обещал, что 20% от сэкономленных средств пойдут народу, и это будет называться дивидендом Департамента правительственной эффективности. Именно так назывался вот этот, так называлось это министерство, которое возглавил Маск. Вот, но почему-то деньги не идут оттуда. Вот как-то рабочие места сократили, эти ребята ищут работу на рынке, а народ миллиардов пока не получил. Ну, наверное, они просто запоздали, понимаете. Вот. Соответственно, умные люди говорят, что Трамп очень интересно построил. Он не такой дурачок, как многие думают. Он на самом деле беспроигрышно играет, потому что если победят демократы, то все его обещания обнуляются. Платить ничего не надо. Условия не выполнены, правильно? А если каким-то чудом, значит, все-таки, ну, во-первых, его разгром не будет таким сильным, потому что найдутся простачки, которые проголосовали бы за демократов, а так они проголосуют все-таки за республиканцев, и потери будут не такие большие.
4: Ну, а как вы считаете, это технология? Нам-то она известна еще с 90-х. У нас тоже были обещаны, которые не выполняли. А здесь вот вроде как бы он уже и выплачивал.
13: Знаете, вот сработает или нет? Сложное к этому отношение, потому что, с одной стороны, я как бы людей люблю, уважаю, и работаю в массовой газете, но, с другой стороны, был такой американский циник, политтехнолог, основатель пиара Эдвард Бернейс. Он еще в начале 20-х написал книгу под названием «Пропаганда».
4: Так.
13: Вот, он ее не стеснялся, в отличие от нынешних американцев. Он говорил, что это хорошо, и он объяснял, почему это хорошо. Он говорил так: посмотрите, кто сейчас решает судьбы мира, вот 20-е годы 1920-е, 20 века? Народ. Потому что в этот период еще не были вот эти все государственные перевороты в Европе, да, только в Советском Союзе исход выборов был известен, а во всей Европе и в США вот за кого хочешь, за того и голосуй. Хочешь за нацистов, хочешь за коммунистов, хочешь за социал-демократов. Народ все решает. И Бернейс тогда сказал, да, народ – это король, такой царь современного мира, но приглядитесь, это вообще хороший царь. Он все вопросы хочет решать насилием, ничему не хочет учиться. Что-то ему как бы в чем-то убедить очень трудно. По натуре он немножко тиран. Все, кто с ним не согласен, как правило, для них готовят всякие наказания. Угу. То есть это вообще-то это даже не то, что не Петр I и не Фридрих Великий. Это прям хуже Людовика XIII, да, бездарного этого французского короля.
4: Так, ну,
13: и Бернейс говорил, в связи с тем, что вот король оказался такой, нужен Ришелье, нужен талантливейший первый министр, кардинал при нем, который этого опасного ленивца будет направлять направлять в нужном для общества направлении. А этот Ришелье – это и есть я, политтехнолог. Вот. Ну и в качестве примера можно привести историю, что как один кандидат, скажем так, на выборах, он обещал всем в 90-е годы по 100 долларов каждому избирателю в случае победы. Он победил. А когда через 10 лет избиратели в этом довольно успешном регионе спросили его, а, собственно, где деньги? Он сказал, ребята, так вы давным-давно уже пользуетесь этими деньгами. Посмотрите на мосты, на дороги. Ну, вообще-то это старый прием многих чиновников. Они говорят народу, что мы вам эти дороги, эти лифты подарили. Вот, подарили, а при этом они забывают добавить, что вообще-то это деньги все-таки налогоплательщиков, а не их собственные.
4: А хочется, знаете, выразиться как герой в фильме «Москва слезам не верит». Дмитрий Олегович, ну а что там в мире-то еще творится? Нет стабильности?
13: Творится такая интересная штука, что торжествует действительно во всех направлениях цинизм и его непременный спутник абсурд. Например, вот пишут, значит, наши коллеги в РИА Новости, что на Украине произошла такая чисто советская вещь: исчезла туалетная бумага и продукты в магазинах. Ну, как у нас, помните, в годы перестройки, и еще и до этого начиналось все это. Я-то это помню, 70-го года рождения. Так вот, автор, мне понравилось, как пишет об этом публицист, он пишет, что в СССР невозможно было признать официально, что дело не в отдельных сбоях, перегибах и перекосах на местах, а что вся распределительная система во главе с Госпланом неизбежно будет порождать дефициты. Конец цитаты. И дальше этот публицист говорит, что так и в Киеве сегодня невозможно вслух сказать, что пока Украина будет существовать в режиме антироссия, все будет исчезать. Будет исчезать продукты, будет исчезать туалетная бумага, иногда будет отключаться электричество.
4: Вы это связываете, Дмитрий Олегович, вы это связываете с тем, что мы бомбим склады или бомбим логистику, или и то, и другое, либо это вот специально давление на жалость?
13: Ну, давайте согласимся с такой вещью, что, в общем, война – это плохо, но Украину в эту войну втянуло во многом ее собственное население, которое поддалось вот этим простым схемам, да, что нам нужно избавиться от России, она нас всю жизнь крепачила, закрепачила, крепостное право нас обращало, значит, она нам всю жизнь вредила. Это такой простой, но, как вы понимаете, и как мы с вами понимаем, ложное, простое, но ложное объяснение всех проблем. То есть, в данном случае украинский народ повел себя как тот самый глупый король, да, который выбирает самые простые решения и верит в самые нелепые сказки. И, к сожалению, не нашлось того Ришелье, не нашлось того, в хорошем смысле, пропагандиста, который объяснил бы ему, что это вообще-то дело гибельное. Вот. Мне кажется, что, может быть, таким образом действительно до людей наконец дойдет, что так себя вести, как себя вели украинские граждане с 2013 по 2022 год, нельзя. Вот. Нельзя не одобрять, тем более участвовать в государственных переворотах, а Майдан это был, правильно об этом сказал американский публицист Джордж Фридман из Стратфора, это был самый явный, прямо на телевидении произошедший насильственный переворот в истории. Да? До этого перевороты делались как-то незаметно. Да? Там люди утром вставали, слышали по радио, что что-то там захватили, какие-то автоматчики, и менялось правительство. А тут прямо на глазах у людей, значит, в прямом эфире, с использованием западных телеканалов, с приездом, значит, западных представителей, с показом по центральному телевидению, которое в какой-то момент вдруг переключилось и стало поддерживать не законного президента, а путчистов. Вот все это произошло у всех на глазах. И все это как-то съели, кроме востока страны. Вот. Ну, вот, мне кажется, урок.
4: Спасибо большое, Дмитрий Олегович. С нами был заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
14: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
15: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
16: Навострите ваши уши, информацию послушай, хватит дома бить баклуши, закажите наши суши, пиццу, роллы и салаты, привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
4: Сегодня нужно действовать оперативно. 8 800 200 ровно 9702. У нас с вами 11 минут на вопрос дня. И я вот только что с Дмитрием Олеговичем Бабичем говорила по теме, что Трамп обещал каждому американцу по $5000 в случае победы республиканцев на выборах. Вопрос возник сам собой. А вам за что платили помимо основной работы? Ну вот где еще деньги брали? Может быть, кто-то воодушевится, вдохновится? 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. Чтобы натолкнуть вас на мысли, я стала вспоминать, а где действительно можно еще взять денег. Ну, помимо второй работы, какой-то там шабашка, да, вторая работа, где-то там кто-то тебя попросил посидеть с ребенком, оп, хоп, и ты няня. Знаете, существует такая штука, как платные опросы. Они не только очные, но и онлайн. А может быть, вы наспор выигрывали деньги? Как только появится звонок, сразу меня предупредите, пожалуйста. Выиграли в спор деньги, да? Сюда же можно выигрыш в лотерею добавить. Это же тоже деньги. А, спортивные призовые, просто какие-то призовые. Мат-капитал, товарищи. Звоним 8 800 200 ровно 9702. Откуда в нашей жизни еще появляются деньги, помимо заработной платы? Да, нашей же с вами. Сейчас, конечно, огромные обороты набирает продажа вещей, бывших в употреблении. БУ вещей. И это тоже заработок. Иногда думаешь, боже... Так, я еще раз повторю. 8 800 200 ровно 9702. Иногда размышляешь на тему того, что если ты продашь все то, что не нужно, ненужное скопилось у тебя дома, то, в общем-то, может хватить на расширение жилплощади. Поэтому давайте делиться опытом. Давайте делиться опытом. Нам Трамп ничего не обещал, поэтому у нас с вами есть только мы с вами. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Альметьевск на связи. Юрий, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
4: Итак, Юрий, вопрос повторю. За что вам платили, помимо вашей основной работы? Ну, то есть где, по-другому говоря, деньги вы еще брали?
19: Ну вот не так давно был случай, наверное, полстраны брало деньги, тапали по хомякам, а потом выводились.
4: Секундочку, вот это оборот. Да. А вы реально смогли вывести?
19: Никто не верил, но в целом потом все-таки что-то там получилось в итоге.
4: И сколько вы заработали на хомяке?
19: Ну не очень много, ну как бы за ничего не делание вроде пойдет.
4: Но сказать достаточно. Не можете сколько?
19: Ну, уже просто не помню, боюсь обмануть, ну, в районе там 500-800 рублей, не помню.
20: А, я думала, там 3 копейки только, а так 500-800 за ничего не делал, мне тоже неплохо.
19: Ну, нет, там же серьезно
20: участвует. Отличный ход. Я
19: вот
20: вообще не верила. Спасибо большое. Это что-то с майнингом связано. 8-800-200-9702. Нижний Новгород на связи. Владимир, здравствуйте.
21: Здравствуйте, Мария. Режет слух, когда вы неправильно ставите ударение.
20: Так, до свидания. Ударение. Мы только делаем выступление по теме. Если вам что-то режет слух, даже не знаю, что делать. Представьте, не могу помочь. 8-800-200-9702. За что вам платили помимо основной работы? Может быть, вы покупали акции МММ? Выигрывали в лотерею? Ну, вот про мат-капитал я сказала. Ну, вообще, сейчас только разговоров о том, где подзаработать, да, есть такие. И вот давайте делиться. Волгоград на связи. Олег, здравствуйте.
22: Здрасте.
20: Так, слушаю вас, Олег.
22: Слышно меня?
20: Да, очень хорошо, вы в эфире.
22: У меня был такой случай. Машина подзаносилась, я решил покрасить, обратился к номерам. Ну, и они такое слово говорят, что я буду помогать им. Затирать там, зачищать, посмотрел, как это все делается. Не так уж и хитро все это дело. В общем, намотал на ус и научился как бы. Потом приехал в деревню к своим, а там жалуются сосед. Вот у меня машина, ее надо сделать. Да давай, говорю, покупай, сейчас все сделаем. И, в общем, раз-раз, тяп-ляп, сделали каркас, обсидули его пленкой, чтобы пыль не садилась, покрасили. И я заработал, и так набил руку, и пошел, полярничал в свое время.
20: Так, а считали, сколько на этом заработали?
22: Ну, машину я покрасил, 700 рублей взял тогда с него. Но это нормально по тем временам было.
20: Сейчас, конечно, да, стоит это иначе. Раз в 10 минимум дороже, а то и, мне кажется, в 20 покрасить машину. Серьезно. Спасибо большое за звонок. 8-800-200-9702. Где брали? В карты играли. Это просто стишок Урфина или это действительно вы в карты выиграли?

0: после этого слова, удивляет, возможность такая есть только у москвичей, когда идут, зарабатывают деньги, сидя на съемках. А знаете, есть еще и продвинутый уровень. Играть там подсудимого или свидетеля в каком-нибудь там, я не знаю, программе «Суд идет» или «Суд придет». Я не смотрю, поэтому точно не понимаю, как они называются. Итак, за что вам платили, помимо основной работы? Евгений, Евгений из Ставрополя, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Так.
1: А вот только сегодня обратила внимание, мне стало приятно, кэшбэк.
0: О, только сегодня.
1: Шесть тысяч за прошлый месяц прилетело.
0: Подождите, у вас какая-то супер-мега-платиново-бриллиантовая карта? Я сейчас объясню свой доп-вопрос со звездочкой. Насколько я знаю, у кэшбэка есть лимит, и там выше 5000 это что-то должно быть, вы должны быть каким-то VIP-клиентом. 6000 кэшбэка – это круто.
1: Да, это очень круто. Я сегодня обрадовалась.
0: Хорошо.
1: Нет, я не VIP-клиент, я не знаю, как так собиралась.
0: А вы как же, вы, если вы не знали, как вы, ну, я имею в виду, у вас были большие траты, или вы выбрали какие-то категории, в которых очень высокий кэшбэк? Как так получилось-то?
1: Были хорошие категории в августе месяце, и, соответственно, были большие траты на заправке.
0: С запасом. Понятно, спасибо. Да, кэшбэк! Кэшбэк. Я иногда стою на кассе и говорю, так, секунду, я сейчас выберу, с какой карты платить. Краснодар с нами на связи. Эдуард, ускоряемся, друзья. 8-800-200-9702. Эдуард, здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте. У меня был такой случай, что приобрел машину рабочую, вот, ехал в потоке, и в соседний автомобиль буквально остановил и спросил, может, могу ли я продать ему номера. Оказывается, у него были абсолютно такие же номера, но другой регион.
0: Ничего.
2: И он мне, ну, буквально предложил хорошую сумму, просто в потоке остановил, и на этом около 20 тысяч я тогда заработал.
0: А где вы взяли новые номера для себя?
2: Это уже при переоформлении их выдают. Вот я даже не успел их переоформить.
0: Ничего себе! Вот это история. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Точно, были. МММ чуть не угорел, успел с наваром забрать. Мне удалось поработать как модель для скульпторов еще при Союзе. Ах, эти мускулы стальные. И карты вот тоже, говорят, были, Нико. А из Франции нам пишет. А, Нико, напишите, какой город во Франции, если не скрываетесь. Так, кто у нас? Красноярск на связи. Руслан, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Да, слушаю вас.
3: Ну, кэшбэк у меня тоже где-то в год около 10 тысяч выходит.
0: Ну, это в год, это по 1000 в месяц, а тут у девушки за месяц было 6000. А так...
3: Ну, еще вот ДСВО я торговал акциями где-то года за два, ну, около миллиона заработал.
0: Ну, вот это вот пример другим наука. Хорошо. Все мечтаю, знаете ли, научиться торговать акциями, а потом всех угощать кофе в редакции. Но то ли времени, то ли мозгов не хватает. Так, только я этого не говорила. Ленинградская область с нами на связи. Андрей, здравствуйте. Андрей, да, здравствуйте, здравствуйте, слушаю вас.
4: А вот плиточники всю жизнь халтурили. Вот Ленотдел свой я работал еще в 80-х. После работы всегда ходили по квартирам, отделывали все эти ванны, кухни, туалеты. Всегда была прибыль.
0: Понятно. Понятно. Плиточники вообще хорошие, нужны. Это точно, я даже на себе испытала. Так, 8-800-200-9702. За что вам платили, помимо основной работы? Подмосковье на связи. Владимир, здравствуйте.
5: Добрый вечер, меня слышно?
0: Да, и у нас минутка. Давайте, рассказывайте.
5: Ну, отлично. На работе есть возможность реферальной программы, когда ты рекомендуешь коллегу, который трудоустраивается, и тебе платят такой так называемый кэшбэк.
0: Вы не поняла, коллегу рекомендуешь? То есть, чтобы взяли его на работу?
5: Коллегу, Да, да, ну, не, да, ну, есть у меня знакомый, который ищет работу. Вот, рекомендую, что

0: трудоустраивается, проходит собеседование, отрабатывает испытательный срок, и тебе платят деньги.
1: Спасибо большое. Друзья мои, чтоб я так жил, вот так закончу я опрос дня сегодняшнего. Счастья вам в личном и на личном, как советует одна моя знакомая. Итоги дня вернутся завтра.
2: Вопрос дня.
3: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Сегодня цифровая грамотность – это не только умение пользоваться технологиями, но и способность защищать себя и свои данные. Обсудим это на конференции КП «Образование в цифровой среде. Как выстраивать кибербезопасность для детей, студентов и преподавателей» с Александром Лунёвым, руководителем группы обучения информационной безопасности «Яндекс». Смотрите трансляцию в соцсетях «Радио КП» 11 сентября в 11:00.
4: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». «Комсомолка» оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
7: Российские условия для остановки боевых действий на Украине не изменились. Москва по-прежнему придерживается предложений Владимира Путина от 2024 года. Это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что единственным существенным изменением за прошедшее время стало заметное ухудшение ситуации на фронте для украинской стороны. Ранее российский лидер назвал ключевыми требованиями вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии, а также официальный отказ Киева от вступления в НАТО. Денис Мантуров поручил усилить защиту нефтеперерабатывающих заводов страны. Власти также намерены сформировать резервные мощности и максимально сократить сроки ремонта предприятий в случае аварии, отметил первый вице-премьер. По его словам, профильным ведомствам необходимо уделить этим дополнительным мерам особое внимание. Программа призвана обеспечить бесперебойную работу топливной инфраструктуры и сохранить стабильные поставки бензина на внутренний рынок. Сергей Собянин сообщил об открытии нового съезда с московского скоростного диаметра на Каширское шоссе. Это двухполосная эстакада длиной 800 метров. Часть сооружения проходит над путями МЦД-2, работы велись в технологические окна, без остановки движения поездов. Эстакада обеспечивает бессветофорный съезд с южного направления МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД и напрямую связывает диаметр с южной Ракадой. Как отметил мэр Москвы, перепробег машин на участке сократится почти вдвое, а время съезда на Каширское шоссе уменьшится в 6 раз с 6 минут до 1. Ожидается, что нагрузка на участок Каспийской улицы снизится на 50%. Станет лучше и транспортная доступность 4 районов на юге столицы, где живут около 440 тысяч человек.
2: Обо всем.
7: НАСА смогло создать печенье из переработанного пластика для астронавтов. Ученые из Университета Южного Иллинойса при поддержке космического агентства разработали технологию, которая превращает пластиковые отходы и сельскохозяйственное сырье в компоненты для еды. Так, полиэтилен-терефталат, из которого делают, например, одноразовые бутылки, расщепляют до углерод-содержащих молекул. Затем специальные дрожжи пересобирают эти молекулы в белки, жиры и прочие питательные вещества. Из получившейся суспензии с помощью 3D-принтера печатают печенье. В недалеком будущем еда из пластика войдет в рацион астронавтов. По мнению ученых, в технологии одни плюсы. Цена за килограмм такого лакомства всего $60. Это 5000 рублей. А храниться оно может буквально вечность. И о погоде. В эти минуты в российской столице плюс 22 градуса. Завтра днем 16-18 тепла и дожди. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
8: Знает. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии я, Евгений Проскуряков, и у нас на связи известный российский журналист и политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Георгий Георгиевич, как всегда, очень рада вас приветствовать.
9: Здравствуйте. Здравствуйте, аналогично.
8: Здравствуйте, да, ну, как обычно, мы обсуждаем самые важные темы из всех сфер, экономика, политика, жизнь и так далее, да, и, пожалуй, одна из самых громких тем сейчас и самых важных состоит в том, что к нам приезжали Уитков и Кушнер, сперва они к нам приехали, потом Путин с Трампом разговаривали по итогам этого визита. Тут хотелось бы даже обсудить, может, не столько сам визит, да, потому что про него мало что известно, а он дает нам повод поговорить про российско-американские отношения. Вот, Георгий Георгиевич, что сейчас с ними происходит? Вот к нам приезжают высокопоставленные люди, да, Рэдклифф, Уитков, Кушнер. Вот, общаются с представителями нашей власти, с представителями наших спецслужб. Вот, как-то говорит это о том, что наши отношения налаживаются или... Может, не стоит обольщаться? Как вот вы считаете?
9: Нет, они не налаживаются, к сожалению. Они находятся в глубочайшем кризисе. Это еще не предел, я думаю, их ухудшения. Кстати, у нас до сих пор нет посла американского в Москве. После победы Трампа на выборах прежняя послиха уехала, а новый посол так и не приехал, его просто не назначили еще. Так что вот этот канал, достаточно важный дипломатических контактов, отношений, он фактически бездействует, с кем разговаривать. Хотя после прихода, возвращения, вернее, Трампа к власти, многие думали, что ну вот восстановить-то уж дипломатические, консульские отношения не будет ничего стоить, это же легко. Достаточно вернуть консульства российские, ну, американские тоже здесь. Вновь заработает канал там, консульских услуг, выдачи виз и так далее. Ничего подобного. Эти переговоры зашли в тупик еще в прошлом году. И они никуда не продвинулись. И, в общем, все понятно, почему. Как сказал директор ЦРУ, и, судя по этим утечкам, можно верить в то, что он именно так сказал, о том, что на встрече с Силуановым на двадцатке, ой, простите, это министр финансов...
8: Глава Минфина американский, да.
9: Министр финансов Бессон сказал Силуанову на двадцатке, что пока идет война, никаких отношений не будет, ни экономических, никаких других. Москва, конечно, пыталась бы разделить вот Украину от всего остального, но не получается. Я думаю, что не получится. Действительно, вот этому утверждению министра финансов американскому ему можно верить. Пока идет война, ничего, никакого прогресса не будет. А как ее урегулировать? Вот они тут пляшут вокруг этого урегулирования, но тоже пока никуда не доплясали.
8: Ну вот, кстати, действительно, это даже немного странно, что у нас до сих пор нет ни посольства, ни консульства, потому что есть государства, с которыми, мне кажется, даже похуже отношения, да, та же самая Великобритания и так далее. Получить визу британскую не так сложно россиянам, да, вот Как вы думаете, почему? Понятно, что там боевые действия и так далее, но тем не менее, и Великобритания тоже находится на другой стороне, и весь Евросоюз, и тем не менее, там Франция та же самая, да, Италия. Но визу во Францию и Италию получить легко, консульства работают, визовые центры, через которые это все упрощается, работают, а с Америкой совсем не так. Хочешь визу, давай в Казахстан. И я уже не говорю про действительно какие-то дипломатические пути общения, да, российских дипломатов с американскими дипломатами. Вот почему так? Какая-то такая градация отношений, да, хотя, казалось бы, они все на одной стороне находятся.
9: Это как история со всякими санкциями. Их легко вводить, и потом очень трудно отменять. Так и здесь. Собственно говоря, вот консульские отношения с Америкой, они были, начали рушиться еще при Обаме и закончили рушиться при первом сроке Трампа. И то есть еще до войны все было закрыто и прекратили выдавать визы фактически в России. Какое-то время выдавали визы в других странах русским, но потом все свели к двум странам, в Польше, если хотите, да, и в Казахстане, действительно. Ну, в Польшу еще попасть надо. Польша сама не выдает туристические визы россиянам.
8: Ну, вот да.
9: Ну, и в том числе для посещения американского посольства тоже не выдаст. Вот, так что это все было уже в довоенное время. А восстановить это сейчас, ну, как... практически невозможно, пока идет война, пока идут военные действия. Я думаю, что никакого прогресса на этом пути не будет. Что касается Британии, то да, действительно говорят, я, правда, не пробовал, говорят, что британскую визу получить чуть ли не легче, чем шенгенскую. Ну, тоже трудно, понятное дело. Шенгенскую вообще стало очень трудно получить, а английскую чуть легче, чем шенгенскую. Мне это кажется, так сказать, объясняется тем, что, ну, во-первых, она очень дорогая, и туда едут заведомо очень состоятельные люди, у которых есть деньги, которые там... В Британии, я, честно говоря, не слышал, чтобы нелегалы какие-то из России оставались. Вот приехал по туристической визе и потом там пошел где-то работать дворником, мусорщиком, еще кем-то нелегально. Нет такой практики. И туда едут состоятельные люди, и фактов вот нелегальной эмиграции, видимо, совсем нет. Что, собственно, и позволяет им относительно легко, я подчеркиваю слово «относительно легко» выдавать русским визы, пусть привозят свои деньги, пусть там учатся даже и так далее. Хотя учиться сейчас поступить тоже не так-то просто. В Европе даже больше возможностей для каких-то нелегальных действий в смысле эмиграции, чем в Британии. Ну, вот, собственно, и все объяснение. Кстати, британский посол в Москве присутствует, а вот российский недавно уехал. Теперь у нас нет посла там в Британии. Так что деградация отношений идет и там.
8: Ну вот, кстати, я, опять же, если говорить про Америку, да, деградация отношений, да, посольства нет, да, но вот что интересно, я изучил немножко статистику, и за последнее время, вот какие новости только за последний месяц мы видим, да, вырос экспорт из России в США удобрений, каучука, шоколада, кстати, тоже вырос, то есть деньги отдельно, политические отношения отдельно, или как это все-таки выглядит?
9: Ну, это все ничтожный объем. Кстати, посольство американское есть, это консульство нет. Вот его закрыли последнее в Петербурге. А посольство само есть на Новинском бульваре в Москве. Оно там функционирует. Напротив него там агитплакаты в пользу СВО установлены. Так что все хорошо там. Вот. А что касается торговых отношений, то они в лучшие годы у нас были очень малы с Америкой. Ну, что такое 30 миллиардов долларов по сравнению с тем, что с Европой был около полутриллиона долларов, больше, чем в 10 раз больше. А сейчас это миллионы или даже тысячи долларов, сотни тысяч долларов, что ничтожная сумма для наших стран. Поэтому, когда ничего нет, потом вдруг там какую-то партию шоколада, там полгрузовика отгрузили, и считается, вот там пошел подъем. Никакого подъема нет, на самом деле. Торговля находится на фактически около нулевом объеме. И попытки американцев сказать, что, дескать, вот если вы завершите СВО, то сразу польется там дождь долларовый, пойдут инвестиции, будут взаимные проекты. Особенно мне смешно, конечно, с проекта туннеля через Берингов пролив, под Берингом проливом. Это особенно смешной проект. Вот эти все заманухи, они не работают. Потому что американские инвестиции сюда шли, да. Они были на достаточно высоком уровне. Кстати, они и сейчас остались на уровне, который, я не знаю последних цифр, но еще недавно он был больше китайского. То есть они сохранились с прежних времен. Они сюда действительно кое-что инвестировали. Но вот объем взаимной торговли, он всегда был малым. Всегда был малым. И основной наш внешнеэкономический партнер – это была Европа.
8: Ну да, это получается от низкой базы. И завершая тему, Георгий Георгиевич, коротко, если можно, да, все это все равно приводит нас к вопросу, на чьей стороне Трамп?
9: Трамп на стороне Украины. При всем его заигрывании с Путиным, и когда он говорит, что с ним прекрасные отношения, стратегически он на стороне Украины. При том, что он Зеленского, мне кажется, лично ему Путин ближе по характеру. Он понятнее, такой жесткий политик. Зеленский, я думаю, что ему лично не очень приятен. Но вот эта вот западная солидарность, атлантическая, североатлантическая солидарность, натовская, она берет свое. Позиция американского правящего класса, Трамп не может ее не учитывать, состоит в том, что Россия не может победить в этой войне, вернее, не должна победить в этой войне, и Америка должна сделать все, чтобы она не победила.
8: Ну, то есть, получается, друг моего друга, мой друг, да, и вот такие взаимоотношения развиваются. Спасибо большое, Георгий Георгиевич. Сейчас мы ненадолго прервемся, вот, и потом вернемся для обсуждения самых важных тем.
2: Бовт знает. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
10: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Лосось во время икрометания – легкая добыча. В старину его называли лох. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Бовт знает.
8: Итак, мы снова в студии. Меня зовут Евгений Проскуряков, и у нас на связи известный журналист, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт. Мы обсуждаем самые важные, громкие, интересные темы последних дней, и вот сегодня громко... И вот громко прозвучала такая тема, как Украина готовила теракт в посольстве Великобритании, чтобы потом обвинить в нем Россию, в посольстве Великобритании в России. ФСБ предотвратила этот теракт, да, о чем нам рассказали спецслужбы. Вот вопрос, естественно, напрашивается сам собой, Георгий Георгиевич, а если бы теракт не предотвратили, что бы было?
9: Ну, если эта версия верна... Мы находимся только первый день, это сообщили сегодня. Если эта версия верна, то, конечно, ответственность возложили бы на Москву. И надо сказать, что и по всем, так сказать, дипломатическим канонам и документам страна, которая принимает посольство, она несет ответственность за его безопасность. Поэтому, в общем, юридически... На ФСБ в данном случае, ну, не на ФСБ конкретно, а на Москве, на российских властях, лежит ответственность за безопасность дипломатов и безопасность посольства. Если это действительно было так, то, мягко говоря, было бы неприятно. Потенциально, если бы действительно провернули какой-то теракт, то потенциально это нанесло бы огромный урон и России, и отношениям с Британией, хотя они и так скверные.
8: Ну, вот вы говорите, да, что это было бы плохо, был бы урон. А на пальцах как это могло бы выглядеть в реальности? Не дай бог, там, война с Британией, или окончательно бы выслали бы послов и так далее.
9: Не, ну, войны бы не было так напрямую, что война, и полетели самолеты, бомбы, там, ядерные боеголовки. Нет, ну, разорвали бы типа отношения. Угу. Я думаю, что так.
8: Кстати, а почему вот именно посольство Великобритании здесь оказалось в поле зрения? Вряд ли это случайный выбор. Ни, не знаю, ни какой-то другой страны, ни Америки, которую мы уже обсуждали, да, ни азиатской какой-нибудь, не знаю, там, союзника, а именно Китая. Ой, тьфу, а именно Великобритания, извиняюсь.
9: Ну, еще раз подчеркиваю, что мы не знаем всех подробностей того, что на самом деле произошло. Кстати, стоит напомнить, вернее, сообщить, что накануне, как раз за день до задержания этого охранника, в Британии был задержан британский гражданин тоже, то есть гражданин своей страны, который якобы работал на русскую разведку. И получается, что вот на следующий день арестовали русского гражданина, который якобы работал на украинскую разведку. Ну, вот случайность таких совпадений я обычно не очень верю. Ну, вот поставим тут знак вопроса, почему они произошли в одно и то же время. А так, ну, пока... После убийства германского посла в 18 году, в 1918 году эсерами, у нас таких инцидентов не было.
8: Ну, и дай бог, что не будет. А кого там, напомните, пожалуйста, в Великобритании-то арестовали? Я вот... Чтобы все были в курсе, потому что эта история не настолько громкая.
9: Это британский гражданин, 31-летний, его арестовала местная полиция и обвиняет в том, что он, значит, там работал на, как они называют это, главное разведуправление Генштаба. Ну, на самом деле там название может быть другое, но вот его обвиняют в связях с российской разведкой. А что он там конкретно делал, они пока не сообщают. Шпионил, говорят.
8: Ну, получается же, да, если в Великобритании поймали, по их мнению, да, русского шпиона, вот, а у нас на следующий день объявляется не о том, что там поймали британского шпиона или еще какого-то, да, а наоборот, о том, что мы, значит, поймали нашего гражданина, который хотел устроить, ну, или помочь устроить теракт в британском посольстве, то есть... Мы-то, получается, спасли британского посла. Это, может, наоборот, как какой-то дружественный жест можно воспринимать?
9: Не знаю, как это воспринимать, честно говоря. Еще раз говорю, что история такая достаточно загадочная и мутная. Поэтому надо подождать, когда поступит дополнительная информация на сей счет.
8: А вот мы с вами говорили о взаимоотношениях с Америкой, может быть, немножко перекликающийся вопрос, да, вот, а вот если действительно предположить, что это какой-то там такой дружественный жест в адрес Великобритании, можно ли наладить отношения как-то с Великобританией в нынешней ситуации или не в нынешней ситуации, то есть как-то мы можем делать все-таки шаги, может, друг навстречу другу, потому что, ну, это выглядит чем-то похожим.
9: Ну, мы по разные стороны фронта, опять же. Поэтому нельзя. Пока война идет, никаких улучшений отношений ни с одной европейской страной не будет. Да и с Америкой не будет.
8: Но, тем не менее, та же самая торговля, те же самые визы продолжаются. Вот. И, кстати, вот такой вот вопрос, да, у нас Великобритания считается недружественной страной, да? Вот, но, тем не менее, контакты есть тоже с ними. Вот, ничего это как-то не противоречит тому, что мы по разные стороны фронта. Вот, посол здесь британский есть, вот, консульство британское есть.
9: Ну, какие контакты? Это торговля там минимальна, опять же. Британцы достаточно, так сказать, прагматично и цинично. Если можно заработать деньги, пусть, то можно и заработать, почему нет. Но все равно они ввели столько же пакетов санкций, сколько ЕСовцы, и эти санкции достаточно жестко действуют. Что касается виз, ну, Европа пока визы выдает, я не исключаю, что перестанет, кстати говоря. Давление в пользу того, чтобы русским перестать давать визы, достаточно сильное со стороны северных стран. Сопротивляются южные страны Европы, где сохраняется еще какое-то количество русских туристов, но если под давлением всяких финансовых обстоятельств, трудности перелетов, это число пойдет на нет, то скажут, что ну, незначительное число туристов, можно и визы перестать давать. Я не исключаю такой возможности, если война продлится еще какое-то количество лет.
8: То есть вы думаете, что вот это вот сопротивление южных стран, оно будет сломлено в случае, если туристов станет меньше? То есть чем чаще мы пока туда ездим, да, тем выше вероятность, что визы сохранят?
9: Да, это связано с тем, что очень трудно ведь летать. Раньше сел в самолет и долетел до Рима за сколько там, за 3 часа, 4 часа.
8: И за 3,5 тысячи рублей, я помню.
9: А сейчас это целый день через Турцию, через там, Баку, Ереван, Тбилиси и так далее. Это долго и дорого.
8: И дорого, да. Ну, кстати, в Северную-то Европу еще дороже. Поэтому, может быть, туда или не может быть.
9: А Северная Европа, ну как, Финляндия тоже летит через Турцию. Это не парадокс ли? Как?
8: Ну, я на форуме недавно общался с японцами во Владивостоке, да, которые тоже говорили, что раньше как? Вот он Владивосток, вот она Япония, да, сел на самолет, перелетел. Теперь мы летим в лучшем случае через Китай во Владивосток, но во многих случаях намного дешевле лететь, например, через Эмираты. И вот такой вот маршрут. Но это уже такое отступление, конечно, но такая жизнь не только у нас.
9: Кстати, интересно, что японцы говорят, еще охотнее дают визы россиянам. Они даже бесплатные. Вот, и да, это так.
8: Нет, кстати, не бесплатно. Нет, у них же сейчас визовый сбор вот, существует, но действительно говорят, что получить его несложно. Но сейчас мы ненадолго прервемся, дорогие радиослушатели, и вернемся через несколько минут. У нас небольшая пауза. Не переключайтесь.
2: Бофт знает. Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
14: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Просто космос.
15: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. У меня есть новость, которая касается напрямую каждого из нас. Японский зонд «Хаябуса-2» доставил на Землю образцы с астероида Рюгу, и исследование подтвердило смелую гипотезу. Жизнь действительно могла быть занесена на нашу планету из космоса. В пробах нашли органические молекулы, аминокислоты, те самые кирпичики жизни, из которых строятся белки. А главное, внутри минералов обнаружили застывшие капли жидкой воды, которым миллиарды лет. Это прямое доказательство того, что ранняя Солнечная система была гигантским химическим реактором. Астероиды постоянно бомбардировали молодую Землю, принося с собой и воду, и готовый органический суп. Получается, что мы не просто живем на планете. Возможно, мы сами буквально собраны из космической пыли. В общем, друзья, космос оказывается не таким уж чужим и враждебным, а иногда даже удивительно родным в самом прямом химическом смысле этого слова.
16: Просто космос.
17: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
2: Сегодня цифровая грамотность – это не только умение пользоваться технологиями, но и способность защищать себя и свои данные. Обсудим это на конференции КП «Образование в цифровой среде. Как выстраивать кибербезопасность для детей, студентов и преподавателей» с директором по доверию и безопасности Авито Натальей Юматовой. Смотрите трансляцию в соцсетях Радио КП 11 сентября в 11:00.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Министр просвещения Сергей Кравцов о предстоящих нововведениях в детских садах.
19: Мы будем развивать воспитательную работу, в том числе проведение занятий «Добрые игры» по пятницам. Надо, конечно, наводить порядок с игрушками. Потому что если вот вы зайдете, посмотрите, есть игрушки, которые, мягко скажем, там, вызывают вопросы, и их возьмешь, самому аж страшно. Поэтому у нас есть большой конкурс. Елена Александровна Емпольская этой работой занимается, и мы отбираем игрушки наши отечественные. В ближайшее время планируем, сейчас разрабатываем рекомендации по оснащению нашими игрушками детских садиков. Следующее направление – это подготовка и воспитателей, оформление пространств детских садиков и так далее, и так далее, и так далее.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В Великих Луках 20:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Начался ремонт тротуара на улице Винотовского от улицы Роза-Люксембург до проспекта Ленина. На этом участке находится учебный корпус и общежитие Великолукской сельскохозяйственной академии. Создание комфортных условий для студентов – один из приоритетов в Великих Луках, отметил депутат городской думы Дмитрий Белюков, который на месте оценил объем ремонта. Эти работы будут проведены в рамках муниципального контракта до конца ремонтного сезона. Сразу два проекта участников из Великих Лук получили финансовую поддержку Министерства молодежной политики Псковской области по итогам конкурсного отбора социальных проектов среди молодых семей региона на 2026 год. Это Виктория Романова с проектом «Папа, мама, я, туристская семья» и Александр Каканов с проектом «Новогоднее созвездие». Жители Псковской области с сентября 2026 года получили возможность добровольно ограничить свое участие в азартных играх. Соответствующий федеральный закон вступил в силу. Подать заявление о самозапрете можно в любом отделе МФЦ Псковской области. Механизм распространяется на все легальные формы азартных игр – казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы. При этом самозапрет не распространяется на лотереи. Услуга предоставляется бесплатно.
21: О валютах.
20: Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек, юань 12,74.
16: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
21: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бофт знает.
8: И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что в студии Евгений Проскуряков, у нас на связи известный российский журналист и политолог Георгий Бофт. И мы обсуждаем самые важные, самые актуальные темы российской, международной политики, экономики и так далее. И вот какая тема у нас сегодня снова затрагивается, это миграция. Но миграция несколько в экономическом смысле. Доходы бюджета от миграционных процедур выросли на 30% и достигли 321 миллиарда рублей, сообщил первый замглавы МВД на встрече с Путиным. Летом в России кратно повысили пошлину для мигрантов. То есть, собственно, поэтому все это и выросло, да? Сбор при оформлении вида на жительство вырос в 5 раз, разрешение на временное проживание в 8 раз, а если говорить о российском гражданстве, то цена выросла в 12 раз. Ну, я хотел бы поговорить о плюсах и минусах вот этого всего дела, да, потому что это же как с повышением налогов, да, налоги повышаем, нам кажется, что бюджет начнет лучше пополняться, вот, но, как показывает экономическая теория, это все действительно так работает до определенного предела, вот, если перегнуть палку с этим делом, да, то тогда начнут активнее от налогов уходить, дробиться, закрываться, в конце концов, но вот теперь вот у нас, смотрите, повысили различные сборы для мигрантов. Во-первых, как вы считаете, на пользу этой экономике и социальной, кстати, сфере, потому что, ну, тема мигрантов такая непростая, или не на пользу? К чему это может привести? Вот какое ваше мнение?
9: В краткосрочном плане вы озвучили цифры. Бюджет получил дополнительные деньги от сборов с мигрантов.
8: Да, но нам-то интересно подальше заглянуть.
9: Да, в долгосрочном плане, я думаю, что миграция в Россию будет падать. Соответственно, дефицит рабочих рук будет возрастать, а услуги тех мигрантов, которые сюда доедут, они будут дорожать. Поэтому за это кто-то заплатит. И это за эту плату будет нести, конечно же, российский потребитель.
8: Вот у меня есть. А каким образом потребитель будет ее нести?
9: Вот я вам расскажу историю. У меня есть знакомый, у которого лежачая больная, она парализована. И достаточно уже много лет. Были украинские сиделки до войны, молдавские. Потом все кончились, соответственно, эти молдавские, украинские. Пошли азиатские сиделки, которые стали стоить в полтора раза дороже. Которые плохо говорят по-русски, достаточно бестолково, извиняюсь за выражение. И вот их обложили всеми этим, там, нужно загрузить приложение Амина, в чем они ничего никто не понимает. И загрузить его, вот он мне рассказал, это целое дело, целый тест. Они не могут его загрузить. не потому что тупые, а потому что она сделала руками из жопы, видимо. Вот. И это не так просто. Потом нужно где-то зарегистрироваться, потом нужно все время проходить какие-то медосмотры, и все время вот этот вот нарастает бюрократический вал. В результате стоимость сиделки возрастает кратно. Вот вам иллюстрация. Он за это платит деньги конкретные. Вот. А потом, значит, какое-то время у него была сиделка, которая провалилась с этой аминой, не смогла ее загрузить, ее схватили на улице, и высвободить ее стоило 40 тысяч рублей. Тоже
8: что
9: деньги.
8: Значит, высвободить?
9: Высвободить – это чтобы ее не депортировали, потому что что вы будете делать с парализованным лежачим больным, если единственную сиделку депортируют в ее азиатскую страну? Поэтому вы платите ментам, они ее отпускают. И она сидит дома безвылазно, не выходит на улицу. Вот история. Таких депортированных и непущенных уже сотни тысяч. Это все бьет по российскому рынку труда, потому что это все в конечном итоге перекладывается на конечного потребителя. Чиновникам им хорошо, они там придумали одну регуляцию, другую регуляцию, третью регуляцию. Давайте им еще в мозг вмонтируем чип, чтобы за ними следить, когда они пошли в сортир, значит, там, а когда из него вышли. Это все стоит денег, и кто-то за это платит. За это платит простой российский потребитель. Дороже стали всякие услуги там, по приусадебным хозяйствам, по ремонту, по всему. То есть те, кто работает руками, раньше можно было воспользоваться услугами этих гастарбайтеров, а сейчас мы оказались в положении, вот мы тут точно догнали Америку и передовые западные страны, где для того, чтобы вам починить какую-то бытовую технику, нужно бегать за этим человеком и платить ему несусветные деньги. Это все цена вопроса.
8: Отсюда логичный вопрос, да? А что делать тогда? Как решать вопросы? Потому что есть сторонники того, что мигранты нам во вред, да, вот, наверное, не сильно вдаются в экономику этого вопроса, но тем не менее, да, вот как найти золотую середину, чтобы и засилия мигрантов не было, против которого многие ратуют, ну и чтобы вот этих вот побочных эффектов, о которых вы говорили, не случалось?
9: Ну, во-первых, программа переселения соотечественников должна работать более эффективно. Все-таки соотечественники – это те, кто нам ближе по ментальности и по культурному коду. Таких людей по-прежнему за границей миллионы. Они сюда перестали ехать после начала войны. Потому что почему? Они боятся. Боятся мобилизации в том числе. А второе ограничение, которое начало действовать еще до войны, малые подъемные, не везде можно поселиться. Ограничения большие, но главное – это как бы подъемные. Они там все теряют, перевозят сюда какой-то контейнер, ну и здесь получают достаточно скромные средства. Можно тут поучиться у стран с открытой иммиграцией, типа Израиля или Канады, где этим людям оказывают гораздо большее содействие. Второй путь – это, конечно же, открытая иммиграция по бальному принципу. Если есть квалифицированные работники, то их надо привлекать и поощрять приезды сюда.
8: А поедут квалифицированные работники, это как их поощрять?
9: Смотря какая зарплата, смотря какие условия. И ведь не секрет, что последнее время в российской медицине появилось достаточно много представителей, ну, скажем, наций мигрантов. Они находят здесь возможность трудоустроиться.
8: Вы имеете в виду африканских стран, да,
9: нет, азиатских? Нет, нет, африканских пока не дошло, но это там прежде всего азиатские есть, чуть-чуть страны. Это бывшие страны советских, бывшие советские республики, прежде всего. Вот они находят пути, находили пути сюда попадать по всяким таким квотам для квалифицированных работников, в том числе медицинских. Это медсестры, которых у нас не хватает катастрофически. Там их десятки тысяч дефицит медсестер и тысячи дефицит врачей квалифицированных. Вот это еще одна возможность. Ну и кроме того, в принципе, если дать людям какой-то понятный образ будущего, не только что приехал сюда как кочевник на год, на два, а если ты будешь себя хорошо вести, интегрируешься в наше общество, пройдешь, соответственно, языковой экзамен без коррупции, а честно, то через 5-10 лет тебе светит гражданство. Это тоже вполне понятный вариант, который стимулирует на то, чтобы люди адаптировались и интегрировались. А так, когда ты завозишь сюда рабов, которые сидят за колючей проволокой, их возят на автобусе под конвоем на... Я утрирую, конечно, на место работы, потом увозят обратно в общежитие. Надо думать о последствиях для российского рынка труда. Ведь работодатели, если они видят, что, смотрите, можно же рабов завести... Зачем платить нашему русскому товарищу большую зарплату? Я попрошу квоту вот индусов, там нищих, Бангладеш какой-нибудь, из Конго привезем кого-нибудь. Они тут за малые деньги работают без выхода на улицу. Запру их в подвале, потом уберут. И эти трудовые... практики, они потом распространятся, будьте уверены.
8: Да, действительно. Кстати, вот что касается мигрантов из стран Южной Азии, которые вы сейчас упомянули, не так давно у нас был об этом материал, и журналист недалеко здесь от Москвы ходил в общагу, где живут работники из Шри-Ланки, и спрашивал, сколько они получают. Это... Если мне память не изменяет, где-то в районе 40 тысяч им платят, причем за работу 6 дней в неделю, часов по 12-13, около того. Поэтому вот оно то самое рабство, о котором вы говорите. Ну что ж, мы ненадолго прервемся и скоро вернемся в студию. Не переключайтесь.
16: Бофт знает. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
22: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
23: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бофт знает.
8: Итак, снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Евгений Проскуряков, и у нас на связи известный российский журналист, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Георгиевич Бовт. Георгий Георгиевич, вот я очень хотел бы именно с вами обсудить, уже прошло, да, несколько дней с того, как это событие завершилось, но, тем не менее, оно важное, по крайней мере, для российской экономики и для меня тоже, потому что я там был. Это Восточно-экономический форум, который прошел во Владивостоке, закончился 4 числа. Георгий Георгиевич, расскажите, пожалуйста, вы следили за форумом? И если следили, то что стало для вас самым интересным?
9: Более-менее следил. Было интересно, что скажет Путин там. Ну, какие-то частные вещи касательно экономики. Так, особых сенсаций я там, честно говоря, не услышал. И поэтому... Мне кажется, что в целом и мировое сообщество, и российское бизнес-сообщество заняло выжидательную позицию по отношению ко всем этим форумам, поскольку трудно планировать будущее. Трудно планировать будущее на год, на два, на три вперед. Не очень понятны правила игры, не очень понятно, что будет делать государство с защитой частной собственности, какие правовые новшества оно придумает, какие налоги еще введет, это вносит большой элемент неопределенности. Вот, например, указ номер 604, который поставил под угрозу передачу во внешнее управление активов, которые недостаточно защищены или недостаточно быстро восстанавливаются, это достаточно большой фактор неопределенности. Бизнес не знает, по каким критериям это будет делаться. Это будет, может, делаться по там, желанию левой пятки большого начальства. Вот этот актив, кажется, недостаточно хорошо защищен от дронов, поэтому давайте мы его передадим во внешнее управление. А зачем вкладываться в такой актив, спрашивается? Зачем развивать его в долгую? Вопрос.
8: Ну, кстати, вот мы про Восточный форум говорим, да, может быть, как раз-таки на Дальнем Востоке таких активов и побольше будет, тех, которым сложно, скажем так, которым сложно подкатить, объявив их недостаточно защищенными, потому что, ну, защита перед чем имеется в виду, да, перед беспилотниками в первую очередь.
9: Тут, ну, вот, до Дальнего Востока.
8: На Дальнем Востоке с этим...
9: До Дальнего Востока они здесь пока не долетают все-таки. Вот до Нового Уренгоя долетел как раз сегодня, это почти 3000 километров, а для Дальнего Востока пока не долетел ни один беспилотник украинский.
8: Ну вот да, поэтому там, возможно, бизнес может чувствовать себя, по крайней мере, в отношении этого закона как-то посвободнее, я думаю.
9: Да,
8: так а как нам вот во всех этих факторах неопределенности, с одной стороны, они есть, с другой стороны, развивать Дальний Восток надо, и отношения с нашими дальневосточными партнерами, с Китаем, с Южной Кореей, с Японией, с Монголией и так далее, развивать тоже нужно. Как это делать в современных условиях? Они приезжали, я со многими из них общался, вот. Вот, они бы и рады развивать эти отношения, но они тоже, кстати, рассказывают опасения, о которых говорите вы.
9: Они же вам, наверное, тоже рассказывали о тех опасениях, о которых говорю я. Недостаточная правовая прозрачность, недостаточная защищенность прав собственников и не очень предсказуемые правила игры, в том числе налоговой. Ну и общая сложная ситуация из-за санкций, конечно, сохраняется, поэтому как? Как платить, как переводить деньги, как не попасть под вторичные санкции. Целое дело.
8: Ну, тем не менее, обходим эти санкции, да, и вот, ну, обходим их грамотно и легально, да, там, где это можно. Вот в связи с этим вопросом на форуме все время звучит много разговоров о том, что мы повернули на восток, там наши главные союзники, да. А действительно ли там наши главные союзники? Вот кто сейчас наши главные союзники?
9: У нас сейчас нет союзников. Тут надо сказать честно.
8: Ну, не вообще союзники, да, я вот,
9: кстати, вообще ни одного.
8: Кто наши главные, ну, не знаю, партнеры, на которым можно доверять, да, с которыми можно выстраивать отношения какие-то?
9: Ну, на первом месте по товарообороту Китай. Но можно ли ему доверять? И в полной мере. Я не уверен. Уже который год, больше 15 лет идет эта байда вокруг «Силы Сибири-2». Не хотят они этот газопровод, хотят газ по внутренним российским ценам, чтобы китайцы платили за газ, так же, как российские домохозяйства. Ну как? Как можно доверять? Они хотят на халяву, они добиваются больших скидок на нефть, в том числе на все поставляемое им сырье, они добиваются скидок. То есть это никакая не благотворительность и не дружба. Как вот мы Китаю помогали строить промышленность в 50-х годах прошлого века, это было делано в том числе и за наш счет во многом. Да, это была такая социалистическая благотворительность. А Китай никакой благотворительности не оказывает.
8: Инвестиции китайские... Сейчас другие времена, действительно, на социалистическую благотворительность рассчитывать не, прих...

0: комплектующие, собирайте там у себя где-то там. Мы не против. Ну, и украинцам тоже продадим заодно. Мы тоже не против. На этом заработаем. Так что такой партнер непростой.
1: Ну, непростой, да, но, с другой стороны, действительно, те времена, когда была социалистическая помощь, друг другу прошли, каждый хочет выгоду, где-то мы хотим, где-то китайцы. Кстати, вот я по ходу дела вспомнил, да, фразу, которую я часто слышу про северокорейскую дипломатию, да, о том, что у них нет друзей и друзей и партнеров, есть ситуативные союзники. Вот, наверное, тут как-то более правильно будет его употреблять. Согласны вы?
0: Да я и ситуативных союзников тоже не вижу, честно говоря. Вот сейчас были переговоры с вьетнамцами. Достаточно мало информации, но прошла информация, что мы просим у них в лизинг самолеты пассажирские вместе с экипажами
1: Мокрый
0: и
1: лизинг, да.
0: обслуживанием, и техническим обслуживанием, главное. Они думают. Нет такого, чтобы «да, конечно, мы вам сейчас поможем». Нету этого. А мы уже обращались и к центральноазиатским странам с той же просьбой, отказали. К Эфиопии отказались. Не самый первый у нас, значит, там флагман гражданской авиации в мировой, да, но тем не менее тоже отказались. Боятся санкций. Ну, настоящий союзник не должен бояться санкций. Мы же не боялись санкций, когда поддерживали Северный Вьетнам в войне с Америкой. А они боятся.
1: Ну, тогда тоже по-другому было. С другой стороны, мы поддержали санкции против той же самой Северной Кореи, когда их вводили из-за ядерной программы.
0: Да, кстати говоря, указ Путина об этом формально до сих пор не отменен. Он указом был введен президентским, санкции.
1: Но, с другой стороны, те же самые, есть абсолютно легальные способы не то чтобы ходить эти санкции, да, но, например, одна из этих санкций, что северокорейцам нельзя работать в России, да, опять же говоря, союзникам. Не в России, а вообще за пределами Северной Кореи. С другой стороны, студенты, которые у нас учатся, вполне могут работать, и некоторые северокорейцы пользуются этим правом. Вот, кстати, что вы думаете о северокорейских работниках в этой связи? Вот мы
0: Я думаю, что
1: говорили тоже в этой передаче о гастарбайтерах.
0: Северокорейские работники у нас есть, но я думаю, что на все эти санкции надо давно наплевать в отношении Северной Кореи и сделать, как говорится, морду кирпичом и сказать, что да, используем и будем использовать. Вы тоже свои санкции вводите на основе незаконной, они односторонний характер носят, поэтому и мы тоже так же будем поступать. Собственно говоря, ничего там как бы вилять-то. Так и сказать. Ну и что? Чихать мы хотели на эти санкции. Да, подписали в свое время. Ну и мало чем мы подписали в свое время. Мы Будапештский меморандум с Украиной подписали в свое время. И что? Поэтому времена изменились.
1: Но вообще, вот, кстати, говоря об этих работниках, да, из Северной Кореи, как вы считаете? То есть вы считаете, надо их оставлять, поддерживать и даже плевать на эти самые санкции?
0: Ну, выхода-то нет особенно. А потом они как раз вот тот самый контингент, который очень дисциплинированный. Их там есть собственные у них там комиссары, которые их строят, держат за забором, не дают выходить в город, и сдают они там. Они валюту же сдают, как раньше советские служащие за границей, едут в командировку, получают деньги. И потом часть денег, если это иностранный наниматель, сдают государству, причем большую часть. Я знаю, что вот люди, которые ездили работать в ООН, они получали зарплату в Организации Объединенных Наций, ну, в 70-х годах. Потом большую часть этой зарплаты несли в посольство российское, ну, в советское. И там сдавали. Оставляли им там по $5, что ли, в сутки.
1: Так, да,
0: северные корейцы ровно так же работают на таких же условиях. Это источник валюты для страны.
1: Ну, а для людей, да, это тоже источник денег, таких, которые они там у себя не заработают. Кстати, я знаю, что, возвращаясь туда, часть денег они сдают, но часть оставляют себе совершенно официально и развивают там какой-никакой частный бизнес. И, кстати, нам в чем вот этого плюс? Они точно не будут привозить сюда семьи и оставаться и просить гражданство. Георгий Георгиевич, спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас на связи был известный российский политолог, журналист Георгий Бовт. Спасибо.
2: Бовт знает. Реклама.

0: Сегодня цифровая грамотность – это не только умение пользоваться технологиями, но и способность защищать себя и свои данные. Обсудим это на конференции КП «Образование в цифровой среде. Как выстраивать кибербезопасность для детей, студентов и преподавателей» с Александром Лунёвым, руководителем группы обучения информационной безопасности «Яндекс». Смотрите трансляцию в соцсетях «Радио КП» 11 сентября в 11:00.
1: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». Комсомолка оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
4: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
3: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
5: Россия не против провести трехсторонние переговоры по Украине в Арабских Эмиратах. Москва обязательно внесет Абу-Даби в список площадок, когда начнется реальная подготовка встречи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что наша страна ценит дружескую позицию королевства. Ранее стороны уже вели дипломатический диалог при посредничестве Эмиратов, решая гуманитарные вопросы.
3: О топливе.
5: Стоимость газа в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года, сообщил «Газпром». На основных хабах цены с поставкой на день вперед превысили $1000 за 1000 кубометров. Приближение отопительного сезона стремительно сокращает возможности для восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. Рынок уязвим к любому росту спроса, перебоям импорта и конкуренции с Азией за сжиженный природный газ. Высокие цены на газ и отставание по запасам выполнению ПХГ усиливают риски для надежного газоснабжения Европы в период холодов.
3: О болезнях.
5: Российские туристы на Пхукете столкнулись с новой вспышкой коронавируса. Отдыхающие массово жалуются на высокую температуру, сильные головные боли и ломоту в теле. Тайские власти подтвердили подъем заболеваемости в стране и посоветовали путешественникам снова носить маски в людных местах. По числу заражений курортный остров сейчас уступает только Бангкоку и провинции Чонбури. Землетрясение магнитудой от 3,3 до 3,4 произошло возле города Мангейм на границе регионов Баден-Вюртемберг и Рейнленд-Пфальц на юго-западе Германии, сообщает газета «Бильд» со ссылкой на источники. Подземные толчки ощущались в Вормсе и в Мангейме. По информации газеты, информация о разрушениях, которые могло причинить это землетрясение, не поступала.
3: Обо всем.
5: 12-летний школьник Ерема Павленко из села Саватеевка Иркутской области вырастил самую большую тыкву в России весом 817 килограммов. Она заняла первое место на фестивале «Битва гигантов» на ВДНХ и вошла в пятерку великанов за всю историю соревнований. Мальчик признался, что это его первый гигант тыква. 2 года пробовал выращивать, но ничего не получалось. Весь секрет в агротехнике, то есть в соблюдении условия ухода и генетики. Гигантские тыквы выращивают из премиальных семян, которые имеют даже свою родословную. Они продаются на аукционах. Цена за одно семечко может быть $1300. Это 110 тысяч рублей. Тыква школьника Еремы тоже будет разрезана и пойдет на семена. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич нам каждую неделю рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь, как устроен наш мир. Вот, и у нас продолжается сегодня уже вторая программа из цикла, из нашего месячника, «Капитализм навсегда» со знаком вопроса. Итак, Валерий Валерьевич, представьте нам сегодняшнего автора.
6: Сегодняшний автор Бранко Миланович, надеюсь, правильно ставлю ударение, это сербско-американский экономист, весьма известный наш современник. Он, кстати, еще блогер экономический, у него блог интересный, вот, можете на него подписаться. Вот. И он рассуждает в своей книге о будущем мира. Мы в прошлой программе, посвященной книге Джеймса Брэдфорда Делонга «Экономическая история 20 века», в конце поставили знак вопроса, а что дальше, что же будет с капитализмом после 40 лет господства его неолиберальной версии, которая обанкротилась уже много раз, ну, по-прежнему почему-то живее всех живых. Что дальше? И вот что дальше, на этот вопрос мы постараемся ответить с опорой на книгу Бранко Милановича. Ну, как следует уже из самого названия «Капитализм и ничего больше», вот, наш автор не видит каких-то существенных альтернатив капиталистической системе. Это, кстати, утверждение спорное. Дальше в рамках нашего месячника мы к нему еще будем возвращаться и рассматривать такие концепты, как посткапитализм. Вот. Но для Милановича это все лишь какие-то грезы, а реальность такова, что есть только капитализм, и больше нет ничего. Но что же это за капитализм и что происходит с капитализмом? Вот здесь он выдвигает очень интересный тезис, говорит, что после того, как капитализм захватил всю планету, а это произошло, конечно, после краха СССР и Варшавского договора, то есть не так давно, в 90-х годах прошлого века, вот, капитализм разделился. Сегодня мы видим уже не одну, а две версии, две модели капитализма. Первую ее Миланович называет либерально-меритократической. Вот, эту версию представляет традиционный Запад, или, как сейчас говорят, глобальный Север. Но есть и вторая версия. Ее Миланович называет политическим капитализмом. То есть первый западный капитализм либерально-меритократический, а второй восточный капитализм, политический, в кавычках. И его представляют такие страны, как Китай, Вьетнам и так далее. Вот. Что это за модели, сейчас будем разбираться. Либеральный капитализм защищает доминирование Запада, рекламирует себя как родину прав человека, власти, закона, демократии и всего того, что мы так любим. А вот политический капитализм...
2: Валерий Валерьевич, простите, да. Я бы «любим» здесь поставил в кавычках, потому что мы с вами еще в прошлый раз выяснили, что слово «капитализм», а особенно «либеральный», это двойное оскорбление. Вот так я бы сказал.
6: Ну, я про то, что мы любим права человека, власть закона и демократию.
2: Это говоря, правда. Это правда, конечно. Да. Капитализм не любим, и либеральный тем более.
6: Ну, некоторые любят. Ну, в общем, будем разбираться. Не суть. Что до политического капитализма? Он характеризуется быстрым экономическим прогрессом и не предъявляет идеологических претензий особых и требований к элитам. Вот эти две модели, по мнению нашего автора, они вступили уже в прямую конкуренцию. И исход этой конкуренции он-то и определит будущего нашего мира. Угу. Кстати, в последнее время включился дополнительный фактор. Это быстрое развитие искусственного интеллекта, вот, новая стадия, так сказать, информационно-коммуникационной революции. И, по мнению Милановича, этот фактор, он ведет к выравниванию сил, то есть делает их противостояние, их борьбу, их клинч особенно сложным. Потому что одно дело, когда есть однозначный лидер, а тут выясняется, что силы примерно равны. Значит, столкновение двух моделей будет особенно яростным. Вот такая картина. Не очень, наверное, духоподъемная, но интересная и оригинальная.
2: Ну, давайте пройдемся по определениям. Да, вот либеральный меритократический капитализм, вот этот вот, про который...
6: Да, в недавнее время считалось, что это единственная такая модель, всем надо на нее ориентироваться, ее там называли Вашингтонский консенсус, неолиберализм и так далее. Ну вот, Миланович называет его либеральным меритократическим капитализмом. Это очень интересный вариант определения, давайте с ним разберемся. Вот, сформировался он относительно недавно, 80-е годы прошлого века. Мы в предыдущей программе об этом подробно говорили. Вот, эта модель сильно отличается как от классического капитализма 19 века, того самого, который Маркс еще описал, так и от послевоенного капитализма социал-демократического типа. С 45 по 73 примерно годы на Западе происходило так называемое Великое 30-летие. У власти в основном стояли социал-демократы, и они проводили... значит, такую политику третьего пути, лавирования, в общем, социального капитализма и так далее. Все это закончилось, и на смену пришел либеральный меритократический капитализм. Его характеризуют следующие признаки. Ну, во-первых, высокая концентрация капитала и богатства небольшой части членов общества. То есть опять поляризация происходит. Если в годы Великого 30-летия происходило выравнивание, социальная структура принимала более-менее такой плоский, равномерный характер, вот, то тут опять все поменялось. Песочные часы, представьте себе, вот, значит, на два полюса растут, перемычка между ними сокращается. В общем, все как у Ленина, два мира. Вот. Это вот реальность неолиберального или либерально-меритократического, как пишет Миланович, капитализма. Растущее социальное неравенство, перераспределение национального дохода от труда к капиталу, формирование целого нового класса, его автор называет меритократы. Меритократы. Меритократия, напомню, сам термин означает продвижение по заслугам, не по родству, не по какой-то привязанности или каким-то, например, по возрасту, вот, по богатству, нет, по заслугам. То есть, в принципе, строй должен быть очень хороший. Меритократия. Увы, нынешние меритократы, как один из правящих классов на Западе или на глобальном севере, вот, ну, не очень-то они хорошие, прямо скажем. Ну, вот, чем они отличаются? Они получают значительные доходы не только от капитала, не только от собственности на средства производства, да, но и от труда, собственного труда. Ведь они являются представителями высокооплачиваемых профессий типа топ-менеджеров, инвестбанкиров, высококвалифицированных врачей и так далее. Члены этого класса заключают браки друг с другом, а дети наследуют состояние и положение родителей. Они исповедуют так называемый социальный сепаратизм, создавая частные системы медицинского страхования, образования, пенсионного обеспечения. В общем, всеми силами отделяются от остальной части общества.
2: Вот в пузырь такой, да?
6: Ну, не очень большой. Дело в том, что параллельно надувается другой пузырь. Пузырь бедной части общества, вот, лишенной перспектив, лишенной, так сказать, своей участия в пироге растущего общественного богатства. Вот, так что пузырь очень опасный. Ну да ладно, вернемся к Милановичу и к его либерально-меритократической модели капитализма. Меритократия, пишет он, вопреки своим обещаниям, не усиливает социальную мобильность. Ведь меритократия обещает, все получат шанс, все, у кого есть талант, у кого есть упорство, усердие, ум, значит, все, кто будет развивать свои лучшие качества, они получат возможность подняться вверх. А вот на деле получается наоборот. Те, кто поднялись, всячески препятствуют подъему других. Перегородки ставят. Вот, подрывают социальную мобильность, уничтожают средний класс, постепенно возвращают общество к двухполюсной структуре 19 века, то есть богатые и бедные. Вот. И хотя в периоды крупных технологических прорывов, а мы с вами сейчас переживаем очередной такой период, к высшему классу действительно присоединяются наиболее талантливые и активные выходцы из низших классов, но все-таки эта тенденция очень ограничена. В целом система прилагает огромные усилия к превращению господствующих классов в устойчивый и закрытый. Вот такой вам либерально-меритократический капитализм. Это вот эти оба определения, эти эпитеты можно воспринимать только как издевательство, конечно. Никакой не либеральный, никакой не меритократический, вот, а очень себе такой регулируемый и закрытый. даже во многом напоминающий сословное государство, а не капиталистическое. Вот к чему пришла западная модель капитализма. Ну, а восточной поговорим, я так понимаю, уже после перерыва.
2: Да, давайте после небольшого перерыва, буквально через 2 минуты, никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Бранко Милановича «Капитализм и ничего больше. Будущие системы, которая правит миром».
3: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
8: «Комсомольская правда».
9: Читайте завтра. Киев планировал теракт против британского посла в России, чтобы втянуть Европу в войну. Московское метро дойдет до Балашихи и Мытищ. Карта новых станций. Хвостатые приемыши из приютов. Питомцы Димы Билана, Натальи Гулькиной и других звезд. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
10: Для лиц старше 15 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Солонников о том, растут ли в Европе пророссийские настроения.
11: У нас есть прекрасный пример соседней Италии, где тоже с евроскептическими взглядами выступала Джорджа Мелони на прошлых выборах. А ничего, нормально. Ее в кресло премьера бодро перестроилась под дирижерскую палочку европейского концерта. Все, что ей из Брюсселя диктовали, смотрела на дирижера и дула соответствующие ноты. Все нормально стало. Бодро продолжила тему общеевропейской войны с Россией. Поэтому очень аккуратно. Да, настроения в обществе растут, но это не факт, что эти настроения превалируют. Возможно, что рост антивоенных настроений в Европе приведет к тому, что сторонники войны будут с этими настроениями работать и пытаться их переломить, как и политиков, которые эти настроения пытаются отражать.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
2: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета.
12: Правительство ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
13: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца Роли и в группе контакта.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
6: по большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран не то, чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Тема, основывающаяся на трех китах. Вот здесь, собственно, восточную модель или политический капитализм в кавычках Миланович и, значит, описывает. Что за три кита? Первое. Высококвалифицированная бюрократия, обеспечивающая высокий экономический рост, а именно на темпах роста и основывается легитимность режима. То есть народ готов терпеть однопартийную систему ради высокого роста и быстрого обогащения. Второй кит. Избирательное применение закона. Формально закон действует, но для своих легко находится возможность его обойти, а для чужих, наоборот, использовать закон со всей строгостью. Угу. Такой второй кит. Ну и третий кит – автономия государства от власти капитала. Она позволяет жестко контролировать частный сектор и проводить в том числе независимую внешнюю политику. То есть государство не является агентом капитала в данном случае, скорее капитал состоит на службе у государства. На Западе, конечно же, все наоборот. А на Востоке вот так. Вот. Ну и, конечно, есть свои внутренние противоречия у восточной модели политического капитализма и довольно глубокие. Миланович два из них называет. Первое. Противоречие между потребностью в высококвалифицированной бюрократической элите и тем фактом, что она должна действовать в условиях фактического беззакония. Ну, такое вот разложение моральное. Кстати, в Китае сейчас именно с ним борются путем там расстрелов, посадок тотальных и так далее. Пока, видимо, не очень получается. Ладно, второе главное противоречие. Между обязательной для такой беззаконной системы коррупцией, способствующей, разумеется, росту расслоения и неравенства, и необходимостью сдерживать неравенство ради сохранения легитимности всей системы. Огромная проблема, действительно, мы видим, потому что происходит в Китае, во Вьетнаме, в других странах. Сложно им балансировать. Вот это противоречие действительно подрывает эту систему.
2: Ну, с другой стороны, этот баланс, по идее, должен вести страну, ну, в правильном направлении.
10: Вопрос открытый. Когда это все закончится, мы узнаем, в правильном направлении они привели свою страну или нет. Но пока еще все не закончилось, все в разгаре. Вот. Факт, что действительно правящим группам в системе политического капитализма приходится балансировать, чтобы поддерживать экономический рост и в то же время сохранять ключевые позиции во власти и бизнесе у тех кланов, смешанных политико-предпринимательских, которые и образуют в обществах такого типа господствующий класс. Вот так выглядит капитализм на Востоке.
2: Да, здесь рождается вопрос. Вот он восточный капитализм, вот он западный капитализм. А в итоге-то чем все... Вот это же схватка, она глобальная, это же мировая война.
10: Вот. Тут возникает спектр широких вариантов. Мы вступаем на скользкий лед, значит, прогностики. Ну, конечно, у Милановича есть на этот счет некоторые мысли, я вот сейчас их озвучу. Вот восточную модель он считает весьма устойчивой и малоспособной к изменению. Скорее, вероятно, интенсивная эволюция западной модели. Вот. Но эта эволюция может пойти в двух направлениях противоположно. Первое – усиление дальнейшее меритократической элиты. Вот. Оно будет означать еще большую концентрацию в ее руках одновременно экономической и политической власти. И тогда возникает вопрос, а чем западная модель будет отличаться от восточной? Вот. Да ничем особенно. Можно сказать, что такая конвергенция произойдет. То есть западная модель сдвинется вот, по направлению к восточной. Хотя внешне, конечно, будет стараться всячески этот дрейф отрицать. Вот. А на деле риторика прав человека, демократии, власти закона, она либо останется сугубо риторикой, либо вообще уйдет в прошлое по мере разочарования масс в такого рода политики. Вот. На смену придет жестко контролируемая система контролируемыми кем? Несменяемыми меритократами. Меритократами, конечно, в кавычках. Вот. Эта система будет основывать свою легитимность прежде всего на экономическом росте и процветании. Если их удастся добиться, то не факт. Вот. Такое движение, конечно же, опирается на интересы доминирующих сейчас элит Запада. Ну и представляется Милановичу наиболее вероятным. Это вот первый вариант прогноза. Есть альтернативный. Угу. Вот. Тоже перерождение либерального капитализма, но в совсем другой строй. Его Миланович называет народный или эгалитарный капитализм. Мы про такое слышали. Вот в частности, Тэтчер в Британии в 80-х годах обещала народный капитализм. Вот. Ну, получился, конечно, не народный, а антинародный. Вот. Но мечта жива. И, может быть, если такой строй сформируется, то привилегии капитала в нем будут урезаны. А замкнутость и наследуемость высшего класса вот, предотвращены. Чтобы этого добиться, есть понятные пути, и Миланович их называет. Расширить налоговые преимущества для среднего класса, увеличить финансирование и повысить качество государственного образования и здравоохранения, предотвратить или там, сократить образование частных систем социального обеспечения, пенсионного обеспечения, здравоохранения и так далее и тому подобное. Дальше. Урегулировать глобальные миграционные потоки, перевести политические партии на исключительно государственное финансирование, запретить частное финансирование политики. Ну, в общем, Миланович предлагает ровно то, значит, что сейчас категорически отвергают в странах Запада. Вот реальный дрейф ведется в противоположном направлении. Вот. Нету никаких налоговых преимуществ для среднего класса, есть преимущества для богатых. Вот, нету никакого реального увеличения финансирования и повышения качества государственного образования и здравоохранения. Вот, нету никаких запретов и препятствий на пути формирования частных систем здравоохранения и образования для богатых. Ничего подобного. Они только поддерживаются, получают новые льготы, там, преференции и так далее. Так что модель народного или эгалитарного капитализма, конечно, выглядит в нынешних условиях довольно фантастически. Тем более, что субъект, то социальный субъект поворота в сторону народного капитализма. Вот. У Милановича вообще нет даже мыслей насчет того, кто бы мог таких революционных сдвигов, подрывающих господ по нынешним элит Запада. Вот. Нет даже таких гипотез. Вот. А следовательно, тут я уже свой прогноз скромный предложу. Нас ждет скорее вот действительно эта самая конвергенция, то есть сближение двух моделей, западной и восточной, и значит, различий между ними реальных будет все меньше, а риторических, таких внешних, маскировочных, ну, думаю, все больше. Вот. Тут прямо уж по модели Оруэлла, как известно, да? Вот. Министерство правды занимается ложью, Министерство мира занимается войной. Вот это типичная маскировка, к которой сейчас Запад активно прибегает. Ну и, видимо, других вариантов действовать у него уже просто нет. Ну и дальше мы можем поразмышлять и пофантазировать относительно мирового правительства, относительно слияния всего мира в одно государство. Вот. И если оно произойдет когда-нибудь, что не факт, но почему бы и нет, вот, то главной чертой такого глобального капитализма будет объединение, укоренение правящих элит, вот, которые увековечат свою власть над нами, бедными, сирыми и убогими.
2: Очень похоже.
10: Перспектива, вот, но предупрежден, значит вооружен. Давайте думать о том, как сделать, чтобы этот фантастический антиутопический сценарий не реализовался.
2: Вот очень похоже на десятки фильмов, как правило, американских, про какое-то будущее, далекое или недалекое, когда вот серая масса, вот эти вот люди, которые там в грязи ходят на работу, и элиты, которые живут на верхних этажах небоскребов. Да, черт возьми, сейчас почти так же. Вот, хотя,
10: готовят.
2: До конца. Да, это правда. Спасибо большое, Валерий Валерьевич. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций и финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Бранко Милановича «Капитализм и ничего больше. Будущей системы, которая правит миром». Через неделю вернемся, продолжим говорить о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Продолжим наш месячник «Капитализм навсегда».
3: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
14: Сергей Шнуров сочинил гимн для всех работяг, оставшихся летом без отпуска. В песне 24/7 поется: «Мне обещали мой отпуск в июле, но обманули, как всегда, понятно, фигли». В общем, всем труженикам и стахановцам, которые проводят теплые деньки не на пляже, а на душной работе, посвящается. Ленинград, 24/7.

0: понятно.
1: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О спецоперации.
2: Российские вооруженные силы продолжили наносить групповые удары по морским портам Украины, судам и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны. Наши военные поразили в порту Черноморск сухогруз с военными грузами для обеспечения противника.
1: О вооружениях.
2: Планы Литвы исключить из Конституции положение о запрете на размещение оружия массового поражения на своей территории – бездумная политика. Республика играет с огнем, заявил РИА Новости глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По мнению парламентария, торговля русофобией и антироссийская солидарность с прибалтийскими соседями – не лучшие советники в сфере ядерной стабильности. Ранее литовские СМИ со ссылкой на председателя парламента Юозеса Олякаса сообщили, что правительство республики планирует в начале 2027 года исключить из Конституции положение о запрете оружия массового поражения на своей территории. Генконсульство России в Анталии запросило у турецкой стороны данные по арестованному россиянину и находится в контакте с его родственниками. Турист по решению суда отправлен в тюрьму в турецком курортном городе Аланья после того, как против него было выдвинуто обвинение в домогательствах в отношении сотрудницы отеля. После ее жалобы на место прибыли сотрудники жандармерии и задержали туриста. Его доставили в полицейский участок, после чего он предстал перед дежурным судьей. Суд постановил арестовать обвиняемого и отправить в тюрьму закрытого типа в Аланье.
1: О «Комсомольской правде».
2: Радио «Комсомольская правда» стало одним из победителей 10-го международного фестиваля «Радио без границ», организованного Российской академией радио. Он проходит в Тюменской области 10-11 сентября. На конкурс было подано 117 работ радиостанций из 34 регионов России и Белоруссии. Жюри присудило победу программам «Радио КП» сразу в трех номинациях из пяти. Лучшей информационной программой стал сюжет «Радио КП Петербург» о массовом отравлении в Ленинградской области. Среди музыкальных программ победу одержал настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». В номинации «Развлекательная программа» или «Радиоигра», «Интерактивное общение со слушателями», «Создание настроения и атмосферы» лучшим академики РАР признали выпуск программы «Диалоги о Донбассе» радио КП «Новоруссия». Традиционно в рамках фестиваля проходит еще один конкурс «Репортаж с колес». По правилам у участников конференции есть всего один день, чтобы сделать сюжет о городе, в котором проходит форум. В итоге репортаж замглавредом радио КП Дмитрия Белецкого «Химия Тюмени» занял в этом конкурсе первое место. И о погоде: в эти минуты в российской столице 20 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 16, плюс 18 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
3: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях долгожданный гость. Я думаю, что каждый помечтал бы пообщаться с этим человеком. Юрий Лоза в эфире радио «Комсомольская правда». Композитор, музыкант, поэт, писатель. Юрий Эдуардович, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, не льстите.
3: Почему?
4: Когда вы говорите, что каждый мечтал.
3: Да каждый.
4: Да ладно вам. А молодые меня знать не знают. Они меня знают, потому что я был в ЧБД. Там около 30 миллионов просмотров.
3: Ага.
4: И вот они когда как-то в такси меня вез молодой человек с приятелем, они ехали, они посмотрели на меня и говорят: подождите, вы тот самый Лоза, который был в ЧБД? Я говорю: да. Песни не слышали ни одной.
3: Ну, все же в ваших руках, тем более с учетом новых технологий.
4: Нет, не все в моих руках. Я не могу пробиться на эфир, потому что я до сих пор под всеми запретами, которые только существуют.
3: Ну, Юрий Эдуардович, вы в эфире радио «Комсомольская правда. Вы у нас не под запретом, мы всегда вам рады.
4: Я на Комсомолке даже блог свывел долгое время.
3: Да. Вот, ну и возвращаясь к песням-то, да, и к аудитории, которая якобы вас не знает, что неправда, все-таки с учетом новых технологий, почему мы с вами еще и встречаемся, это, конечно же, большой инфоповод. Вас тут обвинили в том, что вы свои песни создаете с помощью искусственного интеллекта. Говорите, что...
4: Бог такое.
3: Да, вот пишут, что да, вы это такое сказали.
4: Это злопыхатели, которые обвиняют меня во всех смертных грехах.
3: Угу. Ну, расскажите поподробнее, что вы вообще думаете по поводу искусственного интеллекта, по поводу ваших коллег, которые работают теперь только с ним? Ну и вообще мир-то поменялся, понимаете?
4: Мне уже неоднократно задавали эти вопросы, откуда они берут информацию. Я ответил когда-то, давным-давно уже, что мы все работаем с искусственным интеллектом уже очень многие годы. Вы поймите, что как только, скажем, аналоговую запись перевели в цифру, мы тоже подключили цифровое видение мира. Мы оцифровали мир, в первую очередь звуковой мир. То есть, когда мы превратили вот эти вот волны звуковые, которые мы слышим ушами, в бесконечный ряд единичек и нулей, мы задали вот самый вектор движения в сторону оцифровки всего и вся. И вот сначала выяснилось, что, оказывается, каждую волну можно оцифровать и разложить на единички и нули. Просто их огромное количество. Но так как технологии улучшаются, цифр становится все больше, соответственно, когда сейчас у нас цифр идет уже миллиарды цифр всех этих единичек и нулей, то, соответственно, и возможностей больше. Наверняка каждый вспомнит синтезированную речь первую, она была такая очень механистичная. Сейчас никто не удивляется, что у него в телефоне он разговаривает с Алисой. Угу. Вот, это Алиса, она же не выучила все слова, которые говорит. Она их создает из каких-то определенных связей. Вот вы задаете ей вопрос, и она формулирует вам ответ.
3: Ну да, из тех слов, которые она знает.
4: Да, она знает эти слова, она просто собирает их в кучу, да, и отвечает вам на ваш вопрос. Но потом пошли немножко дальше. Ввели генератор случайных чисел туда еще. И анализатор, который специальный такой прибор, аналайзер он называется, который разбирает на кирпичики, вот на эти вот на единички и нули, анализирует, скажем, любой голос. Поэтому мы, когда забросили кучу этих разных голосов и задали ему задачу этому процессору синтезировать собственный голос, то у нас искусственный интеллект запел якобы своими голосами. Это синтезированный голос, который состоит из нескольких составляющих, из нескольких голосов. И все. И дальше уже дальше пошло проще. Ему рассказали этому искусственному интеллекту, ну, заложили определенные принципы, каким образом строится аранжировка, как делается баланс между инструментами. Это все цифры. Uh-huh. Сейчас смотрите, если раньше мы работали с аналоговыми пультами, то есть которые управлялись именно аналоговым способом, то есть работали с волной, то сейчас везде, на всех площадках стоят цифровые пульты. Они уже все оцифровывают в самом начале. Это удобнее во много раз, потому что можно запомнить картинку, а можно с ней работать, можно с ней воздействовать. Мы, вот скажем, у меня первые программы появились очень давно, как у каждого музыканта. Это программа ударных инструментов. Там, скажем, если первые лупы, мы их называем лупы такие, uh-huh, это барабанные, да, кирпичики такие, из которых можно сложить такую барабанную систему, целую, забрать палитру этих звуков. Но если раньше, допустим, у меня в программе стояли они все обозначены под какой-то темп, скажем, я беру мне понравившийся рисунок, и я подбираю такой же рисунок ударный, на ударной, записанной ударной установке в этом темпе, то сейчас это уже не нужно. Потом берется сам темп, и мне уже не нужно подбирать темп, этот рисунок, потому что искусственный интеллект пересчитывает мне его под мою какую-то задачу. Угу. Вот уже работа таким образом. Потом начали работать также с вокальными программами. Программа «Мелодайз», которая очень популярна у музыкантов, она под тягивала нужные ноты в записанные партии. Так как если раньше это было невозможно, потому что запись шла волновым способом, uh-huh, на пленке, то когда у вас списки, у вас единички и нули, то вы просто меняете некоторую группу цифр, и тональность, то есть под тональность гораздо легче, проще и правильнее ложится спетая партия. Это позволило сейчас любому человеку, слабослышащему, как мы их называем, соотносить относительным чувством слуха музыкального. Спеть, а потом уже подтягивает программа нужные вам ноты и ставит их в нужную тональность. И выяснилось, что все непоющие, оказывается, поют как боги. Абсолютно ровно, так как раньше это было невозможно. Что еще дальше пошло? Дальше все пошло. Почему стал на искусственный интеллект петь правильнее, чище? Потому что, когда я пишу какую-то композицию, я все-таки учитываю особенности человеческого голоса. Как человек будет петь? Где он возьмет дыхание? Искусственному интеллекту не нужно брать дыхание. Угу. Поэтому песни, которые написаны искусственным интеллектом, я вот их сразу различаю, потому что они сделаны, ну, как бы без учета того, что это будет делать человек потом повторять. Музыка, которую делает компьютер, она не имеет души. Что мы подразумеваем под душой? Душа – это комплекс наших ощущений. У компьютера нет чувства страха, у человека есть. Когда он передает это все эмоционально, эмоциями своими, то мы понимаем, что ему страшно. Компьютеру тяжело передать, что ему страшно. Мы ему не верим. И вот выяснилось, что если раньше композитор получал, скажем, с поэтом за песню, две части получал поэт, три композитор, потому что он считался более главным, то сейчас выяснилось, что все наоборот. Оказывается, главнее гораздо поэт, потому что за композитора может легко прочитать программа. И мы знаем очень много тупых композиторов, но мы не знаем ни одного тупого поэта.
3: А что за тупые композиторы? Это кто?
4: Ну, любой, возьмите композитор, который... Я очень много знаю музыкантов, я с ними встречался, которые там... гениально поют, сочиняют какие-то мелодии и так далее, но в разговоре с ним понимаешь, что он прочитал полторы книжки. Ему не надо было читать книги, ему не надо было становиться умным. Надо было просто составлять мелодии какие-то или исполнять эти мелодии. А выяснилось, что написать стихотворение может только человек, который эмоционально более глубок, который хотя бы читал. Понимаете, да?
3: Понимаю.
4: Когда сегодня подключаются к написанию стихов люди, которые не читали, это сразу слышно. Так вот, эти люди с маленьким словарным запасом сейчас пишут тексты. Соответственно, слушать это все невозможно. За последнее время, скажем, за последнюю песню года, последние 10 песен, ни одна песня не вышла в народ.
3: Вы имеете в виду, подождите, хитов нету? Вы про это?
4: Дело не в хитах. Это песни, которые нужны людям. Это песни, написанные вот именно на уровне искусственного интеллекта. Они замечательно сарранжированы, они замечательно спеты, они все сделано с этих песен хорошо, кроме одного, они людям нафиг не нужны. Вот какая разница, понимаете, да? Неинтересно.
3: Ну так и человек пишет песни, которые тоже людям не нужны нафиг, как
4: вы выразились. Да правильно, потому что люди начали работать на уровне искусственного интеллекта в написании текстов. Любая имитация все равно видимая. Вот как в графическом изображении. Они научились имитировать, создавая сейчас графику. Ведь первый искусственный интеллект, когда пришел в фотодело, допустим, он просто убирал прыщики. Потом пошли дальше. Сейчас они стали двигаться. Они стали меняться, эти программы. Вот сейчас идут программы фото, видео, уже искусственный интеллект из вашей фотографии сегодняшней делает вашу фотографию, скажем, предполагаемое вы 20 лет назад, омолаживает вас на 20 лет, делает из вас ребенка или наоборот старит.
3: Так они мертвых воскрешают, конечно уже.
4: Да, да. Потом что они делают? Вот я потом с твоей программой усложняюсь, уже начинает двигаться. Я уже вижу ролики, где Битлз поют песни, которые никогда раньше не записывали и не снимали.
3: Да, но вы осуждаете вот такое развитие событий в нашем мире? Или вы принимаете это как данность, потому что мы не стоим на месте? Ваше отношение к этому?
4: Я стараюсь принимать как данность, и мало того, я понимаю, что искусственный интеллект может как помогать, так, в общем-то, и портить что-то. Дело в том, что я же еще раз говорю, что я давно уже пользуюсь искусственным интеллектом фрагментарно. Тогда, когда он мне нужен как помощник, я его использую. Использую его именно как в служебных целях. Но я не заставляю его придумывать за меня. Я не заставляю интеллект использовать эмоции, потому что он этого не умеет. Когда люди пытаются это сделать, говорят интеллекту, напиши мне песню о любви. Интеллект им пишет песню о любви, отталкиваясь от того, что люди вложили в него в понятие любовь. Весна, недосна, кровь, морковь, любовь, вновь. Вот. Мы накидали в него кучу всяких образов, он ими пользуется, других он придумать не может, потому что своей эмоциональной базы у него нет.
3: Да, но таких песен становится все больше, больше и больше, и они занимают первые места в чартах не только в России, но и на Западе.
4: Ну, поймите, люди идут по пути наименьшего сопротивления. Так было всегда. Ведь что такое прогресс? Это... Прогресс, он в том и состоит, что чем меньше делаешь, тем лучше. Ты лежишь на диване, за тебя все делает прогресс.
1: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Реклама.
0: Комсомольская правда.
5: Читайте завтра. Киев планировал теракт против британского посла в России, чтобы втянуть Европу в войну. Московское метро дойдет до Балашихи и Мытищ. Карта новых станций. Хвостатые приемыши из приютов. Питомцы Димы Билана, Натальи Гулькиной и других звезд. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые
8: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
9: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Слова «юбка» и «шуба» произошли от одного арабского слова «джубба». Это род традиционной мужской одежды.
3: По поводу души, Юрий Эдуардович, ведь действительно последние годы вы можете назвать какие-то песни, которые созданы, естественно, человеком, мы сейчас не про искусственный интеллект, которые вот как «Темную ночь» поют. Ведь я не вижу в последние годы ни одного хита вот такого На века.
4: Песня о родине того же Трофима.
3: Но это же не недавно было, или это недавно?
4: Как недавно, это во время уже искусственного интеллекта.
3: Ага.
4: Это уже
3: хорошо.
4: Сейчас недавно.
3: Хорошо, Трофим, песни, еще кто?
4: Трофим, не боитесь русскими. Но это то, что не пускают на телевидении. Это песни, которые поют люди, но их нет в медиапространстве.
3: Угу.
4: Не боитесь русскими, пожалуйста, вот песня, которую все поют за столом, они поют нормально. Друг мой Коля, вот это, я знаю, автор такой у нас есть, который пишет такие замечательные песни. Их поют, эти песни выходят в народ, но они не могут пробиться на экран, потому что там звучит написанное искусственным интеллектом барахло.
3: Есть такое выражение «какой народ, такие и песни».
4: А я другое выражение вам хочу привести. Я давно вывел формулу существования сегодняшней медиасистемы. Эта формула, она принята на вооружение всеми руководителями, всеми структурами, которые руководят медиасистемой. Формулируется так. Расплоди бездарности, и на их фоне твоя посредственность покажется талантом.
3: Ну да, есть такое тоже. Такое тоже мнение. Так что с этим делать? А шаман же в «Голосе» выиграл.
4: Вы понимаете, что песни шамана, у него есть...
3: Шаман же талантище.
4: Да, кто вам такое сказал?
3: Нет, не талантище.
4: Ну, он прекрасно понимает. Он конъюнктурщик, хороший конъюнктурщик, правильный профессионал.
3: Нет.
4: Ну, песни шамана кто поет, кроме шамана?
3: Ну, поют.
4: Да кто вам сказал такое? Их невозможно спеть. Почему? Потому что они сделаны под шамана. Панайотов великолепный. У них таких голосов в мире нет. Поэтому хоть одну песню Панайотова кто-то поет из его репертуара? Нет.
3: Нет.
4: Вот я еще раз вам говорю, что талантливый человек, если он талантлив по-настоящему и хочет, чтобы его песни исполнялись, то он должен ограничивать себя в желании проявить как бы свои вот эти вот возможности. Шаман голосит, он орет, он лезет туда, он пытается под лепса работать. Но эти песни петь же невозможно. Народ их спеть не в состоянии. Здесь начинается горе, горе. Горе от возможностей. Не от ума, а от возможностей.
3: Ну, может быть, конечно.
4: Вы смотрите, что получилось. Сейчас вот эти все программы, которые исполняют кавера, все вокальные, люди, которые туда приходят, все орут. Они все пытаются доказать, что он может взять самые высокие ноты в мире. Он не может просто выйти и спеть песню. Они никто не поют, и шаман не поет песню. Он показывает, какой он охренительный вокалист. Понимаете, все они. Серега Трофим выходит и поет песню.
3: Да тут
4: это
3: даже вопросов нет. Конечно.
4: Почему? Он не пытается с тем, он пытается раскрыть песню. И поэтому эту песню берут, тиражируют, поют, исполняют и так далее. Есть понятие песни, а есть понятие вокального. И вот эти вот кавер-программы, что человек вышел и говорит, новое прочтение какой-то старой песни. Что он сделал нового? Он добавил бум-бум-бум барабан туда в сильную долю и взял какие-то вверху, ушел на октаву вверх. И что? Стало от этого песни нет? Да она бы умерла просто. Он взял ее и убил своими вокальными возможностями. Я же говорю, что никто из них не пытается раскрыть песню. Почему? Потому что нет, нечего раскрывать.
3: А может, запроса такого нет? Может, людям это не надо?
4: Правильно. Всего у них нет наполнения никакого в этой песне. Раскрывать нечего, петь нечего. Я привожу иногда, как бы в интернет захожу и фрагментарно даю кусочки текстов, которые они поют. Это же невозможно прожить, как вот «Темная ночь», которую я привел сейчас. Ведь каждый человек, исполняя эту песню, он заново проживает то, что там, что исполняется. Эти же, там нечего проживать. У меня «Большой каблук» поет Чеботина. Это надо проживать.
3: А на Западе вы видите такие же тенденции?
4: Что Запад по уму?

0: Ну, и вот из старших. И спросите, кто может сыграть на каком-нибудь инструменте какое-нибудь произведение? Там, на рояль, на гитаре, там, на флейте, на скрипочке, на чем-нибудь. Выйдите за 1-2 человека, которые в детстве ходили в музыкальную школу. В том же классе спросите, кто может прочитать рэп? Все. Понимаете, да? Если
1: Понимаю.
0: все могут это, какое отношение это имеет к искусству, если это могут все? Никакого. Или там, допустим, танцы. Сейчас говорят, мне был тоже большая полемика. Зайдите, спросите там, девочки, кто умеет танцевать, или мальчики по Садоблю? Вы за них кто? Кто умеет девочки танцевать тверк? Все.
1: Ну так может время такое. Через 10 лет другое время будет.
0: Ну, правильно. Ну, в такое время, что все нас пытаются отупить. Тупым народом проще управлять. Поэтому что говорить? Все правильно. Потому что вместо танца вдруг начинается дрыгание вот этим задом. Все. Вместо песен вдруг начинается вот эта мутная фигня, которую совершенно невозможно не повторить, даже понять не можно. Перевести с русского на русский невозможно. Почему? Потому что русские люди, которые сочиняли этот текст, не читали книжек.
1: Но дайте нашим слушателям под конец нашего разговора совет. Ну вот что делать-то? Как не отупеть-то от всего от этого?
0: Читайте,
1: Так,
0: читайте книгу.
1: читайте.
0: Смотрите, вот есть замечательная фраза, которую сказал когда-то поэт Владимир Цыбин. Жена училась в литературном институте, он вел ее курс. Он сказал: «Ребята, мир переполнен шедеврами. Ну попробуйте сейчас все-таки отойти от просмотра вот этих роликов и от прослушивания сегодняшних песен. Послушайте шедевры, которые уже признаны шедеврами». Ну это же так просто. И теперь смотрите, что получилось. Нас все время пытаются говорить о том, что здорово клиповое мышление. Что такое клиповое мышление? Все по чуть-чуть, все вот урывками какими-то. Мне человек говорит: раньше у тебя такие песни были замечательные, а сейчас, говорит, он не те. Я говорю: подожди, ты где слушал раньше песню? Он говорит: ну мы там уединились с девушкой, выгнали подруг и в общежитии из комнаты, поставили бутылочку вина, свечи зажгли, поставили лозу, как было здорово. Я говорю: а новые песни где слышал? Он говорит: в машине, в метро там и так далее. Я говорю: так ты создай атмосферу ту же самую. Возьми девушку 19 лет, выгони подруг из общежития, поставь свечи, бутылку вина и включи лозу сегодняшнего, и получишь тот же самый кайф. Также я говорю, что раньше девушка приходила, заходила в беседку, садилась, открывала большую толстую книжку и на 3 часа погружалась в чтение. Сейчас сегодняшняя девушка где читает? СМСки в метро. Поэтому, когда вы научите их всех читать и понимать, что есть классика, есть шедевры, что, оказывается, ни одну серьезную мысль нельзя выразить 2 словами, объясните это людям, что для этого надо сосредоточиться, но они уже не могут. Они уже не в состоянии сосредоточить свое внимание на, скажем, предложении больше, чем там 10 слов. Все, они уже теряют смысл. Им всем надо клипово мыслить, клипово думать, клипово рассуждать и читать клиповые всю информацию. Короткие рилсы вот эти, почему они безумно популярны? Они убирают мышление, они не заставляют работать мозги. У нас сейчас выросло поколение, за которых думает искусственный интеллект.
1: Ну, в общем, советы отличные. Я благодарю вас за то, что вы больше, чем надо, поговорили с нами. Спасибо вам большое. Юрий Лоза, композитор, музыкант, поэт, писатель, был в гостях у радио «Комсомольская правда». Спасибо большое, Юрий Эдуардович.
0: Всего доброго.
1: До свидания.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама.
4: «Комсомольская правда».
5: Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей и кольцо по цене дома на Рублевке». Комсомолка оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. Тайны поколения зумеров. Газета в продаже с 9 сентября.
6: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Журналист-международник Федор Лукьянов о действиях Запада в международной политике ради собственной выгоды.
6: Сейчас мир устроен

0: Он всегда так устроен, но сейчас это гораздо более выражено. Внутренние дела каждой страны, внутренние нужды всех верхушек, элит, как сейчас говорят, они доминируют. И ради того, чтобы решать эти внутренние вопросы, многие готовы на все что угодно во внешнем контуре. Раньше все-таки, это было более, немножко разделено. Внутри одно, снаружи какая-то другая стратегия. Сейчас нет, это касается всех. Тот же Израиль, мы видим, что с одной стороны там, очень такой давний конфликт в сфере безопасности, с другой стороны, выборы через месяц, полтора. Нетаньяху просто позарез надо переизбраться, иначе ему там вообще светит самое плохое. И я думаю, что в какой-то момент мы можем ожидать просто чего угодно в том регионе с инициированным Израилем.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
1: О важном.
2: Россия выступает за скорейшее прекращение боевых действий и дипломатическое разрешение украинского кризиса. При этом страна вынуждена продолжает спецоперацию из-за полного отсутствия возможности договориться о мире, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва изначально считала мирный диалог предпочтительным путем. Однако сейчас Киев исключает любые дипломатические перспективы. Ранее российские власти неоднократно подчеркивали, что достижение целей СВО остается главным приоритетом страны.
1: О Европе.
2: Волны сильнейшей летней жары и зависимости ЕС от импорта топлива, цены на которые растут из-за кризиса на Ближнем Востоке, усугубили рост инфляции в Европе. Об этом заявил глава рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил. По его словам, зависимость от импорта ископаемого топлива, цены на которые подвержены резким колебаниям, уже давно стала для Европы ахиллесовой пятой в экономике. Профицит внешней торговли России за 7 месяцев вырос до 89 миллиардов долларов. Общий объем товарооборота страны увеличился на 12% и составил 437 миллиардов. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе. Основную часть экспорта составили минеральные продукты, а 3/4 всех торговых операций пришлись на азиатский регион.
1: О спорте.
2: Московский «Спартак» со счетом 3-1 обыграл петербургский «СКА» в матче регулярного чемпионата фонбет КХЛ. Встреча прошла в Москве. «СКА» прервал серию из 3 побед и потерпел первое поражение в этом регулярном чемпионате. Команда из Петербурга набрала 6 баллов, в активе «Спартака» стало 4 очка. В следующем матче «СКА» на выезде сыграет в Сочи, «Спартак» примет череповецкую «Северсталь». Встречи пройдут 12 сентября.
1: О церкви.
2: Частица десницы Дмитрия Донского, защищавшей Русь, доставлена для поклонения в зону СВО. Об этом рассказал митрополит Кирилл. Также святыню передадут военным вузам. Частица из мощей святого благоверного князя была взята из правой руки, которая крепко держала меч для ограждения Святой Руси, объединения русских земель, победы на Куликовом поле, отметил митрополит. Частицу мощей святого Дмитрия Донского перевезли из Архангельского собора в главный храм Вооруженных сил России, затем в Ростов-на-Дону и на курган Саул. Могилу. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 35 копеек, евро стоит 98,29, юань 12,56. И о погоде: в эти минуты в российской столице 20 градусов со знаком плюс, завтра днем будет 16-18 тепла и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
3: Часть 4. Точка невозврата. Глава 48. Любимец девушек.
4: Имеется в уголовном деле допрос некой Анны Шестаковой, которая училась в Московской ветеринарной академии и летом 1990 года прибыла на МКЗ для прохождения практики. К этому времени она только-только закончила третий курс по специальности зоотехник, поэтому ее и еще несколько девушек отправили к главному зоотехнику-коневоду Кузьмину. Тот отмахнулся: «Пусть с вами мой зам Головкин возится». И они пошли искать этого самого Сергея Александровича по территории. Кто-то из работников сказал нам: «Как увидим высокого мужчину с ничего не выражающим лицом, это и будет Головкин». Он был замкнутым, внешний вид у него был какой-то дебильный, отрешенный, будто он обижен. Он избегал общения с нами, девочками, но некоторые девчата не унывали и вовсю пытались с ним флиртовать, тонко и с прозрачными намеками. Любые знаки внимания со стороны девочек не воспринимал, хотя нравился им, и многие девочки хотели с ним познакомиться ближе, не только по работе. Это уже из показаний студентки Ирины Головлевой, которая проходила практику у Головкина в 1991 году. Еще одна экс-практикантка Головкина вспоминала, что он никогда не подвозил их с девушками на своей машине. Даже если видел, проезжая мимо, что румяные студентки идут на работу пешком вдоль дороги и шагать им своими молодыми ножками еще добрых пару остановок. Как в такой ситуации поступил бы обычный мужчина? Джентльмен, пусть и старшего возраста, обязательно притормозил бы. Мужик самонаводящейся системы «Ловелас» тем более. Так еще и распушив перья и дверку, помчался бы открывать перед юной красавицей. Головкин же всегда проезжал мимо, хотя видел своих подопечных и даже кивал, здороваясь. Или вот еще из показаний той же Анны Шестаковой. Однажды Головкин закурил сигарету, и моя подруга попросила у него закурить. Головкин сделал недовольное лицо, проворчал, что сигареты сейчас дорогие, но все-таки угостил. В общем, попытки со стороны женщин проявить к нему интерес Сергей Головкин воспринимал, можно сказать, с большим неудовольствием. И не боялся выглядеть жлобом. Сам Сергей Головкин признался, что за всю свою жизнь только один раз пытался заняться сексом с женщиной. Если верить ему, это была одна из студенток, которую он заманил к себе в красный уголок. У нас на практике была одна девушка по имени Света, по-моему, из ветеринарной академии. Домой ей ехать было поздно, она осталась ночевать у меня. Я предложил ей вступить в половую связь, но она отказалась. Других попыток, как добровольно, так и насильно, у меня с девушками не было. Глава 49. Развал и кризис. Вокруг чудовища, питавшего свои желания кровью детей, последние несколько лет безнадежно разваливалась Советская империя. Происходило это постепенно, не сразу и не вдруг. Началась объявленная Горбачевым перестройка, затем зашелестело кооперативное движение, гражданам разрешили вести мелкий бизнес. А следом из магазинов почему-то стали пропадать продукты, даже самые обычные, которые нам с вами сейчас кажутся совершенно банальными. И хотя Головкин утверждал, что он все свободное время посвящает мыслям о будущих убийствах и поисках потенциальных жертв, а в быту был совершенно непривередлив, он, конечно, не мог не замечать происходящее в стране. Еще в начале-середине 1980-х во многих городах СССР ввели карточную систему. Мясо и сливочное масло на эти бумажки с печатями, которые выдавалось на каждого члена семьи, можно было приобрести строго по месячной норме. Как это работало? Имея представление о количестве того или иного товара на своих складах, власти высчитывали некий объем, который можно продать в одни руки. Иначе, если давать населению возможность скупать дефицит продукты в любых количествах, весь имеющийся на складах продукт исчез бы из магазинов за пару дней. И спекуляция, которая уже тогда существовала, распространялась бы совершенно в других масштабах. Так, по крайней мере, размышляли авторы этой концепции карточек. И нужно отметить, что государство все еще держало цены в узде. Магазины-то принадлежали ему. В 1990 году эта система была введена во всей стране, включая Москву и Ленинград, в которых раньше на такие эксперименты не решались. С этого момента каждый гражданин мог ежемесячно товарить в торговых точках конкретное количество продуктов из списка самого необходимого. Эта норма выглядела так. Килограмм муки, килограмм крупы, килограмм макарон, десяток яиц, 500 грамм растительного масла, 2 пачки по 200 грамм сливочного масла, килограмм мяса, 6 пачек сигарет, 2 бутылки водки. Последний пункт – один из самых любопытных. Даже если в семье не пили или пили, но немного, бутылка алкоголя, она же пузырь, становилась самой свободно конвертируемой валютой. Ею можно было оплатить в частном порядке любые услуги – ремонт машины, работу электрика или сантехника и так далее. деле. Или продать с наценкой соседям, знакомым, а то и просто с рук. Разумеется, такого количества продуктов для жизни одного человека на целый месяц не хватало. И каждый выкручивался как мог. Что-то приходилось покупать на стороне или на рынке. А это означало, что намного дороже госцен. Возьмем потребности того же Головкина. Пусть он привык годами жить впроголодь. Питался в своей каморке кое-как, обходясь сухомяткой и консервами. Но курил-то он, по воспоминаниям знакомых, много, до пачки в день. 6 пачек в месяц, полагавшихся по талонам, ему точно не хватало. Пачка самых дешевых сигарет с фильтром марки «Космос» в магазинах в начале 1991 года стоила 70 копеек. Но сверх своих карточек, если покупать у спекулянтов, такая же обходилась уже в 5 рублей. И так с любыми товарами и продуктами переплачивать приходилось в несколько раз. Так что суперзарплата Сергея Головкина, о которой мы говорили ранее, в конце 1980-х начала постепенно терять реальную покупательную способность. И это еще повторюсь. Государство пока сдерживало цены в магазинах. И хоть что-то можно было по госценам купить, простояв несколько часов в очереди и отоварив карточки. В системе МКЗ, где работал маньяк, помимо конной части входило и собственное подсобное хозяйство, где держали коров, свиней, а также выращивали овощи. Это позволяло хотя бы иногда баловать сотрудников чем-то сверх талонной системы. Из показаний Ларисы Головкиной, матери. Сергей иногда привозил домой говяжье и свиное мясо, которое выдавали в виде заказов. То есть не бесплатно, но по приемлемой цене работникам конезавода. Один раз он привез конское мясо. Как объяснил Сергей, у них должна была пасть лошадь. И ее прирезали. Конское мясо в нашей семье никому не понравилось. И я попросил Сергея больше не привозить его. А в августе 1991 на улицах Москвы стремительно ввели боевые танки. Военные захватили, то есть взяли под охрану многие ключевые государственные объекты, включая телецентр Останкино. Все программы из эфира исчезли, а остальным у телевизора зрителям включили запись балета «Лебединое озеро». Так в СССР начался августовский путч, который грозил перерасти в полномасштабную гражданскую войну. В это время Михаил Горбачев, уже не генсек советской компартии, а президент СССР, вышел на новый виток своих миротворческих экспериментов. Он готовил базу для изменения своей концепции страны. По его задумке, Союз Советских Социалистических Республик должен был трансформироваться в Союз Суверенных Республик, то есть независимых друг от друга государств. Часть советской элиты была категорически против этой идеи, ведь это означало бы окончательный распад СССР. Ситуация и так уже была аховая. На окраинах государства начались межнациональные столкновения и прочие выступления. Так еще в 1988-м из-за провокаций с обеих сторон случился армянский погром в азербайджанском городе Сумгаит. Десятки жертв. А в 1990-м полыхнул в столице Азербайджанской ССР – Баку. По официальным данным, было убито до сотни этнических армян. Летом 1990-го в городе Ош, Киргизский ССР, в результате столкновения между киргизами и узбеками погибло более 300 человек. В январе 1991 года стало жарко в Риге. Несколько человек скончались после перестрелки между националистами, которые штурмовали здание МВД и бойцов рижского ОМОНа. Руководство нескольких формально пока еще союзных республик заявили о своем суверенитете. В начале августа Горбачев улетел отдыхать в Крым. 20-го он должен был вернуться в Москву, чтобы подписать тот самый союзный договор. Пока президент наслаждался Черным морем, в Москве возник заговор. 18 августа было объявлено о создании ГКЧП, Госкомитета по чрезвычайному положению. Среди заговорщиков в числе прочих оказался председатель КГБ СССР Владимир Крючков, министр обороны Дмитрий Язов, министр внутренних дел Борис Пуга. Горбачева блокировали на даче в Фаросе и отключили ему правительственную связь. На улице появились солдаты и техника, в общей сложности около 800 танков и БТР. Оппонентом ГКЧП выступил Борис Ельцин, который приехал к Белому дому, Дому Советов РСФСР, на Краснопресненской набережной и возглавил митинг демократических сил. Это противостояние длилось с 19 по 22 августа. Отдать приказ подавлять народные волнения силой никто не решился. Все обошлось относительно малой кровью. Погибло 3 защитника Белого дома и закончилось арестом членов ГКЧП. Горбачев после этого ушел в отставку, а Ельцин вскоре был избран президентом новой, независимой России. В расследовании дела ГКЧП, как я уже писал ранее, принимал участие следователь Генпрокуратуры Валерий Костырев, который впоследствии работал и по делу Фишера. После этих событий во всей стране был весьма популярен вопрос: а где вы были 19 августа 1991 года, то есть в первый день августовского путча? Так на страницах газет, в эфирах ТВ и просто среди своих выясняли, по какую сторону баррикад конкретный человек находился в момент высочайшего кризиса. Достоверно неизвестно, чем Головкин занимался 19-го, следил ли он за новостями. Но мы точно знаем, где серийный убийца оказался в полдень 22-го, когда у Белого дома еще бушевала многотысячная толпа сторонников Ельцина, а в прокуратуре допрашивали первых задержанных ГКЧПистов. Маньяк Фишер в это время снова выехал на охоту.
5: Глава 50. Новый круг ада. 22 августа 1991 года, четверг. Пока в Москве клокотала революция, в Горках-10, которые располагались всего в 25 километрах от МКАД, был обычный рабочий день. Головкин, с утра сделавший все рутинные дела, и мог сейчас позволить удалиться на обед. Где-то после 12 часов 22 августа 1991 года я следовал на своей автомашине по Рублёво-Успенскому шоссе, мимо села Успенское. На автобусной остановке я увидел невысокого худощавого светловолосого мальчика, который пытался остановить автомашины, идущие в направлении Горок-10. Мальчик был в моем вкусе.
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
7: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
5: Часть 4. Точка невозврата. Глава 50. Новый круг ада. Как уже было ранее, Фишер проскочил вперед, развернулся и подъехал к маленькому автостопщику. Ребенок сообщил, его зовут Боря Тарасов. Он живет в Горках. Сегодня ездил в Успенское на практику в школу. Попросил добросить его до родного поселка. Добрый дядя согласился. Сказал только, что ему минут на 20 нужно заехать в одно место. Мальчик был не против прокатиться и радостно залез в машину. То обстоятельство, что этот мальчик был из Горок 10, меня не смущало. Я же не собирался его развозить по поселку, чтобы все видели. Головкин остановился у
4: обочины и предложил подростку, как и прежним ребятам, поучаствовать в краже. И тот на свою беду согласился. И сам послушно лег в багажник, чтобы его никто из посторонних не видел. А дальше все было так же, как и во время последних убийств. Загнал машину в гараж, запер дверь, заставил Борю спуститься в подвал, раздел, связал, изнасиловал и поставил на табурет с петлей на шее. Но в этот раз сразу задушить ребенка ублюдку Головкину показалось слишком скучно. Перед тем, как повесить мальчика, я кончиком ножа выцарапал у него на груди нецензурное слово. Он не кричал, хотя ему было больно. Так маньяк совершенно спокойно вспоминал потом на допросе. После этого повесил мальчика, но не дал ему умереть сразу. Когда Боря задохнулся и потерял сознание, Головкин вынул его из петли и перевесил, подняв наверх за ноги, подставив под жертву заранее подготовленную металлическую ванну, чтобы не запачкать кровью пол, и перерезал горло. Когда мальчик перестал шевелиться, Фишер отрезал ему руки и ноги, а потом начал снимать с него кожу. Когда я писал, что в уголовном деле Сергея Головкина спрятан ад, запечатленный в буквах и фотографиях, я имел в виду именно такие моменты. Сотни вспышек его сумасшедших фантазий. Дословно воспроизводить то, что это чудовище в теле человека делало с детьми, просто невозможно. Поэтому самые страшные вещи я все-таки опускаю. Хотя самому мне, конечно, развидеть это все уже невозможно. Головкин убивал подростков, которых сам себе назначил плохими, ради мучений и манипуляций с их телами. Именно это доставляло ему настоящее удовольствие. Следователь Валерий Костырев рассказывает, вспоминая поведение Головкина во время выездов в лес на места захоронения останков его жертв. Когда он видел кости эти, он преображался. Это его возбуждало. Я помню, во время одной из проверок показаний на месте мы обнаружили перчатку смерти. Кожу, снятую одним куском с кисти ребенка. Если бы вы видели его в этот момент, он сразу заулыбался. Головкин экспериментировал с телами, и ему это нравилось. Из показаний Головкина об эпизоде с кожей 13-летнего Бори Тарасова. Что меня толкнуло на это? Не знаю. Просто захотелось попробовать сделать это. Получится или нет? Ранее я мысленно проигрывал подобное, здесь решил воплотить. Конечно, у меня были другие задумки, но пока воплощать в жизнь их я не решался. Боялся. Боялся, что жертвы начнут кричать. Например, перед убийством я намеревался прижигать тела мальчиков паяльной лампой, выкалывать им глаза и тому подобное. Рассказывал, что снять с мальчика кожу единым лоскутом ему помогли навыки работы с трупами лошадей. Но человеческую кожу Сергей Головкин решил засыпать крупной дробленой солью, которую за пару месяцев до этого притащил с конюшни. Целую сумку украл специально под такой случай. Эту кожу я изнутри посыпал солью, чтобы подольше сохранить ее. Просто решил попробовать, что получится. Но на этом зверь не остановился. Он снял с мертвого ребенка скальп, отрезал ему голову и начал расчленять. Отчлененные части я положил на пол на одежду убитого подростка. А потом стал их натирать солью и укладывать в бочку. Мне хотелось на какое-то время сохранить расчлененные части, а не возить их для захоронения. Хотелось подольше испытать то чувство, которое возникало у меня при расчленении. Безумный извращенец. Он так увлекся, что даже потерял счет времени. Когда закончил, наступил вечер. А у него рабочий день в самом разгаре. Запропастившегося старшего зооинженера могли хватиться. А ведь гараж находится в какой-то сотне метров от места, где сейчас занимаются своими делами его коллеги. Очевидно, что маньяк Головкин к этому моменту начал повышать градус своего безумия. Он впервые убил в гараже прямо в середине рабочего дня и позволил себе новые манипуляции. В подвал Головкин вернулся на следующее утро, чтобы вывести ведро с внутренностями убитого мальчика. Отвез я все это в лес, в район санатория Поляны, неподалеку от Горок 10. Вести это на второе бетонное кольцо я побоялся, так как подсчитал, что после путча усилится пропускной режим на дорогах, и меня могут поймать. Он спешил, поэтому сделал все быстро. Далеко в лес он не пошел, вырыл неглубокую ямку и все туда вывалил, забросав дерном. В выходные он вернулся с останками, которые, вопреки его надеждам на соль, начали плесневеть в бочке. В погребе появился неприятный запах, который выветрился только через несколько дней. Я решил, что вариант с засаливанием для меня не подходит. А еще Головкин понял, что слишком рискованно прятать тело так близко к работе. Едва он после второй поездки к полянам вышел из лесу и сел в машину. Мимо него прокатили на мотоциклете двое знакомых мужиков с конезавода. Рыбачить на Москву-реку ехали. С удочками, садками, при полном параде. И они его, конечно, увидели. Помахали, но останавливаться не стали. На следующий день один из этих рыбаков, некий Игорь Семенов, встретил Головкина на конюшне и поинтересовался. Мол, а ты чего там делал? Зоотехник соврал, что машина у него только-только после ремонта. Проверял, как она. Раньше убийца одежду своих жертв тоже увозил подальше. В этот раз даже делать так не стал. Спалил все за гаражом.
8: Глава 51. Зять-милиционер. Однажды сестра Наташа заставила Фишера сильно понервничать. Летом 1991-го она объявила родным, что выходит замуж. Наталья, напомню, была на 10 лет младше Сергея. И вдруг засобиралась идти в ЗАГС. А у него, Головкина, еще даже девушки не было. Так это выглядело в глазах родных, которые по-прежнему переживали, почему сын и внук до сих пор один. Но новый виток из серии «Когда же и ты уже?» вовсе не был проблемой. Настоящая беда заключалась в том, что жених Наташи работал милиционером. Да, сержант милиции Андрей Корсаков не был ни опером, ни сыщиком. Он просто сидел на охране в библиотеке иностранной литературы. И тем не менее, а вдруг что-то заметит, узнает, разнюхает? Андрей Корсаков на допросе вспоминал день их знакомства с Головкиным. «Летом 1991 года я приехал к Головкиным домой, и там был брат Наташи, Сергей. Мы познакомились. Он меня ни о чем не спрашивал, мы общались с ним очень мало. Молодые сыграли свадьбу 6 сентября 1991 года. Головкин под эту дату даже свой отпуск заранее подгадал. Гуляли двумя семьями в кафе на улице Трофимова. Это юго-восток города, южно-портовый район. Сергей на свадьбе присутствовал, но был незаметен. С девушками я его не видел, много не пил. Сержант Корсаков перевез молодую жену к своей матери. Они с супругой иногда по выходным ездили в гости к тёще, но Сергея после свадьбы видели всего пару раз. Он был замкнутый всегда. Вопросы не задавал, и я ему тоже. Моя жена мне никогда про Сергея ничего не рассказывала. Словом, повезло Головкину, что зять оказался человеком нелюбопытным. Играть в Шерлока Холмса не собирался и вообще не интересовался новой роднёй. А когда Головкин вышел из отпуска и вернулся к работе, его ждала новая напасть. Ехал верхом, перегонял табун по территории и упал с лошади. Его увезли в Боткинскую больницу. И все казалось довольно серьезно. Вывих ключицы и разрыв сочленения. Ключица – это кость, которая укрепляет плечевой пояс человека, которая соединяет лопатку с грудиной. А сочленением называют связку, соединяющую ключицу с лопаткой. Лошадника прооперировали, вставили спицу и наложили гипс. Сергею Головкину пришлось какое-то время провести в больнице. А еще потом 5 месяцев долечиваться дома. На работу вернулся только в марте 1992-го. Вероятно, за эти почти полгода, когда у Головкина плохо работала рука, не позволила водить ему машину, и надеяться на свои силы он мог еще кого-то убить. Потому что, едва вернувшись на конезавод, Фишер вновь отправился на поиски мальчишек. Глава 52. Школьник с ножом. 21 апреля 1992 года, вторник. На момент задержания Сергея Головкина этот подросток был лишь в списке предполагаемых жертв маньяка по прозвищу Фишер. Следователь Костырев обратил внимание на материалы об исчезновении 14-летнего Игоря Ухина из Горок 10, которого родители искали около полугода. Впервые опрашивая зоотехника в засаленной одежде, Валерий Костырев упоминал и в том числе и этого мальчика. Фамилию не называл, только особые приметы, которые настоящий убийца обязательно должен был запомнить. Возможно, именно это в конце концов заставило Головкина занервничать. За ночь в камере изолятора передумать кучу мыслей, попытаться наложить на себя руки и в итоге написать явку с повинной. И свой второй разговор с Костыревым он начал с рассказа, что случилось с тем крепким парнишкой. Дату Сергей Головкин запомнил совершенно точно, потому что на следующий день был день рождения Ленина. А этот день любой советский школьник прекрасно помнил. Из гаража на конезаводе Фишер выехал около 10 вечера на автозаправку. Ближайшее, где всегда имелся бензин, топливо тоже уже было в дефиците, находился на Минском шоссе перед въездом в Голицыно. Рядом с ней стоял пост ГАИ. Но Головкин точно знал, что где-то в 22 часа 30 минут милиционеры уже разъезжаются по домам. Почему это важно? Головкин объяснял следователям, что его старенькая машина при езде сильно дребезжала, привлекая внимание. И гаишники ночью наверняка остановили бы его, а он встречаться с ними не хотел. От греха подальше. Впрочем, заправка была только одной из целей поездки. В тот вечер он наматывал круги по окрестным дорогам именно в поисках будущей жертвы. Головкин после Жаворонков свернул на второе Успенское шоссе. Этой дорогой он всегда возвращался с АЗС в своей Горке 10. На ближайшей остановке голосовал незнакомый подросток. Ему было лет 16. Игорь выглядел старше своего реального возраста, плотного телосложения. Светлая куртка, синие джинсы-варенки. Смотреть досье. Я остановился, а он попросил меня подвезти его до Никольной горы. Досье. Варенки. Так в конце 1980-х, начале 1990-х назывались брюки или куртки из джинсовой ткани, которые были неравномерно покрашены и выглядели намного интересней обычных одноцветных. Фирменных бутиков тогда еще не существовало. Можно было поискать нечто подобное на рынках, куда уже повезли всякую всячину первые челноки. Коммерсанты, которые мотались за товарами за границу. Но намного дешевле дешевле было сделать варенку самостоятельно. Кстати, название происходит как раз из-за процесса перерождения обычной джинсовой ткани. Ее действительно варили в прямом смысле слова. Чтобы рисунок был неравномерным, брюки или куртки завязывали узлами и крепко скручивали. После этого помещали в стоящий на плите жбан или ведро с водой. Туда же добавляли обычную хлорку и помешивали щипцами для белья, когда вода закипала. Чем лучше проваришь, тем ярче рисунок.
9: Продолжение через несколько минут.
10: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о выборах в России.
11: Когда я стала в 2016 году председателем, основная задача, которая была передо мной поставлена, чтобы сделать систему настолько открытой, прозрачной, повысить доверие людей к ней, но так, чтобы никогда больше выборы в России не становились поводом для разного рода цветных антироссийских революций, направленных на ее уничтожение. Для меня это стало вот таким принципом. Я хочу сказать, что в ряде стран есть более совершенные, может быть, политические системы. Может быть, есть больше демократии, может, где-то. Хотя сейчас тоже под вопросом, когда мы узнали, что еще стоит за свободой слова демократии на Западе, то, ну, диву даемся, и, конечно, все наши иллюзии уже разбились в пух и прах. Но все-таки, может быть. Что касается технологии избирательного процесса, то, к сожалению, мы не нашли ничего подобного, пришлось самим создавать. И я могу ответственно сказать, это признают наши западные, в том числе, уже, ну, может, бывшие коллеги. Действительно, аналогов по степени открытости, прозрачности, технологичности просто нет.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
9: Об атаках.
2: Два человека пострадали во время трех атак украинских беспилотников на многоквартирный дом в Курском Железногорске, сообщили местные власти. Около 500 человек эвакуировали из двух домов.
9: О безопасности.
2: Находящиеся на территории стран Евросоюза россияне в любой момент рискуют стать жертвами необоснованных преследований и провокаций со стороны западных спецслужб. Это сообщили в посольстве нашей страны в Румынии в связи с задержанием гражданина России. Его подозревают в покушении на совершение диверсии. В посольстве отметили, что опубликованные материалы состоят из предположений, домыслов и разного рода фантазий. Никаких конкретных данных, подтверждающих противоправный характер деятельности нашего гражданина, а также причастность к ней российских государственных органов, в них не содержится. Складывается впечатление, что наш соотечественник стал жертвой очередной провокации, направленной на разжигание антироссийских настроений в румынском обществе, говорят дипломаты.
9: О спасении.
2: Подмосковные медики спасли мужчину после удара током с напряжением 4000 вольт. Врачи констатировали, сильнейший разряд прошел прямо через головной мозг. Пациента, доставленного в состоянии комы, срочно подключили к ИВЛ. Мужчина поступил с клинической картиной отека мозга, поэтому его незамедлительно перевели на искусственную вентиляцию легких и начали интенсивную терапию для поддержания жизненно важных функций организма, рассказали в реанимации Ступинской больницы. Спустя примерно сутки больной пришел в сознание, его отключили от аппарата и перевели для дальнейшего лечения в профильное отделение.
9: О землетрясениях.
2: Землетрясение магнитудой от 3,3 до 3,4 произошло в районе города Мангейм на границе регионов Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии, сообщает газета «Бильд» со ссылкой на источники. Подземные толчки ощущались в Вормсе и в Мангейме. По информации газеты, данных о разрушениях, которые могло причинить это землетрясение, не поступало.
12: О погоде.
2: Бабье лето продлится в Москве меньше недели. С этого дня в столицу вернулась теплая погода. Температура воздуха в городе больше 20 градусов. По прогнозам синоптика Татьяны Поздняковой, вторая половина сентября тоже будет комфортной. Температура воздуха останется выше нормы – 16-18 градусов. В эти минуты в российской столице 20 градусов со знаком «плюс». Завтра днем 16-18 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14. Завтра днем 14-15 выше нуля и дожди. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 35 копеек. Евро стоит 98,29. Юань 12,56. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
13: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
14: Часть 4. Точка невозврата. Глава 52. Школьник с ножом. Этот парень совсем не был похож на тех, кого Головкин обычно искал. Раньше маньяк выбирал худеньких и помладше, но все равно кивнул на пассажирское сиденье «садись». По словам Головкина, за селом Молоденово мальчик попросил его остановиться. Мол, нужно в туалет за дерево сбегать. Место глухое, темное, дорога без фонарей, встречных машин почти нет. Зоотехник притормозил на обочине. А дальше произошло неожиданное. Не выходя из машины, этот парень достал нож, замахнулся на меня и потребовал, чтобы я покинул машину. В первый момент я даже растерялся. Но затем перехватил его руку с ножом и крутанул ее. Направил лезвие ножа в сторону лица подростка. От этого резкого движения кончик ножа задел его нижнее веко, оставив царапину. То есть какой-то пацан его неуловимого серийного убийцу, которым вот уже несколько лет пугают детей, собирался выбросить из машины и угнать ее? Если верить Головкину, школьник быстро понял, что попытка завершилась неудачей. Пытался вырваться, покинуть авто. Однако мужчина его не отпускал. Нож он отнял и спрятал в кармане на водительской двери. Я сказал ему: «Если ты такой шустрый, помоги мне в одном деле. Подзаработаем». Я очень разозлился, и у меня возникло желание рассчитаться с этим парнем. Вплоть до его убийства. Но убивать в машине не хотелось. Боялся, что кровью замараю салон. Подросток согласился. Головкин предупредил, что расскажет суть своего предложения только у себя в гараже. И предложил подельнику спрятаться в багажнике. А уже на территории конезавода произошло то, что могло бы поставить в этой истории точку. Я приехал к себе в гараж. Загнал в него свой ВАЗ. И хотел уже закрыть ворота изнутри. Но в это время во двор заехала милицейская автомашина ВАЗ-469 с надписью «Милиция» на дверце и остановилась перед гаражом. Головкин был в панике. У него в багажнике лежит несовершеннолетний. В гараже куча ножей. Эти милиционеры сразу все поймут. Из автомашины никто не выходил. Я успел шепнуть лежащему в багажнике Ухину: «Сиди тихо. Милиция». Он затих. Сотрудники милиции, которых Головкин не видел из-за бьющих глаза света фар УАЗика, очевидно рассматривали его со стороны. А он делал вид, что чем-то занят у себя в гараже. Примерно с полминуты машина постояла, а потом задним ходом они выехали со двора и скрылись. Что это было? Видимо, милиция заметила, как я повернул на конезавод и въехал на территорию. Время было уже позднее, вот они и решили проверить, кто это. Откуда это была милиция? Из Горок или Одинцова, я не знаю. Это так и осталось для всех загадкой. Что за сотрудники прибыли тогда на конезавод, и почему они не вышли хотя бы для банальной проверки документов? Знали ли зоотехника Головкина в лицо? Головкин мне потом рассказывал, что испытал настоящий ужас, когда понял, что его сейчас могут схватить, вспоминает Валерий Костырев. И снова в деле Фишера роковое стечение обстоятельств, которое могло спасти жизни. 4 жизни, если посчитать всех последующих жертв Головкина. А Игорь Ухин, когда милицейская машина скрылась в темноте, был обречен. Я предложил ему выйти из машины и залезть в погреб. Он послушно выполнил мое требование, мне даже не пришлось применять силу. Прихватив с собой охотничий нож, маньяк спустился вслед за мальчиком. Приказал снять куртку и связал ему руки за спиной. Затем стянул с него джинсы и изнасиловал. Мальчик умолял мужчину ничего с ним не делать, но громко кричать даже не пытался. Затем Головкин приказал подростку согнуться над жестяной ванной, которая стояла в погребе. Когда он это сделал, я полосанул его сзади ножом по горлу. Он захрипел. Я уткнул его головой в дно ванны и какое-то время держал, чтобы вышла кровь. Она хлестала очень сильно. Несчастный дергался, пытался встать, освободиться, бился в конвульсиях, но силы быстро его покидали. Минут через 5 он совсем затих. затих. Игоря Ухина Головкин расчленил двумя ножами. Своим охотничьим и тем, который отобрал у жертвы. То, что осталось от подростка, убийца поднял в двух мешках наверх и положил в багажник машины. Пока я с ним возился, наступило утро. Я все оставил в гараже и пошел на работу. И потом еще полдня он совершенно спокойно ходил среди людей. Занимался своими лошадками. Где-то там, в голове, смакуя детали ночного убийства. В 14 часов все разошлись на обед. Головкин вернулся в гараж, сел в машину и поехал в сторону Звенигорода, выбирая подходящее место в лесу, где можно избавиться от останков. Он вновь остановился на Малой Бетонке, втором автодорожном кольце. Я по очереди вынес мешки и ведра вглубь леса. Расчлененные части ничем не забрасывал и землей не присыпал. По-видимому, я уже совсем осмелел, поэтому и не стал применять мер к сокрытию частей трупа. Отъехав еще 200 метров, он снова ушел в лес, чтобы сжечь мешок с одеждой. Вернувшись в гараж, Сергей Головкин по-хозяйски выжил паяльником остатки крови в ванной. Топор и нож протер какой-то тряпкой. Следователю Костырю, кстати, он потом сообщил, что один из испачканной кровью мешков он даже не застирывал. Мол, поищите, даже спустя полгода после убийства, наверное, еще лежит где-то в гараже. Глава 53. Огород. Для без малого 300 миллионов жителей бывшего СССР, разваливающегося на куски, наступило самое голодное время. Прекрасно себя чувствовали только те, кто оказался на вершине пищевой цепочки. Высокопоставленные чиновники, новоявленные олигархи, крупные коммерсанты и бандиты. Инфляция ударила так крепко и так стремительно начала расти, что зарплата, оставшаяся 95% населения, котировалась чуть выше конфетных фантиков. Конезавод какое-то время еще продолжал по инерции держаться на плаву. Чтобы сохранить специалистов со стремительно исхудавшими зарплатами, им начали раздавать наделы земли для подсобных хозяйств, чтобы народ самостоятельно кормился. Дали участок 10 соток и старшему зоотехнику МКЗ Головкину в 12 километрах от конезавода на территории села Аксинино. И вот же какое совпадение. Такое же название носила деревня возле речного вокзала, на месте которой построили многоэтажки, в которые Головкины переехали в начале 1960-х и где маленький Сережа спустя несколько лет начал генерировать свои страшные фантазии. Участок сыну выделили весной 1992 года, вспоминала Лариса Головкина. В первый раз мы приехали туда втроем. Я, дочь, ее муж. Сергей встретил нас на машине на станции. Посмотрели участок, покопались там и вернулись в Москву. Мама маньяка, к тому времени уже вышедшая на пенсию, взяла на себя заботу главного распорядителя этого огорода, ставшего для семьи настоящим спасением. Здесь можно было вырастить урожай, который не даст умереть с голоду ближайшей зимой. Пока сын работал на конезаводе, она взялась приводить участок заброшенной земли в порядок. Чтобы можно было оставлять инвентарь и вещи, по знакомству раздобыли где-то списанный армейский кунг. Закрытый кузов с дверью на замке. И Лариса Головкина моталась туда из Москвы по несколько раз в неделю. В конце мая посадили там Сергеем картошку. Осенью, во второй половине сентября, убрали. Помимо 10 мешков картошки, вырастили на участке еще немного свеклы. Летом ели собственный салат. Эти запасы договорились держать в подвале Сережиного гаража. Если отвезти это все в московскую квартиру, в тепле быстро сгниет. А в непромерзающем погребе зиму простоит. Главное сначала хорошенько ее просушить. После уборки урожая Лариса Головкина вернулась вместе с сыном в Горки 10. В первый и последний раз, побывав у его гаража. Он оставил там машину. Я заглянула в подвал сверху через открытое отверстие. Там было абсолютно пусто, только лестница, ведущая вниз. В гараже находились инструменты, мешки с картошкой, разный хлам. Ничего особенного я не заметила. Женщина, конечно, даже не догадалась, что несколько дней назад ее любимый сын Сережа в этом самом подвале несколько часов мучил и зверски убивал сразу трех детей. И что картошка, которую им придется есть, будет сыпана на бетонный пол, забрызганной чужой кровью. Глава 54. Трое. 15 сентября 1992 года. Вторник. В сентябре 1992 Головкин вышел с больничного. В августе ему удалили спицу из плеча. Пришлось больше месяца пропустить на работе. Это все еще тянущиеся последствия падения с лошади. Теперь руку приходилось мучительно разрабатывать. Впрочем, это волновало его меньше всего. Листая уголовное дело Фишера, я многократно убеждался, что с каждым новым убийством внутренний зверь Сергея Головкина все сильнее слетал с катушек. Его голод прогрессировал, а отвратительный
12: сексуальные фантазии были способны взбудоражить даже преисподнюю. Тот факт, что его уже более 6 лет не могут поймать, вероятно, тоже играл свою роль. Головкин, хоть и продолжал соблюдать элементы конспирации, но уже позволял себе даже не зарывать останки жертв в ямах, а просто вываливать их в лесу. И в следующий раз он забрал сразу 3 детей. Стасу Сидихину и Кириллу Ефимову было по 12 лет, Жене Старикову на год больше. Вечером 15 сентября Головкин приехал в одно из постоянных мест своей охоты, на станцию Жаворонки. Моя автомашина стояла за шлагбаумом с другой стороны. Ко мне подходили граждане и просили подвезти их до того или иного места. Но я отказывал под предлогом того, что встречаю нужного человека. Вообще-то я не особо старался мозолить глаза своим присутствием. Некоторое время я стоял, наблюдал, потом уезжал, делал 1-2 круга и возвращался. Около 19 часов на платформе остановилась очередная электричка из Москвы. Люди вывалились на площадь у железки. Среди них Головкин сразу заметил ту троицу. Машина моя стояла на пригорке, так как аккумулятор у меня был плохой. Иногда автомашина заводилась только с толчка при скате. Троих ребят я увидел вскоре после прибытия электрички из Москвы. Старикова я встречал ранее в Горках 10, на территории конного завода, но знаком с ним не был. Днем ранее он их подвозил от Жаворонка в Горки. Только тогда они были с Родией Алаевым. Этот пацан из Горок 10 частенько заходил к ним на конюшню. Увидев вчерашнего дядю Сережу, ребята обрадовались и забрались к нему в салон. По дороге, как это бывало уже много раз ранее с другими подростками, убийца предложил им скооперироваться, чтобы обнести дачу. Ему, мол, требуются маленькие помощники, которые смогут залезть в форточку и открыть окно, а он подсадит. Пообещал заплатить, школьники были не против. И даже в багажник согласились спрятаться без лишних слов. Он положил туда младших, а Женя Стариков лег на пол между передним и задним сиденьями. Пока доехали до Горок, стемнело. В гараже он достал нож, заставил детей спуститься в подвал и раздеться. Всем троим связал за спиной руки. Этому изуверу мало было просто убийства. Он питался страхом своих жертв и мучениями. Сейчас ему снова хотелось посмотреть, как будут вести себя дети, когда узнают, что из этого подвала они больше не выйдут.
15: Продолжение через несколько минут. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
17: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, 3-й этаж, у эскалатора.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
18: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
19: Часть 4. Точка невозврата. Глава 54. Трое. Я сказал, что сейчас стану их поочередно убивать, что с ними у меня будет уже 11 трупов. Реакция была такая же, как и у всех остальных. Мольба о пощаде, готовность выполнить любое мое желание и тому подобное. Животное Сергей Головкин пропускал все слова детей мимо ушей. Вместо этого он рассказал, в какой очередности будет их убивать. Мальчика, который понравился ему больше всего, решил оставить на самый конец. Потом он насиловал и убивал его друзей, заставляя на это смотреть. В какой-то момент Головкин прислушался к звукам извне. Прикрикнул на своих пленников, чтобы те замолчали. Я слышал звук мотора приближающегося мотоцикла или мопеда. Наверное, кто-то приехал в сарай. Первый подросток был повешен и умер довольно быстро. Поставив второго с петлей на шее на табуретку, сиреник потребовал, чтобы третий вышиб ее из-под ног товарища. Когда он попытался уклониться, я сказал: «Или ты у него вынесешь табуретку, или он у тебя». Он выполнил. Вынув мертвого мальчика из петли, он подвесил его за ноги и начал расчленять. Последнего оставшегося в живых школьника он заставлял смотреть. Мне хотелось понаблюдать за ним во время этой процедуры. Вначале он закрывался, не хотел смотреть, но затем все-таки пришлось. Последнего мальчика маньяк подвесил за руки. Он не хотел убивать его сразу, но снова рассказал, что сейчас будет. Закончив все процедуры, я сообщил мальчику, что сейчас буду у него на груди выжигать нецензурные слова. Я сказал специально с той же целью проследить за реакцией. Головкин зажег паяльную лампу. В ее пламени он накаливал до красна проволоку и прикладывал к коже ребенка. Он не кричал, шипел от боли, но не кричал. Потом я опустил его на пол и спросил, что жить хочешь? Он заплакал и стал меня упрашивать не убивать его. Обещал, что будет молчать и никому не скажет, что я убил его товарищей. Для Головкина это было частью игры. Сводить ребенка с ума, давать надежду и упиваться его страхом. Разумеется, отпускать свою жертву он не собирался. Затем я его повесил. Вначале поставил на табуретку, накинул на шею петлю. После этого я взял мальчика за ноги и убрал табуретку. Некоторое время держал на весу, а потом отпустил. Ножом я потом выколол мертвому мальчику глаза. Зачем сделал? Захотелось попробовать. И весь этот ужас, кровавый пир, продолжался до утра. Головкин время от времени сверялся с наручными часами, вытер кровь с рук одеждой мальчиков. Потом отмылся под краном, который выходил из земли и за гаражом. Тела Головкин вывозил в течение 2 дней. Останки младших ребят он выбросил в лесу неподалеку от платформы Часовская на Можайском шоссе, 3-го в районе Звенигородского лесничества, на 2-м бетонном кольце. Выкапывал ямы, над ними расчленял тела, продлевая свое удовольствие. Одежду убитых он потом вывозил отдельно. Далее не поехал. Добрался до своего участка в Оксинино и там развел костер, чтобы избавиться от улик. Через месяц после этих событий серийный убийца Фишер был задержан. После ночи, проведенной в изоляторе временного содержания, он начал в подробностях рассказывать о своих преступлениях. Эпизод за эпизодом, убийство за убийством. Шокируя следователей подробностями, о которых мог знать только тот самый настоящий монстр. И вопросы, которые остаются открытыми. Почему на самом деле он стал таким? Отбросим сказки Головкина про месть избившим его хулиганом и плохих подростков, которых он должен был наказать. Могли ли его остановить родные и расшифровать коллеги? Мучила ли его совесть? Или часть своих признаний на допросе он тоже выдумал? Чтобы разобраться в этом, мы препарируем личность Сергея Головкина с помощью экспертов. Часть 5. Анатомия серийного убийцы. Глава 55-4. Первый человек, который услышал от Головкина кровавые подробности, а потом еще день ото дня выяснял детали чудовищных убийств, стал следователь Валерий Костырев. Меня всегда интересовало, как эти люди работают с серийными убийцами. Вот сидишь ты в кабинете, а напротив тебя буквально в метре существо, которое зверски убило несколько человек. Это сейчас они тихие и смирные. А ведь моменты нападения упивались болью своих жертв. Пьянели от крови, как хронические алкоголики, которые дорвались до склада с бутылками. И оно столько всего натворила, столько душ загубила. Какими силами ты можешь удержать свой разум холодным? Как заставишь не реагировать, часами беседуя со зверем и твердой рукой записывая его откровения? Когда я впервые встретил Валерия Евграфовича, я едва ли не первым делом спросил, как ему удавалась эта работа.
12: Я все-таки к этому времени уже много лет был в профессии. Звучит жутко, но трупы приходилось видеть часто. Я ведь до того, как стал следователем, работал долгое время прокурором-криминалистом. Это было в Казахской ССР. И как раз на этой должности приходилось выезжать на самые тяжелые преступления, в том числе убийства. Конечно, ко всему привыкаешь, но, честно говоря, когда имеешь дело с трупами детей, даже после стольких лет работы мне не по себе становится. Возвращаемся в утро 20 октября 1992 года. Маньяк Фишер сидит в кабинете у Костырева в здании Одинцовского ОВД. Этим утром он пытался себя убить. По крайней мере, сделал вид, но его спасли. Когда его спросили, зачем, вспомнил события предыдущего дня. Днем 19 октября я заметил белую «Волгу», которая, как мне показалось, уж очень навязчиво следовала за мной. Честно говоря, я подумал, что это рэкетиры. Смотреть досье. Чтобы забрать мою машину. Потом, когда меня остановили на переезде незнакомые люди и сели ко мне в автомобиль, машину. Я подумал, что на меня напали, хотя кто-то из этих ребят сказал, что они из милиции. На мою просьбу предъявить служебное удостоверение вообще никак не отреагировали. Поэтому я стал высказывать свое возмущение. Может быть, что-то резко и сказал. Однако никакого сопротивления этим ребятам не оказывал. Досье. Рэкет. Еще один ингредиент эпохи развала СССР. Вымогательство с угрозами физической расправы или использование похищения людей. Первые рэкетиры появились еще в конце 1980-х, когда группы спортсменов и уголовников начали предлагать кооперативщикам свою крышу за ежемесячную долю от доходов. Наличие крыши предполагало, что если к предпринимателю вдруг придут бандиты и тоже начнут вымогать, с ними договорятся или разберутся. В 1990-е явление стало повсеместно. По некоторым оценкам, в тот период рэкетирам платили до 80% коммерческих организаций. Кстати, сам термин «рэкет» родом из США. Он появился в гангстерские 1920-е, когда многие сферы бизнеса под себя подмяли банды мигрантов из Италии. По-итальянски «рэкет» означает «шантаж». По словам Головкина, во время первого допроса, который вечером того же дня проводил Костырев, он понял, что для него это все серьезно. Особенно, когда спросили о трех ребятах, которых я подвозил с Алаевым. А также о мальчике с Успенского шоссе, Ухине. Мне стало больно думать, что станет с моей мамой, когда она узнает обо всех этих делах. Поэтому

0: двух первых убийствах – в Катуаре и у пионерлагеря «Звездный». Однако затем, по какой-то причине, он перескочил сразу через четыре убийства, решив о них умолчать. После первых двух случаев я сдерживал свою похоть до 1991 года. Преступлений не совершал. А в 1991 году меня опять замкнуло. Признался лишь в убийстве Бори Тарасова, Игоря Ухина и трех сентябрьских мальчиков. В вышеуказанных мной преступлениях я перед обществом раскаиваюсь. Знаю, что в своих преступлениях поступал как животное, но своими силами совладать с этим не мог. В настоящее время все это осознал и понимаю, что меня ждет суровое наказание. Я готов нести любое наказание перед обществом. Убедительная просьба вас оказать мне медицинскую помощь и, если это возможно, сохранить мне жизнь. Старшим в следственно-оперативной группе, напомню, был Евгений Бакин. Но когда Головкина доставили в УВД после задержания, и утром тот сообщил о готовности все рассказать, Бакин в здании отсутствовал. Разговорить серийника должен был именно Валерий Костырев. С точки зрения закона признаться в убийствах мало. Нужно рассказать детали, которые может знать только убийца. Ведь были уже за 6 лет этого расследования случаи, когда некоторые из эпизодов Фишера брали на себя другие люди. Но когда проверяли их показания, оказалось, пшик, не тот. А Головкин сходу сообщил Костыреву про убийство мальчика, который пока лишь числился пропавшим без вести. Он рассказывал под протокол, как похитил и убил Ухина, вспоминает следователь. То есть мальчик, о котором я его накануне подробно расспрашивал. Фамилию убитого Головкин тогда не знал. Но когда он начал вспоминать детали, я сразу понял, что речь об Ухине. Я спросил, где он спрятал останки. «Покажешь?»
1: «Покажу».
0: Когда мы закончили, Бакина в отделении все еще не было. Я собрал группу ребят, экспертов, сотрудников уголовного розыска, и мы поехали. Согласно протоколу осмотра места, до нужного участка дороги группа добралась в 17 часов 13 минут. Головкин повел сопровождающих его прокуроров и милиционеров в лес. Говорил, что запомнил поваленное дерево. Ходил между похожими, выбирая. В указанном месте поначалу обнаружили только кости лося, но затем нашлись и останки, похожие на человеческие. Маньяк настаивал, что где-то здесь должен быть череп. Это конец октября, темнеет довольно рано, поэтому буквально через полчаса пришлось поиски свернуть. На дереве, под которым обнаружили останки, сделали зарубку, чтобы на завтра его быстро найти, не плутать. Приезжаем, Бакин у себя в кабинете. Я ему говорю: «Жень, у нас все пошло, давай завтра продолжим». Я предложил, раз Головкин со мной начал сотрудничать, пусть лучше с ним я и буду пока работать. А Бакин с экспертами поедет осматривать гараж. Он нехотя, но согласился. То есть это такая правильная следственная тактика? Человек, который вошел в контакт с обвиняемым, в дальнейшем продолжит с ним работать? Да, так обычно принято. И он мне продолжал рассказывать подробности. На следующий день Головкин показал в лесу новое место, где выбрасывал останки детей. И в них действительно находили человеческие кости. К вечеру 21 октября Костырев и Бакин сели допрашивать зоотехника вместе. Этот допрос длился больше 3 часов. 17 часов 16 минут до 22 часов 27 минут. 32-летний мужчина начал сыпать такими подробностями, что перед двумя следователями по особо важным делам раскрывался настоящий портал в бездну.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. 18+. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова о влиянии гаджетов на дошкольников.
4: Родителям надо услышать. То, что вы даете телефон, планшет, все остальное ребенку в раннем школьном возрасте, да, освобождает, кажется, вам время, но на самом деле теряете вы возможность повлиять, воспитать ребенка, потому что ребенка, его когнитивный суверенитет и мышление формирует уже не вы, а гаджет, который вы дали. Особенно если вы не следите за играми, в которые он играет, вы не смотрите, что он там смотрит, тогда вы столкнетесь с последствиями в 13-14 лет. Поэтому лучше их избежать, либо поставить систему родительского контроля. Я бы рекомендовала вначале кидать вообще кнопочный телефон, потому что это тоже безопасность. Им не нужно сидеть в социальных сетях, и для того, чтобы звонить, им хватит простого гаджета. Если принимать другое решение, ставьте систему родительского контроля с ограничением времени, доступ к сайтам. Это сейчас есть у всех операторов связи. Обязательно поставить. И контролировать, что делает ваш ребенок в младшем школьном возрасте. Вы имеете на это полное право, он еще маленький.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь.

0: Подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
0: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
2: Российские условия для остановки боевых действий на Украине не изменились. Москва по-прежнему придерживается предложений Владимира Путина от 2024 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что единственным существенным изменением за прошедшее время стало заметное ухудшение ситуации на фронте для украинской стороны. Ранее российский лидер назвал ключевыми требованиями вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии, официальный отказ Киева от вступления в НАТО.
0: О США.
2: Джей Ди Венса на закрытой встрече в Техасе приветствовали как следующего президента США, сообщает издание «Политико», ссылаясь на источники. По их данным, участники съезда республиканской партии во время выступления вице-президента США начали скандировать число 48. Венс в случае выдвижения кандидатом и победы на президентских выборах в 28-м станет 48-м президентом Соединенных Штатов.
0: О Европе.
2: Венгрия потребовала от Евросоюза компенсировать странам Центральной Европы расходы, связанные с отказом от российских нефти и газа. Об этом премьер-министр Петер Мадьер заявил на саммите Вышеградской четверки в Братиславе. По его словам, конфликты на Украине и Ближнем Востоке привели к дефициту топлива и росту энергетических издержек, которые создают дополнительную нагрузку на бюджеты стран ЕС и бизнес.
0: О «Комсомольской правде».
2: Радио «Комсомольская правда» стало одним из победителей 10-го международного фестиваля «Радио без границ», организованного Российской академией радио. Он проходит в Тюменской области 10-11 сентября. На конкурс было подано 117 работ радиостанций из 34 регионов России и Белоруссии. Жюри присудило победу программам «Радио КП» сразу в трех номинациях из пяти. Лучшей информационной программой стал сюжет «Радио КП Петербург» о массовом отравлении в Ленинградской области. Среди музыкальных программ победу одержал настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». В номинации «Развлекательная программа» или «Радиоигра», «Интерактивное общение со слушателями», «Создание настроения и атмосферы» лучшим академики РАР признали выпуск программы «Диалоги о Донбассе» радио КП «Новоруссия». Традиционно в рамках фестиваля проходит еще один конкурс «Репортаж с колес». По правилам у участников конференции есть всего один день, чтобы сделать сюжет о городе, в котором проходит форум. В итоге репортаж замглавреда радио КП Дмитрия Белецкого «Химия Тюмени» занял в этом конкурсе первое место. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Комсомольская правда», Иван Панкин. Напротив меня Сергей Станкевич, историк, политолог, независимый аналитик. Станкевич объясняет телеграм-канал. Здравствуйте, Сергей Борисович.
4: Здравствуйте, я напротив, но не против.
3: А вот сейчас посмотрим. Зря вы так сразу-то не против. Может, как раз против будете, что на самом деле и неплохо. Но знаете, чего хочу начать? Вы вот в бытность советником первого президента вот должны как раз ответить на этот вопрос. Ну, бытность, это было в 90-е, понятное дело. Сейчас часто слышу фразу от разных злых языков о том, что чем-то ситуация напоминает конец 80-х. Ну, вы понимаете, да, к чему этот вопрос? Напоминает или нет? Скажите, пожалуйста.
4: Мне не напоминает, хотя я очень хорошо помню ситуацию конца 80-х. В конце 80-х уходила эпоха, историческая эпоха, это было отчетливое совершенно
3: ощущение. Сейчас у вас нет такого ощущения, что что-то уходит куда-то.
4: Доживал свое великий государственный проект, который не справился с самореформированием и уходил, был уже, в общем-то, по большому счету безнадежен, но еще, возможно, была более или менее щадящая его трансформация. Трансформация советского социализма была еще возможна в щадящем варианте, но все шансы были утрачены. Ничего подобного я сейчас не вижу. Наоборот, я вижу новую Россию. Новая Россия – рождение. Это первый период. Я его прошел, пережил. Это 92-2002 годы. Десятилетие. Дальше «Новая Россия. Становление». Это 20 лет. 2002-2022. 20 лет. И вот, по моей оценке, это будет 7-летняя война. 22-2028. Это испытание. «Новая Россия. Точка
3: испытания». Вы сказали 7-летняя, это 29-й год.
4: Нет-нет. Это если 22-й полностью, вот считаем, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й полностью. 28-й. Значит, 28-й – это 7 лет. И после испытания, ну, я надеюсь, что будет новая Россия, лидер развития в Большой Евразии. Вот этот шанс второй раз к нам приходит. Россия как лидер развития Большой Евразии, этот шанс был в начале 20 века, но был утрачен. Мы долго искали и сложно какой-то иной путь. А сейчас мы опять вернулись к этому на новом витке историческом, и получим шанс стать лидером развития в Большой Евразии, если опять какая-нибудь утопия не западет в наши мозги. Надеюсь, что этого не случится.
3: Опять какая-нибудь, вы о чем? И почему опять?
4: Опять, потому что в 20 веке утопия сначала завоевала мозги, потом пришла к власти и потом реализовала утопический проект. В нем были, я ни в коем случае не против советского периода и его несомненных больших достижений. Но просто это, да, это была все-таки утопия, это была колоссальная растрата ресурсов, это была в том числе и утрата многих шансов. И тот факт, что этот период остался позади, и то, что мы уже вот видим новую Россию, ее рождение, становление, вот сейчас испытание и потом подъем, это прекрасно. Только не надо опять возвращаться никуда. Только не надо допускать в головы очередную утопию.
3: А сейчас, значит, никаких утопий, по-вашему, нет?
4: Есть. Какая? Есть угроза. Утопическая, реакционная угроза, что мы можем куда-то вернуться, что в прошлом...
3: Ну, как будто бы действительно оглядываемся иногда.
4: Ну, просто какое-то время вообще пытались жить с головой, повернутой назад. Мы считали, что новая Россия, которая на самом деле является великим достижением, нашей единственной страной, нашим наследием историческим, нашей надеждой для нас и правнуков на будущее, что это какой-то обрубок на самом деле, который возник в результате предательств каких-то и преступлений, и что надо на самом деле не вот эту страну обустраивать, а куда-то там вернуться, что-то там опять восстановить, к чему-то там опять обратиться, каким-то истокам. Вот вся эта идеологическая болезнь, пока, так сказать, она существует какими-то очагами, это не страшно. Пусть она присутствует, пусть эти настроения естественные, человеческие, ностальгические, пусть они будут. Пусть будет Компартия Российской Федерации.
3: Их даже две, знаете, да?
4: Да, их даже две, которая признает православную церковь, предпринимательство. Там немало тоже предпринимателей. Замечательно, пусть существуют. Наряду с какими-то партиями.
3: У нее второе место, как правило, ничего, существует. Одна из самых ярких партий. Там,
4: никаких радикальных движений не надо. Лишь бы только не снова классовая борьба и монополия. Монополия одной идеологии, монополия одной партии, сверху донизу и парткомы от Москвы до самых до окраин. Вот только этого не надо.
3: Но в США монополия двух партий, что?
4: В США 1500 партий. Две периодически, да, меняют друг друга. Власти, кстати, какое-то время это было неплохо и работало эффективно, а сейчас это становится системным недостатком Америки, потому что всякий раз, когда приходит новый президент, настолько эти партии сейчас сцепились между собой, что всякая смена президента у власти влечет очень существенную корректировку курса, и даже глубинное государство Соединенных Штатов, которое должно сглаживать эти вещи и держать стратегическое русло, не справляется.
3: Так называемый дип-стейт, да? Вот,
4: да, дип-стейт не справляется с удержанием единого какого-то стратегического русла.
3: Итак, идти только вперед, не оглядываясь назад, хотя, по-моему...
4: Оглядываясь, всматриваясь, вдумываясь, но ни в коем случае не превращая реакционную ностальгию в государственную политику.
3: А вот не заглядывались ли мы? Вот я только, по-моему, недавно с Федором Лукьяновым, есть такой, значит, редактор журнала «Россия в глобальной политике», да, очень умнейший человек, на самом деле. И вот он как раз говорил, что мы вот на самом деле постоянно ностальгируем. Это уже вроде как давно было. В 90-х Советского Союза не стало. Пора бы уже просто позабыть об этом и идти вперед.
4: Нет, да. Не позабыть. Идти вперед, правильно понимая, что было.
3: Про ностальгию говорю. Я же сам социалист, понимаете? А мы слишком много ностальгируем. У нас как ни разговор, я каждое утро общаюсь с людьми, чтобы вы знали. С 7 до 8 я общаюсь с людьми. И вот эта фраза «вот как было в Советском Союзе, вот как было в советское время», это звучит через раз, постоянно. Звонят люди, по какому бы то ни было поводу говорят, вот как в советские годы было. Но, наверное, это все-таки проблема, потому что так как в советские годы уже не будет, понятное дело. Да? А если мы об этом говорим, значит, мы ждем как будто бы чего-то нового, беря за основу что-то старое. Правда ведь? Вот это разве не является глобальной проблемой для нас?
4: Это может не быть проблемой. Это может присутствовать как естественные человеческие переживания.
3: У какой-нибудь другой страны такое есть?
4: Ну, а почему нет? Наверное. Но для того, чтобы судить об этом, надо общаться в каком-то неформальном кругу в других странах. Я думаю, что должно быть нечто подобное, да, во Франции. В Франции есть что вспомнить и о чем поностальгировать. Например, о временах великого де Голля. Почти наверняка есть в Британии, в каких-то кругах, которые еще помнят, как Британия действительно была мировым центром и финансовым, и промышленным, и страховым, и торговым финансовым центром, несмотря на относительно небольшие размеры этого острова. Почему нет?
3: А немцы вспоминают, как думаете?
4: Вот с немцами очень тревожная история. Это, пожалуй, самая тревожная история того времени, которое мы переживаем. И вот если мы сделаем шаг к обсуждению уже, так сказать, современных вещей...
3: Да, давайте.
4: Мы видим появление нового европейского милитаризма.
3: Фашизма?
4: Нет, пока не надо преувеличивать, надо адекватно оценивать проблему. Итак, это новый европейский милитаризм.
3: А почему не фашизм? Ну, фашизм – это не только арийское против всего остального, не только белое против черного, я напоминаю. Знаете, это есть определенная идеология, она сейчас глобалистская идеология, европейская идеология, да, строго европейская, я имею в виду, ЕСовская, брюссельская, как угодно ее можно назвать. Вы поняли прекрасно, о чем я говорю. Вот она есть, и все, что как бы, ей не соответствует или ей мешает, это абсолютное зло. Вот мы, например, абсолютное зло, и нас нужно уничтожить, помножить на ноль. Не договориться с нами, а именно что уничтожить.
4: Какие-то отдельные высказывания такого рода могут существовать. Я говорю о системном явлении. Я пока не вижу фашизма, но вижу воочию, кстати, еще на стадии рождения все-таки, новый европейский милитаризм. Причем, когда мы говорим «европейский» и вообще огульно упоминаем Европу, надо понимать, что речь идет о трех странах. Это Евротройка, это Британия, Германия, Франция. То есть без них ничего невозможно развернуть в Европе. И все повороты происходят только потому, что эти три страны поворачиваются. Ну, понятно, есть еще второй ряд, где там Италия, Нидерланды, там и уже примкнувшая к ним Польша. Но все-таки первая в этот тройка, она поворачивает сначала, остальные потом, уже в обозе. И вот эти три страны, да, они все три повернули пока что в эту сторону. Что это означает? Это означает милитаризацию всей системы. Это не значит, что мы обречены уже на новую общеевропейскую войну, но мы к ней движемся, мы начали это движение.
3: Вот об этом и о многом другом уже после перерыва. Иван Панкин, Сергей Станкевич, историк-политолог, независимый аналитик. Мы скоро вернемся и продолжим.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Министр просвещения России Сергей Кравцов о том, будут ли перемены в едином государственном экзамене в ближайшие годы.
6: Изменения не будут. Здесь мы это обсуждали с Рособорнадзором. Я понимаю прекрасно вот те предложения, которые звучат, но они требуют очень детального обсуждения. Здесь не должно быть поспешных решений. Да, повышаются баллы единого государственного экзамена. Это радует. Мы видим рост качества образования. Но решения, вот, они должны вызреть, как говорится. Их должны обсудить учителя, педагоги. Мы должны пройти апробацию. Понимаете, вот всегда хочется прямо сейчас или уж завтра вот быстрых решений. Когда мы вводили единые программы, строили систему развития массовой школы, единую систему воспитания, мы результаты видим 5, 6, 7 лет должно пройти. Поэтому в части единого государственного экзамена никаких изменений здесь серьезных не будет. И уровень экзамена в наступающем учебном году будет сопоставим с уровнем экзамена, который только что прошел.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Возвращаемся. В эфир Иван Панкин, Сергей Станкевич, историк, политолог, независимый аналитик. Телеграм-канал Станкевич объясняет, подписывайтесь. Продолжаем разговор. Вот мы говорим про кризис в Европе, о чем еще говорить, согласитесь, друзья. Приятно послушать, что у них там все плохо. Ну вот, пробежались по многим странам, на Германии остановились.
4: Мы говорили о том, что Британия безнадежна. И только сползание ждет.
3: Обратите внимание, Франция безнадежна, Великобритания безнадежна.
4: Франция, не сказано было, безнадежна. Франция – смута и шанс на переосмысление. То есть там надежда все-таки есть.
3: Британия?
4: Британия безнадежна.
3: Безнадежна. Германия тоже безнадежна.
4: Германия радует. Нет. Вот Германия – отдельная история.
3: Давайте,
4: так, да. у Франции есть шанс. Теперь говорим о Германии. Вот этот самый новый милитаризм европейский, он в основном может быть реализован именно Германией. Именно Германией.
3: Вот да, почему-то они сейчас в авангарде этого процесса.
4: Потому что только Германия пока еще сохраняет промышленное ядро. Оно очень кризисное у Германии.
3: Созданное на наши энергоресурсы.
4: В том-то и дело. Оно создавалось, и Германия была промышленным лидером мира. Она была на первом месте в мире по экспорту промышленной продукции. Не сырья в той или иной степени переработанного, не услуг, как экспортируют Соединенные Штаты лихо, да, а именно промышленной продукции, железа на первом месте была. Но все это десятилетиями затачивалось, да, под доступные по цене энергоресурсы из России. Так было, ну, практически более чем полувека, значительно больше, чем полувека. И произошло такое взаимное приспособление производства энергоносителей в России, доставка по таким ветвящимся трубопроводам нефти и газа и прочим проводам из России в Европу, и на этом поднималась германская промышленность и очень хорошую перспективу имела, если бы не чудовищная глупость и разрыв этих самых связей. А вот сейчас утрата конкурентоспособности, потому что переход на более дорогие энергоносители — сразу резкий удар по конкурентоспособности, и сразу все вытесняет Китай. По затратам уже не проходишь. А что можно сделать с этой промышленностью? А надо переместить ее, переориентировать на производство тех вещей, где затраты не так важны. А это военная продукция. Потому что если вам нужна военная продукция, вы, конечно, будете считать затрату, но вы все равно потратитесь. Вы все равно купите. Закажете, заплатите, купите и будете накапливать. Поэтому сейчас идет разворот немецкой промышленности в эту военную сферу. Что произошло в Германии? Невероятный совершенно скачок. Вот с 22 года, с момента специальной военной операции, и по 2026 год они удвоили военные расходы и намерены дальше в течение еще лет 10 утроить. Значит, здесь Германия выбрала свой путь. Глубинное государство немецкое, видимо, это подтверждает, и поэтому увольняются рабочие на заводах Volkswagen, но набираются рабочие, призывают старых там машиностроителей, металлургов, даже с пенсий призывают обратно на заводы. Надо ковать железо, надо производить оружие. Ну и Бундесвер намерены они довести до 250 тысяч постоянный состав и еще 200 тысяч резерва, активного резерва, то есть резерва быстрого призыва. Вот вам 450 тысяч Бундесвер.
3: Точнее, как вы считаете, вот такая реакция, вот если ее нет на действия Израиля, грубо говоря, да, на Израиль-то и на его действия они смотрят иначе. Они смотрят иначе на то, что происходит между США и Ираном, грубо говоря. Да, Израиль-Иран, США-Иран, разделим эти ветки. Но почему-то такая реакция на нас играет ли роль свою определенную, собственно, ну, исторический момент? Как вы думаете?
4: Играет, конечно, но не главную все-таки роль. Вот но исторический момент...
3: Я про реваншизм некий говорю.
4: Да-да-да, я понимаю.
3: Это есть или этого нет?
4: Пока это не реваншизм, опять-таки. Все-таки вот историк, он всегда делит на этапы. Он видит этапы. Пока это следующее. Это попытка избавиться от колоссальной исторической психотравмы, оставшейся после Второй мировой войны. Причем эта психотравма связана и с ужасом перед тем, что было сотворено гитлеровским режимом, и с горечью сокрушительного поражения и последующей жизни в зависимости от стран-победителей, в первую очередь, кстати, от Соединенных Штатов Америки. Вот эта психотравма коллективная, передавающаяся из поколения в поколение немцев, вот от нее избавиться, ее как-то преодолеть хочется. Но это все-таки не реваншизм в том смысле, что теперь мы пойдем снова на восток и сделаем все то, что делали дедушки, но только лучше и успешнее. Вот таких настроений пока нет. Но есть попытка у нынешней элиты германской, которая не чувствует себя уверенно, которая понимает, что сейчас придется резать социальные программы, менять все в стране, включая образ жизни, к которому страна привыкла, благополучию бюргерскому. Вот все это придется менять и за все это политически отвечать, выходя на выборы. Они хотят поджать, подморозить страну, сделать ее более управляемой административно. Пытаются даже запретить единственную серьезную какую-то альтернативу этому курсу, а она справа. Вот альтернатива для Германии, вот ее сейчас будут опять пытаться подводить под конституционный запрет. В общем, германская элита сейчас на определенном распутье, и если этот милитаризм новый германский, который будет как бронепоезд тащить за собой остальные вагоны европейские в сторону европейского милитаризма. Вот если эта элита, которая оседлала бронепоезд, сейчас не поймет границ допустимого и пойдет слишком далеко, на примере, кстати, конфликта из-за Украины, тогда мы сорвемся, к сожалению, в плохую такую воронку, которая в конце приведет к общеевропейской войне, и причем опять окажутся на первых рубежах общеевропейской войны снова, с одной стороны, Россия, а с другой стороны, Германия. Вот это исторически, модельно, опаснейшая ситуация. И пока мы вот к ней приближаемся.
3: Вы вначале заявили, что хотите поговорить про три этапа. Ну, Россия и ее три этапа до войны, во время войны и после войны. Давайте по порядку начнем. Собственно, Россия до войны. Что имелось в виду? Уточните.
4: Я считаю большой удачей России как исторической государственности, исторической имперской нации, большой удачей, что уже в 90-е годы Россия обрела государственный проект, адекватный 21 веку, что не нужно нести ответственность за то, что излишним было бы в 21 веке, что можно сосредоточиться на своем. Я тут как-то моделировал ситуацию, а вот что было бы инерционно, если бы Советский Союз в том виде, в каком он существовал в конце 80-х, продолжил существование. У нас сегодня русские составляют, просто если продолжить, если даже не брать падение нашей нынешней рождаемости, а просто те данные, которые были на конец 80-х, русские составляли бы чуть более трети в населении сохранившегося Советского Союза и не распоряжались бы судьбами большого государства. Но это только так. Там более сложная модель была, причем просто используя все статистические параметры Советского Союза и экстраполируя в будущее. А они на самом деле ухудшались. А вот если инерционно просто продолжить. Поэтому Россия обрела адекватный для себя, для своих задач, для своей исторической миссии государственный проект, только бы его сейчас не испортить. И за 90-е годы, да, болезненно, трудно, с издержками колоссальными, с преступными ошибками, со многим другим, но всего за 10 лет, 92-2002, вот эта стадия рождения новой России состоялась. То, чего не было... Не было там адекватной конституции, не было парламента, не было политических партий, не было налогового кодекса, гражданского кодекса, ничего не было. Всю эту правовую систему заново нужно было создать, должна была возникнуть предпринимательская экономика, и она возникла. И она возникла, и только она вытащила нас, кстати, в условиях санкционной блокады. Никакая государственная экономика не выстояла бы, а предпринимательская выстояла. И только предпринимательство удержало, кстати, нет же государства у нас на потребительском рынке, а предпринимательство удержало потребительский рынок даже в условиях этой самой санкционной блокады. Так вот, за 10 лет произошло рождение новой России, за 20 становление. Можно было удачнее становление пройти, да, консолидацию системную, можно было. Были ошибки, конечно. Сумасшедшие совершенно триллионные доходы в благоприятной нефтегазовой такой конъюнктуре можно было удачнее использовать. Но, тем не менее, становление состоялось. Вот сейчас пройдем период испытаний кризисных, и дальше, да, я надеюсь, устойчивый подъем, и Россия – лидер развития Большой Евразии. Вот я так три этапа вижу. Я понимаю, что это абсолютно возможный исторический сценарий, и помешать ему могут только человеческие ошибки. Не одна какая-то ошибка одного человека, а вот многочисленные, накопленные кумулятивно человеческие ошибки. Надеюсь, этого не будет.
3: Давайте вот поподробнее разберем это после перерыва. Иван Панкин, Сергей Станкевич, историк-политолог, независимый аналитик. Станкевич объясняет телеграм-канал. Пока подпишитесь, мы скоро вернемся и продолжим.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о милитаризации западных стран.
8: По состоянию на прошлый год, это 25-й год, сумма военных расходов стран ЕС уже достигла где-то 371 миллиард евро. Если говорить о союзниках США плюс Канада, это примерно 571 миллиард. А если они выполнят 5% норматив, под которым они подписались на подавление администрации США, то это составит 1 триллион. Что такое 1 триллион? Это 1000 миллиардов которые будут выброшены. Из них на сегодняшний день примерно 25% идет на закупки новых вооружений. Поэтому вопрос о гонке вооружений закрыт. С той стороны она вовсю развивается. Если говорить о ВПК, то в сравнении с 2022 годом рост индексов составил 400%. То есть главные бенефициары – это, естественно, компания «Рейнметалл». И кто еще бенефициар? Конечно, это Соединенные Штаты Америки. Вот еще одна цифра. Если в 2020 году пейцы покупали в США вооружение на 10 миллиардов, в 2022 уже было 26, и в 2024 на 43 миллиарда. Вот тебе и вся история.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О спецоперации.
2: Российские вооруженные силы продолжили наносить групповые удары по морским портам Украины, судам и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны. Наши военные поразили в порту Черноморск сухогруз с военными грузами для обеспечения противника. Европа не способна предоставить дополнительное многомиллиардное финансирование Украине, которое просят киевские власти. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Как отмечает издание, запросы Владимира Зеленского на десятки миллиардов долларов не могли случиться в более неподходящее время для европейских правительств. Европейские чиновники, указывает газета, в частном порядке предупреждают, что не смогут оплатить всего, что хочет Украина. Растущая популярность партии «Альтернатива для Германии» в ФРГ и национального объединения Марин Ле Пен во Франции, выступающих против финансирования Украины, вынуждает европейских лидеров отказываться от новых обязательств по финансовой поддержке Киева.
0: О судебных делах.
2: Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после отравления школьников в Каневском районе Краснодарского края. Несколько несовершеннолетних госпитализированы. Угрозы их жизни и здоровью нет.
0: О безопасности.
2: В 6 муниципалитетах Сибири ввели режим повышенной готовности из-за медведей. В Красноярском крае отстрелили десятки агрессивных животных, в том числе 40 за сутки. В Красноярске, Енисейском, Дзержинско-Тасеевском округах действует режим повышенной готовности. На Алтае из-за нападения медведя на туристку также ввели режим повышенной готовности. Уничтожили 55 медведей. В Иркутской области такой режим объявлен в Братске. В Хакасии режим введен в Абазе. В Кемеровской области жители часто видят медведей.
0: О спорте.
2: Омский «Авангард» со счетом 4-1 обыграл Сочи в матче регулярного чемпионата фонбет КХЛ. Встреча состоялась в Омске. «Авангард» сумел одержать первую победу в этом регулярном чемпионате. В стартовом матче команда из Омска со счетом 0-4 уступила уфимскому Салавату Юлаеву. Сочи потерпел второе поражение в двух играх. В следующем матче «Авангард» 13 сентября примет магнитогорский «Металлург». Сочи 12 сентября дома сыграет с петербургским «СКА». В другом матче четверга новосибирская «Сибирь» дома обыграла хабаровский «Амур» со счетом 2-0 и одержала первую победу в сезоне. Дальневосточники потерпели третье поражение. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 35 копеек. Евро стоит 98 рублей 29 копеек. Курс юаня 12 рублей и 56 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 20 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет 16-18 тепла, пройдут дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии. Напротив меня Сергей Станкевич, историк-политолог, независимый аналитик. Телеграм-канал «Станкевич объясняет». Я помню, где-то год назад у нас с вами был разговор. То ли больше, то ли меньше, но неважно. Где-то вот в этой исторической перспективе, был разговор, и вы делали максимально благоприятный тогда прогноз. Это абсолютная победа, это, значит, снятие всех санкций с Россией там, и прочее, прочее, там, признание даже Крыма и новых территорий. Я был тогда дико удивлен, и, конечно же, я с вами поспорил, что это, если случится, то вообще не скоро, но вот вы сказали, что это уже не за горами. Мы уже много гор, скажем так, преодолели с тех пор, но ВОЗ и ныне там, как мы видим, эскалация только нарастает, ни конца, ни края этому не видно, и тем более не идет разговор про снятие никаких санкций. Более того, мы обсуждаем перспективную войну с НАТО. Может быть, отдельно с Германией, еще с каким-то отдельным военным блоком европейским, неважно.
4: Войну. Но это не эта война, это следующая.
3: Ну да, мы обсуждаем.
4: Которая за горами.
3: Я уж не знаю. Так, пожалуйста, что пошло не так? Сергей Борисович.
4: Ну, во-первых, насчет прогнозов. Прогнозов я все-таки не делаю и не даю. Я говорю о вероятностях. О чем-то можно
3: говорить. Но вы уверенно говорили об этом тогда.
4: Да-да, уверенно, абсолютно. О вероятностях я рассуждаю уверенно. О чем-то можно говорить там с вероятностью 80%, о чем-то можно говорить с вероятностью 50%.
3: Ну, в общем, вы говорили с вероятной вероятностью.
4: С высокой степенью вероятности,
3: так?
4: Да. Иначе профессиональный историк, аналитик и конфликтолог просто не может рассуждать. Иначе можно только угадалки услышать более уверенные прогнозы. Значит, теперь что касается завершения конфликта из-за Украины. Я называю это конфликтом из-за Украины.
3: Не с, а из-за.
4: Из-за Украины.
3: Это ага.
4: Принципиальная вещь. То есть, это конфликт из-за того, в какой сфере влияния будет находиться Украина. Дело в том, что восстанавливается следующее. Вот 20 век был веком империй. Империи закономерно остались в прошлом, они в 21-м не выжили бы. Я имею в виду территориальные империи, где есть административный контроль над территориями и, соответственно, тотальная ответственность за всю территорию имперского центра. А сейчас исторические нации остаются такими центрами, полюсами влияния, и у них сферы влияния. Вот сфера влияния – это гораздо более удобный для исторической нации способ быть шире, чем твои границы. Так вот, сейчас, да, формируются сферы влияния. Еще при становлении новой России уже тогда говорилось о том, что территория бывшего Союза – это сфера влияния новой России, и таковой останется обязательно. А конфликт возник из-за Украины как раз тогда, когда была попытка похитить Украину и перетащить в другую, в западную сферу влияния. Когда это происходит с какими-то отдельными небольшими странами, которые не представляют из себя, в смысле Гегеля, Гегель ввел этот термин, историческую нацию, но это полбеды. А вот когда это происходит с Украиной, это, конечно, было недопустимым обстоятельством, и упорство Запада вот в этой попытке похищения сделало войну, к моему личному сожалению, практически неизбежной. Вот сейчас война из-за Украины вступает в финальную стадию, а финальная стадия таких войн, опять-таки говорю это уверенно как историк, это всегда эскалация, предфинальная эскалация, потому что противоположная сторона должна понять с неумолимой ясностью, должна быть геополитическая ясность, ясность на фронте должна возникнуть, и геополитическая ясность, что переломить Россию в ее минимальных требованиях не удастся. А попытка переломить чревата неприемлемыми рисками. Вот эта ясность наступает, но чтобы она окончательно наступила, к сожалению, вот требуется, видимо, по ситуации требуется такая предфинальная эскалация, которую мы наблюдаем. Итак, прогноз с вероятностью 80%. Осталось две зимы. Осталось две зимы.
3: Это и следующее.
4: Да. Причем с вероятностью процентов 60 может оказаться так, что достаточно будет одной этой зимы 26-27 годов. Может быть, ее окажется достаточно, но все-таки надо рассчитывать на то, что потребуются две финальные зимы. Почему я говорю именно о зимах? Потому что это война не за победу такую, которая достигается стремительным продвижением фронтов. Как мы привыкли читать о Второй мировой войне, чертя там стрелы на картах. Нет, это война на системную устойчивость. И какая из государственных и общественных систем продемонстрирует большую устойчивость и целеустремленность, та и побеждает. И вот эти две зимы, о которых мы говорим, они и станут решающим испытанием для той изрядно истощенной и дышащей на ладан государственной конструкции, которая сейчас сохраняется на Украине. Она сохраняется целиком на вот таком искусственном жизнеобеспечении извне, как в палате интенсивной терапии, и она держится, эта структура, на том, что корпорация войны Зеленского, это примерно 15-20 тысяч человек, заинтересованная в продолжении войны, она удерживает в заложниках остальное население. И вот эта конструкция, она пройдет решающее испытание через две зимы, когда произойдет, видимо, я так понимаю, произойдет очень серьезное системное отключение нескольких крупных городов. Отключение от энергетики, а это значит, если отключается электричество, то уходит вода и канализация. Вот эти крупнейшие города, а там сосредоточена основная думающая и действующая часть населения, они, конечно, должны вот в этом шоковом испытании, ну, значит, должны, они обречены, к сожалению, своими же правителями, в этом шоковом испытании обрести какую-то новую ясность. И внятно потребовать от своих же правителей, все заканчиваем. Кроме того, конечно, те спонсоры, которые пошли, европейские спонсоры, мы о них сейчас говорим, которые пошли на контракт с Зеленским, они же с ним контракт заключили, да, на 3 года. Вот, ты ведешь войну, ты тратишь украинцев, ловишь их по улицам, отправляешь на убой, тратишь украинцев 3 года и даешь нам 3 года на ремилитаризацию. Вот, а мы тебе там денег 90 миллиардов евро, а мы тебе то, что мы не замечаем твоей масштабной коррупции, и даже не пишем о ней, не то, что мы не предъявляем правовых претензий, мы даже о ней не пишем и не упоминаем, мы ее не видим. Да? И то, что мы не видим твоей ловли людей на улицах и чудовищного надругательства над самим понятием права человека. А мы
3: Трамп сказал, что он в курсе.
4: Чемпионы прав человека. Трамп сказал, что они в курсе. А вы от европейцев это слышали? Они же чемпионы по соблюдению прав человека. Там, по слухам, даже сохраняются отдельные правозащитные организации до сих пор. Вы не поверите. А этого они не видят. Голоса, писка какого-то не раздалось из Европы по поводу вот этой людоловли на украинских улицах с садистским надругательством над теми, кого ловят, и над теми, кто семьями, которые пытаются своих мужчин спасать. Так вот, это все должно в какой-то катарсис зимний обратиться, и я надеюсь, что я уже понимаю, что одна зима точно такого рода неизбежна, и я вовсе ее не хочу, я констатирую, я вынужден описывать то, что я терпеть не могу как человек, то, что я тяжелейшим образом переживаю, потому что мне знакома Украина, я там жил, я там даже в школе учился, 1-10 класс.
3: А в каком городе?
4: В Киеве. В Киеве заканчивал 10 класс, господи, у меня там и одноклассники, и друзья молодости, и у меня там могила отца, матери и старшего брата.
3: Обалдеть. Русофобия какая-то была, вот вы можете вспомнить про какую-то русофобию?
4: Да не было никакой, господи, русофобии. Я был освобожден, поскольку...
3: То есть москалей там никто не проклинал?
4: Я был освобожден от уроков украинского языка, потому что я только на 10 класс приехал, отец был и военнослужащий, и мы там от Риги до Комсомольска на Амуре мы по всей стране пожили на 10 класс, но я все равно ходил на урок, мне интересно было послушать, посмотреть.
3: Так, а,
4: ни с чем подобным.
3: Ребята на уроках с удовольствием сидели, впитывали знания? Или
4: спокойно
3: как?
4: Совершенно, да? Никаких проблем никто не испытывал. Естественно, говорили по-русски и пели по-русски, но если нужно было перейти на украинский, у них не было проблем с этим. Вот. И никто не замечал этих переходов. Еще раз хочу сказать, вот эта зима – это не то, к чему сознательно кто-то стремится. эти две роковые зимы. Но это какое-то божье наказание, вот в христианских терминах, за недомыслие, за преступное, греховное поведение, накопившееся.
3: Слушайте, а можно уточнить?
4: Грехов?
3: Да, я не буду, я, если не уточню, потому что, ну, это важно с журналистской точки зрения. А нас Бог тоже наказывает, скажите, пожалуйста, Россию? Ну, потому что мы тоже испытываем некоторые проблемы.
4: Значит, тут важно понять, очень сложно понять, и тут надо скорее не со мной, а с каким-то более таким продвинутым в смысле углубленного христианства человеком посоветоваться.
3: Нет, где, просто ваше мнение.
4: Где всё. Испытание? Где испытание? Вот испытание, несомненно. Да, Господь испытывает Россию, испытывает. Причем тяжело и немилосердно иногда испытывает. А вот где это испытание переходит в наказание, затрудняюсь сказать.
3: Иван Панкин, Сергей Станкевич, историк-политолог, независимый аналитик. Пока подпишитесь на телеграм-канал «Станкевич объясняет». Скоро продолжим.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Министр просвещения России Сергей Кравцов о решении проблемы избыточного набора школьников.
6: Норма у нас в среднем 25 учеников в классе. Почему так происходит, мы это прекрасно понимаем. Допустим, в определенные города приезжают родители, переезжают, и отсюда идет заполняемость школ, классов. И для решения вот этих проблем точно мы продолжаем строительство новых школ. Идет программа капитальных ремонтов школ для того, чтобы точно эти проблемы решать. Но в целом я хочу сказать, у нас ликвидирована третья смена, остановлен рост второй смены. У нас есть понимание, где нам нужно, как я уже сказал, построить ту или иную школу, особенно новые районы. В чем проблема была? Когда строили районы, а школы не строили. Деньги зарабатывали застройщик, а потом люди страдают.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Напротив меня Сергей Станкевич, историк, политолог, независимый аналитик. Станкевич объясняет в Телеграме. Можете подписаться. Большой разговор у нас сегодня. Вы сказали, что был некий большой договор с Украиной в России в 90-х.
4: Да, вот даже несмотря на то, что...
3: Официальный какой-то, я так понимаю.
4: Абсолютный. Несмотря на то, что Кучма, к сожалению...
3: А почему говорить Кучма? А? Он же Кучма, нет?
4: Ну...
3: Так, почему многие вот действительно говорят Кучма? Вот,
4: на казацкий манер. Украинские фамилии, ну, большинство украинских таких коренных фамилий, они происходят из казацских всё, таких прозвищ.
3: Я просто перепроверяю даже Кучма вот туда. Ну ладно, хотите говорить Кучма, пусть
4: хорошо,
3: мы, хоть Куча.
4: Хорошо, хорошо. Надеюсь, не обидится на меня.
3: Кто? Да, вы переживаете, Леонид, что он может на вас обидеться сейчас?
4: Ну, все-таки знакомый, да. Так вот, несмотря на то, что он растоптал автономию крымскую и сделал Крым полностью подчиненным центру, отобрав все и доходы, и управление, и назначая прямо из центра туда правителей. Несмотря даже на это не стало поводом для рокового конфликта. И в 1997 году, после труднейших переговоров, был подписан большой договор. Он назывался «Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве».
3: Батюшки.
4: О дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Договор обсуждался обсуждался в парламентах двух стран. Он был ратифицирован в 98 году. Обменялись ратификационными грамотами. Он вступил в силу. И там было все. Там было и признание границ, там было и целый ряд других каких-то взаимных согласий. После этого, кстати, договора и в стыке с ним был продлен договор об аренде до 47 года, по-моему, об аренде базы Черноморского флота. И там, в принципе, это была основа для стабильных отношений на полвека вперед, как минимум. И надо было держаться за этот договор двумя руками. Там всего лишь было записано, что твоя территория не может использоваться для создания угроз в отношении России и не может предоставляться третьим странам для создания такой угрозы. То есть никакого НАТО, никаких баз, никаких войск, никакого чужого оружия там быть не должно. И до тех пор, пока ты этого не допускаешь, развивайся, цвети и так далее. И вот тебе полностью гарантии твоего существования. Но уже в 2002 году они принимают решение о начале разговоров о вступлении в НАТО. Понимаете, не выдержало сердце больше. А это
3: уже Путину власти. Да?
4: Прямое противоречие входит с этим самым большим договором.
3: Почему? Не договорились или что? Что случилось?
4: Нет, нет. А тогда уже вступило в действие, да, влияние со стороны Запада, тогда уже оттуда поехали люди, тогда уже зазвучали соответствующие сирены, и невидимые дипломаты начали свою невидимую работу, и вот этот дьявольский соблазн, он, увы, проник в мозги и возобладал. Еще раз хочу сказать, был шанс, за этот договор надо было держаться двумя руками, он бы прошел все испытания, и две страны спокойно рядом взаимодействовали, могли бы работать.
3: Мы держались двумя руками?
4: Мы долго держались.
3: А они?
4: Сколько могли.
3: Они нет.
4: А они начали сдавать через вот несколько лет, уже начали сдавать постепенно под прикрытием этого договора, готовить побег.
3: Понятно.
4: Задумал я побег.
3: Давайте снова вернемся назад в прошлое, в ваше, кстати говоря, детство, когда вы в школе учились. Вот сейчас и Украина, и многие другие официальные или неофициальные страны постсоветского пространства говорят о том, что ну, вот Россия, оккупанты, когда мы находились, значит, в составе Советского Союза, мы не развивались, мы можем эти страны не называть, как бы, да? Мы не развивались, все у нас было плохо, а теперь смотрите, как мы живем. Вот на примере Украины как раз. Как они там жили тогда в те годы? Хорошо ли, плохо ли? И действительно, вот из Москвы приходили разнарядки, все у них забирали, ограничивали их, оккупировали.
4: Благополучно. Вот если одним словом, благополучно.
3: А что они тогда? Тогда была что... вот в конце 90-х, насколько... Нет, в начале 90-х была даже партия «Рух» на Украине. Да, вы хорошо помните. Которая как раз и говорила о том, что...
4: Значит, это было движение.
3: Да,
4: это было
3: движение. Ну вот, да, движение. Спасибо, что поправили, что вот, в общем, основная часть России, грубо говоря, Москва объедает Украину. И, значит, вся Украина, грубо говоря, ну как, кормит, вы помните, да, кормит Москву. Вот как это звучало. Кормит весь СССР, так вот звучало. Надо выходить, надо выходить.
4: Я участвовал в учредительном съезде «Руха». В 89-м году, в 89-м году осенью он проходил в Киеве в здании Политехнического института. Я даже выступал на учредительном съезде, я был посланцем. От, ну, тогда уже был съезд народных депутатов, вот как бы вот этой оппозиционной нашей группы, межрегиональной депутатской группы, я там выступал. А Кравчук тогда был вторым секретарем Компартии Украины, он тоже присутствовал на съезде от Компартии. Значит, нет-нет, «Рух» был движением интеллигенции. Это были там профессора, журналисты, деятели культуры, артисты.
3: Интеллигенция, она всегда вольнодумствует.
4: Нет? Она вольнодумствовала, но не так примитивно, как вы описали.
3: Спасибо.
4: Что нас там объедают, там нас обирают и так далее. Нет, они иначе все формулировали. Но там уже сидели в зале... Сидели в зале люди, да, которые так относились к происходящему. Ну, хорошо, вот пусть интеллигенция тут пошумит, но мы-то знаем, что мы будем делать потом. А я же перед тем, как выйти на трибуну, я же в зале сидел, я все это слышал вокруг. А вот вешать будем потом, там уже от соответствующих хлопцев в зале уже присутствовало. Пока украинские
3: ВИТИ... Это Советский Союз еще не распался.
4: Не распался, это 89-й год.
3: Ага.
4: 89-й год. Значит, итак, все-таки... все-таки возвращаясь вот к судьбе Украины, сейчас нам надо понимать следующее. Произошло нацистское перерождение режима Зеленского. Он сделал самую страшную работу, какую он только мог на себя взвалить. Он вытащил прах этих уродов и упырей нацистских, иначе, извините, назвать не могу. Он их перезахоранивает в формате государственного ритуала. Он там на колени становится, он там присягу приносит. И они теперь, создав этот пантеон, не дай бог еще осквернят, опоганят еще и Киево-Печерскую лавру, так вот, они намерены этот культ внедрять и новое поколение украинцев воспитывать на этой идеологии и с этим целеполаганием, с этой генетикой. И вот это нацистское перерождение, совершенно очевидное, пока еще не завершенное, политического режима в Киеве и, соответственно, правящей группировки, оно исключает, к сожалению, с ней, с этой группировкой, компромисс. Компромисса быть не может. Нет компромиссного завершения, которое до того я все-таки допускал. Так вот, сейчас...

0: цивилизационного родства. Мы вернемся к этой формуле братства, сотрудничества, партнерства. Вот мы к ней вернемся.
1: А у нас вообще сейчас есть задача, значит, лишить Украину суверенитета? Вы говорите, останется, но задача такая
0: не
1: вообще
0: вижу
1: была.
0: Такой задачи.
1: Она
0: не
1: была,
0: вижу
1: как
0: такой
1: вы
0: задачи.
1: Думаете?
0: Не вижу такой задачи, а Украина будет в сфере влияния.
1: А как вот освободить, но оставить? Это как?
0: Вот. Сфера влияния. Ответ – сфера влияния. И там всего лишь четыре нет. Четыре нет. Не приближать военные блоки, не размещать базы, вооружения, войска. Вот. Значит, не дискриминировать, то есть язык, русский, русскую культуру, православную церковь каноническую не дискриминировать и не провоцировать. Не провоцировать, то есть нацистская идеология не должна получать возможности для оголтелой пропаганды, для присутствия в политике и для агитации за исторический реванш. Вот несколько нет, ты соблюдаешь, они не сложны, а остальное ты решаешь сам. Соблюдай несколько нет всего лишь, и это удерживает тебя как планету в орбите определенного влияния. Как только ты идешь на нарушение этих нет, этих табу, этих запретов, ты подставляешься, ты становишься противником, а потом и получаешь войну.
1: Ну, давайте уже к завершению идти, как раз минута остается. Вот вы про Пантеон заговорили, и мне хочется уточнить. Вот он есть, этот уже Пантеон, он уже есть буквально с нацистскими преступниками, с нелюдьми буквально, не говоря не людьми, которые вот там перезахоранивают, они из-за границы вывозят, хоронят там. Вот если бы вы были директор, мы побеждаем, грубо говоря, да, капитуляцию подписывает киевский режим, и что вы делаете с этим самым Пантеоном? Потому что понятное дело, что там им лежать не место уже в таких обстоятельствах. Ракету по этому Пантеону, было и такое предложение. Выкопать во враг, выбросить. Какое предложение? Пожалуйста.
0: Есть исторический ответ, давайте мы его зафиксируем и попробуем даже потом поддержать его реализацию. Этот поганый прах надо выкопать, надо его сжечь, зарядить в пушку и выстрелить в сторону Запада.
1: Вау.
0: Так на Руси уже делали, были прецеденты, почитайте.
1: Красиво.
0: Именно так. Зарядить в пушку и выстрелить в сторону Запада.
1: Под этот финал сегодня, да. Спасибо. Сергей Станкевич, историк, политолог, независимый аналитик. Станкевич объясняет в Телеграме, в Максе, по-моему, тоже объясняете, да? И там
0: пытаюсь.
1: Можете найти и подписаться. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Спасибо, до свидания.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Руководитель Центра германских исследований Владислав Белов о закрытии русского дома в Берлине.
4: Культурный центр, большое здание, много помещений для просмотра фильмов, для организации выставок и так далее. Магазин с русскими книгами, конференц-зал хороший, где можно было проводить мероприятия. В любом случае, это часть нашего культурно-гуманитарного сотрудничества. В России существует институт Гёте с курсом немецкого языка, с мероприятиями. Но вот одно из немногих ниточек, которая сохранялась и с 2014 года, и с февраля 2022 года, в гуманитарно-культурной сфере немецкая сторона разрывает. Сложно сказать, зачем. Как и закрытие генерального консульства в Бонне, последнее генеральное консульство, которое расположено в крупнейшей федеральной земле, которое обслуживает, ну, скажем, миллионы российских немцев, наших бывших граждан, сограждан советского периода, да, то есть не только из России, но и из других бывших республик. Поэтому теперь консульство переносится только на территорию посольств. Назвать это глупостью, можно назвать, что это глупость, политическая глупость. Назвать это предвыборной кампанией в рамках предстоящих выборов в Восточной Германии, но опять, на мой взгляд, неверный шаг, потому что настроение антимерцевской земли здесь сделать такой грубый шаг.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77 58 440.